победила со счетом 3-0. Атланта Брейвс, лучшая на сегодняшний день команда на Востоке Национальной лиги, в Сиэтле потерпела поражение со счетом 3-1. Что происходит в турнирных таблицах восточных групп? В Американской лиге Янкис 26 побед, 12 поражений. Тампа 24 победы, тоже 12 поражений. Окей, Тампа наступает на пятки Янкис. Все остальные команды в этой группе с отрицательным показателем. На востоке Национальной лиги Атланта 26 побед, 12 поражений. Остальные 4 команды в этой группе проиграли больше матчей, чем выиграли. На последнем месте Метрополитенс 14 побед, 22 поражения. И мы с вами в Европах. Вчера в Мюнхене выявился соперник Арсенала. В финале Кубка Лиги Чемпионов это будет Пари Сен-Жермен, команда, которая выиграла этот турнир год назад. Вчера в Мюнхене Пари Сен-Жермен играла с Баварией. Первый матч недели назад, напомню, выиграла команда Пари Сен-Жермен на своей поляне в Париже, выиграла 5-4. Вчера ничья 1-1, и эта ничья позволила чемпионам, клубным чемпионам Европы выйти в финал. Финал 30 мая в Будапеште на стадионе, который носит имя гениального венгерского футболиста Ференса Пушкаша. Также сегодня в Европах вторые матчи полуфинальных серий в Лиге Европы и в Конференц-лиге. В Лиге Европы, в частности, Астон Вилла, английская команда, играет дома с английской командой Ноттингем Форест. Первый матч выиграли Ноттингем на своей поляне. В конференц-лиге в финале Кристал Палас, лондонская команда, играет с донецким Шахтером на своей поляне. Первый матч неделю назад в Кракове Кристал Палас выиграл со счетом 3-1. Ну и, наконец, в Риме стартовал теннисный турнир. Вчера и мальчики, и девочки играли, игроки, которые не посеянные в первом раунде. Во втором раунде в борьбу вступают сильнейшие теннисисты. Совершенно естественно, у мужчин фаворит хозяин корта Денис Яник. Окей, прекрасный теннисист Яник Синнер. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Владимир Малинец, которого абсолютно не интересует футбол. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
16: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Владимир Малинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 7 мая. Как время летит, просто дух захватывает. Окей, я хотел бы сейчас начать наш разговор с наших тяжелых отношений с Ираном, потому что они утяжелились вчера до такой степени, что стало просто реально страшновато. О чем я говорю? Вы знаете, что мы блокировали Ормузский пролив, и значит, из-за военных действий проход по нему танкеров с нефтью, по сути дела, остановился. То есть несколько танкеров в минувшие дни прошли под защитой наших кораблей, но потом все это остановилось. И сейчас прозвучало заявление о том, сообщение о том, что Китай отдал распоряжение своим компаниям игнорировать американские санкции в отношении прохода иранской нефти по Ормузскому проливу. Значит, это заявление Министерства коммерции или Министерства торговли Китая было выпущено в воскресенье, но вот сейчас оно прозвучало, пока перевели, видимо, иероглифы на простой английский, то сейчас вот оно прозвучало. Значит, это распоряжение запрещает, повторю, китайским фирмам подчиняться иностранным санкциям, которые Пекин считает незаконными. И этот приказ распространяется именно на тех компаний НПЗ, которые покупают иранскую нефть. Значит, это уже речь идет о государственном противостоянии, то есть это, по сути дела, правительство Китая противостоит в этой ситуации правительству Соединенных Штатов, а именно нашему рыжику. Значит, теперь, конечно, возникает вопрос. Получается, что Китай, основываясь на своих собственных внутренних законах, считает эту войну незаконной. Да, вы не поверите, но именно так он и считает. И 6 мая, вчера, в Пекине состоялась встреча министра иностранных дел Китая Ван И с иранским коллегой Аббасом Аракчи. И Ван И во время церемониальной части назвал американско-израильскую военную кампанию против Ирана незаконной и нелегитимной. Illegitimate and illegal. То есть, вот вам отношение нашего главного геополитического оппонента к этой ситуации. И, естественно, они призвали к немедленному и полному прекращению огня, скорейшему открытию Ормузского пролива и продолжению дипломатических переговоров. И Ван И подчеркнул, что Пекин поддерживает Иран в защите суверенитета, своего суверенитета и своей безопасности. Но теперь у нас, конечно, возникает вопрос, что дальше будет. Ну, допустим, пойдут эти китайские танкеры или какие угодно танкеры, которые везут китайскую нефть в Китай. Как мы будем поступать в этой ситуации? Мы будем их останавливать? Означает ли это, что Китай подгонит в этот же район свою собственную флотилию? У них все есть. У них есть такие же эсминцы, как у нас, у них есть такие же крейсеры, как у нас, у них есть все такое же, как у нас, включая авианосцы. Все есть. Ну, все есть. И на этих авианосцах сидят самолеты, как у нас. И плюс ко всему прочему военному, людской потенциал Китая чуть больше, чем наш. Большая страна, много народу. Значит, Трамп, я еще не знаю, как он отреагировал именно на это заявление Китая. Но я надеюсь, что сегодня как-то отреагирует, и мы услышим, и узнаем, что будет происходить дальше. Но вчера он, значит, говорил о прогрессе. Он объявил паузу в нашей компании, которая называлась Project Freedom. И заявил следующее. Это заявил, где он заявил на своем
на своей платформе «Правда». Большой прогресс достигнут в направлении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана. Мы вместе, совместно согласились приостановить операцию, чтобы увидеть, можно ли финализировать и подписать соглашение. Можно ли завершить и подписать соглашение. Значит, и при этом, значит, он говорит «very good talks», и он, значит, ну, очень оптимистично, как всегда. В общем-то, ничего нового. Он, как всегда, говорит о том, что все beautiful. Это его любимое слово. Все beautiful. Значит, теперь это он говорит. А что мы знаем из других источников, не из газеты «Правда»? Значит, ну, мы знаем, что переговоры через Пакистан продолжаются. Причем какой толк от этих переговоров, я не знаю, потому что мы не знаем, с кем конкретно Пакистан договаривается в Иране. Мы знаем, что они наши посредники. Мы знаем, что туда летали Венс, Рубио, наши, ну, большие начальники. Но иранцы с ними напрямую даже не говорят. Они говорят через пакистанцев, но мы не знаем, кто именно говорит и какими полномочиями они обладают в этих переговорах. Значит, Рубио на днях сделал еще одно очень такое позитивное заявление. Он сказал, что цели операции достигнуты. Ёлки-палки. Я, честно говоря, сам себе, вот клянусь им, сам себе удивляюсь. Это моя команда. Я как бы их, я за них голосовал. Я с большим уважением отношусь к Рубио. Он очень толковый человек, на мой взгляд. И он настоящий трампист. Он, значит, отказался от своих многих позиций, когда стал главой нашего МИДа. И он, верная собака в хорошем смысле этого слова, нашего президента. Между прочим, вы знаете, я вам хочу сказать еще такое побочное замечание, но очень важное. Я тут иногда слышу, Хекс этот разгильдяй, у него безалаберная жизнь была, и он, значит, там у него дети от одной, потом пока дети от одной, он с другой спал, он бухал, он там кричал «смерть мусульмана», вот весь этот набор обвинений. И он там реднек самый обыкновенный, и все в таком духе. И это все с левой стороны, понятно, вопли слышно. С другой стороны, а что от него требуется? Что требуется вообще от любого, абсолютно от любого человека, которого президент хочет видеть на каком-то министерском посту? Это должна быть марионетка, паппет. Ему сказали, он сделал. Вот что от него требуется. А его личные достоинства во всей ситуации – это второстепенный вопрос. Поэтому сейчас, когда я говорю, да, Рубио толковый чудак и все в таком духе, но его главное достоинство, он делает то, что ему Трамп сказал делать. И с этой точки зрения, это лояльный боец, нам такие нужны. Но в то же самое время, вот сейчас то, что происходит,

Это не было нашей целью. Окей, прекрасно. Что еще достигнуто? Значит, ну, наше требование номер один – это ликвидация ядерной программы. Как? Ликвидировали? Нет. Мы знаем. В прошлом году мы прилетели, сбросили бомбы, уничтожили там дофига всего, это мы знаем, но не все. Потому что нам сказали сначала, что наш Рыжик, между прочим, он сказал, что все, у них больше нет этой программы ядерной и не скоро появится новая. А прошло 2 месяца, и тот же самый мой любимый Рыжик сказал, что они там в 2 неделях от завершения создания своей первой ядерной бомбы. Ёлки-палки, так что же вы там разрушили? Может, вы не туда попали? Я не знаю. То есть, эта часть, да, и мы же требуем, чтобы они этот обогащенный уран нам отдали. Они нам его отдали? Ничего подобного. Даже рядом, даже не пахнет, что будут отдавать. То есть, эта часть тоже пока что не завершена. Как быть с их баллистическими ракетами? Это у нас, между прочим, было большое требование. И остается, между прочим, особенно дальнобойные баллистические ракеты. Ну, хорошо. Мы им разбомбили, как нам сказали, все, что можно было разбомбить. Нам показали, правда, по 25 раз одни и те же видео, но тем не менее, мы видели, как наши ракеты попадают в их ракеты и взрываются, и огонь, и дым до неба. Верно, но их баллистические ракеты продолжают лететь в сторону всех их оппонентов и соседей. В Катар, в Объединенные Арабские Эмираты. И вы знаете что? Они попадают. И это тоже сказывается на цене нефти, потому что падает ее количество, на ее объем на мировом рынке. И это речь идет о нефтеперерабатывающих предприятиях или, не знаю, тех накопителях и так далее. Это урон, который не очень быстро восстанавливается. Я не знаю, и никто не знает, когда именно это восстановит. Это наши цели. Что еще там мы собирались достичь, я не знаю, но если это были наши цели, то, извините меня, ну нифига не достигнуто. И теперь переговоры. Ну что это за переговоры? Я, честно говоря, этого не понимаю. Летит туда Рубио, встречается с пакистанскими товарищами, которые передают его пожелания иранским товарищам, о которых никто ничего не знает. Мы знаем, значит, если иранские министр иностранных дел летит в Китай и говорит с их министром иностранных дел, то мы понимаем, что там действительно происходит что-то реальное. Но если с одной стороны летит Рубио, а с другой стороны мы не знаем, с кем мы говорим, то какой толк от этих переговоров? И мы же видим, очевидно, что на наших глазах ничего не происходит. Но если не считать то, что бензин подорожал. Вот вчера, значит, я заправлял свою машинку 4.40. За регулярно. Я раньше всегда заряжал с этим средней цены, которая была. Сейчас, если я не ошибаюсь, какой-то 87-й, поправьте меня, если я ошибаюсь. У меня в голове не держатся даже эти цифры. Но я вынужденно переключился на тот, который пониже, подешевле. Но как это подешевле, если 4.40? И как это вообще? Дальше будет продолжаться. Я вам скажу, как дальше будет продолжаться. Значит, пока что вчера нефть поднималась до 110. И мы знаем, что из себя представляет рынок. Для него чем дороже, тем лучше. Это такой странный парадокс, что с одной стороны мы не любим платить за дорогой бензин, а с другой стороны нам очень нравится, когда нефтяные компании, в которые мы инвестируем через наши 401k, они поднимаются в цене. Но я не знаю, это слабое утешение, как мне кажется. И вы знаете, сейчас популярность нашего рыжика золотого, она ниже 40%. Я вчера слышал цифру 34, но я, честно сказать, я проверю это во время одного из перерывов, но пока что она не внушает особенного утешения на фоне предстоящих выборов. Потому что, ну, и даже с учетом того, что республиканская партия, я считаю, добилась совершенно выдающихся успехов в борьбе с созданием этих новых избирательных округов, действительно. И я, между прочим, говорил о том, что хотя перекройка в пользу демократической партии признана незаконной и антиконституционной, но не во всех штатах были готовы.

0: готовы сразу взять и поменять карты. На это уходит время. Но сейчас вроде бы есть решение суда, не на всех штатах, к сожалению, но есть решение суда о том, чтобы немедленно это сделать для того, чтобы мы могли ощутить результаты в этих выборах. Но я вам скажу, значит, судите сами. Значит, демократы добиваются того, чтобы перекрыть округа. Это увеличит их шансы на то, что они получат больше мест в Конгрессе в ноябрьских выборах. Значит, сейчас республиканцы оставили все как бы статус-кво или даже перекрыли больше в свою пользу. Это дает им возможность, больше шансы, и дает им большие шансы на победу в ноябре. Но проблема в том, что ты можешь скрыть все, что ты хочешь. В конечном итоге то, что решается через суды, не является как бы последним словом в ходе выборов. Последнее слово за нами. Мы, избиратели, определим победу, а не только эти границы округов. И вот тут вот у меня возникает вопрос. Значит, я понимаю, что мы здесь живем с вами в суперполитизированном пространстве. Мое шоу – это суперполитизированное пространство. И кого-то, значит, мои выступления, может быть, радуют, кого-то просвещают, кого-то возбуждают. Нездоровое возбуждение. Мы знаем этих ребят, которые нам сюда звонят. Даже включая уже одну старушку обезумевшую, которая гадости говорит мой адрес. То есть это все результат этой политизации этого пространства, моего эфира. Но масса людей, которые живут за пределами этого пространства, их миллионы, они судят о политике не потому, что они слушают меня или Бена Шапира, или, я не знаю, кого угодно, еще, Меган Келли, Такера Карлсона, у них нет времени, им не до этого, они тяжело работают. Они судят о происходящем только по одному показателю, по цене бензина и по инфляции. И знаете, я вам должен сказать, я понимаю прекрасно, что у нас инфляция началась при Байдене. Именно тогда произошел этот дикий скачок цен. Но вы не думайте, что она остановилась при Трампе. Я, между прочим, вчера увидел эту цифру впервые, что, вы знаете, на цену мяса. Значит, за последний год цена мяса выросла на 25%. Это тот случай, когда мы можем сделать глубокий вдох и на выдохе сказать, нифига себе. Ну так и есть. И знаете, как вообще определяется цена мяса? Я понимаю, что каждый человек может пристроиться в магазине, там, в своем магазине, в правильном, покупать то, что ему по карману. Это в этом прелесть нашей страны. Здесь у тебя есть возможность свой бюджет пристроить таким образом, что у тебя будет все, и ты будешь достойно жить. Но кто-то там, допустим, покупает, я не знаю, молотое мясо в пакетах по $7, а кто-то покупает филе миньоны по 25. Ну, у кого какой бюджет, все понятно. Но человек как бы с голода не умирает. Но есть другие показатели. Мы знаем, что когда там корову или когда говядину, когда она еще стоит на своих ногах, еще мычит, ее продают на паунды. И мы знаем, там, значит, что сейчас паунд коровы, вот когда она стоит на весах, он стоит там 2,50 паунд. Это wholesale price. А потом уже ее там раздеребанили, когда на кусочки. Там уже возникают другие цены. Но вот этот вот показатель вырос за год на 25%. Но вот это вот именно то, что влияет на представление американцев, независимо от их регистрации, на происходящее. Это цена на бензин. И потом получится так, что наши республиканцы молодцы, они накрыли новые округа или они сохранили свои старые позиции в старых округах. Но чем это кончится на ноябрьских выборах, это зависит не только от их усилий и успехов в суде. Это зависит от мнения Джо Шмо о качестве своей жизни. И все. И кто-то будет голосовать по идеологическим причинам, а кто-то будет голосовать по экономическим причинам. И все. И ты ничего с этим... Что ты с этим сделаешь? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Ну, хорошо, я теперь... И еще, значит, теперь это противостояние начнется с китайцами. Причем не простое, а военное. Что мы тогда будем делать? Что мы тогда будем делать? И вот в следующем часе я бы очень хотел услышать ваше мнение по этому вопросу. Пока я хочу бросить в аудиторию призыв. «Живите без боли». Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-8484. Адрес 3140 Кони Антоновна. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. И не забывайте ссылаться на меня. Говорите: «Доктор, нас к вам прислал ермолинец. Сделайте, как вы ему сделали». Между прочим, я должен сказать, что я как ярый физкультурник постоянно вынужден к нему обращаться с проблемами своими, спортивными травмами. И он мне прекрасно помогает, еще раз, даже по телефону. Но у вас более счастливая ситуация, вы можете прийти и повидаться с ним лично. Еще раз, телефон 718-934-8484. Живите без боли. Сейчас новости.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
2: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.com.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецки. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Нас слушают 1,5 миллиона слушателей. Каждый день в 19 штатах, Канаде и по всему миру. Самый широкий охват аудитории, самые актуальные темы, самый большой выбор программ на любой вкус. И самое лучшее время для вашей рекламы. Рекламная служба «Дэвидсон Радио».
10: 718-303-8005. Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Владимир Малинец. И я бы сейчас хотел бы послушать ваше мнение. Как нам выйти из этой иранской ситуации? Следует выходить, не следует? Как поступить нашему Рыжику? И телефон в студии прежний. 718-303-9090. Теперь я хотел бы, пока вы набираете этот номер, я бы хотел задать вопрос для нашего антинаучного вопроса общественного мнения. Значит, поддерживаете ли вы продолжение военного давления на Иран? Нашего военного давления. Потому что, ну, Израиль, американо-израильского давления на Иран. Значит, если вы поддерживаете, то набирайте номер 888-222-1131. Если нет, вы не поддерживаете, тогда набирайте номер 888-222-1132. Значит, ну, если вы не поддерживаете, то понятно, как могут развиваться эти события. Значит, мы должны признать, что... или объявить свою победу в очередной раз и сказать, что если они там будут по-прежнему что-то под землей делать с ураном, то мы вернемся. И на этом все дело завершить. И если вы поддерживаете, то надо понимать, что вот эта вот самая знаменитая ось зла, как у нас ее называют, это Иран, Китай, Россия, ну и туда, наверное, можно записать еще Северную Корею, но они пока что ведут себя тихо. Но тем не менее, вот эту вот ось зла, у нее, между прочим, есть другое название в мировой журналистике, ее еще называют осью сопротивления, это интересно. И вот эта ось, вы там выберете сами нужное прилагательное, и эта ось зла будет не на нашей стороне, она будет действовать против нас. И, между прочим, она уже действует против нас. Вот мы видим шаг Китая, который сказал своим кораблям вперед из песни. Мы не признаем эту блокаду, она незаконная, как и война, это незаконная. И мы слышали, у меня нет подтвержденных данных, но мы слышали из нескольких источников, что Россия предоставляет спутниковую развединформацию для Ирана. Точно так же, как мы предоставляем эту информацию для Украины. Отсюда такая точность попадания. Такие дела. И вот, значит, вопрос. Мы, да, и нельзя ни в коем случае забывать, что у нас тут еще есть свой Конгресс, который всегда, всегда будет голосовать против Трампа, что бы он ни предложил. То есть вот этот у нас есть такой набор факторов. И, значит, продолжаю вопрос. Если вы поддерживаете давление на Иран, военное давление, набирайте номер 888-222-1131. Если вы считаете, что надо это дело объявить победу и все это свернуть кампанию, то набирайте номер 888-222-1132. Ну и телефон в студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Вадим, доброе утро.
1: Доброе.
2: Честно сказать, возмущен до глубины души.
1: Чем же?
2: Возмущен в общем. Я обычно средний американец. Ну, приблизительно такой, как вы. Приехал, там, бог знает когда. Сижу здесь тихо, спокойно. Ни за кого особенно не голосую, воюю. Ну, только за Трампа, естественно. И вот вчера почувствовал себя полностью оплеванным. Полностью оплеванным. Мы потратим дикое количество денег, мы держим это, мы держим то. Мы идем на такие затраты и эдакие. И вдруг окажется, мы достигли всех результатов. А каких результатов мы достигли? Зачем тогда все это нужно было? В чем суть? Я возмущен, я говорю, до глубины души. Если это
1: ну хорошо, так, я, окей, хорошо. Ваше возмущение мне понятно. Сейчас много народу возмущено. Но да. Вы мне объясните, а какой выход? Каким вы видите выход из этой ситуации? Возмущение – это одно. Нам нужен выход.
2: Объясню. Я считал, что до тех пор, в связи с тем, что Иран не идет вообще ни на какие наши условия, и вот все, по-моему, они себя считают выигравшими, я бы разбомбил все, что можно было, и ушел. Вот это все, что я бы сделал. И забыл про Иран надолго. Вот так бы сделал. Но... Я не заходил бы, конечно, на территорию. Менять правительство – последнее дело. Вот и все.
1: А погодите, это мне нравится, этот подход. А что значит разбомбил все, что там можно разбомбить? Это вот вы что имеете в виду? Что мы еще не разбомбили?
2: Именно коммуникации, объекты промышленные. Все вот то, на чем страна держится. Опустил бы действительно этот каменный век, если они не понимают нормальные отношения. И ушел. Вот что бы сделал я.
1: Послушайте, ну хорошо, одну секунду. У меня к вам вопрос.
2: Давай.
1: Дело в том, что вот то, что вы говорите, это я слышал это не только от вас, но меня всегда вот во всех этих ситуациях давайте им разбубим, давайте их отправим в каменный век. Но я вам должен сказать, что когда в некоторых местах нашей планеты еще был каменный век, реально у них уже была цивилизация с письменностью, то есть это цивилизация реальная. Вы знаете, как я, и она, наверное, да, одна из старейших, если не старейшая, тысячи лет. Они Китай. На их фоне, там, например, русская цивилизация, которая тысячи лет, она кажется молодая, но это цивилизация. Да, но это цивилизация, тем не менее. Значит, и разбомбим их в каменный век. Но там масса простых людей, вот таких, как вы и я. Они как-то приспособились там жить, они живут, у них дети есть. Давайте их разбомбим. То есть, допустим, мы им разбомбим, у них основа их экономики – это нефть, мы все знаем. Давайте им подожжем эти их все поля нефтяные, уничтожим все колодцы. И, а что с этими людьми будут? Что будет с этим? О них мы должны подумать или не обязательно?
2: Есть другой подход к этому. А что нам тогда делать? Зачем мы это все делали? Значит, мы были непродуманы, туда зашли. Это первое. Во-вторых, но они же представляют угрозу для нас. Вся страна.
1: Простые люди, простые люди, которые детей в школу отправляют, они представляют угрозу для нас.
2: И вместе с тем надо что-то этом... решать.
1: Ну, уж надо что-то решать. Это общие такие заявления общего характера. Ну... Хорошо, окей, я вас понял. То есть ваша позиция сводится к тому, чтобы разбомбить нахрен все, что там есть, и повернуться, хлопнуть дверью и уйти. И, они, и оставить меня их там, чтобы они под обломками продолжали обогащать свой уран.
2: У меня изменилась моя позиция раньше. Я был такой, как вы, то есть, о том, о чем вы сейчас говорите, а сейчас я понял, что это не работает. Так что вот
1: нет,
2: это моя...
1: Нет, это не работает. Это не работает. Ну хорошо, спасибо вам за звонок.
2: Спасибо.
1: Будьте здоровы, звоните почаще. Так, следующий выступающий. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Судя по вашим выступлениям, в 40-м году вы были против войны с Германией.
1: В 41-м.
3: Ну, в 41-м. Америка не вступала в войну с Германией. Германия представляла еще меньшую угрозу, чем Иран в то время.
1: Ну хорошо, мы здесь не обсуждаем мою позицию. Мы обсуждаем здесь вопрос, как нам сейчас выйти из той ситуации, в которой мы оказались. Вот это мой вопрос. Да. А моя позиция несущественна.
3: Победить Иран. Так, как победили нацистскую Германию.
1: Ну хорошо, а вы мне скажите, каким образом мы будем сейчас выходить из ситуации с Китаем? Вот китайские танкеры пойдут через Ормузский пролив, и мы будем их останавливать, и как на это отреагирует Китай?
3: Это ваше предположение. Пока этого нет.
1: Пока этого нет, но китайское министерство торговли дало распоряжение своим транспортным компаниям игнорировать нашу блокаду. Ну что значит пока этого нет? Но оно завтра будет.
3: Посмотрим. Может, не будет.
1: Может, не будет, я с вами согласен. Ну, окей, хорошо. То есть ваша позиция мне понятна. Я и такое тоже видел и слышал. Я понимаю эту позицию. Мы должны их додавить. Вот есть такое выражение. Мы должны их додавить. Но мы должны понимать, кого мы додавливаем. Потому что, с одной стороны, мы например, додавили Венесуэлу с такой скоростью, что просто дух захватило. Но это немножко другая страна. 90 миллионов населения. Армия гигантская. Действующая армия. Научный потенциал там какой-никакой есть, между прочим, если они делают баллистические ракеты, которые попадают туда, куда они должны попадать. Это производство, между прочим, не маленькое. Если они на протяжении значительного, долгого времени снабжали российскую армию своими дронами. И я не знаю, сейчас они пользуются этими шахедами, не пользуются, они уже свое открыли производство. Но это представьте себе степень производства, которая производила эти дроны и отправляла их в Россию. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Я считаю, что речь в войне с Ираном не идет не про освобождение Ирана, народа Ирана от власти Айатолл, как Венесуэля нанесла освобождение народа Венесуэлы от власти вот этой вот социалистической банды и режима. Да, ну не важно, как вы его назовете. Речь идет
1: о... Я его предпочитаю называть так, как он сам себя называет. Мадуро.
4: Да, Мадуро, ну, не важно, речь идет о режиме, Мадуро — это человек. Значит, речь идет о контроле и уничтожении фактически инфраструктуры, которая, сыпинг инфраструктуры, которая отсчитывает до 80-90% энергетические нужды Китая. И в этом, с этой точки зрения, то, что происходит сейчас в Иране, в общем-то, нам очень выгодно. Даже те тяготы, которые испытывает Европа, они нам на руку. Во-первых, Европа будет закупаться недорого. Это теперь в Соединенных Штатах. А во-вторых, это также поможет индустриализации Соединенных Штатов, потому что... Очень хорошие технологически развитые индустриальные компании Европы переедут к нам. То есть эта ситуация, в общем-то, она отвечает...
1: Что-то у нас и порвалось. Глеб, наберите нас еще разок. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Ну, еще разочек, и уже надо начинать самому выступать. Окей, что-то не получилось. Окей. По поводу, вот Глеб говорит, нам это на руку. Но когда мы говорим «нам это на руку», я хочу уточнить смысл этого местоимения. «Нам» — это кому? «Нам с вами»? Мне, Глебу, Анатолию, который звонил, еще кому-то. Это им на руку? Это нам на руку? Или это кому-то другому на руку? В этом проблема. Мы постоянно вот сталкиваемся с тем, что мы неправильно понимаем смысл этих местоимений. Мы, Америка, нам. Нам, кому нам? Мы, Америка, это кто именно? Потому что у нас здесь есть люди, которые зарабатывают деньги на войне, и есть люди, которые гибнут на войне. Вот я, кого я имею в виду сейчас, ну, например, наши какие-то военнослужащие, молодые ребята, они, значит, записались на военную службу, их там, значит, обучили где-то здесь у нас, Парис Айленд или еще где-нибудь, отправили туда за океан, они там на этих базах находятся, и на эту базу прилетает иранская ракета, и эти ребята гибнут вообще ни за копейку, ни за что. Они никого даже не защищали там, они просто там были. А кто-то зарабатывает на этой войне большие деньги. Ну, это так повелось. Ну, поэтому я бы, когда я говорю «мы», я считаю, что мы должны 10 раз подумать перед тем, как сказать «мы». У нас есть «мы», и у нас есть военно-промышленный комплекс. У нас есть «мы», и у нас есть наши нефтегазовые компании. И где проходит эта граница между нами, это вы сами для себя решите. Теперь, в то время, когда я понимаю, нам это выгодно, и я так понимаю, что вот эта вся предшествующая политика Трампа, если вы помните этот лозунг «Drill, baby, drill», «бури-бури», и понятно, что мы можем выбросить на... Я почти уверен в том, что мы можем компенсировать на мировом рынке нехватку арабской нефти, который идет от стран Персидского залива, от стран ОПЕК. Мы, Россия, мы можем компенсировать эту недостачу в 20%. Но каким это последствиям приведет в мире? Кто-то об этом думает? Вот я вам рекомендую, если вы смотрите новости, не наши новости, посмотрите какие-нибудь другие. BBC, например. У нас доступ к BBC есть через любой кабельный канал. Они там висят бесплатно. Их apps. Вы посмотрите на эти дикие очереди, которые сейчас, например, на бензин в Японии. Потому что Япония, она, я боюсь соврать, но, по-моему, она на 90% снабжается иранской нефтью. Значит, их энергетика на 90% зависима от иранской нефти. Ну хорошо, как с этим быть? У них там сегодня авария. При этом они наши союзники. Мы об этом должны подумать, а мы не должны об этом подумать. Они же наши союзники. Они нам там военную помощь могут оказывать. У нас с ними есть какие-то экономические, торговые отношения. Мы об них должны подумать. У них там очереди стоят по 5 кварталов, чтобы заправить машину. Ну, естественно, цена на бензин выросла. То же самое, ну, не совсем то же самое, но мы знаем, как тяжело сейчас приходится нашим союзникам по НАТО. Я, кстати, вчера услышал замечательное слово «НАТО-стан». Значит, как приходится нашим союзникам из НАТО-стана сейчас, потому что они, у них колоссальная зависимость от нефти, которую они получают от ОПЕК, и при этом они сами себе отрезали доступ к российской нефти и газу. Ну, если не считать умных из Венгрии. Но все остальные там крепко страдают от этого. Но это все наши союзники. Мы о них можем подумать или нет? Я понимаю, когда мы говорим, нам это выгодно. Мы будем больше продавать свои нефти. Ну хорошо, а нашим друзьям? У нас же что всегда? Это наши друзья, мы должны им помочь. Израиль, это наш друг, мы должны им помочь. То есть мы этим друзьям мы помогаем, а этим друзьям мы не помогаем, потому что, ну, вот так сложились обстоятельства. И я, в общем-то, вот нам звонил Анатолий, если я не ошибаюсь, который сказал, что он сначала был как я, а потом он стал, опять же, как я, только поменял свою позицию. То я таких людей понимаю, потому что они не видят выхода из этой ситуации. И его как бы нет сегодня. И я это многократно повторял и повторю еще раз, потому что тут вот звонит один из моих слушателей, и говорит, у вас позиция точно такая же, и вы представьте свою позицию в войне России с нацистской Германией в 1941 году. Я не могу себе представить такую ситуацию по одной простой причине. Иран на нас не нападал. Они воюют с нашими союзниками, они портят им жизнь, мы знаем как, 100%. Но Иран на нас не нападал 21 июня 1941 года. Поэтому это сравнивать эти ситуации совершенно недопустимо. Это просто, ну, смешно. Яблоки с апельсинами. Это из этой же области. При этом масса людей, которые располагают развединформацией, они подчеркивают, что Иран для нас не представлял никакой угрозы. И, естественно, отсюда мое понимание этой ситуации. Я был против этой войны. Я был против нее. Сейчас, когда мы в нее влезли, я считаю, что Трамп должен выйти из нее как-то достойно. Но он, желательно, чтобы он из нее вышел. И опять же, я не могу не помнить о том, сколько там десятков тысяч людей поубивали, когда эти несчастные иранцы, вдохновленные трамповскими призывами, вышли на улицу, где их просто расстреливали. А сколько людей арестовали, пытают, убивают в тюрьмах. Это даже счету не поддается. Мы этих цифр не знаем. И вот это вот один из феноменов американского сознания. Я первое, когда я его вычислил, увидел впервые, я не мог прийти в себя, как это все происходит. Нас не волнуют никакие жертвы за океаном. Просто они для нас не существуют. Мы сконцентрированы только на себе. Это ж наш национальный эгоцентризм. То есть, если у нас где-то какой-то уголовник, который перелез через забор на мексиканской границе, или под забором пролез, или перешел вброд Рио-Гранде, и здесь он кого-то у нас убил, то об этом говорит вся страна. Значит, в Ираке погибло порядка миллиона человек. Who cares? Сейчас в Иране десятки тысяч людей погибли. Who cares? Это далеко, мы их не видим. Мы этого запаха трупного не чувствуем. Горит, ну, хрен с ним, горит. Кого здесь волнуют в Америке, кроме моих слушателей, понятно, потому что среди них много выходцев с Украины, но кого здесь в Америке волнует то, что там 10 или 15 миллионов беженцев, которые расселись по всему миру, и немерено сколько, никто точно не знает, но я слышал из нескольких источников, более миллиона убитых на фронте. То, что они там в Киеве говорят вслух, это, слушайте, надо как-то, не будьте наивными, не относитесь к этим цифрам серьезно. Я, например, слышал это от полковника Дагласа Макгрегора, бывшего советника по национальной безопасности Трампа. Он одновременно является активным комментатором, я от него слышал эту цифру, более миллиона убитых. Но я как-то ему больше доверяю, чем пропагандистам из Киева. А сколько покалеченных? А экономика разрушена. Кого здесь, в Америке, это волнует, кроме тех людей, которые, кроме выходцев из Советского, из бывшего Советского Союза, особенно из Украины? Нас это волнует. Американцев? Нет. Но я вам скажу, я вижу по звонкам, что и наших людей, выходцев с Украины, с нашим опытом понимания войны, нас не очень сильно волнует то, что происходит в Иране, сколько там поубивали. То, что у них разрушена экономика, то, что у них наверняка начнутся те же проблемы в конечном итоге, которые начались в Украине. То есть это бегство, бедствие и т.д. и т.п. Окей, помните об этом. Я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашим разговорам. Оставайтесь с нами.
5: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
6: Не улыбка, без сомнения.
7: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио «Дэвидсон», волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
7: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». она состоится. Внимание, обратите внимание на дату. 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. Получение моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Передаю микрофон вам.
2: Вадим, вы не представляете, каким удовольствием я просто перехватил ваш микрофон. И поэтому сейчас продолжаю, так сказать, в том же самом духе, на повышенном настроении. Доброе утро всем нашим уважаемым радиослушателям. Вы знаете, кстати, буквально на днях мне позвонила женщина, это снова вам большое спасибо, говорит, я всегда слушаю Ермолинца, и вот вы там выступали, вот мне надо для дочки сделать моргидж. Очень было приятно знать, что люди все-таки слушают, уважают вас, именно слушают вашу передачу. Поэтому это очень приятно. Вот, теперь, значит, по поводу моргиджес. Значит, я уже говорил на моем предыдущем выступлении, что сейчас, в мае, у нас появились две уникальные программы. Первая – это когда loan application подается в мае месяце, то некоторые банки сейчас дают кредит на оценку недвижимости, на appraisal. Appraisal, как правило, где-то стоит в районе, там, я бы сказал, от 700 до 900 долларов, в зависимости от того, что вы покупаете. Там primary, residence investment, односемейный дом или там 5 семей. Вот, но все, что от 1 до 4 семей, appraisal, вернее, банк дает кредит. То есть, если вы пойдете через Great Northern Mortgage, через мою команду, и подадите вашу loan application в мае месяце, то есть вам не надо закрываться. Вы закрыться можете, допустим, я не знаю, и в июне, и в июле, когда вам надо будет. Но как только loan application будет зарегистрирована в банке в мае месяце, то вы на клоузинге получите вот этот 800-900 долларов кредит. Это первое. Второе. Опять же, в мае месяце еще один банк выпустил промоушен, что люди, которые, опять же, зарегистрируют свой лон в этом банке в мае месяце, опять же, вы можете закрываться, когда вам удобно, и это может быть тоже на перефинансирование, то есть это не только покупка, но перефинансирование тоже, то на первый год вы получите процентную ставку на 1% меньше, чем она на сегодняшний день. Если, допустим, на сегодняшний день процентная ставка 6,25 на 30-летний моргидж, и хотел бы уточнить, что этот моргидж будет фиксированный на 30 лет. То есть у вас будет 30-year fixed loan, 30-year fixed. Но в течение первого года, в течение первых 12 месяцев, ваша процентная ставка будет на 1% меньше. Что это значит? Если, допустим, вы взяли, допустим, сумму кредита на 700 тысяч на покупку, положили, допустим, 5% down payment, там 35 тысяч, и за первый год вы сэкономите порядка 6 тысяч долларов. 6 тысяч долларов – это столько, сколько вы примерно сэкономите за первый год, не платя вот этот вот интерес. После первого года, то есть после первых 12 месяцев, у вас, значит, конечно, процентная ставка снова будет 6,25. И она будет продолжаться на протяжении следующих 29 лет. Да? То есть, опять же, это 30-летний фиксированный моргидж. Просто первый год банк хочет помочь для того, чтобы, ну, покупателям или людям, которые хотят перефинансировать, чтобы сделать процентную ставку на 1% меньше. Очень важно. То есть это для тех, которые хотят покупать что-то сейчас, потому что это промоушен, как нам сказали, будет на вот этот вот месяц май. Поэтому, пожалуйста, звоните нам по телефону 917-397-3000, 917-397-3000. Если, допустим, вы покупаете дом за 1 100 000 или там 1 200 000 и также положите, допустим, на 5 или 10% down payment, то вы сэкономите за первый год 9 000 долларов. Только это на интересе. Поэтому позвоните, сравните то, что если даже вы сейчас уже заходите в контракт, у вас есть банк, позвоните нам, сравните, это вам ничего, денег никаких стоить не будет. Мы сделаем сравнение, проверим все ваши документы. Если вас устроит, мы вам сделаем моргидж. Если нет, вы можете оставаться в тех банках, где вы сейчас находитесь. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Greatland Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей. У меня тут была небольшая техническая неполадка, телефоны не работали, но сейчас все работает, и желающие поучаствовать в нашем разговоре могут набирать номер 718-303-9090. И я вот тут ожидал звонка от Глеба, если вы, Глеб, еще нас слышите, я вам дам возможность договорить до конца. Окей, вот, слышите прекрасно. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
3: Там прервал, я хотел, чтобы это позиционер
1: себя. Нет, это что-то у нас, я прошу прощения, звук ужасный, что-то у нас тут не включается правильным образом, прошу прощения, не подходит. Попробуйте нас набрать еще разочек, может быть, с другого телефона, если есть. Я вообще заметил, это одно из свойств нашего времени. Раньше у людей был телефон на веревке дома, включенные в розетку, а сейчас только остались мобильные телефоны. Такая проводная связь ушла, тихо ушла в прошлое. Но это иногда вызывает проблемы технического характера. Окей, я еще тут хочу... Вот у меня есть одна тема на сегодня приготовленная. Вы знаете, умер вчера Тед Тернер. Это один из самых знаменитых и самых влиятельных американцев. Он изменил нашу психику, буквально, причем в плохом смысле этого слова. И я бы хотел об этом сказать пару слов и скажу. Но одна из проблем изменения нашей психики связана с тем, что мы находимся во власти новостей. И эти новости, это просто, это агитпропс. Вот было прекрасное советское слово, агитация и пропаганда, агитпроп. Значит, Иран для нас это совершенно там безумная страна, там правят всем эти шейхи, или я не знаю кто, аятолы, и в связи с этим там люди совершенно дикие. Ну, я рекомендую желающим на YouTube просто, чтобы далеко не ходить, на YouTube набрать какие-то репортажи, прямо напиши там «Иран сегодня» или «Тегеран сегодня», и посмотреть, что там на улицах происходит. Ну, как бы жизнь нормальная. Я ни в коем случае не защищаю их режим. Я прошу меня понять правильно. И не истолковывать мои слова таким образом, чтобы я выглядел моральным уродом. Нет, у них это понятно, у них авторитарный режим, но в мире много авторитарных режимов. И тем не менее, люди как-то живут при авторитарных режимах, они живут. А в некоторых случаях они перестают жить. И я не знаю, что лучше. И о том, что это не самая дикая страна, я вам могу привести очень интересную статистику. Значит, вы знаете, что такое IQ-тест. Это когда тестируют народ на сообразительность. И вот международный IQ-тест 2026 года. Ну, первый вопрос. Как вы считаете, у кого по странам самый высокий IQ-тест? Я знаю, что вы скажете. Вы не правы. Израиль на 48-м месте. Что? Это невероятно. Это вероятно. Я вам скажу почему. Потому что в Израиле есть две группы евреев. Ашкенази и Мизрахи. И, к большому сожалению, простите меня, представители Мизрахи, но благодаря вашему участию в этих тестах общие показатели снижаются. Хотя у Мизрахи обалденно высокие. Но если мы говорим в целом по стране, то на первом месте Южная Корея. Кто бы мог подумать? Ну да, они там соображают хорошо. У них по стране 106.97. Почти 107 поинтов показатель. Значит, и если мы возьмем, только сравним Ашкенази с южнокорейцами, то получается, что у израильтян, у ашкенази, я имею в виду, 110, 115, 125, бывает 125. Но это выборочная группа. У нас, например, в Америке тоже есть люди, у которых 125 или выше, если может быть выше. Но если мы говорим в целом по стране, то на первом месте у нас Южная Корея. Кто у нас на втором месте, ребята? Как вы думаете? Вопрос в зал. Ну, я вам скажу. Китай. У них 106,5. У Южной Кореи 107, у Китая 106,5. Кто на третьем месте? Япония, 106,3. Кто на четвертом месте? И вот тут большая неожиданность для вас. Иран. Иран. У них 104,8, почти 105. Почему? Есть объяснение. У них в школах очень, у них очень хорошая математическая школа. И в целом, я повторяю, мы имеем дело со странами, например, с молодыми странами. Их довольно много на карте мира. И мы имеем дело с цивилизациями. Иран – это цивилизация. У них своя большая культура. И то, что к ним туда пришел ислам и немножечко эту культуру пригнул, она все равно достаточно высокая для того, чтобы оставаться, дать вот этот показатель. По IQ, по странам, Иран на четвертом месте. Если мы не будем включать в этот список Ашкенази как отдельную страну. Но даже если мы включим Ашкенази как отдельную страну, то все равно Иран на четвертом месте. А где мы? Это же тоже нам важно понимать, где мы. А мы на 18-м, по-моему. Ну, в первых двух, в первой двадцатке. Ну и опять же, этому есть объяснение. У нас есть люди, которые там где-то на ферме работают, а есть люди, которые сидят на Уолл-стрите и чужие деньги считают, а потом свои. Но в целом по стране показатели вот такие. И это говорит, что мы не можем говорить, что в Иране живут сумасшедшие люди. Мы этого не знаем. Нам сказали. Но то, что нам много чего говорят. Это несущественно, что нам говорят. Важно, что реальные факты есть какие-то. И мы о них ничего не знаем. Ничего. Или мало. Почему? Потому что мы находимся во власти новостей. Даже не столько новостей, сколько комментариев. Потому что новости нам редко очень сообщают. А если сообщают, то это в основном комментарии, комментарии, комментарии. Под видом новостей. Окей. И вот тут мы подходим к персонажу нашей истории, которого называли Тед Тернер. Перед тем, как вам рассказать о нем и последствиях его, тяжелых последствиях его деятельности, я хочу напомнить вам о том, что Раиса Коэн, иммиграционный адвокат с опытом работы в должности федерального судьи и прокурора, решит все ваши иммиграционные вопросы, если вы позвоните ей по телефону 718-275-1234. 718-275-1234. Окей, теперь, значит, я хотел бы вернуться к Теду Тернеру. Значит, он умер вчера, 6 мая, ему было 87 лет. Значит, человек пожил, наверное, можно сказать, что пожил нормально. Денег у него было хоть отбавляй, но мы его знаем, кто-то его знает как мужа Джейн Фонды, но его самый главный вклад в американскую жизнь заключается в том, что он создал беспрерывный новостной цикл. 24/7, как у нас тут это называется. Его главное изобретение – это

каждые несколько минут, и вся эта сетка, 24 часа, она занята новостями. И за CNN последовали другие круглосуточные каналы, и потом интернет с социальными сетями. Благодаря этому мы живем в постоянном новостном потоке, который нас просто отравляет как яд, как самый ужасный, самый плохой яд. Как это работает, я думаю, многие из моих слушателей знают. Вместо того, чтобы слушать музыку или аудиокниги, у них заточено сознание только на новости. Не 24 часа слушают новости. Хотя, я вам скажу, что у меня есть как бы подготовка, потому что я всю жизнь провел в новостях, и я знаю, когда надо отключаться. И по большому счету, я вам могу предложить просто эксперимент провести. В любое время суток послушайте новости в течение 10 минут, больше не надо. Потому что сюжеты меняются каждые 3-4 минуты, 5 минут, ну, обычно 3-4. Значит, если вы послушаете новости 10 минут, и потом выключите телевизор или телефон, что угодно, что у вас там работает, утюг, выключите. И включите через, я не знаю, через 5 часов. Вы услышите то же самое. Но масса людей, которые не проводили этот эксперимент, они слушают 2-4 часа, потому что им кажется, что они услышат что-то новое. Ничего подобного, они ничего нового не слышат. Как, значит, обновляется новостной поток? Ну, бывает, что там что-то новое произошло, они вбрасывают туда маленькую новость, буквально 2-3 фразы, может быть, если какое-то развитие имеет место. Но каким образом поддерживается это ощущение того, что говорят все время о новом? Говорят все время о том же самом, но говорят разные люди. Зовут этих так называемых экспертов, зовут политиков, и они болтают одно и то же, но на разные голоса, с разной интонацией и с разными физиономиями. И именно по этой причине у нас на многих телеканалах отбирают не самых умных, а самых симпатичных. Вот. И, значит, мы имеем в результате то, что мы имеем. Значит, это без перерыва с новостей имеет тяжелейшие последствия для нашей психики. Почему? Потому что весь поток новостей, 95%, я вам так скажу, это негативная информация. И мы, у нас, мы даже, может, я сам этого не знал, пока не прочел недавно, что мы заточены на восприятие негативной информации. Это эволюционный результат нашего эволюционного развития. Потому что этот постоянный поток новостей, он активирует в нашем мозгу аппарат, в нашем мозге, он активирует механизм, который называется борьба или бег, fight or flight. Ты или вступаешь в драку, либо бежишь. Это связано с тем, что мы эволюционно, с первых дней существования человека как человека, находимся в постоянном режиме выживания. Постоянно. И у нас включается этот механизм. Если мы должны реагировать на опасность рядом. Если опасность очень большая, мы убегаем. Если она не очень большая, мы пытаемся как-то преодолеть, вступить в драку и так далее. Но этот механизм включен у нас постоянно, и он реагирует только на негативную информацию, которая получается извне. Мы воспринимаем новости как реальную угрозу, на которую мы должны реагировать. Компрендо? Да. Значит, и у нас тогда, когда мозг в этом находится состоянии постоянного ожидания неприятностей, он дает команду нашим органам внутренней секреции, и выделяются стресс-гормоны. Какие? Кортизол и адреналин. Действие этого мы знаем. Значит, проверено научными работниками проверено, что 14 минут достаточно для того, чтобы повысить у вас в вашем организме уровень кортизола и адреналина. 14 минут, даже не 15, 14. И это приводит ко всем известным нам симптомам. Это постоянная тревога, это депрессия. Значит, выделяется кортизол, мы знаем одно из последствий выделения кортизола, это мы начинаем испытывать голод, то есть начинаем безостановочно закусывать чем-то мелким, даже не замечая, что у нас рот не закрывается на протяжении всего дня. В связи с этим

0: нас так много людей, которые страдают от излишнего веса. Может быть, кто-то получает это то удовольствие, но принято считать, что мы страдаем от этого. Потому что организм перестает нормально функционировать. Человек не может жить в постоянном стрессе, но благодаря новостям живет. Вот это вот высочайшее достижение Теда Тернера. Это побочный, конечно, эффект его достижения, но тем не менее мы это имеем. Теперь психиатры выявили новый синдром. Такое ментальное отклонение. Называется Mean World Syndrome. Синдром злого мира. То есть те, кто безостановочно смотрит новости, они начинают воспринимать реальность как более опасную, жестокую и хаотичную, чем она есть на самом деле. Значит, первый и главный пример, который поймут все, это Мамдани сейчас придет к власти в Нью-Йорке, и там город погрузится в полный хаос. Это не к тому, что я сейчас говорю, к тому, чтобы сказать, что это не так, или что там его приход к власти как-то благотворно отразился на нью-йоркской жизни или на нью-йоркской экономике, но в целом катастрофических последствий нет. Мы их ожидаем, мы их иногда хотим видеть, но миллионы людей ходят по улицам, миллионы людей ездят в метро. То есть как-то жизнь продолжается. Солнце светит, птицы поют. Но те люди, которые живут вот здесь, например, во Флориде, у них полное восприятие того, что Нью-Йорк это такой город, как в этих знаменитых фильмах про Мэд Макса, или я не знаю, когда Нью-Йорк там это как крепость, или там полный развал, и там только на улице, если ты кого-то можешь видеть, только бандиты. Я понимаю, что на улице в Нью-Йорке опаснее, чем на улице в Сарасоте. Это мне понятно. Но в Сарасоте на улице тоже бывает опаснее, чем в какой-нибудь деревне в Каскадийских горах. Все в сравнении. И в сравнении это тяжело даже, может быть, представить себе этого. Что в целом глобальная статистика фиксирует снижение уровня насилия, уменьшение крайней бедности, продолжительность жизни у нас растет, несмотря на все усилия убийц серийных. И если у нас сегодня, например, в Нью-Йорке, в Америке в целом, продолжительность жизни упала. Мы это знаем, она по стране упала. Незначительно, может быть, но упала. Одна из причин этого – это повальная наркомания. У нас это бедствие. И из-за передозировки гибнет масса народа или уходит из жизни раньше, чем она должна уйти. Но это не связано с состоянием здоровья в целом. Человек может быть здоровым во всех отношениях, но он примет на одну больше, чем его организм может выдержать. И все. У нас тут звонит нам один трудящийся из морга. Это его, он получает нового клиента. Но это не связано с качеством жизни в Америке. И это абсолютно никак не связано с деятельностью Мамдани, как бы плохо я к нему не относился. Но наши новости постоянно нас вталкивают в этот формат восприятия мира. Все ужасно. Все ужасно, ребята, я вам хочу сказать, у нас все ужасно, но миллионы людей по всему миру, они хотят жить в Америке, и они идут пешком через Панаму, через все эти дикие страны, через дебри, через джунгли, для того, чтобы попасть в наш кошмар. Им так здесь нравится. Это о чем-то говорит или нет? Это говорит только о том, что они меньше смотрят новостей, чем мы. Бесконечно. Бесконечно и безостановочно. Значит, у нас тут есть еще одно явление, которое называется doomscrolling. Это бесконечное пролистывание заголовков на телефоне, когда люди даже эти статьи не читают, они по заголовкам понимают, что все плохо, конец фильма наступит буквально вот сейчас. То есть они доживают свои последние секунды. Окей, мы продолжим говорить об этом после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
2: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
15: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвид Зан Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвид Зан Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
16: Вы слушаете «Дэвид Зан Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Говорим сегодня о катастрофическом вкладе Теда Тернера, покойного, в нашу жизнь. Как он ее изменил, а мы даже и не знали, кому сказать спасибо за наше счастливое детство. Окей, okay. Если есть желающие высказаться по этому вопросу, скажи, насколько мы вообще, как следует относиться к новостям, может быть, при этом я, знаете, еще что хотел бы послушать, если у вас, конечно, есть чем поделиться. У вас в семье есть с этим проблема со слушанием новостей или нет? Вот если есть, то расскажите, как вы с этой проблемой боретесь и боретесь ли вы? И ощущаете ли вы, что это действительно проблема? Телефон в студии 718-303-9090. Значит, пока вы набираете наш номер, я хотел вам напомнить, что острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги или жжение, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое. Физиотерапевтические процедуры, инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Кони Айленд Авеню и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермоленца», действует совершенно безотказно. Окей, нам звонят, давайте послушаем наших трудящихся. Окей, доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро, Вадим. Я вот слушаю вас, вы так правы, новости слушать вообще невозможно, особенно телевидение РТН. Они один за другим повторяют одно и то же, каждый...
1: Но ну, это не они, так это все так делают. Так это все так делают, ну хорошо.
2: Вы меня... Окей. Нечего слушать, слушать нечего.
1: Окей.
2: Ну раз
1: Окей.
2: в день можно
1: Но
2: это
1: что...
2: сказать.
1: Как вы, как вы выходите из этого положения?
2: Если я выключаю, я не могу их больше слушать. Я раз выслушаю утром и выключаю.
1: Слушайте.
2: Это просто невозможно.
1: Слушайте меня. Слушайте
2: да.
1: меня.
2: Я вас слушаю, вот действительно я вас слушаю. И я сейчас выключу после вас. В 9 я выключу, поверьте мне.
1: Как? Просто поразительно. Большое вам спасибо за доверие. Слушайте, я прекрасно понимаю, что... Я должен менять время от времени темы, хотя как бы мировая ситуация на мировой политической арене, она как бы нас привязывает наше внимание к одним и тем же проблемам. Ну, сейчас, скажем, Иран, Армунский пролив, да, или до этого я обращался к Украине, есть какая-то неизбежность в тематике, но с другой стороны, если ты не обновляешь тематику, это значит, что у тебя что-то не работает в твоей собственной профессиональной системе. Я стремлюсь к этому, вот как сейчас вам демонстрация моих усилий в этом направлении. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Я хочу ответить вам на ваши, так сказать, разговоры о том, что Иран нам не угрожал. Он угрожал нашим друзьям.
1: Okay.
3: И если он победит наших маленьких друзей, пойдет дальше, дальше пойдет. Например, были игры олимпийские. Почему Трамп остановился? Потому что он угрожал Италии и Греции. Его ракеты туда долетят. Он так заявил.
1: Окей. Хорошо, я вас понял. Большое спасибо. Я вас понял. Большое спасибо. Я учту ваше мнение. Большое спасибо. Окей. Меня занимает другой вопрос. То, что у нас тут есть категория людей, которые считают, что нам Иран угрожал, окей. Он угрожал нашим друзьям, окей. Значит, но мы не обязательно... У нас разное отношение к нашим друзьям. У нас наши друзья сейчас в Германии или в Японии, у них большие проблемы с энергоносителями. Они тоже наши друзья. Мы об этих друзьях заботимся, или у нас есть какая-то градация, это друзья, это не друзья. Ребята, надо как-то... Надо как-то трезвее смотреть на жизнь. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, Вадим.
1: Здравствуйте.
4: Мы живем в эпоху цифровых технологий, и, как мне кажется, сейчас было бы лучше давать право каждому верить в то, что он верит. Но поскольку это очень легко отследить, было бы необходимо судить его именно потому...
5: Иди нахуй, понял, пес ебучий.
1: Боже мой. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот такая вещь мне не совсем понятна. Наш главный руководитель сказал, что Америка вступила в золотой век. Не могли бы вы объяснить, о чем это заключается?
1: Нет, не могу. Вы представляете, не могу. Он многое говорит такое, что я не могу объяснить. Я вам говорю, как на духу. Не могу.
6: Как жалко. Вы были моей последней надеждой.
1: Окей, прошу прощения, не получилось.
6: Да, ну что
1: поделаешь. У вас есть какие-то объяснения?
6: У меня объяснение...
1: Он нам еще сказал, что мы... Он мой... Подождите, подождите, одну минуту. Я еще хотел добавить к вашему выступлению свои две копейки. А именно, если вы помните... Он нам обещал, что мы еще устанем от наших успехов. И я все еще никак не устаю. То ли, может быть, я физкультурой занимаюсь больше, чем обычно. Не знаю. Но пока что не устал от наших успехов. Окей.
6: Да,
1: если у вас все, дадим послушать. Окей.
6: Да, спасибо.
1: Ну хорошо, все? Да, будьте здоровы. До свидания. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
7: Доброе утро, меня зовут Александр. 8 лет назад...
1: Опс, оборвалась связь у нас с вами, Александр. Я предлагаю вам еще раз набрать телефон, если есть такая возможность. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
8: Доброе утро. Те, кто творят геноцид, нам не друзья. Лично мне так точно нет. Спасибо.
1: Ну хорошо, до свидания. Так, кто у нас еще? Так, одну секундочку. У меня тут надо... Так, вот нам звонит второй раз человек. Ох. Давайте Илью послушаем. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
9: Доброе утро, Вадим Александрович. Вы ведь добрый человек, и дадите мне возможность вас немножечко подправить... Ну, чисто по-дружески. Значит, вы сказали, что Иран обладает, так сказать, большим IQ.
1: Это не я сказал. Не-не-не, это International, это International IQ тест. Это не я сказал. Я не лично не проверял. Я с ним... Не вешайте на меня эту собаку. Это разные вещи.
9: Я не... Ну, это я услышал от вас, поэтому и говорю это, что это вы сказали.
1: Окей, International IQ тест. International IQ тест.
9: Это не вы проверяли, я понимаю. Так вот, но дело в том, что в отличие от других развитых, так сказать, цивилизаций, Иран нам напрямую угрожает, потому что у него, так сказать, на знамени написано «Смерть Америки», а внизу мелким почерком, вернее, таким же почерком написано «Смерть Израилю». Ну, а сам Израиль, так сказать, заскочен
1: на данный
9: момент.
1: На знамени.
9: Ну,
1: на
9: образно говоря, да, и их лозунг.
1: А, образно говоря, не считается. Считается, что написано. Там это не написано. Всего хорошего, будьте здоровы. Ой, не, надо ну как-то серьезнее к этому всему относиться. У них написано, образно говоря. А вообще нет. Ёлки-палки, ну что-то у меня не получается сегодня. Включение. Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
10: Вадим Александрович, здравствуйте, это Людмила из Лайкуда. Я присоединяюсь к Дане, которая позвонила вам первой и сказала, что новости слушает. Я слушаю с 6 до 9. Потом отключаюсь и ухожу.
1: Три часа, между прочим, это половина рабочего дня у некоторых людей.
10: Ну, вы знаете, все у Каплана...
1: У вас крепкое здоровье.
10: Не беру, так сказать, в виду, потому что он разгонный для меня. Потом я ухожу на радио «Свобода». Там у Ивана... Да, у Толстого... Иван Никитович, прекрасная программа. Вот такие дела. С днем радио, которое уже прошло. До свидания.
1: До свидания. Я тоже вам должен сказать, что я очень люблю Ивана Толстого. Это замечательный культуролог. И его слушать всегда это удовольствие. Хорошо. Так, ну, у нас тут звонит масса трудящихся. Не масса, а один и тот же трудящийся, который, по-моему, обезумел от безделья. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
11: Доброе утро еще раз. Вы почему-то не даете мне договорить. Уже не первый раз.
1: Я?
11: Вы ощущаете слабость своей позиции. Вот.
1: Значит, сейчас опять не дам договорить.
11: А не Советский Союз. О вступлении в войну с Германией. Правда, Германия вступила в войну с Америкой, но неважно. Лет было очень много.
1: Она вступила в войну с Японией? Она вступила в войну с Японией. Да, в смысле, Япония вступила в войну с... Да. Не, война... Погодите. Дело было так. Когда японцы напали на Перл-Харбор, поскольку немцы были союзниками японцев, мы вступили в войну. Да.
11: Да, но с Германией... Германия вступила в войну с Америкой. Вроде было полно людей, очень много, которые не хотели войны с Германией. Я на него этим... Давайте обрисуем ситуацию, посмотрим хотя бы на один шаг вперед с Ираном.
1: Давайте.
11: Иран продолжал захватывать весь Ближний Восток. В соответствии своей декларации. Вот. Продолжал сжимать смертельные... клещи вокруг Израиля. Если ничего не делать, тем более, вы говорите, там ядерные бомбы, вы не боитесь, весь Ближний Восток попадет под влияние не только Ирана, но и России, и Китая. И они будут шантажировать весь мир. И что будет тогда с ценами на нефть? А если начнется война с Израилем, непосредственно Ираном, она уже ведется там десятилетия на самом деле, что может случиться? Ядерная война. Может, Израиль не захочет самоуничтожаться. Что тогда будет вообще с мировой экономикой? Поэтому эта война это в интересах Америки. А Израиль там побочно, это сказать, бенефициарий. И Америка не может этого допустить.
1: Ну хорошо, окей, я вас понял. Я вас понял, но скажите, вы уже все сказали. Я могу вас отключать или еще надо послушать? По второму кругу.
11: Интересно,
1: ну хорошо, я вам признателен за звонок, и я подчеркиваю, что я вам даю возможность высказаться. Мне главное, чтобы люди высказывали как бы в культурной форме. И вы вполне соответствуете этим требованиям моим простым. Большое вам спасибо за звонок. Всего хорошего. Будьте здоровы. Окей. Следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
12: Да, здравствуйте, Вадим. Вы знаете, вы просили прокомментировать, как происходит в наших в семьях отношения к властям. Вот, я хотела сказать, вот мы у нас с мужем, я признаюсь, что я как бы джамки новости, я все время это слушаю, здесь мой муж никогда не был политизирован, он не голосовал. Байден, Трамп, ему совершенно все равно, как он говорит, главное, чтобы его пенсионный план был нормальный, главное, чтобы стокмаркет был наверху, как бы вот так. Но сейчас он вышел на пенсию, и у него стало больше времени, и он слушает наш верховный первый источник. И то, что я когда прихожу с работы, он говорит, Саша, слушай, я сегодня слушал, что сказал Трамп. И вот то, как говорит наш верховный первоисточник, я не знаю, можно его назвать новостями или еще что-то, но как он говорит, что он говорит, что он выкладывает в свои сети, абсолютно отвратило моего мужа вообще от того, что сейчас происходит и от власти, которая сейчас сидит в Белом доме.
13: Вот так вот, я не знаю, можно назвать Трампа как бы первоисточником новостей, новостной какой-то, какого-то важный момент или нет. Вот как вы можете это прокомментировать?
1: Да, конечно, я тут же деньги получаю за то, что я комментирую. Вы хотите еще остаться в эфире или послушайте меня уже по радио?
13: Не, я могу остаться в эфире и, может быть, что-то как-то...
1: Ну хорошо, только тогда не перебивайте. Это для меня важно. Пожалуйста, только не перебивайте. Смотрите, я пожил в Америке сколько? В 90-м году приехал, 36 лет. Значит, и у меня медленно как бы вызревало такое понимание того, что здесь происходит. Потому что сначала ты как бы реагируешь на лозунги, потом приходит, как бы ты начинаешь анализировать, переоценивать. Я вам скажу, для меня то, что Трамп, он всегда болтал лишнее, это однозначно. И тут с этим как бы спорить это невозможно. Но у него были какие-то базовые обещания, которые меня в нем привлекали. Например, раз навсегда положить конец нашим заокеанским войнам. И сейчас он именно сделал то, что он обещал не делать. Для меня это не просто красный флаг, это для меня, может быть, какой-то эпохальный момент в моей собственной биографии, который окончательно меня укрепил в мнении, что никаким политикам, никаким, абсолютно, они слева или справа, верить нельзя. У них есть свои интересы, которые не имеют никакого отношения к моим интересам. И мой интерес, точно как у вашего мужа до недавнего времени, был, что происходит на бирже. Но, к большому сожалению, деятельность Трампа, а до него Байдена, она влияет на эту ситуацию на бирже. Поэтому как бы совершенно отмахнуться от этого нельзя. Но потом есть какие-то проблемы, которые я считаю очень актуальными для этой страны. Если человек пытается их там как-то разрулить, то я его слушаю. Но я вам говорю, кто-то сейчас не переносит Трампа, я понимаю этих людей. Но слушайте, до этого они прекрасно переносили Байдена, который, ну просто это был зомби на стероидах. Но как-то жили мы с ним, Но вот Байден, теперь Трамп, я вам говорю, что надо спокойнее к этим людям относиться. То есть как-то отодвинуть их как можно дальше от себя и жить своей жизнью. Это здоровее будет. Я, к сожалению, должен вас сейчас уже с вами попрощаться, да и не только с вами, а со всеми. Но надеюсь, что мой ответ вас в какой-то степени, может быть, удовлетворил. По крайней мере, вы имеете представление о моем отношении к этим всем ребятам у власти. И вам спасибо. Всего хорошего. Вот это то, что это вот на примере вот этой семьи, я уверен, что мы можем говорить о любой семье, что там происходит одно и то же. Люди не то, что со своими друзьями ссорятся из-за новостей, они со своими близкими ссорятся. Я не знаю, сколько я сейчас человек откликнется, если я вам скажу, что родители со своими детьми не имеют нормальных отношений из-за новостей. Из-за новостей. Потому что один воспринимает что-то на веру, другой смеется, потом он начинает смеяться не только над новостями, но и над теми, кому эти новости нравятся. И все. И говорят, мы с моим сыном или мы с моей дочкой договорились об этом не говорить. Все, значит, оставить на уровне «ты чай пила сегодня?» Пила. Шнурки завязал? Молодец. Вот и завелась. Это наша жизнь. Спасибо Теду Тернеру, царство ему небесное, если получится. Такие дела. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем спасибо, кто принимал участие в передаче. И на последние минуты оставляю вас с солнечной Италии. Всего хорошего. С вами был Владимир Маленец.

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
6: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
7: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас.
8: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
9: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
10: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
11: В Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 AM. Настройтесь.
13: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
14: «Анкор».
13: Премьера спектакля
14: «Сделка».
13: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
14: Премьера спектакля «Сделка».
13: Театр «Анкор».
14: Впервые в Нью-Йорке.
15: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
14: Театральная гостиная.
15: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
14: Билеты на сайте
15: theater.com и по телефону 718-266-3393.
16: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
17: Ждем вас!
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
9: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

0: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Davidzonradio.com.
1: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 7 мая. Вчера на бирже был рекордный день. По крайней мере, три индекса поставили новый рекорд. А Standard & Poor's 500 поднялся на 1.5%, 7365 рекорд. NASDAQ плюс больше, чем 2%, 25838 рекорд. Russell 2000 1.5% рекорд. И Dow Jones тоже прибавил процент с четвертью. И транспортный индекс поднялся на 1.75%. Сегодня, похоже, мы поставим еще три рекорда. А может быть, даже и все пять рекордов, потому что все индексы показывают на положительное открытие. Это связано с тем, что нефть упала. Нефть упала на $4.17, $97.10 стоит один баррель Brent. Золото плюс 53.90, $4706.70 стоит унция золота, унция серебра стоит 82.05. 1 евро равен доллару 18 центов, пятилетние госбумаги дают 3,995%. За 10 лет можно получить 4,348%, и за 30 лет госбумаг можно получить 4,935%. За границей сегодня Англия минус 0,5%, Франция небольшой плюс, Германия небольшой минус, Швейцария минус 0,1%. В Азии японский Никей прибавил 5,6%, Шанхай плюс 0,5%, Гонконг плюс 1.5%. В данный момент наша биржа сейчас показывает Dow плюс 101, Standard & Poor's 500 плюс 10 и NASDAQ плюс 30. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. Nvidia надо покупать. Более того, инвестиционные банки, аналисты говорят, что компании, которые занимаются памятью и связанные с artificial intelligence, искусственным интеллектом, они поднялись на от 30 до 70%, а Nvidia так еще нет. Поэтому они говорят, что Nvidia еще сделает свой большой рывок, и они предлагают покупать Nvidia. Fresh Pet надо покупать, Microsoft, с ними тоже все будет очень хорошо, Allegion Health покупать, Apple, пусть они тоже будут, у них все будет нормально, Scorpio Tankers покупать, Disney лучший выбор для одного из банков, CoWeave надо покупать. Один из банков считает, что Uber надо покупать. Louisiana Pacific тоже будет вести себя хорошо. United Therapeutics будет вести себя хорошо. Alcoa тоже хорошо. Selective Insurance будет вести себя неплохо. Fortinet надо покупать. Instacart будет вести себя хорошо. Prologix хорошо. И Surf Air Mobility тоже будет вести себя хорошо. Точно так же Halliburton и Sea Time. Из компаний, цены которых сегодня были изменены уже, Shake Shack показал квартальные результаты, которые не вдохновили инвесторов, и акции упали на 17%. McDonald's, с другой стороны, все было хорошо, и акции поднялись на 3,2%. Whirlpool сказал, что война в Иране стоит им больших денег. Акции упали на 18%. Shell упал на 1,8%. Carlyle Group упал на 3,5%. Tapestry показала свои квартальные результаты, и они поднялись на 3%. Arm Holdings сегодня упал у нас с утра на 8,6%. DoorDash поднялся на 10%. Zillow Group упал на 5,5%. Fortinet, это cyber security компания, плюс 15%. IonQ упала на 8%. Это Quantum Company. Snap упал на 8%. Snap, это social media company. Eastly, сегодня это cloud platform. Они сегодня упали аж на 26% после своего отчета. Algemarle поднялось на 7%. Alkami Technologies упали на 6%. Planet Fitness, это сеть джимов, они упали на 14%. Papa John's International тоже показали свой квартальный результат, минус 3%. Warby Parker, это компания, которая делает очки, они поднялись на 9%. И Peloton поднялся на 3,8%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
3: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Ганопольским.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Начинается моя программа «Киев, Нью-Йорк». Но сегодня действительно Киев, Нью-Йорк. И Киев, Нью-Йорк, ну, скажем так, Киев все дальше и дальше, и глубже, и глубже. Ну, самая главная тема, о которой сегодня говорят все, одна тема или темы, можно так сказать, одна тема международная и другая тема украинская. Или вернее, ну как сказать, Украина-Российская. Это тема парада. По последним сведениям, которые я вам хочу сообщить, ночью происходит некая репетиция парада на Красной площади. При этом там все перегорожено такими, ну я бы так сказал, щитами, для того, чтобы никто не увидел, чего там на Красной площади происходит. Ну, вроде... Там шагают курсанты, вы знаете, что все перекрыто, никого никуда не пускают. И вообще этот парад, ну, под большим вопросом. И здесь два как бы вопроса, которые отсюда вытекают. Первое, это будет ли Путин присутствовать на Красной площади, так сказать, физически. Он должен присутствовать по той причине, что если он будет на экране, то все поймут, что он труслив, и это будет огромный удар по нему. Ну, ему может быть плевать, но он вообще понимает, что, наверное, видимо, что так это не работает. То есть он под удары дронов, возможно, подставляет курсантов, подставляет каких-то там зрителей, которых пригонят, но сам на Красной площади не желает быть. А вторая история внутри этого парада – это то, что непонятно, будет ли украинская атака. Вы знаете, что Путин объявил одностороннее, как он говорит, перемирие 8 и 9, а украинцы решили проверить и сделали 6 и 7. Ну и более 20 человек, украинцев, погибло за этот период. Вы знаете, бомбили по детскому садику. В общем, Путин показал, что ему плевать на то, что предлагает Украина. И хочу вам сказать, что выступил Зеленский, который сказал, ну вот, значит, теперь Украина может ответить так, как она хочет. У меня было голосование на моем канале, и я спросил, как вы считаете, надо бить по Красной площади или, так сказать, не бить? И вы знаете, 72% проголосовало, чтобы не бить. Ну, такое, знаете, там могут люди пострадать и так далее. А что, украинцы не страдают? В общем, это дискуссионный вопрос. Я сторонник, наверное, такой радикал немного. Я считаю, что Путину надо показать, что он унижен. То есть Путина надо во что бы то ни стало унизить. А если действительно не бить по Москве, то Путин 8 и 9 будет тишина. А 10-го ударит по Киеву и снова, и снова. Ну и вы знаете, госпожа Захарова, это последнее, что я хотел сказать в преамбуле, объявила, что, во-первых, жителям надо быть внимательными Киева, Украины, прятаться в бомбоубежищах, иностранным дипломатам покинуть столицу Украины – потому что мстя будет страшной. То есть месть, не дай бог, сорвут парад, ничего они сделать не могут, на мой взгляд. Об этом и о многом другом в сегодняшней передаче вы будете слушать меня. Есть такая замечательная журналистка Лиза Аникина, и я ей дал большое интервью. Ну вот вы услышите фрагменты из этого интервью, где затронуты фактически все темы в самом резком, если можно так сказать, ключе. Ну что, давайте слушать.
4: Ну а к нам уже, я вижу, присоединяется Матвей Ганопольский. Матвей Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуй, очень рад тебя видеть и рад быть на живом гвозде. Давно не был.
4: Я рада. Вы с каждым годом хорошеете, Матвей Юрьевич.
3: Ну, это такое, как это, 45 баба-ягодка опять, а тут 72. Мужик – это голова. Подожди, это я сейчас просто придумал. Это не поэзия Дмитрия Быкова, даже близко, но правдиво, правдиво. Подожди, все
4: вы
3: хорошо.
4: Вы хотите сказать,
3: да,
4: что вам 72?
3: Нет, это шутка.
4: А, ну хорошо, а то я готова была удивиться и еще сильнее восхититься. Мы тут с коллегой нашим Никитой Василенко, думаю, вы помните, такого перед эфиром говорили, что времена у нас интересные с отключениями интернета, и вообще приходится изощряться для того, чтобы как-то информацию получать, все сильнее и сильнее изощряться, и пришли к выводу, что кому как не вам, опытным журналистам, должно быть известно, как обходить различного рода ограничения цензурные. У вас есть какие-то ассоциации вот с тем, что сейчас с блокировками происходит в России, с тем, как глушили вражеские голоса, например, как ограничивали печать, ограничивали печатание разных книг, изданий и так далее?
3: Ну, по утверждению выдающегося философа, к сожалению, ушедшего из жизни Александра Зиновьева, которого много-много лет назад я знал, и который приходил к нам на «Эхо», уже будучи в достаточно преклонном возрасте, он сказал знаменитую фразу, характеризуя, прости, пожалуйста, российские порядки. Он сказал, что Россия вечно будет колебаться между псевдодемократией и постсталинизмом. Так, собственно, оно и получается. Прошу прощения, извини, просто я сейчас нахожусь в Соединенных Штатах, у меня утро и немного тяжеловато.
4: Ой, я понимаю.
3: Не-не-не, все хорошо. Понимаешь, в чем дело? Ну, все повторяется. По всей видимости, это цикличность, это, в общем, работа для философов. Точно так же, как я, живя на Ветряных горах в городе Киеве, это далеко от центра, далеко от глушилки той, которая глушила «Голос Америки», BBC, «Радио Свобода» и так далее, я отстраивался, там можно было отстроиться, знаешь, вот в аналоговом приемке, вот это вот крутить вареньеры.
4: Делаю вид, что понимаю, о чем вы говорите.
3: Нет, ну как, ну вот старые радиоприемники, знаешь, да, в них
4: была
3: лучшая.
4: Ну я про них читала, да, я видела вот картинки.
3: Нет, сейчас такие тоже есть, продаются, это называется вареньерное устройство. То есть где ты вводишь данные не кнопками, а подстраиваешься. Вот если отстроиться, то можно было слышать эти голоса. Сейчас то же самое происходит на новом уровне, только это называется интернет. Точно так же путинская власть это все глушит. Поэтому никакой разницы нет. Но с другой стороны, я очень рад, что россияне в широком смысле этого слова, вот молодые, новые, если можно так сказать, да, то есть не советские, вот, а те, которые уже не знают, не помнят, что был Советский Союз, и вот того лысого дяденьку, который вот сзади тебя показывает, что они не знают, что это Хрущев. Кстати, приблизительно 75% молодых людей, хочу тебе сказать, я помню эти цифры, когда им показываешь фотографию Хрущева, они говорят, что это Ленин. Почему? Потому что они помнят, что Ленин был лысый и Хрущев лысый, но понимаешь, да, ну, и это правильно. Молодое поколение должно не жить вот этими вот историческим мусором, да, и одним и другим. Что касается того, как от этого можно избавиться, только одним способом – уехать из страны. Это, к сожалению, могут не все. Я очень сочувствую те, которые там остаются, но они в какой-то степени сами выбрали свой путь и родили дьявола, который сейчас всех уничтожает. Поэтому тут никаких других рецептов не было. Точно так же, как был философский пароход, который уехал. У меня есть такой, ну это не мартиролог, можно сказать, но в каком-то смысле мартиролог. Знаешь, что это такое? Это не в смысле, что обозначает мартиролог, а чему он посвящен. Мартиролог – это не обязательно тем, кто умер, хотя те люди уже давно умерли, но на протяжении всего Советского Союза, вот со времени большевистского переворота и до наших дней теперь, прямо до наших дней, люди просто уезжали, самые творческие, самые правильные, те, которые могли бы двигать вперед российскую, ну, ныне Россию, раньше Советский Союз. Поэтому я не собираюсь там анализировать это дело, я всегда говорю одну и ту же фразу. Это такая страна. Возможно, через 200 лет что-то изменится, но только после ее развала, после того, как она перестанет быть империей. Вот перестанет быть империей, вот тогда будет понятно, что

0: Владимирович слопнет ласты. Другого рецепта у меня нет.
1: Тут в чате пишут: не далее, как сегодня, вспоминал оригинальные шутки Матвея Юрьевича и сердечко с большим пальцем. Еще наилучшее пожелание Матвею из Вильнюса. Кирилл, 38 лет, пишет: дорогой Матвей Юрьевич, спасибо вам, так рад вас видеть и слушать. Будьте здоровы, пожалуйста.
0: Спасибо.
1: Про блокировки. На ваш взгляд, учитывая советский опыт и нынешний российский опыт, насколько эффективно ограничение информации в плане именно формирования общественного мнения?
0: Нет, это никак не влияет. Можно вспомнить, что, например, «Радио Свобода», если я не ошибаюсь, начала вещать с 1948 года. То есть, еще раз повторяю, мы с вами в ужасающем цикле, который заключается в чем? Появляются иностранные голоса, которые, ну, несут правду, они объясняют, что происходит в стране. Их начинают глушить. Или в нынешнем варианте их начинают, там, Роскомнадзор начинает их блокировать, да? Значит, люди как-то слушают и так далее. Они понимают, что, например, канал «Живой гвоздь», что он говорит правду. А Соловьев лжет. Но это ни к чему не приводит. Ну, люди слушают, люди недовольны. Но вот сейчас, вот ты знаешь, некоторые блогеры даже говорят, вот дамы особенно, да, вот девочки, они говорят, ну и кроме того, вот один программист, которого я лично знаю, ну, он шире, чем программист, такой достаточно крупный деятель интернета, который проводит там по 12-15 часов возле компьютера в подвале, точно как в американских фильмах. Только он не играет, он пишет программы, он хорошо зарабатывает, он говорит. Для меня, вот слушай, удивительная фраза. Для меня критерий родины сейчас – это наличие интернета. Некоторым может показаться эта фраза, ну, до боли циничной. Ну, как такое может быть? Но дело в том, что представь себе, что в какой-то стране, где березки, где осинки, где древние сказания, где московский Кремль, все хорошо, только оттуда выкачан воздух. Эта аналогия не случайная, потому что в нынешнее время интернет – это воздух. И Путин, ведь он вот в этом, я не знаю вообще, что сейчас с ним происходит, неинтересно. Вот это вот, давайте скажем так, вот российское поведение, где оно блокирует интернет, они, эти идиоты, даже не понимают, что они делают. Они ведь лишают не только возможность россиян увидеть нас с тобой, они ведь, по сути, обрушивают бизнесы российские, маленькие.
1: Заказ, ну, видимо, им это просто не важно.
0: Да меня не интересует, важно им это или нет. Мы с тобой пишем картину нынешней России. Поэтому они делают жизнь, я не знаю, им это важно или не важно, помнят они в том, то, что есть люди в Российской Федерации, или люди для них это грязь, на которую можно наплевать. Я не знаю, я не хочу в этом разбираться. Я занимаюсь войной. И меня интересует только одна история – выигрыш Украины в этой войне, который вдруг обозначился. И сегодняшнее нарушение Россией перемирия, которое объявил Зеленский уже в свою очередь, и удар по детскому садику, и гибель этой несчастной женщины, которой там что-то было 56 лет, да, вот это вот кровавое преступление, которое... У меня, между прочим, было голосование, я тебе хочу сказать. У меня было
1: на вашем канале?
0: На моем канале. Сейчас же удобно делать голосование. Там разошлись мнения. Я же обычно рассказываю новости, ты знаешь, да? Ну вот там рассказываю новости. А тут вдруг мы зацепились, какова должна быть реакция Украины на вот эту вот историю. Ну, выступил Зеленский, я не знаю, ты рассказывал или нет, который сказал, перемирие нарушено, бомбежки были страшные, погибло большое количество людей. Не хочу сейчас залезать в там, телефон, это дело искать. Наш ответ будет соответственно. И вот тут я хочу тебе сказать интересную вещь. Я сделал голосование. Слушай внимательно, это очень интересно. Вот это говорит о россиянах и украинцах. Это действительно не один народ. Я спросил,

0: Какой должен быть ответ Украины в этом случае, если мы видим, что Россия нарушила перемирие, которое Зеленский объявил, а всего-то надо было 4 дня потерпеть. То есть 2 дня, 8 и 9 попросила Россия, и 6 и 7 предложила Украина. Ну, казалось бы, ну потерпи 4 дня. Нет, Путин не унижается, поэтому только 7 и 8. То есть этот Зеленский объявил, но Путин сказал: бомбите, уничтожайте. Вот есть детский садик, а вдруг там дети? А ну давайте шмалянем по детскому садику. Что они сделали? И вот я спросил, какой должен быть ответ? Бить по параду или нет? Как ты думаешь, как проголосовали?
1: Ну, судя по прелюдии, которые вы предварили этот монолог, полагаю, что все-таки за мирное разрешение этого перемирия. Не бить.
0: Как это не бить? То есть Путин, нарушив перемирие...
1: Нет, ну подождите, я правильно угадала результат вашего вопроса?
0: Нет, подожди, я хочу уточнить перед тем, как сказать. Вот о чем говорит логика. Путин убил, ударил по детскому садику, ударил в разных регионах, нарушил все, что только можно, ради... чтобы 7 и 8, чтобы 8 и 9, чтобы их не трогали, вот это его требование. То есть он убил реально людей, не только эту женщину, хамски нарушив предложение Украины, реально убил. Убил за что? И возникает вопрос, вот это хамство, вот это преступление, которое он сделал, должно быть наказано, а главный символ, главная его болевая точка – это парад. Так надо ударить конкретно по параду или не бить по параду?
1: Как ты?
0: Я не тебя спрашиваю. Я спрашиваю, как ты думаешь, проголосовали украинцы?
1: Ну так я же ответила. Думаю, что они проголосовали не бить.
0: Почему?
1: Мне сложно, слушайте, я не очень хорошо знаю вашу аудиторию, но могу предположить, что, ну, как минимум для Украины это тоже важная дата. И, ну, как бы, в любом случае ты будешь выглядеть не очень хорошо, нанося удар
0: выглядеть,
1: в День Победы.
0: А в этом случае надо как-то выглядеть? Хорошо, я дам тебе сразу ответ.
1: Хорошо,
0: к великому моему сожалению, несмотря на мою проклятую укронацистскую агитацию, люди проголосовали с огромным преимуществом не бить по параду.
1: Но они объясняли,
0: мотивацию? Они объяснили. Знаешь, что они сказали?
1: Нет, не знаю.
0: Ужасную для меня, казалось бы, жалкую фразу: там могут погибнуть мирные люди. Вот какие украинцы. То есть Россия тут шмаляет и убивает всех подряд, а украинцы говорят не бить по параду, потому что там могут погибнуть невинные люди. Вот и все. Уж я когда увидел, как голосуют, я стал давить. Я стал говорить: ну как вы не понимаете? Ничего. 72 или 74% не бить по параду, потому что кроме Путина там будут другие. Там, например, насколько известно, будут курсанты. Что, бить по курсантам? Хотя я не знаю, что решит Зеленский. Короче говоря, украинцы – это действительно не русские. Украинцы, Украина – не Россия, как сказал и написал даже книгу об этом один из украинских президентов. Вот такая история. Лиза Аникина беседует со мной в сегодняшней передаче. Сейчас небольшая пауза, реклама и новости на Дэвидсон Радио.
2: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.
3: davidsonradio.com.
4: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! Как обычно в это время, спешу ознакомить вас с астрологическим прогнозом на день грядущий. Итак, сегодня по лунному календарю продолжается 20-й лунный день. Луна убывающая и находится в знаке Козерога. Энергетика этих лунных суток дает нам силы для духовного роста. Берите барьер, который возник перед вами. Вам сегодня все удастся с блеском. Только не слишком возгордитесь от этого, иначе потом стыдно будет. А вот Овнов сегодня ожидает приятный прилив внутренних сил и желаний. Противоположный пол будет к вам очень небезразличен, поэтому серьезно подготовьтесь и не злоупотребляйте горячительными напитками, предупреждают вас звезды. Тельцы сегодня тоже полны энергии и сил. Если вы решили что-то поменять в своей жизни, то не пропустите этот день. Желательно не оставаться в одиночестве. Если близнецы не хотят сегодня запутаться в собственных мыслях и делах, то планируйте свой день, советуют звезды. А еще стоит быть осторожнее с откровенными высказываниями. Тщательно продумывайте все, прежде чем говорить. Ракам сегодня нужно обратить особое внимание на приметы дня. Случайно надели нижнее белье наизнанку? Возможны ссоры. Кто-то наступил на ногу? Любовная интрижка на стороне. Но если почесался нос, готовьтесь к застолью. Многим львам светило прогнозирует важные знакомства и продвижение интересов через социальные сети и контакты. Для улучшения самочувствия используйте общий массаж и контрастный душ. А в рацион включите цитрусовую и малину. Девы сегодня проявят силу характера в отношении своих избранников. Их речи будут звучать уверенно, а действия будут рискованными. Удачный день, если вы решили изменить судьбу и пойти другим путем. Весы будут озабочены проблемами близких. Это, конечно, хорошо, говорят звезды, но подумайте о себе. 20-минутная теплая ванна и ароматерапия помогут забыть обо всех тревогах и снять стресс. Пейте достаточное количество воды. Удачный день у скорпионов. Энергия бьет ключом, но будьте осторожны, кричат вам звезды, во всем знайте меру. Луна в знаке Козерога, так что контроль над эмоциями будет необходим. Стрельцам звезды советуют быть немного активнее и поменять обычный режим дня. Пришло время перемены для вас. Не бойтесь потерять то, что вам, по сути, и не принадлежит. Все к лучшему. Девиз вашего дня. Козероги сегодня испытают огромное желание любви. У одиноких возможны судьбоносные знакомства, в том числе и через социальные сети. Высокие шансы влюбиться с первого взгляда. Ну а дальше вам подскажет интуиция. А вот у водолеев появится возможность проявить себя как настоящего лидера и быть в центре внимания. От вас ждут серьезных поступков. Можете проявить свое самое главное качество – умение брать на себя ответственность. Рыбам всевидящие светила советуют не оставаться в одиночестве. Будет возможность приблизиться к поставленной цели. А еще звезды говорят, возможны приятные перемены на любовном фронте и не без побед. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
4: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой. Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник HomeCare и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
10: RTN. Смотрите лучшее.
2: Слушайте нас в интернете
3: www.davidzonradio.com.
2: davidzonradio.com.
12: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Ганопольским.
0: Продолжаем программу. Вы слушаете мое интервью, которое я дал Лизе Аникиной по событиям сегодняшнего, в прямом и переносном смысле, дня. Давайте слушать дальше.
1: Тут как раз был вопрос от нашего постоянного слушателя Ильи Евсеева. Матвей Юрьевич, как вы думаете, меняется ли отношение россиян к главному празднику страны последние 26 лет, Параду Победы? Это важная история?
0: Нет, я не думаю, что оно меняется. Дело в том, что суть этого парада будет совсем в другом. Туда, как известно, не приглашены даже депутаты Государственной Думы, потому что Путин боится вроде бы переворота. Шойгу туда не приглашен, которого называют главным инициатором переворота. Это, конечно, смешно, но ладно. Там, наверное, будет стоять Путин, Медведев, да еще два каких-то там, парочку каких-то из Занзибара, Тегусигальпы и что-то вот такое. Не знаю, кто там будет, но массово. Вот, например, я узнал, что лидер Сербии, еще какой-то лидер, они сказали, что они болеют, у них ангинка, они не смогут приехать. Ну, неважно, они все понимают, да, надо отстраниться. Фицо сказал, что его не затянут в эту историю, ты знаешь, он так и сказал. Он сказал, что он приедет в Россию, положит цветы у могилы неизвестного солдата. И после этого встретится с Путиным, но на параде он не будет. Почему? Вот рассмотрим. Почему Фицо принял такое решение? Потому что, начиная с этого года, суть парада категорически изменилась. Там будут СВОшники.
1: С этого?
0: С этого абсолютно. Именно с этого года. С этого года. Это будет путинский парад. Путин прочерчивает линию, мы не можем повторить, а мы повторили. Ему нужен его парад, где он будет стоять вместо героев Великой Отечественной войны. Кстати, я сегодня узнал, в моем эфире написали, что согласно статистике, живых остались на весь Советский Союз 6400, от 6400 до 7200 ветеранов Великой Отечественной войны. И ты понимаешь, им там уже 100 лет.
1: Это по разным странам, да.
0: Да-да-да. Нет.
1: Имеется, говорите, Советский виду, Союз.
0: Советский Союз. То есть это вот...
1: Ну, страны-то вот разные сейчас.
0: Ну, ты меня поняла.
1: Да.
0: Поэтому там будет вот что называется... как, значит, триумф Минервы. Я думаю, что люди, которые знают, это вот такое были в царские времена, такие по истории театра, ну, были такие, вот назывался такой спектакль «Триумф Минервы». Понимаешь, вот тут будет триумф Путина. Он хочет стоять, будут идти СВОшники, будут идти курсанты молодые. Это, кстати, клево придумано, чтобы не убить... Пожалуйста, убивайте молодых детей. Но тут возникает вопрос. И самое... Кстати, я хочу сделать анонс. В без 15:10 парад же будет в 10 утра, да, насколько я знаю, всегда.
1: Ой, я не помню. Кажется, да.
0: Вот видишь, это, кстати, ответ на твой вопрос, насколько, так сказать, граждане воспринимают это торжество своим. Без 15:10 я и несколько моих друзей с трансляцией там парада, но такого дальнего, мы начнем эфир, хотя у меня это будет глубокая ночь в Америке, для того, чтобы посмотреть, как все это будет. И знаешь, самое интересное, что меня интересует в этом параде, вот как ты думаешь, что? Вот тоже опять тебе задам вопрос, ты умная, ты ответишь. Вот весь парад, да, вот весь парад. Что мне наиболее интересно?
1: Ой, вы меня переоцениваете, вообще без понятия.
0: Ну, можно было бы сказать так, ударит ли Украина или нет. Нет, меня это мало интересует. Мне хотелось бы, но меня интересует, какой будет речь Путина. Вот о чем может говорить это жалкое существо, которое довело страну до ручки и выйдет, станет и должен что-то лепетать. И вот вдумайся, говорить о том, что мы победили, победы нет. Сказать, мы проиграли, простите, я стреляюсь прямо на трибуне, вытащить пистолет и застрелиться, нет, он хочет всех пережить. Он вообще хочет, чтобы он один остался в России. Просто никого больше не было рядом. Он вот один ходит и говорит, вот это мое, и вот это мое. Да, не получается. Сказать какую-то фразу, а он же должен сказать фразу, знаменитую фразу. СВО идет по плану. То есть он будет говорить о проклятом Западе, о Британии, ну, что-то такое медведевское у него будет в его речах, да? Он чего-то такое скажет. Он скажет о героическом народе, который сопротивляется современному нацизму. Против нас ополчился весь мир, скажет он, не уточнив, правда, почему это мир вдруг решил ополчиться против Российской Федерации. Что это вдруг? Миру нечего делать другое, да? Вот все это он будет говорить. Но дальше он должен сказать, он обязан сказать фразу, и это я хочу сказать всем зрителям, вы знаете, что главная фраза, которая прочерчивает весь его идиотский путь в этой жизни, это фраза «СВО идет по плану». И когда он это скажет, я думаю, будет смеяться вся страна. Черноморского флота нет.
1: Зачем ему это говорить? Но он это и не говорил в предыдущих речах. Он точно так же скажет, Матвей Юрьевич, он выйдет и скажет, как наши предки, мы чтим память, и вот тогда они боролись с фашизмом, и сейчас мы также боремся, несмотря на то, что весь страшный злой мир ополчился на нас, мы, как наши великие предки, будем также отстаивать, отстаиваем и отстоим. Все, я вам пересказала, можете не смотреть 9 мая.
0: А ты начинаешь говорить о своих ограниченных умственных способностях.
1: А тут много ума не
0: ничего,
1: надо.
0: Ничего такого нет. Ты прямо произнесла ту речь, которую он говорит. Понимаешь?
1: Да.
0: Это эфир на живом гвозде. Это я говорю дочери, которая вдруг решила меня посетить.
1: Ой, посетить, привет ей.
0: Привет ей, да. Вот, видишь, это от нее привет только что был. Такой ограниченный. Вот, не знаю, что он будет говорить. Во всяком случае, что бы он ни сказал, люди будут смеяться, как смеялись над речами Брежнева о том, что мы идем к коммунизму, вот это вот все, понимаешь? И, кстати, вот тебе ответ, несколько зигзагообразной форме, как относятся граждане Российской Федерации к вот этому вот всему. Понимаешь? Вот я тебе даже сейчас покажу, как они относятся. Я просто хочу тебе показать, как они относятся. Вот у меня есть такая типичная картиночка, как они относятся. Дай мне ее найти. Я сейчас тебе скажу.
1: Пока вы ищете, я хочу сразу уточнить. А вы думаете, что отношение ко Дню Победы и отношение к Путину, параду и всему остальному это одно и то же сейчас? Просто ведь для многих все еще это какая-то семейная история. У многих все еще есть память
0: все,
1: о родственниках, которые погибли во время войны.
0: Нет. Я должен тебя огорчить. Для этого традиция человеческого понимания И ощущение 9 мая как трагедии, а это была трагедия, это вот воистину праздник со слезами на глазах, для этого должна была быть прочерчена линия. Молодым плевать, у них свои 9 мая, у них свои переживания, свои в основном по поводу интернета. 9 мая для них — это проигрыш, потому что проигран интернет, в котором они живут. И, соответственно, искусственный интеллект. Насколько тысячелетий Путин отбросил Россию, это еще вопрос. Но вот я тебе сейчас покажу видео. Маленькое. Вот ты спросила, как российский народ относится к 9 мая. Это Екатеринбург.
1: Матвей Георгиевич, только, пожалуйста, чтобы нас всех тут не посадили. Я вас прошу.
0: Нет, все диетически. Ты не знаешь. Все диетически. Ну, я же не подставлю мой любимый канал. Девушка встает утром. Просто девушка утром встает. Значит, город Екатеринбург, 5:17. Я просто хочу тебе показать. Вам это всем будет интересно. Одну секунду. Тут ничего, ни матюков, ничего нет. Смотри, пожалуйста, на экран. Это очень-очень-очень смешно. Ну и так далее. Угу. Да, 5 утра и так далее. Вот такая вот история. Да что ж такое? Тут мне параллельно звонят.
1: А вот эту камеру вот вернуть? Вы ее как-то сдвинули, и вы теперь где-то сбоку. Верните ее на место, Матвей Юрьевич.
0: Что, опять посмотреть?
1: Не-не-не, камеру вашу. Она просто уехала в бок, и вы теперь в уголке.
0: Сейчас, подожди. Да, нет. Но это, пусть это будет самым большим горем. Вот мы уже на месте. Вот девушка говорит, 5 утра. Екатеринбург, вот тебе и отношения. Понимаешь, вот и все. Поэтому, ну, я думаю, что я не привел этим видео к тому, чтобы Роскомнадзор на вас наехал. Просто девушка говорит, вот 5 утра, Екатеринбург. Вот все. Ну, что тут? Все понятно. Вот так вот. Вот какое отношение у людей может быть к 9 мая, которые занимаются политикой, не занимаются, когда фактически... 72%, я запомнил эти цифры, 72%, вдумайся в это, 72% населения России сейчас под ударом украинских беспилотников. 72%, если мы берем 2000 километров. И 32% территории. Треть территории. Ну, понимаешь, европейская часть... Немножко Урал и чуть-чуть за Уралом. Вот и все, вот тебе 9 мая. А там уже народ пусть реагирует, как он хочет.
1: Но, несмотря на это, мы видим, что падают рейтинги Путина, мы видим, что падают рейтинги Единой России, но это все еще не какие-то критичные
0: обвалы. Знаешь, как в Одессе говорят, не морочите мне голову. Рейтинг Путина, он все время падает, только знаешь как? С 99,9 до 88,8. Путин прямо взял чемоданчик и сделал туда все, что надо. Да послушай меня, ну смешно это все. У них там есть люди, которые этим занимаются, которые пишут, рейтинг Путина упал. А потом неожиданно рейтинг... Вот ты сейчас увидишь рейтинги. Перед 9 мая у него будут запредельные рейтинги.
1: Ну, не смешно. То есть вы не доверяете этим цифрам?
0: Да какие цифры? Там люди занимаются, люди Кириенко. Сидит человек, который управляет всеми этими российскими социологическими службами, понимаешь? И все, и не о чем говорить.
1: Это тебе хорошо, не льва. На что тогда ориентироваться, чтобы понять настроение, отношение к действующей власти?
0: На себя. Ну, чего ты должен? Ты есть Бог и царь. Ты один, у тебя одна жизнь. У меня одна жизнь, у тебя одна жизнь. У каждого россиянина, у каждого украинца, у каждого человека одна жизнь. Вот эту жизнь делай, а не так, как писали в сталинские годы, делай жизнь с товарища Сталина. Не надо делать жизнь с товарища Сталина, с меня, с тебя. Надо прекрасно понимать, что вокруг тебя происходит. Либо ты руководишь этой жизнью, переиначиваю я знаменитую фразу, либо этой жизнью будут руководить. И все. И нет вопросов. Ну, нету другого. Понимаешь, в чем дело? Вот ты как бы говоришь, ну как вот бедному россиянину нету рецепта?
1: Вы отвечаете не на мой вопрос, а на свой вопрос. Мой вопрос, как оценивать общественное мнение, как оценивать отношение общества к Путину, к власти и ко всему остальному, если вы не доверяете
0: политикам. Я тебе эту девушку показал.
1: Вот есть одна девушка.
0: Вот так
1: есть...
0: я оцениваю.
1: Ну, подождите, есть другие девушки, которые будут говорить совершенно другие вещи. Не буду их повторять в эфире, извините, пожалуйста. Есть совершенно разные мнения, совершенно разные люди. Как составить целостную картину?
0: Это не моя задача. Это задача социологов и политтехнологов. Надо их читать, они пишут по этому поводу статьи. Понимаешь, в чем дело? Я не могу сказать, что... Я когда-то задавал себе такой вопрос. Я считаю, что целостной картины вообще не может быть при диктатуре. Ну, кто может сделать честный опрос? Ну, не нету честного опроса. Или ты хочешь сказать, что кремлевцы делают честный опрос? Ну, иногда в старые времена Венедиктов находил где-то, ему сливали, опрос, который Кремль делает для себя. Но я уже давно не вижу таких опросов. Поэтому ничего нет общего. Нет общего народа, нет общих интересов. Каждый спасается. Вы знаете, знаменитая фраза? Спасайся, кто может. Люди не кто может, а как может. Люди сейчас спасаются от фашистского режима, который плюет на них и загоняет их вообще непонятно куда. Не учитывая... Никакого интереса. Люди – мусор. Ну, какое тут может быть общественное мнение?
1: Хорошо. А что думаете о перспективах? Я имею в виду мирные переговоры, я имею в виду какое-то завершение войны.
0: Я думаю, что мирных переговоров не будет, и это прежде всего выгодно Украине, которая фактически выжигает российскую военную и невоенную промышленность, лишает ее денег и лишает главного смысла существования. А цель, которую поставили украинские вооруженные силы с точки зрения уничтожения российского войска, ты знаешь, мадьяр объявил, что с 30, ну, мадьяр имеется в виду не венгерский мадьяр, новый руководитель Венгрии, а руководитель дроновой армии Украины, мадьяр такой с бородой. На самом деле его фамилия Броуди, он венгр этнически. Он сказал, что будет поднимать с 30 тысяч в месяц убитых россиян до 50 тысяч. Вот тебе и переговоры. То есть, как мне кажется, Украина все меньше и меньше нуждается в НАТО. Сбылась мечта Путина, потому что слишком долго они рассуждали, нужны они НАТО или нет, а теперь они ходят и просят у Украины технологии. Ну и во-вторых, раз пошла такая пьянка, как принято говорить, да, то зачем Украине перемирие? У меня вообще создается такое ощущение, что дальнейшие шаги Украины приведут к тому, что значительная часть территории, я не могу прогнозировать какая, значительная часть территории, захваченная российской армией, будет освобождена. Причем без участия, ты знаешь, уже такое случилось, кусок территории без участия украинских солдат, только с помощью дронов и некоторых наземных дронов, тоже украинской разработки, был освобожден. Кроме того, не забывай, было весеннее наступление Российской Федерации, все люди были убиты, а вся техника была сожжена. Поэтому это России сейчас нужно думать о переговорах. Но у Путина своя фишка, СВО идет по плану. Поэтому никаких мирных переговоров. И Соединенные Штаты замечательно, знаешь, что они сказали по этому поводу? Но нет смысла отправлять там Витков и Кушнера куда-то, если у Российской Федерации, именно у Российской Федерации, нет каких-то позитивных сигналов и какого-то позитивного решения военного вопроса и территориального вопроса. Поэтому никаких переговоров сейчас не будет, и это выгодно прежде всего Украине. Такой мой ответ.
1: Вы сейчас в Соединенных Штатах наверняка уже поговорили и с Уитковым, и с Кушнером, и с Дональдом Трампом.
0: Да, с Трампом. Я, вот у меня из моего окна, ну, я тут в отпуске, чтобы было понятно, я не эмигрировал, ничего. Но я поселился в гостинице. Ну, это такой, как тебе сказать, не гостиница, а как называется, вот где одна общая кухня и номера.
1: Коммуналка?
0: Знаешь, ну, нет, ну, коммуналка. Вот уровень из села девушка, коммуналка, все, что она... Нет, это там специальное название, просто дешевле. Потому что цены на аренду недвижимости, ну, это Вашингтон. И что интересно, у меня из окна видно Капитолий, поэтому я с Трампом на короткой ноге. Вот, кстати, я был в Капитолии, там была...
1: По особому приглашению?
0: Нет, в Капитолии я хочу тебе сказать, что туда довольно легко попасть. Почему? Потому что кроме того, что там есть у Капитолия два крыла, где Сенат с одной стороны, насколько я понял, и Конгресс с другой стороны. Мы же только с тобой видим вот это здание с куполом, понимаешь? Mm-hmm. Мы же про его архитектуру ничего не знаем. Так вот, туда довольно свободный вход. Во-первых, там есть экскурсии, там очень красиво внутри, там фигуры президентов, сенаторов, которые сыграли большое. И там большое количество комнат, таких зальчиков маленьких, где каждый день происходит до 10 разных мероприятий. Понимаешь, да? Ну вот, например, я слушал лекцию «Энергетическая безопасность Европы». Вот такая вот была лекция. Кроме того, хочу тебе сказать, что в другой раз я слушал, там был посол, он прекрасно говорит на русский, по-русски, если ты помнишь, такой замечательный, он уже пожилой человек, посол Тафт, который был послом и в Украине, и в России. Он очень интересную тоже лекцию прочитал по поводу изменения, ну, если можно так сказать, изменение мирового общественного мнения в процессе этой войны. Очень неприятная для Трампа была лекция. Ну, в общем, короче говоря.
1: В смысле, войны России и Украины?
0: Да. Подходит к концу мой отпуск, поэтому дальше надо. К сожалению, прощай, Америка. Америка в данном случае была неразлучницей, потому что она не успела меня с кем-то разлучить. Лиза Аникина брала у меня интервью. Я, кстати, хочу вам сказать, что 9 числа я буду вести прямую трансляцию парада. Ну, естественно, не с парада, а с телевизионной его трансляции. И на своем канале Матвей Гонопольский, в YouTube-канале, и там будет у меня гости. В общем, будем смотреть на то, что происходит, и все комментировать. Начало будет где-то в без 25:10 по московскому времени. Вот скажу так. У вас-то, конечно, будет в Соединенных Штатах ночь. Ну, посмотрите потом в записи. Спасибо вам, что были со мной, и до скорой встречи.
2: Слушайте нас в интернете
4: www.davidzonradio.com.
2: davidzonradio.com.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси.
1: Дэвидсон Радио.
2: Kings Bay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703. Добавочный 204. Спросить Елену.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
7: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
8: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И сегодняшняя программа посвящена, естественно, наступающему 9 мая, празднику Победы в Великой Отечественной войне.
8: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
10: Дорогие друзья, я хочу вновь напомнить вам об адвокате Марке Басикасе, который более 35 лет здесь в практике и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отслуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Его компания Mark Basikas & Associates – одна из самых уважаемых и признанных в Нью-Йорке, и в том числе в русскоязычной комьюнити. Специализация офиса – медицинские ошибки. Я хочу напомнить вам телефон 1-800-АДВОКАТ. Слово «адвокат» пишется английскими буквами, практически по-русски, потому что в середине «би». Это сделано было для того, чтобы те люди, которые не владеют английским языком, могли легко запомнить 1-800-АДВОКАТ и обратиться к Марку Басикосу. Сегодня можно выходить и на сайт advokat.com. Марк Басикос один из первых, кто объявляет и объясняет нашей комьюнити новых законодательствах, связанных с медицинскими ошибками. В частности, одно из последних нововведений было то, что после неправильного диагноза, связанного с онкологией, время подачи иска было 3 года. Сегодня оно увеличено до 7 лет. И еще одна как бы новость, хотя ей много лет, это связано с 11 сентября 2001 года. Хотя прошло практически 25 лет, но только сейчас у людей, которые были в зоне бедствия, начали появляться признаки и симптомы заболеваний, вызванных тем, что они дышали бетонной пылью. Это респираторные заболевания и онкология. Так что, друзья мои, если у вас есть подозрение на то, что ваше заболевание связано с 11 сентября, звоните 1-800-АДВОКАТ или выходите на сайт advokat.com. Есть много адвокатов, но только один из них – 1-800-АДВОКАТ, и это Марк Басикос.
4: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

0: Я неоднократно делала программы и пыталась развеять ореол, связанный с непобедимостью советской армии, с ее потрясающей организацией и так далее. Но вот сегодня у нас в гостях будет удивительный человек. Может быть, кто-то из вас и помнит, он был у нас на телевидении и на радио. Зовут его Виктор Снитковский. Он историк, писатель. И очень коротко я напомню о нем. Он много очень работал. Кстати, родился в Ташкенте, так что мой земляк. И он очень много работал в Казахстане, где жил. И там он в 88 году связался с мемориалом, как он так сам пишет, связался. Ну, так сказать, начал работать с мемориалом. И с этого времени начал публиковать и печати, и свои статьи, выступления на радио, телевидение. И, конечно, сделал он очень много, потому что он получил доступ в Центральный архив Казахской ССР, где с помощью опытных архивистов сумел найти и опубликовать десятки статей о судьбах репрессированных. И он передал в мемориал коллекцию оригиналов документов, писем, фотографий, собранных в семьях репрессированных. Он делал выставки, участвовал в выставках, связанных с мемориалом. И благодаря ему мы сделали программу с руководителем мемориала, которые живут сегодня вне, конечно, России, где позорным образом был закрыт этот выдающийся совершенно, выдающаяся организация, которая пыталась, так сказать, восстановить правду и память об безвинно репрессированных людях. И когда он эмигрировал сюда в 92 году, он написал раздел «Национальные репрессии» для монографии «Советская цивилизация», который был подготовлен Центром Дэвиса для русских исследований в Гарварде. Минуточку. Но он публикуется очень широко и выступает в различных средствах нашей русскоязычной информации и так далее. Но сегодня мы будем, как я вам сказала, говорить о начале войны, о том, как Советский Союз, как он выглядел перед началом Второй мировой войны. И это фрагмент из книги, которая называется «Всегда агрессивная Россия». Я с огромным удовольствием представляю в эфире Виктора Снитковского. Виктор, здравствуйте, дорогой. Я вам очень признательна за сегодняшнюю программу и за эту тему, которая абсолютно актуальна.
1: Добрый день. Спасибо за комплименты в мой адрес.
0: Это не комплимент, это ваша биография. Ну, вы, конечно, очень много делаете удивительных вещей, но все же. Вот существует мнение, что Гитлер и Сталин совместно развязали Вторую мировую войну. Вы с этим согласны?
1: Я с этим согласен, тем более, что у меня довольно крепкая поддержка во всех европейских государствах и Соединенных Штатах. Почему я так считаю, почему так считают на Западе? Дело в том, что Советский Союз буквально с первых дней своего существования, когда это еще была республика, социалистическая республика России, когда в 20-х годах, в 23-м году превратилась в Советский Союз, а гимном был «Интернационал». «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов, теперь наш разум возмущенный, и в смертный бой идти готов». А были песни как бы попроще, но которые призывали к войне с буржуазией, причем не только в России, которой уже, по сути, там не осталось, но и к мировой буржуазии. Мы на радость всем буржуям мировой пожар раздуем. И эта песня и многие другие со сходной идеей были очень популярны в стране.
0: Причем, по-моему, они опять становятся популярны.
1: Да, и сегодня, к сожалению, становятся популярны. И когда населению выдалбливают много лет подряд одно и то же, в общем-то, и тем более, когда еще за активность в этом направлении платят деньги, то нетрудно догадаться, что в стране с относительно невысокой культурой эта пропаганда имеет успех. И что нужно отметить, что сразу после окончания Второй мировой войны в 1918 году, если Англия, Франция, Польша, которая стала свободной, они старались прийти к каким-то мирным соглашениям, чтобы ничего подобное не могло повториться. И вот Советская Россия, наследница царской России, которая вроде бы оставалась сторонницей Антанты, заключает сепаратный договор с Гитлером. Но кроме публичного договора, вскоре последовали соглашения о строительстве в Советском Союзе военных заводов по производству отравляющих газов, подводных лодок и авиации. Естественно, это было секретным, а, к счастью для Запада, оказалось, что уровень рабочей силы и инженерных кадров оказался настолько слабым, что провести работу на немецком оборудовании с достаточным качеством работ российская сторона не смогла. Тем не менее, близкие экономические отношения между Советской Россией и Германией продолжались. И вот в 1939 году состоялся приезд министра иностранных дел Германии Риббентропа в Москву, который заключил пакт с премьер-министром Молотовым. Пакт называется «Молотов-Риббентроп», хотя, конечно, без участия Сталина не обошлось, так же, как и Гитлера. Договор вполне цивилизованный, однако к этому договору прилагались секретные протоколы о разделе Восточной Европы между Германией и Советским Союзом. Причем сегодня опубликована карта, прилагаемая к этим секретным протоколам с подписью Сталина. Вот. И Германия и Советский Союз договорились разделить Польшу, договорились разделить Чехию. Но немцы успели Чехию сами захватить. Успели договориться о захвате части Румынии. Советский Союз оттяпал больше, но немцы сразу не стали вмешиваться, подождали более благоприятных условий. Ну и потом, вот, например, если вы, я, кто угодно, собирается поехать из Соединенных Штатов во Францию, ну, допустим, вы во Францию, а я в Аргентину, ну, самостоятельно путешествовать. Что мы сделаем первым делом? Мы купим путеводитель, карты, может быть, язык начнем учить, французский или испанский. Так вот, когда немцы в 1941 году вторглись на территорию Советского Союза, в первые же дни они захватили 50 вагонов с картами немецкой территории, довольно подробными. Советских карт такой подробности для своей территории

0: естественно, на сгибах они сильно протирают. А вот немецкие карты, я на дипломной практике был в Коми СССР, и у пилотов вертолетов Ми-10, это крупные вертолеты и крупная зарплата у пилотов, они умудрялись на черном рынке такие карты купить. А вот те, кто летали на на самолетах, где зарплата пониже, у них на это денег не хватало. И карты у них были потертые, перетертые. То есть даже в 60-х годах не научились делать карты того качества на том материале, что делали немцы еще в начале 1940-х. И уже только поэтому можно судить. Есть очень интересные воспоминания маршала Баграмяна. Маршала танковых войск. В 1940 году он был преподавателем академии, военной академии, где Жуков учился в течение года. И Жуков пригласил Баграмяна, а Жуков был командир Юго-Западного военного округа, то есть это территория Украины и нынешней Молдавии, чтобы Баграмян руководил разработкой наступательной операции советской армии, Красной армии тогда, против немецкой армии. Баграмян, естественно, прибыл в Киев, поскольку этот вопрос решался на более высоком для него уровне, значит, ему предписали командировку в Киев.
1: Это было какой год? Виктор, это в каком году было?
0: Начало осени.
1: Какой?
0: 1940-й.
1: А, 40-й, да.
0: Ничего себе. Он подготовил с участием оперативного отдела штаба округа эту операцию. Ну, учебную.
1: Да, конечно.
0: Вот. В конце декабря в Москве состоялось заседание высшего руководства Красной армии. Жуков к этому времени стал начальником генерального штаба Красной армии, был министр обороны Тимошенко, были представители из ЦК. Вот был ли Сталин там, непонятно. Но Баграмян подготовил эту наступательную операцию с тем, чтобы численность Красной армии превышала, как принято в Европе считать, 20% больше, чем у тех, кто обороняется. А Жуков, как начальник генерального штаба, постановил, чтобы было вдвое больше, чем войск, чем у противника. И вот генерал Гореев, военный академик 1980-х годов и уже дальше с переходом на самостоятельную Россию, опубликовал книгу, что вдоль границы Киевского, Юго-Западного
1: округа.
0: Да, военного округа было сконцентрировано в полтора раза больше войск на первый момент. Интересно воспоминание Рокоссовского. Причем эта часть воспоминаний в советском издании была выброшена и появилась только после развала Союза, потому что американцы написали, что было в рукописи Рокоссовского. Оказывается, Рокоссовский, которого тогда выпустили из тюрьмы,
1: да,
0: с выбитыми зубами. Точнее, выпустили его уже, и он коронки подставил, но зубы были все выбиты. Да, так вот, он написал в этом кусочке своих воспоминаний, что он, как командир дивизии, спросил начальника оперативного управления Киевского, вот этого Юго-Западного военного округа,

0: округа. Все время идут войска на запад, границы. А если немцы прорвутся, что мы будем делать? Ему ответили: не волнуйтесь, войска из внутренних районов двигаются к границе.
1: Угу.
0: Понятно, что советская сторона была, конечно, насторожена. Однако есть очень важный момент. И тут я коротко просто о своих наблюдениях. Вот есть таланты. Кто-то хороший кинорежиссер, а кто-то хороший театральный. Кто-то хороший негациант, а кто-то хороший шахматист. А поменять местами так ничего не получится, как правило, во всяком случае. Так вот, Сталин и его верхушка – это замечательные мафиози, замечательные бандиты. Но даже в людях они разбирались, особенно Сталин. Вот если этот человек может быть подкаблучный мне, вот он у меня будет работать, он будет расти. А не подкаблучных к стенке. И, конечно, скажем, тот же Тухачевский, он не был ни английским шпионом, ни немецким, ну и многие военноначальники.
1: Ну как все, да, те, кто расстреляли.
0: Было уничтожено 60 тысяч военнослужащих разного ранга, включая министра обороны. Вот. А кому же Сталин все-таки доверял? Не Рихарду Зорге, не другим разведчикам, не командующему разведкой, двойственным управлением Красной Армии. Оказывается, Сталин вызвал с Кавказа своего давнего приятеля Кабулова. Кабулов в Грузии, имея пятиклассное образование, работал бухгалтером. Сталин его направил в советское посольство в Берлин. Вскоре, значит, каким-то советником, но вскоре он стал военным атташе. Немцы организовали ему друга, который его кормил, поил, делал подарки и прочее. И этот друг убеждал весьма недалекого Кабулова, что Германия не собирается нападать на Советский Союз. И вот Сталин своему дружку, в общем-то, под малограмотному подонку, верил. А разведывательным сети своей руководству он не верил. При этом не нужно думать, что Зорге много знал последний секрет. В немецком, в Германии было правительство, ну, рейхсканцлер, правительство. В составе правительства министр иностранных дел, который, естественно, по уровню был ниже заместителем заместители рейхсканцлера. В Министерстве иностранных дел были отделы Северной Европы, Южной Европы, Восточной, Северной Африки, Южной Африки. И вот подумать, что японский посол имел данные о точной дате нападения – это абсурд. То есть настроения были, что война будет. Ну вот Зорге эти настроения передал. А вот американский посол передал в Министерство иностранных дел точные данные о нападении. Но это же американский посол. Это он свои материалы. Англичане передали. Причем Черчилль в своих воспоминаниях написал, что мы думали, стоит ли рисковать передать эти данные, потому что мы таким образом свою разведывательную сеть подрезали, передали. Но Кабулов был...
1: Перевесил. Виктор, но мы должны сейчас уйти на рекламную паузу. Я хочу просто наших зрителей, слушателей как бы отправить. Есть замечательный такой писатель, бывший КГБшник Виктор Суворов. Вы, конечно, знаете его книгу.
0: Да, конечно.
1: Да, и где он очень подробно рассказывает о том, как Советский Союз готовился к нападению, как рельсы переводили на европейский сайт, как подтягивали войска и так далее. Просто Гитлер успел ближе, быстрее в смысле. Но дальше, друзья мои, мы будем говорить о, наверное, самой волнующей теме, связанной с войной. Был ли Советский Союз готов к войне с Германией? Вот эти ошеломляющие подробности, которые я прочитала у Виктора, это что-то невероятное. Так что оставайтесь с нами, и мы продолжим нашу беседу.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
1: Дорогие друзья, известный потомственный хиропрактор Дин Итри, который более 30 лет работает в русскоязычной комьюнити и помог тысячам пациентов с различными болями, теперь принимает только в Стейтен Айленде по адресу 318 Сиквин Эвеню и телефон 718-356-9222. Здесь вы можете получить лечение как традиционными, так и обновленными современными процедурами. И при различных болях и медицинских проблемах в шее, спине, бедрах, коленях и локтях. А также при грыжах позвоночника и диска, стенозе позвоночного канала и невропатии. В его офисе есть рентген и новый прибор ударно-волновой терапии, который помогает при воспалении карпального канала, болей в шее и нижнем отделе позвоночника. Звоните 718-356-9222. 356-9222. Еще раз. В офисе Дина Итри применяют помимо традиционных новые методы и технологии по борьбе с болью. Такие, например, как шок-вейв-терапия.
8: и многие другие. Здесь держат руку на пульсе современной медицины. Но при этом остаются золотые руки лучшего хиропрактора Дины Иты, который блестяще знает анатомию и умеет вам помочь. В его офисе принимают основные медицинские страховки, включая Medicare и профсоюзные страховки. Если вас мучают боли, звоните доктору Дину Итри и приезжайте в Стейтен-Айленд в его современную клинику. 718-356-9222. 356-9222.
2: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Друзья мои, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это наша программа Star War Симы Березанской, которая выходит у нас в эфир по четвергам. И сегодняшняя программа посвящена наступающему Дню Победы. И мы беседуем с Виктором Снитковским, историком, писателем, который собрал совершенно поразительные факты, связанные с войной. И особенно вот то, что меня, например, всегда очень интересовало, думаю, как и многих, конечно, был ли Советский Союз готов все же к войне с Германией, несмотря на все эти героические песни, разговоры, репетиции, когда носили там раненых и так далее. Так что вот, Виктор, вопрос, который я, с которым я закончил нашу первую часть. Скажите нам, пожалуйста, что происходило в это время в Советском Союзе?
0: Значит, я вначале немножко похвастаюсь. Есть такая книга вышла «КГБ в русском зарубежье». Редактор этой книги Виктор Снитковский.
1: Понятно.
0: Вот. Причем автор из семьи друзей Андропова. Отец автора был заместителем командующего погранвойск, которые входили в состав КГБ. Но в личных отношениях с Андроповым они были друзьями, и взаимные семейные встречи друг к другу, приглашения. Вот. Этот человек увлекался с детства японским языком, получил образование высшее в этой области, будучи студентом Института восточных языков при МГИМО. Он уже публиковался даже в журнале «Вокруг света». Ну, короче говоря, папа ему объяснил, что если ты не пойдешь служить в КГБ, не видать тебе Японии твоей любимой. И Костя пошел служить в КГБ. Естественно, его взяли. Причем взяли его, несмотря на то, что он пришел, принес заявление, был в очках. А он знал, что в очках не принимают. В КГБ нужны абсолютно здоровые люди. Когда он пришел на первое занятие, он увидел, что половина группы в очках. Он понял, что КГБ сплошь блатное. Да. Значит, он 2 года проучился в Краснознаменном институте Комитета госбезопасности имени Андропова и полетел в Японию корреспондентом ТАСС. И он мне объяснил, что абсолютно все корреспонденты советских газет за рубежом – это офицеры КГБ. И даже самые знаменитые, вроде Валентина Зорина или еще там кого-то, это все офицеры КГБ. Через 3 года его выгнали из Японии, поскольку он вербовал китайских студентов, которые учились в Японии. И когда его выгнали из Японии, в Москве, за то, что он 3 года продержался, его назначили зам начальника управления по разведке в Китае. А он знал японский язык еще до поступления в институт имени Андропова. И второй язык был у него китайский. В начале в первые два, на второй год после развала Союза, он бежал, поскольку увидел, что за ним следят. Да. Так вот, разведывательные сведения, которые, в общем-то, после нападения немцев были как-то пущены в дело, уже мало что могли поменять. И в 1962 году вышла книга академика, тогда еще не академика, доктора исторических наук Александра Некрича, которая называлась «1941 год, точка 22 июня». В этой книге Некрич, вопреки советской пропаганде, вопреки тому, что писалось в советских учебниках, написал, как Советский Союз готовился к войне, почему он слабо подготовился, почему были неуспехи, неудачи. И это, причем, ну, он был доктор исторических наук, книгу написал по плану Института истории Академии наук. Книгу опубликовали, цензор, видимо, невнимательно почитал, но едва книга вышла, и мгновенно была раскуплена, при том, что там было несколько десятков тысяч тираж, как в журнале, как этот журнал, «Вопросы истории КПСС», да, «Вопросы истории КПСС», появилась разгромная статья. Дурацкая, но разгромная. И на это письмо, то есть на эту статью в поддержку Некрича написал письмо генерал Григоренко. Генерал Григоренко имел и военный опыт в конце войны, командир дивизии. Он, кстати, был еще способный программист. То есть человек, в общем, довольно широкого ума. И то, что он написал в этой книге, это просто потрясает. Вон это маршал Победы, Жуков, еще там герои и прочее. Ерунда это все. Значит, оказывается, в начале июня советские войска в приграничных округах начали учения. Значит, пехота проводила учения в одном месте, артиллерийские части в другом, танковые в третьем и так далее. 22 июня, значит, на границе, хотя оставалось достаточно много людей, но встретить немцев им было нечем. Когда дали приказ войскам с учений двигаться к границе, командование соответствующих частей, но немцы напали рано утром, они отказались сразу двигаться. Они сказали, давайте подождем вечера, чтобы мы двигались не под бомбежкой немецких самолетов. Нифига подобного. Товарищ Жуков сказал двигаться к границе. А товарищ Тимошенко, военный министр, сказал двигаться к границе. И вот части различного направления, ну, грубо говоря, поодиночке двинулись к границе. А в Советском Союзе тогда было очень мало зенитных орудий. У зенитных орудий диаметр снарядов несколько меньше, чем у обычных пушек, и там нужна более высокая квалификация и рабочих сверловщиков, и оборудования. Короче говоря, зенитных орудий практически не было. И немцы колонны, движущихся возле границы, бомбили, обстреливали, даже истребители стреляли. Не только штурмовики и бомбардировщики. Истребители стреляли по этим колоннам безнаказанно. Еще одна важная сторона, что руководство Министерства обороны решило уже в конце 30-х годов формировать воинские части солдатами из ближайших населенных пунктов. И когда немцы первые несколько дней далеко прорвались через порядки Красной Армии, первые дни даже в плен не брали. Так вот, солдаты из ближайших городов и деревень
1: разбежались по домам.
0: По домам, естественно, что же, пойдут на восток. Я читал воспоминания советских военных, которые были на границе. И вот они там пишут, что по дорогам, ведущим на восток, в одну сторону шел тонкий ручеек, густо населенный евреями. А по другую сторону шел густой поток. У всех были сняты погоны, звезды, пилоток, да. А немцы, проезжая на машинах, показывали пальцами и смеялись над ними. Таким образом, даже значительная часть вооруженных сил исчезла. Вот такое было ужасно бестолково.
1: Хорошо, а вот у Виктора, у вас, я читала вот в этих материалах, еще какие-то поразительные фактические данные, связанные с оборудованием, с военной техникой и так далее. Что-то где-то лопатами копали, что-то, да, какие-то траншеи, или что это же вообще... То есть выясняется, что вообще ничего не было.
0: Да. Значит, немцы в середине 1930-х годов дарили товарищу Сталину свои передовые образцы оружия. А дарили, потому что они были абсолютно уверены, и в этом оказались правы, что в Советском Союзе воспроизвести это не их оборудование, их... Тот же Мессершмитт знаменитый. Было 3 экземпляра передано этих истребителей. Копировали, ничего не могли сделать. И в 1941 году советские истребители не могли даже догнать немецкие бомбардировщики, хотя, естественно, эти самолеты должны были летать быстрее. И благодаря американцам, которые еще до договора о ленд-лизе поставили Советскому Союзу радиолокаторы. Москва была окружена кольцом американских радиолокаторов, и это позволяло встречать немецкие бомбардировщики, поскольку их локаторы обнаруживали там на расстоянии десятков километров. Но навстречу поднимались истребители, и немцы несли определенные потери.
1: То есть Москву бы уничтожили, если бы не было американской помощи?
0: Да, уничтожили. Мало того, о том, что Москва будет уничтожена, один из свидетелей – это мой отец. Значит, он после первого ранения в первые же дни войны совершенно бестолково выпускников Одесского строительного института бросили на разминирование. Значит, первые несколько групп, что шли, значит, там их было около 60 человек, построили по 5 шеренги, по 5, поскольку было всего 5 миноискателей. И вот эти первая шеренга двинулась на разминирование. Люди формально умели, их в институте чему-то учили на военной кафедре, но, естественно, были подрывы. Но много людей не успело подорваться. Подъехал немецкий бронетранспортер с автоматчиками сверху. А у этих даже пистолетов не было. Короче говоря, весь мужской выпуск выкосили. Осталось 3 человека живых. И вот мой отец, который еще тогда не успел взять миноискатель и подойти к настоящим минам, у него, к счастью, было легкое ранение. Но он уже был опытный минер по советским понятиям. И его направили в саперный полк, который минировал Кремль. Вот об этом нигде не написано. Я первый.
9: Ого.
0: Там, но в Соединенных Штатах уже о том, что Кремль немцы побили, восстанавливали немедленно, но Кремль еще минировали. То есть была высокая вероятность для Сталина и компании, что Москва уйдет к немцам. Ну вот такая ситуация. И все знают о том, что в октябре были дни, когда в Москве советской власти практически не осталось. Пошли грабежи магазинов и квартиры и так далее. И не было сил предотвратить эти грабежи. Драки место в кузове грузовика или там автомобиля. Это ужас какой-то был. Но вот так Москва, высшее руководство было подготовлено к войне. Более того...
1: Хорошо. Да.
0: Более, если сделать исторический экскурс, значит, военный атташе Англии в Петербурге в годы Первой мировой войны потом опубликовал свои воспоминания и написал, что русскую армию, где офицеры хуже-лучше были выучены, прошли полный курс наук, военных, училищах, академиях. Так вот, на Западе русскую армию тогда называли бульдозером, который, этот смысл был этого слова тогда, что не может маневрировать, может только прямо двигаться. И нам не говорили, что это правда была. Нам не говорили, что знаменитый прорыв генерала Брусилова закончился окружением его войск. Ну, вы понимаете, насколько лживая пропаганда была.
1: Да, она и есть. Да. А хорошо, а почему военные потери Красной Армии оказались столь велики?
0: Столь велики. Значит, самые, так сказать, концентрированные потери были. Значит, от советской границы с Польшей было два довольно глубоких выступа вглубь, захваченные немцами территории, которые, согласно договору Молотова-Риббентроп, перешли в Германию. Значит, один был выступ в районе Белостока, Белостокский выступ, и Львовский выступ был. Эти выступы были забиты военной техникой, провиантом и так далее. Причем, значит, автомобили стояли передком в сторону Германии. Повозки там со снарядами, патронами стояли так, что вот прицепят лошади и повезти в сторону Германии. Немцы перерезали эти выступы у основания, эта техника была уничтожена. Более того, приграничные дороги уже советской территории были забиты военной техникой. Так что трудно было понять, как они, вообще говоря, могут сдвинуться вперед. И когда маршала Кейтеля спросили на Нюрнбергском процессе, так вот, когда вы вторглись на территорию СССР, Красная Армия была расположена для наступательных действий или оборонительных? Он ответил, вы знаете, я даже... Судя по тому, что мы увидели, невозможно было понять, они собрались наступать или защищаться. То есть бардак был на всех уровнях и по всей территории. Вот почему потери были большие. Более того, те учения, которые проходили в июне 41 года, то для сохранения моторесурса, для сохранения снарядов, техники. Солдаты больше маршировали, чем учились. То есть армия была не подготовлена. А я напомню, значит, вот в западных странах во время Первой мировой войны считали, что вот русская армия – это бульдозер с офицерами, прошедшими курс обучения. И, безусловно, выше их уровень, чем крестьяне, которые одели офицерскую форму в Советском Союзе. Немецкие маршалы были полковниками в годы Первой мировой войны. Кроме того, они имели уже опыт боевых действий против французских, английских и английских войск. А советские офицеры были очень слабо подготовлены. У них был вообще низкий уровень развития по сравнению с тем, что было в неуважаемой царской армии. Как же, вы думаете, они могли успешно воевать? И недаром на Западе Жукова назвали мясником. Недаром воспоминания Эйзенхауэра, переведенных на русский язык, исключен такой пункт. Значит, Эйзенхауэр написал, что у американцев были серьезные проблемы при прохождении минных полей немецких в районе Арден, там, где немцы нанесли сильный контрудар. А Жуков ему ответил: я не обращал внимания на заминированные территории. При наступлении по заминированной территории потери, как при сильном арт-огне противника. Эйзенхауэр был поражен этим.
1: Ну, вот... ну, в общем, что говорить, Виктор, это вот наша передача уже подходит к концу. Что говорить? Мы знаем про жуковскую фразу: еще нарожают бабы,
0: да,
1: и так далее. Так успешно перенятыми мусульманами. Но, как всегда, конечно, вытащил все это люди, народ и солдаты, и все на собственном энтузиазме, как всегда это было в России. Это, конечно, им вечная слава и память, и которые вопреки все же отстояли как-то страну, но тоже надо, у нас просто нет сейчас времени на это, но мы об этом, я, по крайней мере, делала несколько передач про помощь союзников, без которой вообще бы никто никуда не выиграл. Сколько бы было сделано Америкой.
0: Скажу, да, то, что ни в советских, ни в российских, ни в учебниках, газетах, журналах не писали. 80% пороха для Красной Армии, да, поступало из Южноафриканского Союза, Доминиона Англии. Это поступало через Иран, который был частично на 2/3 оккупирован английскими войсками и северная часть советскими войсками. Поступал не только порох, поступало и они шили гимнастерки, обувь шили, но 80% пороха, а если бы это не поступало, что бы делала Красная армия? Она бы до 1 января 1942 года не продержалась бы.
1: Ну, что говорить, даже если сегодня ни разу не вспомнили.
3: В Нью-Йорке полночь.
9: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
10: Информация к этому часу.
11: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Главным препятствием для сделки с Ираном может стать эго Трампа, пишет политика. Американские арабские чиновники обеспокоены тем, что готовность Трампа унижать оппонентов мешает Тегерану сохранить лицо, что критически важно в восточной дипломатии. Госсекретарь Рубио ранее сообщил о работе над дорожной картой будущих переговоров, в то время как Трамп продолжает называть иранских чиновников сумасшедшими. сумасшедшими ублюдками и угрожать уничтожением их цивилизации. Иранская сторона отвечает взаимностью, выпуская ролики с насмешками и предлагая проверить психическое здоровье Трампа. Некоторые аналитики полагают, что жесткая риторика Трампа в сочетании с блокадой и угрозой военных ударов дает ему рычаги давления. Тем не менее, иранское руководство придает огромное значение достоинству и уважению. Иран настроен пессимистично по отношению к переговорам с США о завершении конфликта, заявил член Комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федхассейн Малеки. По мнению депутата, Трамп делает заявления, которые оказываются неприемлемыми для Ирана, а текущая ситуация с переговорами осложнилась из-за действий США в Армузском проливе. Сам вопрос о диалоге, добавил парламентарий, поблек. Министерство юстиции объявило об обвинениях 30 участникам масштабной международной схемы по торговле инсайдерской информацией, в число которых вошел гражданин России. 19 из 30 обвиняемых были арестованы и предстанут перед федеральными судами в разных городах. Каждому из фигурантов грозит до 70 лет тюремного заключения. Используя полученную информацию, обвиняемые совершали сделки на фондовом рынке, обеспечивая себе гарантированную прибыль, общая сумма которой, как утверждает Минюст, исчисляется десятками миллионов долларов, а сама сеть охватывала несколько стран. Премьер-министр Бельгии решительно ответил послу Соединенных Штатов Биллу Уайту, упрекнувшему Брюссель в антисемитизме, пишет «Политика». Поводом для дипломатического скандала стала рекомендация прокурора Антверпена привлечь к ответственности двух евреев после расследования предполагаемых незаконных обрезаний. Премьер-министр де Вевер встал на защиту решения прокурора, отметив, что обрезание имеет ключевое значение для иудаизма и ислама, однако стандарты законодательства также необходимо соблюдать. Глава МИД Бельгии Максим Приво назвал высказывания Уайта неуместными, напомнив о независимости судебной системы страны. Билл Уайт, крупный спонсор избирательной кампании Трампа, был назначен на должность посла в декабре 2024 года. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп сообщил, что США провели очень хорошие переговоры с Ираном. Израиль нанес удар по Ливану впервые после месяца перемирия. На круизном лайнере в Атлантическом океане произошла вспышка хантавируса. 3 пассажира умерли, еще несколько разлетелись по миру, включая США. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 62 по Фаренгейту, 16 по Цельсию.
12: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: О новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Вице-президент США Джей Ди Венс выступил на предвыборном митинге в Айове в поддержку конгрессмена-республиканца Зека Нанна, баллотирующегося на выборах 2026 года. В своей речи Венс сделал ставку на экономические достижения администрации Трампа, снижение стоимости аренды жилья, налоговые льготы для рабочих семей и рост экспорта сельскохозяйственной продукции. Отдельное место в выступлении заняла тема борьбы с мошенничеством в федеральных социальных программах. По словам вице-президента, сотни тысяч человек незаконно получают продовольственные пособия. Давайте послушаем эту речь вице-президента США Джей Ди Венса с переводом на русский язык. Хорошо, спасибо. Мы вас тоже любим. Благодарю вас. Пожалуйста, займите свои места. Мы никуда не спешим. Вы дали политику микрофон, у нас впереди еще 3 часа, так что я не хочу, чтобы кто-то получил тепловой удар. Прежде чем мы перейдем к делу, я хочу выразить слова благодарности. Прежде всего, спасибо конгрессмену Нанну за прекрасное представление. Это, пожалуй, лучшее вступительное слово, которое я когда-либо слышал в свой адрес. Но еще важнее то, что он является настоящим борцом за интересы людей своего округа. Когда вы посылаете кого-то в Конгресс, вы никогда не будете соглашаться с каждым его решением, но вы вправе знать, что когда он находится в коридорах власти, особенно когда камеры выключены, он думает о вас, о ваших семьях и о вашем будущем. Конгрессмен Нан именно такой человек. Он поступает правильно не только когда камеры включены, но и когда их нет. И помните, когда президент Соединенных Штатов на обращении к Конгрессу попросил всех встать, если они согласны с тем, что правительство Америки должно защищать американских граждан, а не нелегальных мигрантов, конгрессмен Нан встал и защитил вас. Ни один конгрессмен-демократ не поднял руку. Вместе с Зеком Наном здесь присутствуют кандидаты в Конгресс, одобренные президентом Трампом и, разумеется, мной лично, Крис МакГоуэн. Где Крис? Пожалуйста, встаньте. Крис, спасибо за все. Я видел Криса за кулисами, он сказал, что у него, по сути, нет соперника. Я ответил, должно быть, это приятно. Мы, конечно, соревновались с Камалой Харрис и Тимом Уолсом на прошлых выборах, так что не так уж все и отличается, но это ничего, все хорошо. Джо Митчелл, где Джо? Пожалуйста, встаньте. Спасибо, Джо. Хочу особо поблагодарить нашего замечательного министра сельского хозяйства Брук Роллинс. Дорогая Брук, спасибо за все, что ты делаешь. С нами здесь губернатор Айовы Ким Рейнольдс. Также присутствует председатель республиканской партии Айовы Джефф Кауфман. Я спросил Джеффа за кулисами, как идут выборы, и он сказал: «Отлично». Ну что ж, лучше бы так и было. Генеральный прокурор Айовы Бренна Бёрд. Государственный секретарь Айовы Пол Пейт. Спасибо, Пол. Конгрессмен Рэнди Финстра. Я хочу отдельно отметить выдающихся законодателей штата Айова. Зачитаю их имена. Президент Сената Эми Синклер. Кен Розенбум. С нами Лин Эванс. Где Лин? Спасибо. И Шерилин Уэстрич. Где Шерилин? Похоже, она сегодня заболела, но она отлично справляется со своей работой, мы ей очень благодарны. Также здесь члены Палаты представителей Айовы, обещаю, это последняя группа, Брук Боуден, где Брук, Кезер Хора. Билл Густав. Билл, большое спасибо. Чарли Томпсон. Дерек Уолф, спасибо, что вы здесь. Кевин Аллен. Где Кевин? Похоже, он подхватил ту же простуду, что и наш предыдущий друг. Стивен Брэдли. Где Стивен? Спасибо, Стивен. И, наконец, Марк Сиснерос. Марк, большое спасибо за ваше руководство и за то, что вы здесь. Итак, я приехал сегодня, чтобы поговорить о том, что поставлено на карту. В ноябре 2026 года мы многое сделали в Вашингтоне, чем можно гордиться, и мы об этом поговорим. Но главный вопрос этих выборов — это не какой-то конкретный вопрос государственной политики и не отдельная проблема. Главный вопрос звучит так. Хотите ли вы, чтобы люди в Вашингтоне боролись за вас, за жителей этого округа, или же за коррупцию и мошенничество? Мне 41 год, и впервые в своей жизни я вижу, как крупная политическая партия Соединенных Штатов окончательно сошла с рельсов. Речь уже не о разных взглядах на налоги, регулирование или закон о чистой воде при всей важности этих вопросов. Речь идет о том, за кого на самом деле стоит и борется правительство. Когда президент попросил Конгресс встать в поддержку простого принципа, что правительство народа должно прежде всего защищать американский народ. Что мы увидели? Каждый конгрессмен-демократ остался сидеть, сложив руки. Им не было дела до вас, до людей этого округа, до фермеров, до заводских рабочих, до тех, кто действительно держит эту страну на плаву. Потому что сегодня в Вашингтоне мы имеем демократическую партию, которая настолько поглощена темой нелегальной миграции, настолько сосредоточена на людях, не имеющих законного права находиться здесь, настолько одержима мошенничеством, потому что слишком многие их друзья на нем богатеют, что они забыли позаботиться о вас. И какими бы ни были ваши политические взгляды, будь вы здравомыслящим республиканцем, независимым или даже здравомыслящим демократом, а я знаю, что таких немало в Айове, хотя не в Вашингтоне, вы заслуживаете иметь президента Соединенных Штатов и конгрессмена, подобного Зеку Нану, который каждый день сражается за вас, и именно этим он занимается. Позвольте привести вам конкретный пример того, что значит бороться за вас. Это не абстракция, не слова на бумаге. Это жизни реальных людей и реальные деньги. Несколько лет назад я разговаривал с владельцами этого завода. Они рассказали мне о замечательной продукции, которую выпускают, о достойной зарплате, которую платят своим работникам, о большом бизнесе, который строят прямо здесь, в Айове. Эта компания была основана в 2009 году, в год, когда я окончил колледж. Прошу прощения у всех присутствующих, это делает меня довольно молодым. Но вот в чем дело. Начать бизнес в 2009 году было очень непросто. Это был разгар мирового финансового кризиса. Нужно было пойти на серьезный риск. И что же обнаружил этот бизнес? После того, как они создали успешное предприятие, обеспечивая сотни людей достойной зарплатой, они обнаружили, что иностранные государства, в первую очередь Китайская Народная Республика, демпингует товары, подрывает уровень зарплат работников этого завода и вытесняет предприятия с рынка. Они использовали дешевый труд, а порой и рабский, чтобы украсть рабочие места у трудолюбивых людей этого округа и этого завода. И на протяжении всей моей жизни президенты и политики обеих партий не делали абсолютно ничего, чтобы это остановить. Они говорили: «Пожалуйста, завозите дешевые товары в нашу страну, завозите вещи, сделанные руками рабов, а не руками наших собственных рабочих». И, конечно, все понимали, как только они разрушат эти заводы, они сразу же взвинтят цены. Что произошло в итоге на протяжении 41 года, мы все знаем эту историю. Заводы закрывались. Это история моего родного города, где я вырос, в сообществе, которое гордилось тем, что здесь что-то производят, где строились новые дома. Но к тому времени, когда я окончил школу, производители начали увольнять людей. Те большие красивые заводы закрывали свои двери, и у нас никогда не было политического движения, которое сказало бы «хватит» до тех пор, пока не пришли Дональд Трамп и Зак Нан. И знаете что? Демократы каждый день будут говорить вам, что борются против нашей политики по возрождению американского производства. Они будут выступать против наших мер по противодействию тем, кто демпингует товары в наших сообществах. А мы говорим следующее. Наша налоговая политика должна быть проста. Именно такой она и была. Если вы производите здесь, в Айове, если вы создаете что-то здесь, в Айове, если вы каждый день здесь работаете, в Айове, вы заслуживаете снижения налогов. Именно это мы и обеспечили вместе с конгрессменом Наном. А если вы иностранное государство, демпингующее свой мусор в нашу страну, пытающееся подорвать зарплаты рабочих Айовы, пытающееся похитить рабочие места у фермеров и производителей Айовы, знаете, что вы сделаете? Вы заплатите жирный тариф, прежде чем ввезете что-либо в нашу страну, потому что мы, наконец, защищаем рабочие места наших людей. Вот о чем все это. Когда вы слышите, как демократы критикуют налоговую политику администрации Трампа, а вот что они критикуют. Они выступают против мер, которые затрудняют кражу ваших рабочих мест, и против мер, которые позволят вам оставить больше денег в собственном кармане. Буквально несколько минут назад я снова разговаривал с владельцами завода, и знаете, что они мне сказали? Они сказали, что налоговые льготы для рабочих семей, ставшие возможными благодаря конгрессмену Нану, дали их бизнесу значительно больше средств для выплаты работникам более высоких премий и зарплат, для найма новых сотрудников, для расширения и создания рабочих мест, которых раньше просто не существовало. Разве неприятно иметь правительство, которое наконец-то работает на вас, а не против вас? Вот что мы стараемся создать в Вашингтоне. Много всего, чем я горжусь, так много того, что движется в правильном направлении. Знаете, когда я объезжал

сложно. Простой принцип – американское жилье должно принадлежать американским семьям, не иностранным инвесторам, не иностранным собственникам. Это не ракетная наука, это простой принцип. Если у вас есть правительство, которое борется за вас, оно может сделать вашу жизнь лучше. Оно может помочь вам начать бизнес и получить хорошую работу. Мы не делали ничего особенно сложного. Мы делали простые и здравые вещи. И я думаю, именно это и отличает сегодня республиканскую партию в Вашингтоне. Здравый смысл. Хотите снизить стоимость жилья для американских семей? Вот простое решение. Перестаньте раздавать 30 миллионов домов нелегальным мигрантам. Закройте границу и направьте это жилье американским семьям. Вот как снижается стоимость жилья. Если вы хотите помочь молодым американским семьям создать семью или найти хорошую работу, перестаньте отдавать рабочие места иностранным компаниям и иностранным государствам и защитите хорошо оплачиваемые места, которые существуют прямо здесь, в Соединенных Штатах. И последнее, когда мы говорим о том, чтобы стоять за вас, какими бы ни были ваши взгляды на конкретную политику, нет, пожалуй, более важного вопроса, чем следующий. Когда вы платите налоги в федеральную казну, буквально несколько недель назад был день уплаты налогов, разве вы не вправе рассчитывать, что правительство относится к этим ресурсам именно так, как оно того заслуживает? Это ваш пот, ваши слезы, ваше время, вырванное из жизни семьи. И мы, наконец, зачищаем каждый из этих долларов. Именно этим мы занимаемся. Приведу несколько примеров. Мы позволили мошенничеству настолько расцвести в этой стране, что люди могли богатеть, не создавая ничего выдающегося, не делая никому работы, не созидая ничего прекрасного своими руками. Они обогащались, обманывая каждого из вас в этом зале. Они брали деньги, предназначенные для малоимущих американских семей, для американских пожилых граждан, для людей, оказавшихся в трудной ситуации, и крали их, набивая собственные карманы. Вот лишь пара примеров. В пригороде Миннеаполиса существовала программа, она действует по всей стране, но именно там ею злоупотребили, по которой американский народ в своей щедрости обеспечивал родителей детей с аутизмом доступом к внешкольным услугам. Я считаю, что это прекрасно. Американцы заботятся друг о друге. Но знаете, что произошло? Эти деньги не доходили до родителей детей с аутизмом. Эти деньги получали сомалийские мошенники, потому что кто-то в сообществе нелегальных мигрантов сообразил. Если заявить, что все дети в конкретном домохозяйстве имеют это заболевание, можно получить от федерального правительства очень крупные суммы. И что в итоге? Вы платили налоги, эти люди богатели, а семьи, которым действительно нужна была помощь, так и не получили доступа к этим услугам. Их обокрали. И вас обокрали, и ваше правительство не сделало абсолютно ничего. До тех пор, пока не пришел Дональд Трамп и конгрессмен Нан. Мы поступили просто. Мы обратились к штату Миннесота и потребовали провести аудит получателей этих средств. И если штат не готов подтвердить, что получатели льгот действительно имеют на них право, ни цента федеральных денег они больше не получат. Мы отрезали финансирование. И именно так и нужно действовать. Дамы и господа, меня спрашивают, я руковожу целевой группой по борьбе с мошенничеством в Вашингтоне, спрашивают, это трудная работа. Я отвечаю, дайте подумать. Найти мошенничество в федеральном правительстве – это примерно как ловить рыбу в бочке с динамитом. Каждую неделю я получаю доклад от рабочей группы. На наших еженедельных совещаниях меня каждый раз потрясает то, что мы находим. Одна из звезд нашей группы – замечательный министр сельского хозяйства Брук Роллинс.

0: Брук выяснила, что у нас 355 тысяч человек получают двойные пособия по программе SNAP, что 186 тысяч умерших людей получают пособия по программе SNAP, 186 тысяч мертвых американцев прямо сейчас получают продовольственные талоны. Я знаю, что фейковые СМИ скажут, что главная новость этой речи Джей Ди Венс предлагает лишить людей продовольственных талонов. Именно так они и скажут. На самом деле, я считаю, что мертвых людей следует лишить продовольственных талонов. Вот в чем я виновен. Еще я разговаривал с Брук за кулисами, и она сказала, это не шутка, что есть люди, владеющие автомобилями Lamborghini, которые в настоящее время получают пособие SNAP. Я говорю, надо же. Знаете, я человек консервативных взглядов, но мне кажется, что примерно 95% жителей США согласились бы, если вы достаточно состоятельны, чтобы позволить себе Lamborghini, значит, вы достаточно состоятельны, чтобы не получать пособие от американского народа. Это же здравый смысл. И я мог бы продолжать этот список бесконечно. Мы только что выдали 22 следственных поручения Министерства юстиции от обнаружения схемы в Миннеаполисе до выдачи 22 повесток, все это за 3 месяца. Позволю себе заверить вас, когда мы выявляем преступление, виновные отправляются в тюрьму за мошенничество против вас. Именно так и должно быть. Последнее, о чем я хочу сказать, друзья мои, мы все знаем, что при администрации Байдена фермеры Айовы, да и фермеры по всей стране, были сильно ударены. Используя торговые полномочия президента и его блестящую торговую политику, мы увеличили экспортный рынок для фермеров Айовы вдвое, всего за 18 месяцев. И это поразительный результат, потому что на протяжении многих лет иностранные государства демпинговали свою сельскохозяйственную продукцию в Соединенных Штатах, при этом говоря, а вы не смеете продавать качественную продукцию Айовы за рубежом. Мы перевернули эту ситуацию с ног на голову. Мы сказали всем этим странам, демпингу конец. Если вы не хотите платить повышенный тариф, откройте свои рынки для фермеров Айовы. И каждая из этих стран пустила фермеров Айовы на свои рынки. Удивительно, что происходит, когда у вас есть президент и конгрессмен, которые борются за вас, а не против вас. Вот каким был результат за последние 18 месяцев. И позвольте сказать еще пару слов. Я листал свои заметки в поисках имени соперницы Зека. Хотел немного над ней пошутить. Проблема в том, что, честно говоря, я ничего о ней не знаю. Зато я знаю ее историю голосования. Знаю, что она выбирала в качестве приоритетов. И это были не вы, не ваши семьи и не ваш округ. Вот в чем дело. Есть проблемы и трудности, знаете, чем я особенно горжусь. С того дня, как президент вступил в должность, и по сей день средняя американская семья стала богаче примерно на $1,300, с учетом налоговых льгот для рабочих семей, снижения стоимости аренды и всего остального в совокупности. Это хорошая новость. А теперь плохая. Честно говоря, при администрации Байдена средняя американская семья потеряла около $3,000. Так что, с одной стороны, нам есть чем гордиться, с другой стороны, из-за той ямы, в которую нас загнала администрация Байдена и демократы, работы предстоит еще очень много. Но мы осознаем это.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу. У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп выразил желание перенести место проведения инаугурации президентов из здания Капитолия в строящийся бальный зал Белого дома. Он обосновал свое предложение тем, что бальный зал более безопасен и удобен, так как имеет пуленепробиваемые стекла и позволяет президенту приходить на инаугурацию прямо из Белого дома. Глава службы протокола Моника Кроули сообщила, что Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с Си Цзиньпином. В ходе поездки в Китай Трамп намерен обсудить с председателем КНР вопросы торговли, энергоносителей и ситуацию вокруг Ирана. Трамп заявил, что Китайская Народная Республика ведет себя в ситуации с Ираном лучше, чем могла бы. Иран заявил, что изучает новые американские предложения по прекращению конфликта. Трамп при этом снова пригрозил Тегерану усилением ударов, если договоренность не будет достигнута. В центре переговоров открытие Ормузского пролива для международного судоходства, ограничения на обогащение урана, санкции и замороженные иранские активы.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
8: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
6: В студии для вас сегодня работаю я, Наталья Быстрицкая. Знакомлю вас с главными событиями дня. Основатель канала CNN Тед Тернер скончался в среду в возрасте 87 лет. Тернер родился в Цинциннате в 24 года. Он принял семейный рекламный бизнес после смерти отца и постепенно переориентировал его на телевидение. 1 июня 1980 года Тернер запустил CNN, первый круглосуточный кабельный новостной канал. Помимо CNN он основал TBS, TNT, Turner Classic Movies и Cartoon Network. В 1976 году выкупил бейсбольный клуб Atlanta Braves, а в 1977 баскетбольный Atlanta Hawks. В 1996 году Turner продал Turner Broadcasting компании Time Warner за 7,5 миллиардов. В 2018 году Turner публично признал, что у него диагностирована деменция. В январе прошлого года он был госпитализирован с пневмонией, но впоследствии выписан, продолжив жить на своем ранчо в Монтане. У Тернера остались 5 детей, 14 внуков и 2 правнуков. Журнал «Тайм» в 1991 году назвал Тернера «Человеком года» за то, что он влиял на ход событий и превращал зрителей в мгновенных свидетелей истории. Специалисты не исключают, что хантавирус на борту круизного лайнера MV Хантиус передавался от человека к человеку, заявила руководитель подразделения Всемирной организации здравоохранения по новым болезням Мария Ван Керхове. При этом она подчеркнула, что риск для широкой общественности все еще остается низким, так как хантавирус отличается от гриппа или коронавируса. От заболевания скончались 3 человека, супруги из Нидерландов и 1 немец. 1 британец находится в отделении интенсивной терапии в ЮАР. Его состояние улучшается. Вчера 3 пассажиров с подозрением на хантавирус эвакуировали с борта лайнера. После эвакуации Испания разрешила судну со 150 людьми зайти в порт Тенерифе на Канарских островах. Испания согласилась принять судно в соответствии с международным правом и гуманитарными принципами по запросу ВОЗ и ЕС. Напомним, глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо выступал против прибытия корабля и требовал срочно встречи с премьер-министром Педро Санчесом. Судно вышло из аргентинского города Ушуая в начале апреля и направлялось в Кабо-Верде. Эта страна запретила пассажирам сходить на берег. Согласно данным American Institute of Constructors, в строительной индустрии катастрофический дефицит кадров, не хватает от 350 до 500 тысяч специалистов. Эксперты отмечают, что в строительной сфере возник такой же дефицит рабочей силы, как 8 лет назад в сфере сантехнических работ. Тогда средняя зарплата пламера достигала 120 тысяч долларов в год. Кадровый голод возник не только из-за массовых депортаций незадокументированных иммигрантов, которые в буквальном смысле остановили стройки в Техасе и Флориде. С 24 года строители массово выходят на пенсию, а зумеры, те, кому 30 и меньше, не горят желанием заниматься тяжелым физическим трудом. Как результат, средний возраст рабочего стройки приближается к 55 годам. Аналитики буквально бьют в колокола. Америка остро нуждается в сертифицированных и лицензированных сварщиках, плотниках, арматурщиках, каменщиках, кровельщиках, штукатурщиках. К слову, запрос в Google Construction Job Titles стал одним из самых популярных среди людей, ищущих работу. Согласно данным Бюро трудовой статистики, средняя зарплата строителей сегодня составляет около 60 тысяч долларов в год. Тем временем администрация Трампа всерьез подумывает над созданием отдельного государственного ведомства, которое займется вопросами строительства. Соосновательница сети магазинов Gap Дорис Фишер умерла в возрасте 94 лет, сообщил гендиректор компании Ричард Диксон. Фишер занималась торговым маркетингом и как член совета директоров способствовала стремительному росту Gap от небольшой точки в Сан-Франциско до розничной империи с оборотом 16 миллиардов. У Фишер осталось трое сыновей, а также 10 внуков и 13 правнуков. Ее отец был известным юристом и близким другом Эрла Уоррена, губернатора Калифорнии и председателя Верховного суда. Дорис закончила школу для девочек в 1953 году, получила ученую степень по экономической специальности в Стэнфордском университете. Компанию она основала вместе с мужем в 1969-м. Первый небольшой магазинчик пара открыла на Ocean Avenue в Сан-Франциско. Там продавались только мужские джинсы и виниловые пластинки. Вскоре бизнес стал расширяться. Новый ассортимент включал удобную одежду по бросовым ценам. В 80-х компания запустила Baby Gap и Gap Kids, а также приобрела бренд Banana Republic. Внутри компании возникла сеть Old Navy, после чего акции Gap резко выросли. Именно Дорис придумала название. Отсылка к пропасти между поколениями. Generation Gap. Как попытка сократить дистанцию между людьми разных возрастов, чтобы создать лучший мир. Мы продолжаем. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что высокая цена билетов на чемпионат мира по футболу, который стартует в июне в США, Канаде и Мексике, оправдана высоким спросом. До начала продаж ФИФА получила около 500 миллионов заявок на билеты. Для сравнения, на чемпионаты мира 18 и 22 годов их было менее 50 миллионов. Ранее члены Конгресса направили ФИФА письмо, указав на дороговизну. Минимальная стоимость билетов начинается примерно от $140, но часто достигает нескольких тысяч. В ответ Инфантино заявил, что билеты на перепродаже стоят еще дороже официальных. Билеты на финал на сайтах перепродажи уже стоят более $10,000. В этом году чемпионат мира станет рекордным. В нем примут участие 48 сборных, которые сыграют 104 матча в 16 городах США, Мексики и Канады. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля и станет первым чемпионатом мира в Северной Америке с 1994 года. Сейчас сборная США занимает 16 место в рейтинге. Лидируют Франция, Испания и действующий чемпион мира Аргентина. Президент Трамп назвал маловероятной поездку своих спецпредставителей Стива Виткофа и Джареда Кушнера на переговоры с Ираном. Он также предположил, что встречу можно организовать США. Трамп заявил об очень хороших шансах закончить конфликт с Ираном. По его словам, это может произойти до его поездки в Китай на следующей неделе. Сегодня портал Axios сообщил, что Америка и Иран близки к подписанию меморандума. Он станет основой для более детальных ядерных переговоров. С 19 мая Delta Airlines не будет подавать еду и напитки на перелетах короче 350 миль. В первом классе сервис останется прежним. Новые правила затронут менее 10% рейсов авиакомпании. Бортпроводники продолжат помогать пассажирам. Власти Нью-Мексико требуют от Мета выплатить почти 4 миллиарда долларов и изменить механизмы работы ее платформ. Мета обвиняют в использовании механизмов, вызывающих зависимость. Судебные разбирательства по этому вопросу. Продолжение дела по иску властей штата против корпорации. Первый подобный иск был подан еще в 2023 году. В марте этого года суд постановил, что компания не обеспечивает необходимый уровень защиты здоровья детей и подростков, а также приговорил ее к штрафу в 375 миллионов. Теперь суд должен оценить, совершила ли компания общественно значимые нарушения. Если суд придет к такому выводу, то он может постановить, что Мета должна внести изменения в свои механизмы и выплатить штраф. Адвокат, представляющий интересы компании, уже заявил, что дело не касается общества в целом и публичных прав, а затрагивает интересы лишь отдельных пользователей. За исходом процесса следят власти других штатов, руководители школ, так как эта история может стать прецедентом для других дел такого рода. Вещи из коллекции Мэтью Перри будут выставлены на аукцион, который пройдет 5 июня. Организатор торгов Heritage Auctions. Собранные средства пойдут в благотворительный фонд. Он был создан семьей актера после его смерти и занимается борьбой со стигматизацией наркозависимости. Среди лотов сценарий пилотного эпизода сериала «Друзья», представленный Warner Brothers и подписанный Перри и его коллегами Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудро, Мэттом Лебланом и Дэвидом Швиммером. С молотка уйдут статуэтка гильдии киноактеров, которую Перри получил в 1995 году. Его часы с изображением Бэтмена, изготовленные на заказ стол для настольного тенниса и помещенные в рамку рукописные тексты песен австралийской рок-группы Little River Band. На продажу выставлена и часть личной коллекции произведений искусства. Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
9: 1994 году два студента Стэнфорда создали первый каталог интернет-ресурсов, и он мгновенно стал самым посещаемым сайтом в мире. О том, как он превратился в интернет-гиганта Yahoo и почему оказался неудачливой корпорацией, расскажем прямо сейчас. Осенью 1994 года системные администраторы Стэнфорда подали жалобу на двух студентов, тративших мощности университета на свои глупости. Эти молодые люди, Джерри Янг и Дэвид Фило, в самом деле потребляли много мощности. Они придумали сделать каталог сайтов в тогда еще крохотном интернете. Их учеба подходила к концу. Фило позже вспоминал, что к тому моменту учиться не хотелось, и он заразился характерным для студентов Стэнфорда тех лет увлечением – интернет-серфингом. Ему уделял намного больше времени, чем учебе. Эта страсть свела его с Янгом, который к тому моменту начал выписывать адреса сайтов практически всех подряд, пока даже не пытаясь их как-то систематизировать. Фило эта мысль показалась любопытной. Страничка, которая первоначально называлась «Путеводитель Джерри по всемирной паутине», становится путеводителем Джерри и Дэвида. И список заинтересовал многих. Во всяком случае, число его посетителей удваивалось каждый месяц. Да и сам ресурс рос довольно быстро. И к тому моменту, когда сисадмины университета забили тревогу, насчитывал чуть более 2000 записей. По современным меркам смешная цифра, конечно, но ничего подобного в мире тогда не существовало. Поэтому слава путеводителя, по сути, исключительно благодаря сарафанному радио быстро вышла далеко за пределы их личных знакомств и университета. Жалобы админов Стэнфорда на избыточную нагрузку на их сеть совпали с моментом, когда Янг и Фило поняли, что им нужны серверы большей мощности. Кроме того, они уже научились зарабатывать на своем хобби. Брали $20 за 1000 кликов на баннер рекламодателя. Словом, университет они бросили и создали компанию, в которой придумали имя Yahoo. Есть несколько версий происхождения названия. Сами основатели говорят о путешествии Гулливера, где один из персонажей Yahoo стал нарицателем. Так называли грубых, неотесанных и невоспитанных людей. Название всем пришлось по душе. Правда, к тому времени слово уже было закреплено за печеньями Yahoo, поэтому Янгу и Фило пришлось добавить восклицательный знак. И название их компании отныне стало выглядеть так. Yahoo, восклицательный знак в конце. К моменту регистрации домена, январь 95-го, каталог насчитывал 10 тысяч записей и 100 тысяч ежедневных пользователей. На первых порах яркого новичка в интернет-бизнесе пробовали купить Netscape и America Online. Наперебой предлагали студентам стать миллионерами. Ставки, начавшиеся с 3 миллионов, быстро поднялись до 60 миллионов. И в тот момент Янг и Фило шутили, что уже представляют себе жизнь на купленном тропическом острове. Правда, быстро растущая цена убедила друзей, поначалу не особо веривших, что они нашли золотое дно, в том, что их путеводитель – нечто более значимое, чем студенческая подработка. Первый миллион Джерри и Дэвид позволили вложить инвесторам из Sequoia Capital в обмен на скромную миноритарную долю в их бизнесе. Штат Yahoo быстро вырос, студенты наняли управляющих, а сами продолжили заниматься развитием каталога, придумывая классификатор и дополняя содержание. Кроме Yahoo начали появляться и другие поисковики, которые отбирали части аудитории. И в Yahoo разработали стратегию, которая заключалась в том, что их платформа, во-первых, должна окупаться за счет рекламы, а во-вторых, должна собрать все лучшие сервисы, чтобы пользователю не нужно было уходить с нее. Прямо на сайте теперь есть прогноз погоды, новости, афиша и много чего еще. Уже в 1996 году Yahoo провела IPO, которое принесло 33 миллиона долларов. Это был успех, который основатели не прогнозировали и который надо было развивать. Компания стремительно растет, начинается следующий этап ее жизни и следующий скачок роста, связанный с выходом Yahoo на зарубежные рынки, в первую очередь Канады и Великобритании. В какой-то момент появляется шанс купить за 1 миллион долларов компанию BackRub, будущий Google, но ее владельцы Лэри Пейдж и Сергей Брин отказываются от сделки. К 2000 году Yahoo приходит к выводу, что самостоятельная работа над поисковиком – затея пустая. Разработки прекращаются, зато заключаются 4-летние лицензионные соглашения с Google. Это важный шаг для Google. Непопулярный пока конкурент получает мощное финансирование от своего якорного клиента Yahoo. Эти деньги почти целиком вкладываются в совершенствование поисковой системы. То же касается Yahoo, но выиграв на спринтерской дистанции, они позже проиграют в марафоне. Кстати, Янг и Фила видели прекрасные перспективы роста в сегменте интернет-торговли и почти 2 года вели переговоры о сотрудничестве с Пьером Амидьяром и его eBay. Но в итоге так ни к чему и не пришли. Что именно помешало этой коллаборации, неизвестно. К 2001 году Yahoo – самый крупный и дорогой интернет-ресурс в мире, но крах доткомов не щадит компанию. Yahoo делает очередной рывок за счет телерекламы, вкладывая в нее десятки миллионов. Это оборачивается притоком миллиардов. Число пользователей, которых они забирают у традиционных СМИ, быстро растет. Но вот соглашение с Google заканчивается, и Yahoo снова пробует купить конкурента, который оценивается уже в 4 миллиарда. Пейдж и Брин категорически отказываются от предложенных денег. О срыве сделки позднее напишут как о стратегическом провале Yahoo. В итоге покупаются другие компании-разработчики, с помощью которых Yahoo намерена скопировать Google. Но время упущено, а ресурсы используются неразумно. Рекламная выручка Google в 2005 году уже составляет тот самый 1 миллиард. Теперь они лидеры рынка. Yahoo пробует использовать накопленный кэш, покупая новые компании и занимаясь инвестициями. Кстати, в 2006 году появляется возможность купить Facebook за 1 миллиард долларов. Все идет к сделке, но в последний момент Yahoo снижает предложение в 5 раз. Сделка сорвана. Впрочем, есть хорошие новости. В 2004 году Янг, тайванец по происхождению, отправляется знакомиться с континентальным Китаем. В поездке он знакомится с неким Джеком Ма, экскурсоводом, который показывает ему местные красоты и интересно рассуждает о бизнесе. Даже рассказывает о своих планах, к которым Янг относится с иронией. Через 4 месяца после их знакомства Ма открыл свой интернет-магазин, и дела сразу же пошли неплохо. Настолько неплохо, что год спустя Yahoo покупает 43% акций Alibaba, так назовет свою компанию Ма. К мировому кризису 2008 года Yahoo представляет собой огромную и все еще мощную корпорацию, в которой хаотично собрано большое количество никак не связанных друг с другом сервисов, многие из которых заброшены и не развиваются. Управляется компания хаотично, траты превышают прибыли. Google растет так, что вытесняет Yahoo в позиции, где первенство Янга и Фила казалось незыблемым. Yahoo падает до 14 миллиардов. Что касается отцов-основателей, то нищими они, конечно, не стали. Их вложения в Alibaba и Amazon приносят им немалый доход по сей день. Фил отошел от дел и, кажется, сосредоточен на семье. А Янг занимается инвестициями среди компаний, которым он как инвестор дал путевку в жизнь, такие как Wish и Zoom. Что касается разговоров о том, отчего Yahoo, так мощно стартовав, в итоге не взлетел, то, надеемся, каждый зритель сам найдет ответ на этот вопрос.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
10: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Бесткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Бесткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200 222-27-86.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Sheepshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросите Елену.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
7: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
13: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
14: «Анкор».
13: Премьера спектакля
14: «Сделка».
13: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
14: Премьера спектакля «Сделка».
13: Театр «Анкор».
14: Впервые в Нью-Йорке.
15: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
14: Театральная гостиная.
15: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
14: Билеты на сайте
15: theater.com и по телефону 718-266-3393.
16: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». С нами сегодня рав Йосеф Меделевич из Иерусалима. И первый вопрос вам, Йосеф. Что вы в Израиле чувствуете в связи с продолжающимся конфликтом с Ираном?
1: Мы следим за действиями Трампа, президента США, и мы понимаем, что это очень хитрый игрок. Поэтому его заявления, выходы и вступления в переговоры на меня лично не производят никакого впечатления. Меня интересует конечный результат. И он даже, по его заявлениям, так же, как мы все здесь понимаем, что Иран – это государство, которое поставило своей задачей уничтожить Израиль. И поскольку он называет Израиль маленьким бесом большого беса, то на самом деле его цель и США. Поэтому тут как бы вопросов не может быть. И Иран должен быть уничтожен.
0: Здесь очень интересный момент, заключающийся в том, что, например, студентов Эмирата, если я не ошибаюсь, и многих других арабских стран, перестают пускать в Лондон учиться в университетах, потому что из Лондона они возвращаются настроенными очень радикально, и в этом видят арабские страны опасность для своего существования, поскольку мусульманские братства и, по сути, вдохновение терроризма, которое, возможно, запрещено внутри арабских режимов, тем не менее разрешено благодаря так называемой свободе слова на Западе. То, что происходит у нас в Нью-Йорке, те демонстрации антиеврейские, кстати, антиамериканские, по сути, которые происходят у нас, удивительно. В этом связи я хочу поблагодарить вас, Йосеф, потому что мы ведь евреи, да, и, можно сказать, Израиль сегодня, который выигрывает на 7 фронтах войну с точки зрения военной.
1: Выигрывает. Нельзя говорить, это в совершенной форме, это как бы событие, которое еще происходит.
0: Я не сказал «выиграл», я именно и говорю «выигрывает». Я так, именно так и сказал, потому что война продолжается. Но тем не менее, не вызывает ни у кого сомнения, что мы тем не менее проигрываем войну слов, войну информационную. Есть такой, кстати, Леонид Мельчин, я не знаю, слышали вы о таком историке, ну, который недавно сделал видео, которое начал со слов, следующих слов. Он это сделал в России, это видео, да. Он говорит так: никогда еще Израиль не был так силен с военной точки зрения. Никогда не добивался таких удивительных побед на поле боя. И никогда в истории Израиль не был изолирован так, как он изолирован сегодня, и никогда за последние десятилетия мы не видели такого всплеска антисемитизма в мире. И в этом смысле, Йосеф, вы для нас всех источник вдохновения. Я хочу обратиться ко всем нашим слушателям сегодня и сказать, то Йосеф, которому уже больше 18 лет, я просто хочу упомянуть, что в 70-м году вы получили 15-летний срок за свою сионистскую деятельность, поэтому я надеюсь, что наши люди могут предположить, сколько вам лет, что вы жили долго и много, и очень продуктивно, и были здоровы и счастливы. Но вы сегодня производите контент еврейский и произраильский, в частности, в социал-медиа, на платформах, и на ваших личных платформах вы добились за последний месяц более 100 тысяч просмотров. Как вам это удалось?
1: Вы знаете, что это как бы это несложно. Если у вас работает фантазия, во-первых, я пользуюсь, естественно, соответствующими программами для анимации.
0: Вы используете программы искусственного интеллекта?
1: Да, конечно. Которые, кстати, интересно имеют, между прочим, историю. Вот эта программа Грок, на самом деле, она как бы ее хозяином является Маск. А идет по книге, которая была написана в 60-е годы, и Маск является поклонником. Так вот, на иврите название это значит «Гер Хаити Берес Нохрия». Вот это название. То есть я был чужаком, чужестранцем в чужой стране. Это про меня, это про вас, да? Мы были чужаками, и мы нашли свою родину, мы теперь...
0: Объясните, какое отношение Маск имеет к этой книге, и как эта книга может называться?
1: Он любит словами? Эту книгу, он любит эту книгу, и когда он создал эту программу, он искал название подходящее, и он выбрал это название, потому что он как будто бы олицетворяет себя с этим героем, который пришел в другую страну и воспринимается как некая личность одиозная, непонятная. Да?
0: Да.
1: И он, тем не менее, продолжает существовать в этих условиях. Это же типичный еврейский подход.
0: Вы сейчас процитировали просто слова Торы. И именно словами Торы называется эта книга?
1: Да, это самая эта программа, которой я пользуюсь. Но я заплатил, естественно, за нее. Самую минимальную сумму, $100, она мне дает возможность на основании моего знания истории, я, по сути дела, доктор истории, на основании политики и всего прочего, лепить каждый день что-то новое, что-то оригинальное. Я выхватываю какие-то моменты, которые притягивают зрителя, да, визуальные какие-то моменты. И поэтому, когда я работаю, я выбираю какой-то визуальный момент для того, чтобы передать свою какую-то идею, информацию. Я начинаю с этого визуального момента. И сразу получаю 1000, 2000, 3000, это все постоянно растет.
0: В Торе говорится, и увидел Всевышний, и это хорошо. Некоторые спрашивают, подождите, о чем идет речь? Разве Всевышний ставит самому себе отметки? Я творю мир, и вот я делаю хорошую работу, 4 балла. Это не рассказ о творении, это акт творения. Таким образом Всевышний творит, он видит, и это его видение. Из видения превращается в реальность чего-то хорошего. Он сотворил нас по образу и подобию своему, наделив нас творческой силой. И потому, если он сказал, да будет свет, то если мы сказали, то мы своим словом творим свет. А если мы видим добро, то своим видением мы творим. Вы используете свою силу воображения для творчества.
1: Понятно, естественно.
0: Это совершенно удивительная вещь. Люди считали, для того, чтобы творить, надо научиться использовать краски и холст, или скульптуры, или еще чего-то.
1: Я прежде всего вижу картину, и потом я начинаю писать сценарий, как я разыгрываю эту картину. А вы знаете, когда сыновья Израиля вошли в страну Израиля после исхода из Египта, это очень легко просто подсчитать. Ведь они прошли 40 лет, после исхода из Египта пришли к долине Иордана, с другой стороны, со стороны гор Моава, и там ушел на небеса Моше Рабейну, когда 7 Адара. И после этого у них был траур в течение месяца, и после месяца они 3 дня готовились к заходу в Иерусалим. Таким образом, получается, 7.3 10-го Адара, 10-го Нисана 1273 года до новой эры сыновья Израиля вошли в страну Израиля. И этот день надо назначить национальным праздником начала освобождения Израиля. Например, как я спорю с Таким Карлсоном. Да? Значит, я определяю, где он должен сидеть, где я должен сидеть. Что я ему говорю, как он реагирует на мои слова? На самом деле, в Reels возможности ограничены, это 10 секунд. Там надо успеть за 10 секунд дать какой-то сильный ответ.
2: They are not descendants of Abraham at all. They are from Poland and Russia. Scientists have established that Jews from different countries carry a genome that matches the genome of people who lived in Israel 3300 years ago.
1: Ну и не только это. Очень у вас интересно. Я, например, рассказал об истории захвата Амара, халифа Мухаммеда Иерусалима. Я рассказал, это известный исторический факт, что евреи открыли ворота халифу Амару, потому что их притесняли персы, и они считали, что мусульмане, как близкие по вере, они им помогут. Один из евреев взял Омара прямо на Арабайт и показал, какие там развалины. Так вот, Омар взял свой плащ дорогой и стал собирать там мусор и сказал, невозможно, чтобы это святое место оставалось таким заброшенным. Это получило сразу тысячи зрителей.
3: В 638 году евреи открыли ворота Иерусалима Умар-ин-Хаттабу. Евреи провели халифа и его солдат к храмовой горе и показали им руины.
0: В чем был смысл этого видео? Вы хотели показать как раз то, что арабы и евреи могут сосуществовать в мире?
1: Я говорю, что в начальный момент, пока они не поставили, изменили свою позицию, они видели в нас наших своих старших братьев и уважали, и хотели сотрудничать. Есть, конечно, все эти договоры Ибраима и прочее, прочее, это какой-то шанс, что, возможно, все вернется, потому что сейчас, как мы знаем, весь район пролива Армуз и прочее, Эмираты, Катар, учат их, что мы действительно старший и умелый брат, который бескомпромиссно помогает им для всякой цели, а другие отвернулись от них. Да? То есть, ну, может быть, как бы Кадош Бруху создал ситуацию, чтобы мы могли реально продемонстрировать не своим откровенным врагам, с откровенными врагами чего-то, а людьми думающими и разумными, что с нами им имеет смысл хорошее отношение. Им, ведь самый парадоксальный момент заключается в том, что евреев постоянно обвиняли, что мы хотим захватить весь мир. А кто об этом говорит сейчас? Джихад. Это главное. И их не обвиняют в этом. Они открыто говорят, что ислам должен захватить весь мир. Евреи никогда бы нас выискивали. Вот что-то здесь, какой-то намек. Но на самом деле это неправда. Да, протоколы сионских мудрецов, как уже показано, были написаны в полиции, российской полиции, да, для того, чтобы спровоцировать погромы. Это как бы документально доказано. У нас в Торе нигде не сказано, что мы должны захватить весь мир. Нам не нужен мир.
0: Более того, Йосеф, они и сегодня обвиняют нас в агрессии со времен советского КГБ. Они говорили, Израиль – агрессор. Главный слоган антисемитский, антиизраильский сегодня – это «Free Palestine». «Освободите Палестину». Что значит «освободите Палестину»?
1: От моря до реки. От моря до реки.
0: То есть сотрите Израиль с лица земли.
1: Это, по сути, река, это Иордан.
0: Это, по сути, призыв к джихаду против евреев, уничтожение государства Израиль.
1: Совершенно верно. Это не по сути, это явная вот, часть пользуется, как бы, на самом деле, как мы видели, сам Такер Карлсон пользуется, он сам человек, как сказал про него президент Трамп, человек с очень низким IQ и малознающим, но вся пропаганда против нас построена на полном незнании и безграмотности, потому что когда ты хочешь говорить о фактах, факты совершенно как бы в нашу пользу. То есть на самом деле это борьба тьмы и варварства против образованности и просвещенности. Но это всегда было так, это меня не удивляет. И когда мы говорили, вы знаете, из другой темы говорят, что чем больше человек святой в иудаизме, тем больше его атакует Ецер ара. Правильно? Чем он поднимается выше, да, скажем, поднимается в дьяволугму, не хватает воздуха. То же самое. Почему нас ненавидят? Потому что мы побеждаем, потому что мы сильны. Так что, значит, мы должны отказаться, мы должны быть слабыми, и нас будут любить. Сейчас уже и любить даже за слабыми не будут, да? Поэтому у нас нет выхода, мы должны быть сильными. И в какой-то момент, как это происходит с государством Персидского залива, они понимают, что эта сила не злая, это сила им на пользу, это сила, которая направлена против варварства, и они готовы с нами сотрудничать. Это очевидно. Это как бы такой поразительный результат войны, что как раз наиболее опасный Катар, Эмираты, Бахрейн, они хотят с нами сотрудничать.
0: Они видят в Израиле долгосрочного партнера, который способен их защитить, потому что...
1: Надежного и сильного партнера. Не будем бояться быть сильными.
0: Потому что даже сегодня Трамп остановил, по сути, их защиту. А если уйдет Трамп, а придет другой Обама, который передал миллиарды долларов и чемоданы с миллиардами, да, и Байден в поддержку этого террористического режима, то каково придется этим странам Гольфа, да, то есть как этим странам залива. И поэтому, естественно, Израиль для них является опорой. Я хочу на мгновение, Йосеф, перенестись в прошлое и праздновать его сегодня. Я знаю, что совсем недавно вы отмечали 45-летие своего освобождения из советской тюрьмы, из застенка. И я в каком-то смысле помню, что я тогда отмечал это вместе с вами.
1: А что значит отмечал? Сел за праздничный стол, пил вино, поднимал тосты, ничего подобного.

0: в Израиле, вас встречал премьер-министр, вас встречали толпы людей. Я в этот момент, в Пурим 81-го года, был в Москве, и в этот самый день я получил в руки визу чудесным совершенно образом на выезд в Израиль. При этом ГБшник, который сделал погром у нас дома, и обещал мне, что я уеду, но только на Дальний Восток, и никогда на Ближний. А я стоял в очереди и стоял уже, так сказать, вне Авира, и вдруг он подходит и говорит: я что-то давно тебя не видел, твое дело не смотрел, что у тебя? Я думал, неужели я сейчас открою этот секрет, и он меня не допустит, да, отнимет.
1: Если бы мне сказали, когда вы вывезли Фортова, сейчас тебя посылают на Дальний Восток, вы знаете, о чем бы я думал? Какие еврейские общины есть на Дальнем Востоке? Какая реальная возможность работать там? Мы же живем не для того, чтобы освободиться, а для того, чтобы делать добрые дела.
0: Именно в этом и смысл свободы. Я хочу сказать, что просто мы были с вами в один и тот же день. Вас освобождали, и я как бы освобождался в России. Но вы прилетели в Израиль, и вам рукоплескал весь еврейский народ. И в Америке, и в Лондоне. Все молились о вас, все мечтали о вашем освобождении. И вы прожили 45 лет с момента вашего освобождения в Израиле. Это в каком-то смысле, наверное, ваше второе рождение. Как вы себя чувствовали?
1: Ну, в общем, как молодой человек, естественно. Когда я спускался с трапа самолета, ну, как селебрити, ко мне подбежали репортеры, и одна репортерша потянула микрофон и говорит: как вы видите будущее государства Израиль? И я ей сказал: «Мамлехет куаним легой кадош». Вот. Откуда взялась, представьте себе, зэк, который утром был еще в Лефортово, и цитирует по памяти отрывок из книги «Шмот», это было тоже Божий сад.
0: Вот. «Царство священников и народ святой», говорит нам Тора, и вы произнесли это израильскому репортеру. Сходя с трапа самолета, вы сделали очень многое для еврейского образования, и продолжаете делать, продолжаете преподавать Тору, и вы являетесь источником света для русскоязычной общины Израиля и мира. Вы приезжаете сюда, в Америку,
1: поступаете в предназначение. Я люблю говорить суперлятивами. Как говорится, пока живу, что-то делаю. Я знаю, что я делаю мало, что это совершенно ничего, но то, что я могу, я стараюсь. Спасибо на добром слове.
0: Скажите, пожалуйста, страна Израиля, поскольку мы с вами сейчас и в преддверии праздника дарования Торы, и мы с вами также будем отмечать Шаббат, в котором есть такая заповедь Шмита. Шмита – это седьмой год. Каждый седьмой год земля должна отдыхать. Странная такая заповедь. Евреи, войдя в страну Израиля, должны были помнить, что это не только день Шаббата, они должны заниматься не физическим трудом, а заниматься вдохновением своей души. В этом смысл Шаббата, не только не работать. Человек, который пролежал и ничего не делал, может, формально ничего не нарушил, но это не дух Шаббата. Мы народ книги, мы должны вдохновлять свою душу. И в этом смысле Шмита – это когда фермеры, колхозники перестают работать руками, но должна включиться их душа. Как вы понимаете смысл заповеди Шмиты?
1: Ну, знаете, это очень большая заповедь. Но я как раз несколько с другого угла хочу сказать. Когда Ашем нам говорит: оставьте мою землю в покое, она моя.
0: Это нас отдыхает.
1: Да, это нас приучает к тому, что действительно земля, которую мы топчем ногами, мусорим, используем, и все, она нам дана для определенной цели. И поэтому как бы она совершенно не наша. Мы говорим, наша страна – это все, это как бы в переносном смысле. А страна и все, весь этот мир принадлежит Творцу. Когда Кадош Бруху нас учит тому, что это принадлежит не нам, это принадлежит Ему. И, кстати, между прочим, мы должны помнить наши враги. Это не у нас они хотят отнять нашу землю, это они у Творца хотят отнять нашу землю. И пусть они тягаются с ним, вот у них не получается. Почему у них не получается? Потому что кто мы такие? Еврейчики, ладно. Это земля Ашема. Он нас привел сюда 100 лет назад, заново. Значит, у него есть какие-то другие цели, поэтому только люди неверующие. Снова я возвращаюсь так, у Карлса, он говорит: я не люблю христианских сионистов. Да, не люблю христианских сионистов. А что такое христианские сионисты? Они признают объективный факт, что народ Израиля сотворен Кадош Баруху,

0: определенной миссии, и все народы мира должны сотрудничать и помогать для выполнения. Если ты верующий человек, у тебя нет другой возможности, как сотрудничать с Божьим народом.
1: The Romans expelled the Jews from Israel. Why establish it on the territory of an Arabic country?
2: I see you are completely ignorant. It was the Arab Khalifa al-Hakim that expelled the Jews from Israel. I am going to learn history.
3: А какая миссия еврейская? В чем же миссия наша? На этой земле особенно.
0: Я вам скажу, это, конечно, доходит до уровня мистики и каббалы, потому что ведь на самом деле мир, который сейчас существует, он не раскрыт. В этом мире есть глубочайшие тайные откровения, которые нас поднимут на уровень гораздо более высокий. Мы люди, как бы, плоть и кровь. На самом деле у нас есть огромный потенциал, и не только в духовном потенциале. Мы откроем новые миры, новые истины. И этому мы должны научить и всех остальных людей, потому что мы непосредственно связаны с Творцом. Мы связаны с Творцом. Мы получаем от Него, если у нас есть каналы связи чистые, получаем от Него информацию. Для чего? Для того, чтобы передать всем людям. Для того, чтобы захватить мир. Нам это не нужно. Я вам скажу, Кадош Баруху не хочет вообще войн. Он не хочет, чтобы у нас была бы власть какая-то. Просто дайте нам спокойно выполнять Божью миссию, получать от Него указания, следовать и учить все человечество.
4: И пророки, кстати, сказали вот очень простым языком, то потомки Авраама, евреи, будут светочем, источником света для народов мира. То есть они будут делиться вечными, универсальными ценностями, которые приведут к тому, что человечество может объединиться в мире, любви, уважении друг к другу. И поэтому, может быть, даже позволю себе сказать такую вещь, что святость народа Израиля – это значит уникальность народа Израиля. И святость народа земли Израиля – это уникальность народа земли Израиля в том смысле, что мы открываем свет каждому народу на его собственное уникальное предназначение, на его миссию. У каждого народа своя миссия, и Всевышний дает ему инструменты, его землю, его таланты, его людей для исполнения своей миссии. И мы все люди на земле, как один оркестр, в конце концов, будем петь некую общую песнь Всевышнему, когда приходит Вашингтон.
0: Все верно, безусловно, я согласен. Вы знаете, я где-то читал, возможно, точно, что человек дышит 15% своих легких, не используя. Поэтому я не хвалю народ Израиля. Мы сейчас, у нас есть 100%, в лучшем случае мы выполняем 15% своей предназначенности. Это очень болит. Вот. И прежде чем мы сами не дойдем до определенного уровня, что мы можем научить других? Поэтому это первая задача. И понятно, что война, необходимость воевать, необходимость бороться за жизнь не дает нам возможности развить эти духовные возможности, которые заложены в нас. Это та непосредственная связь. У нас есть непосредственная связь с Творцом. Но она засорена, она не дышит в полную меру. Я прошу всех людей, которые нас слушают, не мешайте бы евреям жить. Мы же никому не хотим зла. И это доказано много тысяч раз. Я не говорю, перечисляйте всех нобелевских лауреатов, да, и на современных изобретателей. Ну, как бы это, начиная с Цукерберга и кончая с Мойлем Альтманом и всем чем угодно. Не мешайте нам. Помните, было... спросили, не помню, одного мудреца нынешнего, да, почему до сих пор не изобрели средство от раковой болезни. Он ответил, потому что мальчика, который должен был это изобрести, убили в Освенциме.
4: По-моему, это был Эли Визель, который так сказал. Я думаю, что вы только обращаетесь не только к антисемитам, которые напоминают нам зачастую о нашем еврействе, когда мы забываем о нем, но, наверное, мы обращаемся также ко всем евреям, которые... должны помнить о своей миссии, прежде всего, духовной. И поэтому, как бы они ни занимались наукой, искусством или бизнесом, мы должны эти духовные ценности добра нести через свое искусство или свой бизнес и укреплять в этом мире свет и добро. Хочу вас поблагодарить. Всего самого хорошего вам. И не на следующий год, а в этом году в Иерусалиме.
0: Аминь.
5: Вы слушаете Дэвидсон радио.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Здравствуйте, уважаемые слушатели! И вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Илья Крылов. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию фрагмент одного из лучших, на мой взгляд, альбомов, хорошо известного многих из вас, выдающегося джазового вокалиста Тони Беннета, посвященного памяти Дюка Эллингтона, и который называется «Bennett Sings Ellington Hot and Cool». Альбом этот был записан в 1999 году на фирме Columbia Records и имел сногсшибательный успех как у любителей джаза, так и у музыкантов и критиков. Весь первый тираж альбома был распродан за несколько дней, а его допечатка производится и по сей день. Вместе с Тони Беннетом в создании альбома приняли участие такие корифеи джаза, как трубачи Лио Солов и Уинстон Марсалис, пианисты Рольф Шарон, тромбонист Эл Грей, барабанщик Клейтон Камерон, контрабасист Дуг Ричсон и многие другие. В записи альбома приняли участие также оркестр под управлением Ральфа Бернса, которым, кстати сказать, были сделаны новые аранжировки пьес Эллингтона специально для этого альбома. Тони Беннет и его друзья начнут музыкальную часть нашей программы с исполнения композиции Эллингтона на стихи Боба Рассела, которая называется «Do nothing till you hear from me».

создании новых аранжировок пьес Эллингтона для этого альбома вместе с Ральфом Бернсом приняли участие и известный музыкант Хорхе Каландрелли, постоянно сотрудничающий с Тони Беннетом. Медленные темпы, предложенные Хорхе в некоторых композициях, позволяют певцу создать совершенно уникальные трактовки классических пьес Эллингтона. Такое новое прочтение музыки дает больше возможностей не только певцу показать свой талант, но и инструменталистам ошеломить слушателя свежими, новыми, оригинальными импровизациями. Я предлагаю убедиться в этом, послушав новую версию баллады Дюка Эллингтона, которая называется «Mood Indigo».

0: 1999 год, как я уже отмечал, был объявлен годом Эллингтона, столетие которого отмечала вся мировая музыкальная общественность. Все ведущие исполнители, инструменталисты, певцы, большие оркестры в том году подготовили к этой дате новые альбомы из произведений великого композитора. Не стал, конечно же, исключением и один из лидеров джазового вокала Тони Беннет. Так же, как и его коллеги, он выпустил альбом со своими новыми версиями лучших мелодий Дюка Эллингтона, которые мы слушаем с вами сегодня. Еще раз скажу, что успеху этого собрания во многом способствовали и аранжировщики, и лидеры квинтета Беннета, и большого оркестра Ральфа Бернса, и Хорге Каландрелли. Послушайте сейчас новую версию одной из пьес с этого альбома, которую вы хорошо знаете и которая называется «Караван». А затем я продолжу.
1: Night and stars above that shine so bright. The mystery of their fading light.

одна из самых популярных песен Дюка Эллингтона «Don't Get Around Much Anymore» была им написана в 1942 году. С тех пор эта мелодия звучала и с эстрады, и в радио, и телеэфирах несчетное количество раз. Ее исполняли самые известные вокалисты и инструменталисты Нэт Эдерли и Луи Армстронг, Элла Фицджеральд и Вуди Герман, Оскар Питерсон и Бен Уэбстер и многие-многие другие. Не прошел, конечно же, мимо нее и Тони Беннет. Специально для этого альбома была сделана новая аранжировка ее, и вы сейчас ее услышите. Итак, «Don't Get Around Much Anymore» поет Тони Беннет.

альбом Тони Беннет поет мелодии Дюка Эллингтона, как я уже говорил, встретил самый благоприятный прием и у меломанов, и у критики. Крупнейшие музыкальные издания Downbeat, Jazz Times, Rolling Stones дружно отмечали высочайший уровень исполнительского мастерства Беннета и особенно подчеркивали замечательное умение певца полностью раскрыть смысл музыки и стихов и, можно сказать, почти интимную интонацию вокальной манеры Тони. Не мудрено, что альбом, который мы с вами слушаем сегодня, ныне считается классическим, эталонным образцом исполнения музыки Эллингтона. Критики не пожалели похвалы музыкантам, инструменталистам, принявших участие в записи альбома. На радость молодому поколению коллекционеров джаза еще раз отмечу, что альбом постоянно переиздается, и начинающие собиратели могут приобрести его без особых проблем. Ну, а сейчас вновь обращаемся к музыке, и Тони Беннет со своими коллегами исполнит балладу Эллингтона, которая называется «In a Mellow Tone».

наша сегодняшняя встреча подходит к концу. На прощание Тони Беннет со своими друзьями исполнит для вас композицию Эллингтона, которая называется «Азур», а мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Илья Крылов, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Накануне встречи Трампа и Си Цзиньпина, запланированной на 14-15 мая в Пекине, Китай подчеркивает, тема Ирана, Армузского пролива, торговли и Тайваня будет одной из центральных. Для Китая Армузский пролив – вопрос энергетической безопасности, потому что через него идут важнейшие поставки нефти и газа. Россия заявила, что за ночь сбила 347 украинских беспилотников в 20 регионах. Это произошло после того, как Москва отвергла предложение Киева о прекращении огня. Украина, в свою очередь, обвиняет Россию в продолжении ударов по гражданским объектам и энергетике. Иран призвал страны ООН не принимать новый проект резолюции Совбеза по Армузу. США выдвинули некорректный политически мотивированный проект резолюции под предлогом свободы судоходства, чтобы продвинуть свою политическую повестку и легитимизировать незаконные действия, а не разрешить кризис, отмечает постпредство Исламской Республики. КНДР внесла изменения в Конституцию. Из документа исчезли упоминания об объединении с Южной Кореей. Кроме того, Пхеньян впервые обозначил территориальные границы страны, правда, не упоминая, где именно проходит граница с Южной Кореей. Эксперты считают эти изменения позитивными. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп сообщил, что США провели очень хорошие переговоры с Ираном. Израиль нанес удар по Ливану впервые после месяца перемирия. На круизном лайнере в Атлантическом океане произошла вспышка хантавируса. Три пассажира умерли, еще несколько разлетелись по миру, включая США. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 62% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший вердикт and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar.
5: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
8: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
9: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.

0: Любим Нью-Йорк.
1: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и я сегодня с вами хочу обсудить очень такую противоречивую статью. Это антизападная статья, сразу говорю. Хотя написано западным автором из Англии, его зовут Дэвид Хёрст, и он пишет то, и я вам объясню, почему нам нужно знать эти вещи. Потому что для того, чтобы проводить какой-то анализ того, что собираются делать они, что собираемся делать мы, что они видят и что делаем мы нужно читать как бы разные точки зрения. Поэтому я вам прочту вот выдержки из этой статьи, и мы можем это более подробно обсудить. Это 4 мая 26 года опубликованное издание «Middle East». И, значит, это антиизраильская, антиамериканская статья, сразу говорю. Значит, поэтому давайте подумаем. Значит, все более открытое участие Эмиратов в плане Израиля – это рецепт конфликта, который может затянуться на десятилетия. Президент США Трамп столкнулся с глухой стеной в отношениях с Ираном. Какой бы путь он ни избрал теперь, и кто бы ни оказался настолько глуп, чтобы последовать за ним, это приведет лишь к усугублению опасности. Если Трамп сделает выбор в пользу войны, он может быть уверен, она обойдется США гораздо дороже в плане человеческих жизней, чем первый раунд противостояния. Если американские морские пехотинцы высадят на каком-то из иранских островов в Ормузском проливе, они станут мишенью для беспилотников и ракет, оказавшись на местности, не дающей абсолютно никакого укрытия. Подобная кампания может стать для Трампа его собственным Галлиполи. На случай, если он запамятовал именно там, что там произошло, речь идет об одном из решений Уинстона Черчилля, решение, повторять которое Трампу вряд ли захочется. Если война возобновится, она неизбежно расширится и географически. Иран вовсе не блефует, угрожая перекрыть Красное море и Суэцкий канал, в том случае, если США и Израиль возобновят бомбардировки. Если Трамп все же выберет мир, то лишь на условиях, которые будут весьма далеки от его первоначальных военных целей. Оставим в стороне вопрос об обогащении урана. Если бы Иран действительно хотел обзавестись ядерным оружием, он мог бы сделать это давным-давно. В череде докладов Международного агентства по атомной энергетике МАГАТЭ так и не было найдено доказательств существования структуризированной активной программы по созданию ядерного оружия. Запасы высокообогащенного урана были накоплены лишь после того, как Трамп вышел из ядерного соглашения, заключенного Ираном при Бараке Обаме. Эти запасы ядерного оружия служат разменной монетой за собственную соответствующую цену. Тегерану не составит труда избавиться от них либо путем разбавления, что он уже привел, либо отправив их в Пакистан. Значит, ну, сразу говорю, значит, здесь они врут, вернее, он врет, что доклад из МАГАТЭ был, что зачем нужно такое количество ядерного топлива, если только не для создания ядерного оружия, которое может быть создано, то есть, понимаете, буквально по приказу в течение там нескольких месяцев, если такое обогащенное топливо уже есть. Понимаете? Значит, потом. Но первая часть, он прав. То есть, если он говорит о том, что американцы собираются где-то высадиться, то есть на каких-то островах или, допустим, в самом Иране, то это подразумевает намного более высокие жертвы со стороны американских солдат, чем было в начале при бомбардировке с воздуха. Перекрыть Красное море и Суэцкий канал Иран, конечно же, не может. Это тоже блеф, это вранье. Но они могут, как говорится, усилить бомбардировку объектов в этом районе. Это они могут попробовать сделать. Дальше читаем. План «Б», которого нет. В случае достижения урегулирования путем переговоров, Трамп понесет три крупных потери. Во-первых, не произойдет смены режима, напротив, результат окажется прямо противоположным. Трамп лишь способствует укреплению существующей власти. Во-вторых, Иран не откажется от своих ракет и беспилотников. И в-третьих, Ормузский пролив останется под фактическим контролем Ирана. Война против Ирана спровоцировала глубокий кризис доверия к договору о нераспространении ядерного оружия. Любое соглашение, построенное на этих принципах, Трампу будет трудно выдать за победу, не говоря уже о том, чтобы представить его как выгодное вложение средств. Учитывая то, что речь идет о суммах в диапазоне от 630 миллиардов до 1 триллиона долларов. Нападение Трампа на Иран могло бы иметь определенный смысл с военной точки зрения, если бы Моссаду удалось свергнуть режим Исламской Республики в считанные дни после ликвидации верховного лидера и высшего военного командования. Теперь, судя по информации из источников службы безопасности США и Израиля, совершенно очевидно, истинным планом с самого начала была смена режима посредством обезглавливания, ликвидации высшего руководства страны. Когда этот план провалился,
Ни у Трампа, ни премьер-министр Израиля Нетаньяху не оказалось никакого плана «Б», кроме как продолжим бомбардировки Ирана, что они, собственно, и делали на протяжении 2 месяцев. В дополнение к реконструкции событий, связанных с встречей в ситуативной комнате Белого дома 11 февраля, когда Нетаньяху убедил Трампа начать войну, которую представили журналисты Мэгги Хаберман и Джонатан Свон, израильские журналисты Нахум Барне и Ронан Бергман сообщают, первоначальный план по смене режима состоял из 3 этапов. Похоже, Нетаньяху, директор Моссада Дэвид Барне опьянели от успеха операции с атаками на пейджеры, в результате которой в Иране погибли 42 человека, а 1000 получили увечья. На самом деле атаки с использованием пейджера, последующие за ним убийства высшего руководства Хизбаллы, лишь вдохнули новые силы в армию, которая сегодня наносит израильским военным непрерывные потери всего в нескольких километрах от границы. Значит, ну давайте здесь тоже обсудим. Значит, во-первых, то, что он пишет по поводу, что Иран, значит, если тот договор, который сейчас обсуждается и за счет вот нового какого-то предложения, то, что предлагает Трамп Ирану, и если Иран на это согласится, то там должны быть разговоры про ракеты и беспилотники. Там должно быть конкретное предложение по полной остановке, без какого-то ограничения по времени обогащения урана. То есть, если это будет на 10 лет, то это тот же самый договор, или там 15 лет. Это почти тот же самый договор, что был у Обамы, который мы критиковали. Именно потому, что он оканчивался. Значит, свержение Исламской Республики в считанные дни, да, действительно не получилось, потому что не произошло восстание внутри. Но задача минимум, которую ставил Израиль, была с самого начала построена на том, чтобы уничтожить как можно больше, что они и сделали. Поэтому здесь, понимаете, он откровенно манипулирует вашим мнением. Понимаете? Значит, дальше он пишет про смену режима, которая провалилась. Значит, смена режима. После убийства Аятоллы Али Хаменеи смена режима планировалась 3 этапа. Первым из них должно было бы стать наземное вторжение курдских ополченцев. Этот план был сорван не только самими иранскими курдами, 4 группировки, которых публично отмежевались от столь самоубийственной авантюры, но и давлением со стороны Багдада и Анкары. Идея о том, что Трамп и Нетаньяху придут на помощь иранцам, чтобы избавить их от нынешнего режима, обернулась дурной шуткой. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Трампа остановить этот процесс, и тот выполнил эту просьбу. Второй этап предусматривал массовые уличные протесты, в то время как израильские ВВС наносили с воздуха удары по военизированным формированиям Басич. Третий этап заключался в формировании альтернативного руководства страны, которое должно было взять власть. А вскоре, однако, Трамп дал задний ход. Кроме того, он столкнулся с жестким противодействием со стороны собственного кабинета министров. Вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Руби и директор ЦРУ Джон Рэдклифф, все они решительно выступили против плана смены режима. Руби назвал это чушью, а Рэдклифф фарсом. Именно так все и произошло. Идея вторжения была тем замыслом, от которого лидеры курдского ополчения, охваченные нервозностью, отказались пройти так же быстро, как они были озвучены. Серван Барзани, генерал-майор Пешмерги и бизнес-миллионер, получивший прозвище «Черный тигр» за участие в боях против войск Саддама Хусейна, заявил изданию «Middle East», что его силы не планируют вторгаться в Иран. Другие курдские лидеры даже также дистанцировались от этих планов. Ряд лидеров иранских курдских ополченцев и опровергли сообщение о том, что получали оружие от Трампа. И Багдад, и Анкара предостерегли от подобных действий. Уличные демонстрации действительно состоялись, но носили они проправительственный характер. Бомбардировки, в особенно удар по школе Минаби, унесший жизни 156 человек, из которых 120 было детьми, решительно настроило иранское общественное мнение против Израиля и Америки. До начала войны иранцы, по меньшей мере, были расколоты в своем отношении к поддержке Исламской Республики. У них не было никаких... Теперь они просто жили нормальной жизнью. Но давайте мы тоже говорим. Значит, да, курдам предлагали войти в этот конфликт, они отказались. Говорят, что они получили оружие и после этого передумали. Значит, удар по школе никто не подтвердил. И мы не знаем про это точно, понимаете? Это утверждает Иран, но в Иране утверждается очень многое, что оказалось полной ложью. Поэтому мы можем об этом не говорить. Значит, то, что мы имеем фактически противодействие со стороны Багдада, со стороны Турции, со стороны Саудовской Аравии, со стороны Египта
против того, что мы делаем в Иране, у меня нет ни малейших сомнений. То есть я считаю, что наши союзники не оказались союзниками и так далее. Это уже даже не говоря о том, что мы имеем противодействие со стороны наших западных союзников, допустим, той же Франции, англичан и так далее, которые, в принципе, не то что не помогают, они даже в чем-то мешают проведению вот этой вот всей операции. Поэтому так, если говорить, то моя критика к нам, прежде всего, относится, прежде всего, в том, что мы не были серьезно готовы к этой войне. Понимаете, к этой войне надо было готовиться намного более основательно, чем мы себе вот как-то вот предполагали. Потому что, ну, то есть то, что я вижу, мы имеем колоссальное сопротивление именно на уровне того, что эти самые союзники нас предают. Или наши так называемые друзья, понимаете, оказались совсем не друзьями. Есть такие друзья, то враги не нужны. Поэтому, понимаете, это надо все совершенно четко понять. Ну и последнее. Тут он поддерживает легенду о том, что типа Израиль втравил Трампа в эту авантюру с Ираном. На самом деле это совсем не так. То есть Трамп сам по себе хотел бы, как говорится, участвовать в подобной войне для того, чтобы, и, во-первых, решить целый ряд проблем американцев с Ираном, во-вторых, для своего собственного РНМ.

вернее, авантюре, то есть мы это сделали из этого авантюру, потому что сделать это за месяц, за три там какие-то недели невозможно. Вот это, наверное, наша ошибка. Или ошибка Трампа. Но, в принципе, то, что он занялся, это у меня нет сомнений, что это правильно. Так, дальше. Мнение о том, что иранцы оказались зажаты между двумя крайностями, мулами и Америкой, часто высказывали торговцы на рынке в центре Тегерана. Все это осталось в прошлом. Если до войны лозунг «Смерть Израилю» красовались лишь на корпусах ракет, то сегодня эти слова произносятся искренним чувством. Идея о том, что Трамп и Нетаньяху придут спасать иранцев от их собственного режима, превратилась в злую шутку. Поддержка любых альтернатив Исламской Республики рухнула до нулевой отметки. Не сумев выиграть в полемике, сторонники Реза Пехлеви, сына последнего шаха, теперь прибегают к насильственным нападениям на участников антивоенных протестов в Великобритании. Сегодня ситуация вокруг Ирана носит раскол всеми диаспорами, разделяя их по поколенческому признаку. Полное вранье. То, что он это пишет. Полное вранье. Значит, как режим был непопулярен внутри Ирана, где-то среди двух третей населения, так он и остался. Другой вопрос, что вот эта одна треть, которая любила режим, она, да, более консолидирована теперь в лице внешней агрессии. Понимаете? Вот это совершенно 100%. Реза Пехлеви и его партия в Иране была изначально слабой. Изначально слабой, потому что Реза Пехлеви, пардон, всю свою сознательную жизнь прожил в Коннектикуте. Понимаете? И он абсолютно не имеет вот той, как бы, харизмы и того, вот, как говорится, чувства, чтобы для этого управлять Ираном. Он там никогда не жил толком, понимаете, они его толком не знают. Он грамотный и интеллигентный человек, достаточно мягкий, чувствуется, но он абсолютно не лидер для такой страны. Поэтому если он бы стал бы каким-то там, вот как говорится, новым монархом, то это, ну, это из разряда, понимаете, наших с вами хотелок, а не того, что есть на самом деле. Поэтому, понимаете, я не знаю, что он пишет про какие альтернативы там с Резой Пехлеви. Оно изначально было очень слабо. Вот дальше он пишет. Все три столпа, на которых зыждилась стратегия смены режима, потерпели крах. Исламская республика сегодня контролирует Иран даже прочнее, чем до начала атаки. Что еще важнее, перекрыв Ормузский пролив, нанося удары беспилотниками, Исламская республика продемонстрировала. Последнее слово в вопросе о том, какие деловые операции будут или не будут осуществляться у берегов Персидского залива, по-прежнему остается за ней. Шок у своих соседей по региону. Этот водный рубеж стал теперь персидским в большей степени, чем когда-либо за свою историю. В этом отношении это правда. Иран де-факто контролирует больше на сегодняшний день. То есть, вернее, играет большую роль вот в этом вот в Персидском заливе, чем он играл. Почему? Потому что он всем угрожает, и все этого боятся. То есть, вот данный конкретный момент. Я не знаю, что будет завтра, я не знаю, что было. Мы не говорим о том, что было там 3 месяца назад. Понимаете? Дальше он пишет. Как лопнул пузырь залива? Иран пробил этот сверкающий, но в конечном счете хрупкий пузырь, богатство и привилегии, в котором правящие элиты Кувейта, Эмиратов, Бахрейна, Саудовской Аравии и Катара жили на протяжении многих десятилетий, оставаясь в стороне от бурных потрясений, происходивших вокруг. Иранские беспилотники и ракеты нанесли ущерб не только физической инфраструктуре нефтяных терминалов, центров искусственного интеллекта и отелей стран залива. Это поправимо. Это разрушило, возможно, бесповоротно бренд залива, как игровой площадки для богатых, изолированной от окружающего мира и подотчетной лишь самой себе. Ну, тут мы остановимся. Ребятки, а что вы представляли себе, что Дубай какой-нибудь, который построен на песке в середине Персидского залива, в рядом со всей этой пороховой бочкой, что это будет прямо какой-то новый курорт а-ля новые... ну, не знаю, новый Лазурный берег во Франции, что ли, господа? Но это он, понимаете, просто из нас делает идиотов, этот автор. Это изначально было понятно, что Дубай и все вот эти вот города, это кичевые города. То есть, знаете, вот кич, показуха, которую они строили для богатых туристов, для, понимаете, для собственного реноме, для собственного вот какого-то, знаете, показухи. Да, сейчас это разрушено, но это не значит, что это было... изначально воспринималось как-то серьезно.

0: Дальше. Нигде сапог Исламской Республики не ощущается так остро, как в Дубае и Абу-Даби. Иран нанес по Эмиратам сокрушительный удар. 28 марта он выпустил по Эмиратам 398 баллистических ракет, 1872 беспилотника, 15 крылатых ракет, что делает страну главной мишенью после ее союзника Израиля. Последствия оказались драматическими. Рыночная капитализация фондовых бирж Дубая и Абу-Даби сократилась более чем на 120 миллиардов. А 18 400 авиарейсов были отменены. По оценкам Goldman Sachs, объем сделанного с недвижимостью упал на 37% в годовом исчислении. 7 знаковых отелей Дубая, в том числе Армани, Бурдж Аль-Араб, Парк Хаят и Сент-Регис, закрывают свои двери, поскольку почти 2000 номеров отправляются на реконструкцию. Татьяна, гражданка России, возглавлявшая логистическую компанию, которая помогает бизнесу обосноваться в странах Персидского залива, была потрясена тем, как быстро изменилось настроение в Дубае, как среди уже работающих потенциальных предпринимателей. Уже в первые две недели люди говорили, здесь больше нет смысла жить. Они не то, что были напуганы, просто чувствовали, что оно того больше не стоит. Компании начали внезапно ликвидировать свои активы. Предпринимаются попытки поддержать бренд Дубая, преподнести происходящую позитивную новость, мол, сейчас низкий сезон, сейчас самое время для ремонта. Нечто подобное уже происходило во время пандемии COVID-19, поскольку речь идет о диктатуре, лишь слегка приукрашенной глянцем западного либерализма в отношении иностранных резидентов, был введен жесткий запрет на съемку разрушений, наносящий ущерб международному имиджу Дубая. Арестованы по меньшей мере 77 человек за распространение подобных видеоматериалов, грозят штрафы в размере 2600 тысяч долларов. Тюремное заключение сроком до 10 лет. Эти атаки привели к остановке не только туристической индустрии Дубая, но и нефтедобычи в Абу-Даби. Было также приостановлено производство алюминия после того, как металлургический комбинат Аль-Тавилах подвергся ударам ракет и беспилотников. Да, да. Фактически мы говорим о том, что Дубай, как вот этот вот город на песке, что это был абсолютно вот кичевый город, мы уже это про это только что говорили, он приказывает долго жить. Как и все остальные города в Персидском заливе. Вы меня извините, надо быть полным идиотом, чтобы ехать отдыхать вот именно в подобное место. Понимаете, туда ехали все эти фифы из России, знаете, которым делать было нечего. А нормальные люди там жить не будут. Понимаете? Вот и все. Поэтому вот ничего нового тут нет. А то, что у них, они пытаются, как говорится, наложить какой-то вот штраф и так далее, ну, это они говорят. Мы все эти разрушения прекрасно здесь видим. И я не знаю, что там они там запрещают снимать и так далее. Все и так ясно. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Госсекретарь Марко Рубио обсудил в Ватикане международную ситуацию и подтвердил намерение работать на благо мира. Встреча госсекретаря с папой римским Львом XIV продлилась более 45 минут. Иран пока не ответил на предложение США. Тегеран рассматривает сообщение, подчеркнул официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Выборы в Венесуэле состоятся до завершения полномочий Трампа и его администрации, заявил глава Минэнерго Крис Райт и отметил, что излишне торопиться в этом вопросе, так как выборы должны проходить в условиях, когда экономика стабилизирована и движется вперед. Постпред Кубы при ООН указал на абсурдность отрицания блокады со стороны США. Эрнесто Соберон Гусман также отметил, что односторонние санкции, введенные против острова, нарушают международное гуманитарное право и устав ООН. Ливия потребовала от бывшего президента Франции Николя Саркози, занимавшего этот пост в 2007-2012 годах, компенсацию в размере 10 миллионов евро. Сумма материального ущерба соответствует двум переводам, осуществленным ливийским казначейством и спецслужбами в январе и ноябре 2006 года на счет франко-ливанского предпринимателя Зияда Такиедина.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: После 40-50 лет все чаще боль в колене говорит о начинающемся артрите со всеми неприятными последствиями. Лечение начинается с таблеток и уколов, которые не очень помогают. Далее операция. Но не торопитесь. В центре лечения колена Sinai Diagnostics успешно проводят процедуру эмболизации артерий колена.
4: Sinai Diagnostics здесь победили артрит колена и помогут вам надолго забыть о боли. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Синай Диагностикс, 718-615-4100, 718-615-4100.
5: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я продолжаю, что, значит, он пишет, это мы говорим про вот эту статью антиамериканскую достаточно, то есть, ну, мы все равно должны разбирать то, что даже нам не очень сильно приятно. Дэвид Хёрст ее пишет. Остановка производства компании Emirates Global Aluminum наряду с сокращением операционной деятельности на катарском алюминиевом заводе «Каталум» выводит из строя мощности объемом 3 миллиона тонн в год. Это почти половина всего объема производства алюминия на Ближнем Востоке. Как выяснилось, Ормузский пролив является узким местом не только для транспортировки нефти, газа и удобрений, но и для мирового рынка алюминия. Рынок золота в Дубае утратил свой блеск. С начала войны Сингапур вывез из Дубая 1446 килограмм золотых слитков, поскольку инвесторы обеспокоены вопросами страхового обеспечения и возможности оперативного доступа к своим золотым активам. Экспорт ювелирных изделий из Дубая сократился на 80-90%. Компания Pure Data Record Group предостановила инвестиции в регион после того, как два ее центра обработки данных COD в Эмиратах Бахрейне подверглись атакам беспилотников, что привело к сбоям в работе банковских систем и платежных сервисов. Генеральный директор Гэри Вайташек сообщил CNBC, что принятие инвестиционных решений по всем проектам, связанных с центрами обработки их данных, было приостановлено. «Никто ведь не станет, так сказать, бегать в горящее здание», — отметил он. Выбор ОАЕ в качестве мишени не был ни случайным, ни неожиданным. Иран предупреждал всех, кто готов был слушать, о том, что пойдет на такой шаг. Эмираты – плацдарм для израильских интересов. Иранские источники сообщили Middle East изданию, что по данным иранской разведки, роль Эмиратов в этих атаках не ограничилась лишь размещением на своей территории американских военных баз. Один из чиновников заявил, иранская разведка полагает, что Эмираты также предоставили часть собственных и авиационных объектов для проведения операций против Ирана. По словам чиновника, Абу-Даби служит передовым плацдармом для продвижения израильских интересов в регионе. Он высказал предположение, что речь в частности идет об операциях прикрытия израильских атак под чужим флагом, выдаваемых за иранские, на Оман и по меньшей мере еще одну страну. Кроме того, Иран полагает, что сотрудничество включало использование инфраструктуры искусственного интеллекта, расположенной на территории Эмиратов, для сбора и анализа данных, необходимых США и Израилю для выбора целей для ударов. В случае вторжения в Иран Эмираты будут рассматриваться как сторона-агрессора. Об этом в беседе с Middle East изданием заявил один из дипломатов. Тот факт, что Эмираты зашли гораздо дальше своих соседей по Персидскому заливу в деле поддержки американо-израильских атак на Иран, объясняется влиянием одного единственного человека, президента страны Мухаммеда бен Заида, которого часто называют «лаборатория MBZ». Этот принц, получивший образование частной привилегированной школы, за последние два десятилетия нанес миру и стабильности на Ближнем Востоке больше вреда, чем любой другой человек, который приходит на ум, за исключением, пожалуй, Нетаньяху и Моссада. Здесь Акан-Биси занимает в этом списке уверенное третье место. Ну, это, значит, смотрите, откровенная манипуляция. То, что Эмираты общаются с Израилем, это выгодно и Эмиратам, и Израилю. Более того, всем остальным вокруг Израиля и Эмиратов тоже выгодно общаться. Это совершенно не секрет. Это вопрос заключается в том, что именно вот засели какие-то фанатики в Иране, которые считают, что сионисты это враги рода человеческого, понимаете? Поэтому они с ними не общаются. Кстати говоря, персы всегда, да, общались с Ираном. Вернее, с Израилем. В этом проблемы не было. И вообще с евреями. Поэтому Мухаммед бен Заид, он как раз прекрасно понимает, что происходит. Это просто Хёрст, понимаете, просто полная сволочь, что он пишет подобное. Знаете, он манипулирует вашим мнением чистейшим образом. Знаете, ну мы должны это понимать. То есть они, грубо говоря, обознают. Для чего нам нужно это все знать? Для того, чтобы они понять, что фактически вот этот вот принц сейчас находится под ударом. Его могут убить вообще как таковые. Почему? Потому что для того, чтобы общаться с Израилем, нужна смелость. Именно поэтому все остальные с Израилем, и вот в частности саудовцы, с Израилем общаются очень-очень через три бумажки. Именно из-за этого. Понимаете, они боятся связываться с этой бандой сумасшедших фанатиков, которые существуют в Иране, которые существуют у них в своих собственных странах и так далее. Дальше. Мухаммед бен Заид остановил арабскую весну на самом взлете, профинансировав организации свержения Мухаммеда Мурси, первого демократически избранного президента Египта. На минуточку, Мухаммед Мурси, это был, да, демократически избранный президент Египта от братьев-мусульман. А затем, проделав то же самое в Тунисе, он финансировал и вооружал участников гражданских войн в Ливии, Йемене и Судане. Он нанимал снайперов-наемников для устранения видных деятелей йеменского гражданского общества. «Абу-Даби – это троянский конь Израиля», – заявил высокопоставленный саудовский деятель в подкасте Дэвида Хёрста. Он спассировал военных преступников из Дарфура, братьев Хаметти, и снабжал их оружием. Буквально миллионы арабов пострадали в результате этих войн. Даже для Мухаммеда бен Заида все это, что гуся с вода. Потому, подобно проекту Нетаньяху по расширению границ Израиля, МБС планирует превратить свой крошечный эмират в малую Спарту, чье военное и финансовое влияние на Африканском Роге будет несоизмеримо с его собственными размерами. Мухаммед бен Заид построил свою стратегию по израильскому образцу. Он первым скрапировал отлаженный мощный механизм израильского лобби в Вашингтоне. Он использовал это лобби для продвижения тогда еще никому неизвестного саудовского принца по имени Мохаммед бен Салман. Предоставил его клану Трампов. Это стало важнейшей предпосылкой к смещению Апали тогдашнего могущественного наследного принца, министра внутренних дел Мухаммеда ибн Наифа, который в то время считался ЦРУ наиболее предпочтительной фигурой в Эр-Рияде. С тех пор наставник и ученик со скандалом окончательно рассорились друг с другом на почве разногласий по Йемену. Да, у них там, кстати говоря, действительно серьезные очень разногласия, но это не важно. Эти разногласия у них связаны с тем, что они не знают, как продвигать себя вот в Йемене. Там две воинствующие группировки внутри суннитов и еще плюс шиитская группировка, хуситы, которые тоже мешаются под ногами. Айдарус Аз-Зубейди, лидер поддерживаемых эмиратов сепаратистов, объединившихся в так называемый Южный Переходный Совет, был вынужден эвакуироваться из Йемена при содействии эмирата, после того, как его войска проявили чрезмерную самоуверенность, попытавшись захватить порт на южной границе Саудовской Аравии. Теперь Саудовская Аравия и Египет бросают вызов международной сети подконтрольных эмиратов вооруженных формирований в Судане, Ливии и Йемене, переправляя оружие и деньги их военным противникам. Мохаммед бен Заид повышает ставки. Однако Мохаммед бен Заид из не всех людей, что отступают. На прошлой неделе эмираты объявили о своем выходе из ОПЕК. Этот шаг означало нечто гораздо большее, чем просто в соображении от смирительной рубашки нефтяных квот. Он был признан нанести удар по соседу. Саудовская Аравия – самое уязвимое место разрушить картель, который успешно функционировал на протяжении 60-летий. Этот Мохаммед бен Заид снова бросает кости. Он решает, что единственный путь вперед – это удвоить ставки в своей конфронтации с двумя крупнейшими соседями – Саудовской Аравией и Ираном. Но вот здесь надо отметить следующее, что давайте сразу говорить, что когда мы говорим, что они успешный картель, значит, этот картель – это была мафиозная группировка. ОПЕК – это мафия, которая фактически договорилась о том, что они специально держат высокие цены на нефть и контролируют, кто сколько добывает, специально для того, чтобы получать огромные прибыли за счет того, что они фактически шантажируют весь оставшийся мир. Поэтому говорить о том, что это успешный какой-то там, понимаете, нормальный картель, и вообще, что это нормальная система ведения бизнеса в виде установки вот подобного монополии, коррупции полнейшей. Вы меня извините, но это рассчитано на полного идиота, понимаете, может быть, в странах Арабского Востока, чтобы они вот эти кричать, что там Израиль во всем виноват, на самом деле себя не видят в зеркале. То, что Мохаммед бен Заид пытается уйти от квот по добыче и таким образом спустить цены на нефть, это и в его интересах, вообще интересах и западных стран, и вообще как таковых. Потому что если нефть будет ниже ценой, то экономика в любой стране будет идти лучше. Есть совершенно четкая формула, что на каждые дополнительные $10 в плюс, что стоит нефть, экономика в США падает на 0.5%. Это огромное количество. Поверьте мне, 0.5% это огромное количество. У нас весь рост экономики у нас сейчас 2.1% всего. Представляете, если упадет еще половина от цены на нефть. 0,5% от цены на нефть. Понимаете, поверьте мне, это очень много. Поэтому, а есть, чем больше экономика растет, тем больше потребляется нефти, потому что больше нужно энергии. Поэтому, как бы, Эмираты от этого только получают дополнительные прибыли, особенно если они находятся в финансовом каком-то рынке, понимаете? Если они в Дубае пытаются, или в Абу-Даби, они пытаются серьезно развить вот этот вот вопрос о финансовых каких-то институтах, которые будут действовать из Дубая, как какой-то новый финансовый центр мира, что, как говорится, пока мне кажется сомнительным и противоречивым для этого региона, понимаете, потому что, я повторяю, кто будет вкладывать вот в подобные регионы? Это, ну, только полного понимания, что куда больше никуда вкладывать некуда. То есть чисто, вот, знаете, отмыв денег каких-то. Но, в принципе, понимаете, они пытаются уйти от чисто нефтяной монополии. Уйти от чисто добычи нефти куда-то в более современное, потому что они понимают, что и нефть не бесконечная, а деньги всегда будут. Поэтому с этой точки зрения я понимаю, что он пытается сделать. Именно Мохаммед бен Заид. А если деньги, если он говорит про деньги, понимаете, то для чего ему нужно ругаться с Израилем? Понимаете, какие у него счеты с Израилем в Арабских Эмиратах? Никаких. Какие у них там споры с Израилем? Никаких. Nothing. Поэтому ему с Израилем как раз выгодно договориться. В Саудовской Аравии выгодно договориться, если бы они бы провели бы какой-то совместный трубопровод из, допустим, из Арабских Эмиратов в Саудовской Аравии, трубопровод, который шел бы, понимаешь, к Средиземному морю, к той же самой Хайфе, где бы он бы наливался там в танкеры, то от этого бы выиграл и Саудовская Аравия, и Израиль, и Арабские Эмираты, и вообще все, кто к этому трубопроводу бы имели отношение. Все. От этого бы только выиграли. Потому что они имели бы, понимаете, альтернативный путь, понимаете, подальше от этих сумасшедших иранцев, подальше от сумасшедшего Багдада, подальше от сумасшедшего вот этого северной части Ближнего Востока. Где эти турки там, понимаете, мутят воду и так далее и тому подобное. Они могли бы совершенно спокойно за счет этого дали, но они пока не решились на это. Понимаете, и теперь у них, понимаете, спор. Но они, я думаю, ну, Саудовской Аравией. Эмираты договорятся. С Ираном никогда. Никогда. Впрочем, это может быть и признаком слабости, поскольку в результате этого зависимость Абу-Даби от нефти лишь возрастает. Отказ от всех прежних попыток диверсифицировать экономику, развивая туризм, искусственный интеллект и промышленность, также вряд ли найдет понимание в двух Эмиратах, которые зависят от нефти в меньшей степени, чем Абу-Даби. Мухаммед бен Рашид, эмир Дубая, премьер-министр Эмиратов Паэт, привыкший выражать свои мысли иносказательно через многоточие. И все же он опубликовал твит, имевший лишь одно совершенно однозначное значение. Критику в адрес собственного президента. Чиновник, который не стремится к успеху остальных должностных лиц в своей стране, недостоин доверия. Эгоизм в достижении успеха на государственной службе – это предательство оказанного доверия, ибо Родина неделима, написал бен Рашид. Алжир – еще один член ОПЕК, который остался равнодушен к этому шагу. Ну, это то, что они пишут, это опять-таки иносказательно, никто не знает, что на самом деле это означает. То есть он, Херст, манипулирует вашим мнением. В своем ежемесячном интервью для прессы президент Алжира Тибун назвал выход Эмиратов в организации незначительным событием, добавив, что Саудовская Аравия по-прежнему остается главной опорой картеля. Он также заявил, что раскол между Риадом и Абу-Даби носит необратимый характер. Именно так все и выглядит. Саудовский блогер по псевдониму Коламбоус, которого многие считают никем иным, как Саудом Аль-Хаттани, медиа царем наследного принца Мохаммеда бен Салмана, перепостил старую видеозапись выступления министра энергетики Саудовской Аравии Абдель-Азиза бен Салмана Аль-Сауда со словами: «Любой, кто решит сыграть в азартные игры на нефтяном рынке, жестоко поплатится за это». Это произошло после того, как один эмиратский телеведущий сравнил Саудовскую Аравию со страусом, засунувшим голову в песок. Словесная перепалка вспыхнула после иранских ударов по нефтяному хабу Фуджейри. Нанесенных в понедельник. Информационная война между бывшими союзниками вновь разгорелась с новой силой. И огромный риск. Выход из ОПЕК – это огромный риск для Мохаммеда бен Заида. Учитывая уязвимость его эмиратов, малочисленность его вооруженных сил, зависимость экономики от иностранных наемников и трудовых иммигрантов, а также непостоянство Трампа как союзника. Единственное объяснение тому, что Мохаммед бен Заид ополчился на Эр-Рияд сразу после того, как получил удар под дых от Тегерана, заключается в том, что следующим шагом эмира станет объявление о заключении военного пакта с Израилем, окрыленные выход эмиратов из опеки угодил Трампу, но нанес удар по Саудовской Аравии. Ну, он не собирается заключать военный договор с Израилем, но в принципе, этот договор был бы в его пользу. В его пользу. Израиль, конечно, не будет сражаться за Эмираты, и Эмираты не будут сражаться за Израиль. Но какой-то серьезный обмен действиями, и то, что он пытается, вот это, в принципе, Эмираты, понимаете, имеют, сколько в Эмиратах дали население? How many people lives in Iraq, lives in Emirates? Сейчас посмотрим. What population? United Arab Emirates population. Смотрим. Ну, у них не так много там, что там говорим вообще, понимаете, то есть 11 миллионов человек. Ну, это маленькая страна, то есть, понимаете, равная Израилю по количеству. Но Израиль по количеству, понимаете, имеет все возможности для этого. Понимаете? То есть, если Эмираты начнут строить заводы какие-то, фабрики вообще, понимаете, имеют такие огромные деньги, которые они имеют. Они могли бы совершенно спокойно бы, понимаете, организовать промышленность какую-то, понимаете, превратиться из каких-то торговцев, понимаете, с верблюдами, понимаете, превратиться в что-то очень более серьезное. Именно серьезное в смысле, понимаете, плана, как серьезная какая-то индустриальная держава местного значения, регионального значения. Поэтому они могли бы совершенно спокойно играть эту роль. Они должны просто сделать шаг от нефти. Но, понимаете, они, видимо, не могли это сделать, пока командовать Саудовской Аравией, потому что Саудовская Аравия — это тот вот слон в посудной лавке, который им не дает двигаться. А другой слон — это Иран. Вот в чем дело. Никакая другая региональная держава не способна обеспечить физическую безопасность Эмирата, кроме как Израиль. Сам же он, безусловно, сделать этого не может. В действительности, этот военный пакт уже существует. Как сообщила газета Financial Times, Израиль перебросил в Эмираты лазерную систему под названием «Спектр», предназначенную для обнаружения приближающихся беспилотников на расстоянии 20 километров, а также еще одну лазерную установку Iron Beam – «Железный луч». Эта система способна уничтожать ракетами ближнего радиуса действия и беспилотники, и самолеты. Впервые она была применена против Хизбаллы в Ливане. Для обслуживания этих систем в страну прибыл переброшен израильский военный персонал. Один из источников, осведомленной о ситуации, сообщил в Financial Times, речь идет о весьма значительном воинском контингенте. Помимо лазерных систем, Израиль направил в Абу-Даби и Дубай свою систему противоракетной обороны «Железный купол». Растущее военное сотрудничество между Израилем и Эмиратами также наглядно прослеживается по количеству отслеживаемых авиарейсов между двумя странами. Сайты мониторинга полета показали, что на протяжении всего конфликта между израильской авиабазой «Неватим» и Эмиратами курсировали военно-транспортные самолеты. Однако официального объявления заключения военного пакта между Израилем и Эмиратами стало бы настоящим подарком для Нетаньяху, как и для любого израильского лидера, который придет ему на смену. Это обеспечило бы Израилю военную базу и плацдарм далеко за пределами собственных границ, откуда он смог бы продолжать наносить удар по Ирану. Ведь что бы ни решил Трамп, Израиль не откажется от своей конечной цели смены режима в Иране. И не должен отказываться. Но сейчас мы поговорим дальше. Все более открытое участие эмиратской стороны в планах Израиля создает предпосылки для конфликта, который сам по себе может затянуться на десятилетия, задушить зародыши любые попытки послевоенного восстановления по обе стороны Персидского залива. Саудовская Аравия, Катар, Оман, Пакистан и Турция – ключевые региональные игроки в дипломатической, военной и экономической сферах. Не должны просто стоять в стороне и безучастно наблюдать за тем, как реализуются эти планы. У густонаселенных стран региона сейчас появился реальный, неотложный общий интерес – сдерживать Израиль и его союзника. Понимаете? То есть, ну, они, ну, это совершенно вот полнейшая профанация. Они пытаются сказать, что, типа, понимаете, что из-за того, что вот происходит то, что происходит, то они, как говорится, вынуждены действовать. Они подгоняют ситуацию под существующую, или, вернее, понимаете, пытаются объяснить то, что происходит, вот мы поэтому вынуждены действовать. На самом деле нет. То есть, вы понимаете, ситуация такая, что действия Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, понимаете, с Израилем связаны, понимаете, из их нужности, как говорится, и тем, и другим, а не потому что, понимаете, вдруг что-то, рак на горе свистнул. Это очень давно к этому шло. Это чисто статья вас пытается, еще раз повторяю, пытается манипулировать вашими, понимаете, вашими мозгами для того, чтобы вот подтвердить то, что они хотят подтвердить. Перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. После 40-50 лет все чаще боль в колене говорит о начинающемся артрите со всеми неприятными последствиями. Лечение начинается с таблеток и уколов, которые не очень помогают. Далее операция. Но не торопитесь. В центре лечения колена Sinai Diagnostics успешно проводят процедуру эмболизации артерий колена.
0: Sinai Diagnostics. Здесь победили артрит колена и помогут вам надолго забыть о боли. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Sinai Diagnostics 718-615-4100. 718-615-4100.
3: Еврейский мир, газета и веб-сайт русскоязычной Америки предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
5: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из Австралии выяснили, что привычка регулярно пить чай может быть связана с более крепкими костями у пожилых женщин, тогда как чрезмерное потребление кофе, наоборот, с ухудшением состояния костной ткани. Остеопороз – одно из самых распространенных заболеваний у женщин старше 50 лет. После 50 уровень эстрогена снижается, из-за чего кости становятся более хрупкими и возрастает риск переломов. Авторы работы обнаружили, что женщины, регулярно пьющие чай, в среднем имели немного более высокую минеральную плотность костной ткани в области бедра по сравнению с теми, кто чай не пил. Особенно выраженный эффект наблюдался у женщин с ожирением. По мнению ученых, возможная причина – катехины, содержащиеся в чае. С кофе ситуация оказалась менее однозначной. Участницы, выпивавшие более 5 чашек кофе в день, чаще имели пониженную плотность костной ткани. Авторы предполагают, что кофеин и алкоголь могут усиливать негативное влияние друг друга на костную ткань. При этом ученые подчеркивают, что результаты не означают необходимости полностью отказываться от кофе. Умеренное потребление чая может быть простым способом поддержать здоровье костей, а очень высокое потребление кофе, особенно в сочетании с алкоголем, может быть нежелательным. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio. Davidson Radio. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Davidson Radio. 620 AM. Настройтесь.
4: King's
3: Bay Y. Дневной центр для пожилых людей приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросить Елену.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Oh!

0: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
1: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим. Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион». Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Я вот продолжаю нашу тему. Ну, в общем, вот судя по вот этой статье, конечно, там серьезные разногласия между Саудовской Аравией и Эмиратами. И они в последнее время вышли на поверхность. Но там еще вскрывается то, что, во-первых, Эмираты по секретной переписке Тегерана должны были стать типа основной мишенью, и Эр-Рияд об этом Эмиратам не сообщил. То есть это само по себе уже, как говорится, показывает о том, что саудовцы играют и нашим, и вашим во всем этом деле. То есть, понимаете, как бы Саудовская Аравия как бы де-факто против Ирана в целом, но в деталях она уничтожения его режима не хочет. Потому что, понимаете, если уничтожен будет Иран, то на, скажем так, вот в западной части Ближнего Востока, я не говорю про Средний Восток, именно Ближнего Востока, будет господствовать только Израиль. Сирии уже нету, Египет не играет этой роли сейчас, то есть Турция — это Турция там со своими, как говорится, прибамбасами. То есть арабские вообще страны как таковые сводятся на нет, понимаешь, и Иран сводится на нет. То есть саудовцы, понимаете, пытаются, как говорится, и то, и другое сесть сразу на два стула. Я думаю, что у них это, конечно, не получится, но они пытаются это сделать. Поэтому всякое отклонение от заданной ими программы, а программу задают им именно они, вернее, хотят задавать только они. То есть я понимаю, что это вызывает у них крайнее ожесточение, в смысле против любого, кто выступил по этому поводу. Понимаете? Поэтому вот с этой точки зрения мы можем обсуждать о том, что себе думает дальше Трамп. Вот с этим вот мирным договором, который, значит, он пытается сейчас организовать вместе с Ираном. Значит, из последнего, что я слышал, ну, то есть мы обсуждаем опять-таки утечки, потому что четкого представления пока никто не имеет, о чем они говорят, потому что, понимаете, то есть нам говорят 14 требований оттуда, 20 требований отсюда. Я думаю, что большинство из этого, это, то есть, может быть, чем-то близко к истине, но четкого представления мы не имеем. Мы не имеем. Значит, что мы обсуждаем сейчас? То есть, какие были начальные цели этой войны? Ликвидировать возможности Ирана производить ядерное оружие, забрать оттуда обогащенный уран, прекратить производство особенности баллистических ракет или ракет средней дальности, то есть до 300 километров они хотят ограничить это. Ну и в данном случае еще, понимаете, то есть открыть Ормузский пролив без всяких условий. Нельзя каких-то там толах, каких-то там, я не знаю, сборах и так далее и тому подобное. Значит, вот то, что я слышал по последним утечкам, они идут от израильских источников и других тоже, но, в общем, речь идет пока о чем? Что, типа, обсуждается, что обогащение урана не будет производиться 15 лет, после этого, типа, оно будет открыто. Обогащение урана не больше 3%. Какую-то часть обогащенного урана, типа, вроде бы куда-то вывезут в Пакистан. Или в Америку, непонятно. Но я бы в Пакистану бы не доверял по этому поводу, потому что какие будут возможности проверок всего этого. И значит, производство ракет вообще не обсуждается. Значит, если мы обсуждаем подобный мир, вот в таком вот именно аспекте, то мы тогда обсуждаем, грубо говоря, другую версию точно того же, что предлагал когда-то и делал когда-то Обама. Что ж мы тогда ругаем Обаму, если, в принципе, такой же мир, как когда-то предложил и заключил, вот, ну, договор, скажем так, заключил он, мы сейчас его заново обсуждаем. Изначально весь договор Обамы ругался. Из-за чего? Из-за того, что из-за двух самых главных ошибок этого договора. А именно, первое, что он оканчивался после 10 лет. После 10 лет, как бы, то есть, были открыты все рычаги для дальнейшего обогащения и так далее. И плюс он никак не регулировал производство ракет. Если мы это знаем, если у нас уже это было, Этот договор работал какое-то время, там что-то последние годы при Обаме, там, то есть там один год и первый год при Трампе, когда, значит, сертификацию Трамп, кстати говоря, первый год этого, что Иран соблюдает все условия, и Трамп подписал в свое время. Это уже на второй год он вышел и сказал, что нет, этот договор не плохой и так далее и тому подобное. Так для чего мы заключаем такой же в следующий? Ну, в общем, мы сейчас наблюдаем за утечками. Что будет? Понимаете, Трамп там все время что-то обещает, сейчас что-то сделаю, сейчас ужасное, жуткое. Я сейчас с вами что-то сотворю там и так далее и тому подобное. Если вы не сделаете то, если вы не сделаете это. Я думаю, что вот эти вот, понимаете, уже обещания, они уже никого не пугают. Почему? Потому что он так часто это обещает, что это перестало кого-то интересовать. Сейчас я думаю, что это уже кого-то смешит больше. Поэтому вот эти все разговоры о том, что, понимаете, что я сейчас, понимаете, прилечу и это, наверное, надо прекратить делать. Ну, мы увидим. Но, в общем, пока я вот этим вот утечками, которые идут о том, что, о чем они там разговаривают. Я надеюсь, что, может быть, это не есть правда. Мы увидим, конечно. Но если все это подтверждается, то это, конечно, ничего хорошего нам не сулит. Будем надеяться, что это не будет правдой. И что эти утечки, как говорится, не являются правдивыми, что все-таки они заключат что-то более длительное и так далее. Или, понимаете, мы должны действительно говорить о том, что мы не добились этих целей, которые мы хотели. Нужно действительно свержение правительства в Иране для того, чтобы эти цели, мы могли добиться этих целей. Для свержения правительства нужна совсем другая военная операция, намного более серьезная, намного с большим количеством людей, понимаете, и с наземным каким-то контингентом, потому что с воздуха решить это невозможно. Как Израиль не смог, долгое время не мог решить ничего с воздуха в Газе, например, пока не вошел туда с солдатами, так и с солдатами, понимаете, пока не войдет туда в Америку, в Иране, она точно так же решить не может. Это при том, что нам активнейшим образом мешает Турция, Саудовская Аравия, нам мешает Пакистан, нам мешаются фактически все вокруг. Все. Даже наши так называемые союзники и так далее. Потому что они считают, что можно это пересидеть, что это можно каким-то образом пережить. Они не считают, видимо, это угрозой. Они, понимаете, пытаются одновременно и давать по голове Израилю, и как бы не уничтожать Иран. То есть они пытаются, понимаете, и сохранить пугало, и одновременно, чтобы это пугало не угрожало им. Оно так не работает, вы понимаете, потому что когда на Ближнем Востоке появляется какой-то конкретный гегемон или лидер, или какой-то предводитель и так далее, он начинает угрожать вначале врагам, всем, которые враги есть, понимаете, у них у всех общие, а потом и друзьям тоже. Поэтому вот эта попытка усидеть на двух стульях, которые мы видим со стороны и турок, или арабов, и с Ираном, и против Ирана одновременно, я думаю, что это просто выстрелит рано поздно против них. Но они этого пока не понимают. Потом, ну, и с точки зрения израильских интересов, понимаете, мы же знаем, что из себя представляют арабы, понимаете, во всех этих странах, ну, может быть, кроме Арабских Эмиратов, в данном случае конкретного лидера Мохаммеда бен Заид. А и все остальные, мы же знаем, понимаете, что они, понимаете, говорят одно, думают другое, делают третье. Если мы все это знаем, значит, то, в принципе, в интересах Израиля сохранить какой-то вид Ирана, вот такого воинственного, совершенно ненормального, дикого и не желающего сосуществовать ни с кем вокруг. Для чего? Для того, чтобы они постоянно пугали всех этих братьев-арабов вокруг. Именно тогда арабы будут ценить Израиль как дополнительный противовес против подобного Ирана. А если Иран разрушен, если Иран ослаб, то зачем им нужен Израиль тогда? Тогда Израилем можно пожертвовать, тогда надо опять начать копать против Израиля. Потому что Израиль как бы остается следующей силой, которую эти арабы сами ненавидят. Понимаете, то есть вот эта формулировка, что евреи ужасные люди, но шииты еще хуже, она действует в обратном направлении тоже. То есть, если шииты разгромлены, то евреи все-таки ужасные люди. То есть раз шииты в Иране уже разгромлены, значит, евреи в Израиле, это следующая проблема, которая у них остается. То есть теперь давайте громить их. Поэтому с этой точки зрения Израилю, у Израиля такая интересная очень задача. Или полностью действительно уничтожить режим в Иране, чтобы следующий режим был дружественным для Израиля. Тогда, как говорится, эта проблема снята. Действительно дружественный, допустим, там приходит к власти новый шах, который с Израилем начинает ручкаться и так далее. Тогда, понимаете, плевали они на всех арабов, потому что фактически усилился Иран, который будет с Израилем вместе. Тогда это одно. Или не добивать Иран до конца, для того, чтобы Иран продолжал представлять из себя угрозу для всех арабов. Пусть он, как говорится, там творит беспредел в Персидском заливе. Пусть от этого все страдают и плюс, как говорится, набираются злости против Ирана. Не против Израиля, а против Ирана. Пусть они, как говорится, там, понимаете, не затупятся ваши мечи. Говорится, да, дай бог Аллах, чтобы помог вам, чтобы ваши мечи не затупились против друг друга. С этой точки зрения тоже это надо понимать. Потому что если слишком далеко зайти и уничтожить вот эту тяжесть, которая из себя представляет Иран против арабов, то есть получается так, что они то есть Израиль в этом смысле, в принципе, копает еще и сам против себя. Вот в этом вся беда. Что вот таким образом это происходит. Потому что эти играют и туда, и сюда. И вот это надо четко и ясно понимать. Вот с чем мы и столкнулись сейчас. Понимаете? Очень четко и ясно это надо понимать. Поэтому вот эта статья, которую я привел, при всей ее одиозности, при том, что она абсолютно антизападная, это при том, что ее пишет человек, который живет в Англии, родился в Англии, белый, понимаете, абсолютно не араб, он... мы не будем говорить, во что это все превратилось, но так или иначе, даже если он это пишет оттуда, мы прекрасно понимаем, что мы имеем дело с коалицией антиамериканских сил. Причем с коалицией такой тихой, совсем тихой, и даже, вот, значит, как говорится, знаете, которые нож в спину вставляют. Нож в спину вставляют наши союзники в Европе. Тихая антиамериканская коалиция – это Турция, это вот эти саудовцы, это Египет и так далее. То есть они не друзья, и они даже не соратники, они в принципе зависимы от нас территории, когда им это надо быть зависимым, или независимым, когда им не надо. Значит, понимаете, то есть в данном случае им это не надо, поэтому они выступают против нас. И вот это надо четко и ясно опять-таки понимать, без всяких каких-то, не разводя самими с собой, понимаете, каких-то глупостей, что типа вот типа они наши друзья. Они не наши друзья. Никогда ими не будут. Понимаете? Вот это надо очень ясно для себя понять. Ну и, наконец, Израиль. Понимаете, Израиль тоже должен ясно понять свои возможности и ограничения. Я думаю, что в Израиле немножко заигрались вот со всей этой ситуацией. Понимаете, у них нерешенная ситуация с Хизбаллой, у них нерешенная ситуация с Газой, у них нерешенная ситуация, понимаете, то есть они, может быть, должны перестать рассчитывать, что Америка решит для них эту ситуацию. В Америке, Америка сама не готова к этим длительным войнам и не хочет их вести из-за внутренней оппозиции для них. Поэтому... Тут много факторов. Вот о чем ведется речь. Ну, в общем, мы ждем, не дождемся, когда вот эти переговоры что-то скажут. Понимаете, я меньше всего слушаю в этом отношении Трампа, потому что его реплики уводят в сторону от того, что на самом деле есть, и говорят больше о том, что он хотел бы, чтобы было бы, а не то, что есть на самом деле. А на самом деле, я думаю, ситуация

0: этого сдать. Нашими друзьями не являются ни саудовцы, ни турки, тем более, боже упаси. Значит, мы там, понимаете, доверять не можем никому, понимаете? А если мы начинаем доверять МАГАТЭ, а кто в МАГАТЭ наш человек, понимаете? Мы уверены, что у нас там есть свои люди. Может быть, и Израиль есть, может быть, Израиль может это обеспечить, я не знаю. Но вот это вот вопрос, который мы, который вот меня, скажем так, на сегодняшний день больше всего мучает. Это очень непростые вопросы, понимаете? И Трамп пытается это упростить. На самом деле это очень сложный момент. По-моему, он не совсем понимает, о чем ведется тут речь. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые из Австралии выяснили, что привычка регулярно пить чай может быть связана с более крепкими костями у пожилых женщин, тогда как чрезмерное потребление кофе, наоборот, с ухудшением состояния костной ткани. Остеопороз – одно из самых распространенных заболеваний у женщин старше 50 лет. После 50 уровень эстрогена снижается, из-за чего кости становятся более хрупкими и возрастает риск переломов. Авторы работы обнаружили, что женщины, регулярно пьющие чай, в среднем имели немного более высокую минеральную плотность костной ткани в области бедра по сравнению с теми, кто чай не пил. Особенно выраженный эффект наблюдался у женщин с ожирением. По мнению ученых, возможная причина – катехины, содержащиеся в чае. С кофе ситуация оказалась менее однозначной. Участницы, выпивавшие более 5 чашек кофе в день, чаще имели пониженную плотность костной ткани. Авторы предполагают, что кофеин и алкоголь могут усиливать негативное влияние друг друга на костную ткань. При этом ученые подчеркивают, что результаты не означают необходимости полностью отказываться от кофе. Умеренное потребление чая может быть простым способом поддержать здоровье костей, а очень высокое потребление кофе, особенно в сочетании с алкоголем, может быть нежелательным. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
17: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
18: «Анкор».
17: Премьера спектакля
18: «Сделка».
17: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
18: Премьера спектакля «Сделка».
17: Театр «Анкор».
18: Впервые в Нью-Йорке.
19: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
18: Театральная гостиная.
19: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
18: Билеты на... на сайте
19: театр.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем вас!
0: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта с Ираном может занять еще, как он сказал, 2, может быть, 3 недели. Военный министр Пит Хексет заявил, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется, несмотря на события 4 мая. Экипаж иранского танкера «Хьюдж» сможет миновать блокаду США и добраться до Индонезии. Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон подписал закон, предусматривающий введение налогов в размере 9,9% на все доходы свыше 1 миллиона долларов. Люди теперь бегут и богатые из штата Вашингтон. 30 членов Палаты представителей Конгресса Демократической партии обратились к американской администрации с призывом раскрыть данные об израильской ядерной программе. Обвинительное заключение администрации Трампа против бывшего директора ФБР Джеймса Коми основано на совокупности доказательств, выходящие за рамки печально известного поста в соцсетях 86/47. Так заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланшетт. Федеральная служба охраны, которая охраняет президента России, усилила меры по защите Владимира Путина, а сам Путин якобы опасается покушения на себя и опасается переворота. Это данные разведки одной из европейских стран, которые оказались в доступе у журналистов CNN и Financial Times. Певица Бритни Спирс получила год условного срока probation за вождение в нетрезвом виде. И в Нью-Йорке прошел Met Gala, ежегодный благотворительный бал Института костюма Метрополитен Музея, открывающий весеннюю выставку. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент Дональд Трамп заявил в интервью The Hugh Hewitt Show, что урегулирование конфликта с Ираном может занять еще, как он сказал, 2, может быть, 3 недели. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не зацикливается на сроках. «Время для нас не имеет решающего значения», — сказал Трамп. На вопрос, означает ли иранский обстрел Объединенных Арабских Эмиратов окончание режима прекращения огня, президент США ответил: «Я не могу вам этого сказать». При этом он добавил, что Соединенные Штаты так или иначе победят, либо будет заключена, как он сказал, правильная сделка, либо Вашингтон очень легко победит, как он отметил, военным путем. Трамп также заявил, что обязательным условием возможной сделки остается передача Соединенным Штатам иранского высокообогащенного урана. «Да, это часть сделки», — сказал он, отвечая на вопрос, является ли это красной линией. При этом президент попытался снизить значение этого запаса. С точки зрения ценности он не очень ценен. Там речь идет о 450-500 килограммах высокообогащенного урана. Вероятно, сказал Трамп, его нельзя использовать, этот запас. Возможно, они не смогут его достать. По словам Трампа, он все равно хотел бы получить его обратно, чтобы у Тегерана, как он сказал, не было искушения использовать этот материал. В том же интервью Трамп заявил, что Иран не получит ядерное оружие, а Соединенные Штаты уже нанесли тяжелый ущерб его военным возможностям. Он утверждал, что у Ирана нет флота, нет авиации, нет ПВО. И заявил, что американские удары выбили, как он отметил, значительную часть иранского руководства. Ну а выступая на церемонии в овальном кабинете Белого дома, президент Трамп сказал, что у Ирана нет шансов, нет и не было, они сами это знают, сказал президент. Они признают это, когда я с ними говорю, а потом по телевизору рассказывают, что хорошо у них обстоят дела, как хорошо обстоят дела. Трамп вновь заявил, что Соединенные Штаты уничтожили военно-воздушные силы, флот, армию Ирана, а также руководство Исламской Республики. Нельзя допустить, чтобы у них было ядерное оружие, подчеркнул президент. Военный министр Пит Хексет заявил, выступая в Пентагоне на совместной пресс-конференции с главой Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном, что режим прекращения огня с Ираном сохраняется. Несмотря на события 4 мая, когда были обстреляны Объединенные Арабские Эмираты, мы не ищем боя, сказал Хексет, но нельзя допустить, чтобы Иран блокировал невинные страны и их товары, не допуская их в международные воды, заявил военный министр, сообщив, что важная цель американской операции в районе Армении
1: Хормузского пролива, не допустить, чтобы беднейшая часть населения планеты столкнулась с нехваткой необходимого. Цитата: «Если Иран помешает операции «Проект Свобода», то он столкнется с сокрушительной американской мощью. Над Хормузским проливом развернут красно-бело-синий купол», — сказал министр. Генерал Кейн сообщил, что с вступления в силу соглашения о прекращении огня иранцы более 10 раз атаковали американские силы. Однако он отметил, что интенсивность этих нарушений на данном этапе не достигает уровня, необходимого для возобновления полномасштабных военных действий. Ну и при этом экипаж иранского танкера «Хьюч» смог миновать блокаду США и добраться до Индонезии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании «Танкер Трак». По данным со спутников, на которые ссылается компания, иранский танкер «Хьюч» 13 апреля находился в Чабахаре незадолго до введения американской блокады иранских портов. В воскресенье судно подало сигнал у берегов острова Бали, и спутниковое наблюдение подтвердило его местонахождение. В «Танкер Трак» уточнили, что этот танкер, по-видимому, оказался единственным, кому удалось преодолеть американскую блокаду. 4 мая Объединенное Центральное Командование Американской Армии CENTCOM сообщило, что военно-морские силы США с начала блокады Хормузского пролива перехватили 49 связанных с Ираном торговых судов. Губернатор штата Вашингтон Боб Фергюсон подписал закон, предусматривающий введение налогов в размере 9,9% на все доходы свыше 1 миллиона долларов. Фергюсон обещает, что все поступления позволят обеспечить оплату школьных завтраков и обедов, отменить налоги на подгузники и на средства гигиены. Ну, забота о детях – это главное, как известно, когда такие решения принимаются. Но результат, собственно, налицо этого решения. Крупнейшие работодатели штата вывозят из штата Вашингтон свои наиболее прибыльные предприятия. Boeing переводит сотни инженеров и менеджеров в производственную команду программы 787 Dreamliner в Южную Каролину. Это не просто угроза. Промышленный хребет аэрокосмической экономики Вашингтона практически покидает штат. Starbucks переносит свою штаб-квартиру в Нэшвилл, в Теннесси. Компания, которая была символом Сиэтла, инвестирует 100 миллионов долларов в свои новые кафетерии, чтобы обеспечить работой тысячи человек. Но оправдание у законодателей только одно – обложи богатых налогом, и тогда бедные выиграют. Простая математика, которую не учитывают эти законодатели – богатые – это не просто богатые люди. Это богатые люди, которые платят людям зарплаты. Когда уходит Boeing, уходят инженеры. Уходят инженеры, уходят налоги на недвижимость. Когда уходит налоговая база, школы, которые должны были получать эти самые бесплатные завтраки, полностью лишаются финансирования. Калифорния, Иллинойс и теперь уже Вашингтон. Три синих штата в течение 3 лет проводят одинаковый эксперимент и получают одинаковый результат. Наступают, что называется, на одни и те же грабли. Производители уезжают, и вместе с ними уезжает их работа. База налогообложения сокращается, а семьи работников, которым обещали помочь, теперь платят за это все больше. А деньги уезжают в Техас, Флориду, Теннесси и обе Каролины. Это все хорошо вообще понять бы еще и марксисту, мэру Нью-Йорка, Захрану Мамдани. Он обещает обложить богатых налогами в Нью-Йорке и таким образом проспонсировать свои социальные программы и бесплатные супермаркеты. Если это будет реализовано, судьба Нью-Йорка, вот эти все обложения богатых налогами, судьба будет незавидная. Так же, собственно, что и в Калифорнии, Иллинойсе и Вашингтоне. 30 членов Палаты представителей Конгресса от Демократической партии обратились к американской администрации с призывом раскрыть данные об израильской ядерной программе. Израиль официально, как вы знаете, не признает, что является обладателем ядерного оружия. Ну и, видимо, демократы не доверяли президенту Байдену, когда они не спрашивали его о наличии у Израиля ядерной программы. Понятно, что находившийся в деменции 46-й президент Джо Байден мог об этом просто забыть. Теперь спрашивают у Трампа. Вашингтон Пост рассказывает, что письмо, адресованное госсекретарю Марко Рубио, инициировано конгрессменом из Техаса Хоакином Кастро. В нем утверждается, что Соединенные Штаты не имеют права хранить молчание в данном вопросе в условиях войны с Ираном и возможной эскалации. Рист Риск мискалькуляции и применения ядерного оружия, цитирую, в таких условиях не является теоретическим. Конституционное право Конгресса получить полную информацию о ядерном балансе на Ближнем Востоке, опасности эскалации и том, что администрация намерена делать при реализации такого сценария, пишут эти демократические законодатели. Вашингтон-Пост отмечает, что и в администрации президента Трампа есть люди, которые опасаются ядерной эскалации и считают, что красные линии Израиля не очень понятны. При этом не перечисляется, кто эти люди. Израиль на протяжении десятилетий придерживается политики туманности в ядерной сфере. Согласно публикации «Вашингтон-Пост», реализация военной ядерной программы была начата Израилем в 50-е годы прошлого 20 века. А в 1969 году премьер-министр Израиля Голда Мейер и президент США Ричард Никсон договорились, что Соединенные Штаты также будут придерживаться этой политики. Письмо, цитирую, «новый сигнал изменения позиции демократической партии в отношении Израиля и нарастающего разочарования потерь среди гражданского населения в Газе, на Западном берегу и в Ливане, а также израильским лоббированием войны против Ирана», так считает автор статьи Джон Хадсон. Ну, таким образом подчеркивается на самом деле антиизраильская направленность демократической партии США и все больше ее пропалестинская позиция. Издание цитирует специалиста по израильской ядерной программе Авнера Коэна, который отмечает, что письмо нарушает табу, существовавшее в американском политическом истеблишменте более полувека. Но кого теперь в демократической партии с их прогрессивистами такие табу вообще интересуют? Обвинительное заключение администрации Дональда Трампа против бывшего директора ФБР Джеймса Коми основано, как сказано, на совокупности доказательств, выходящие за рамки печально известного поста в соцсетях 8647, так заявил исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш. Бланш выступил в программе Meet the Press на канале NBC в воскресенье и рассказал о предъявленных большим жюри обвинениях против Коми. В них утверждается, что в мае 2025 года бывший директор ФБР осознанно и умышленно сделал, как сказано, угрозу лишить жизни и причинить телесный вред президенту Дональду Трампу. В обвинительном заключении упоминается позже удаленная публикация в Instagram Коми, в которой была фотография ракушек, выложенных так, чтобы читалось 8647. По тексту обвинения это, как говорит Бланш, разумный получатель, знакомый с обстоятельствами, мог бы воспринять как серьезное выражение намерение причинить вред президенту Соединенных Штатов. Но все дело в том, что фраза 86 является, это общеизвестно, сленговым выражением, означающим избавиться от чего-либо или кого-либо. Тогда как 47, как предполагается, является отсылкой к Дональду Трампу, 47-му президенту США. Избавимся от 47-го президента. Вот что такое 86-47, который поместил Коми. Подпись публикации Коми в мае 2025 года гласила: «Классная композиция из ракушек во время моей прогулки по пляжу». Позже Коми удалил пост и заявил, что не знал, оказывается, директор ФБР, что некоторые люди связывают эти цифры с насилием. Откуда у него тогда 86? Что это вообще в его голове 86? Мне даже это не приходило в голову. Что в этой голове приходит в голову, трудно понять. Но я выступаю против насилия в любом виде, поскольку я удалил пост, сказал Коми. Ведущая NBC Кристин Велкер задала Тодду Бланшу вопрос об обвинительном заключении Министерства юстиции. Она спросила, каким образом изображение с ракушками может представлять собой серьезную угрозу жизни президента. Бланш подчеркнул, что федеральное правительство вело расследование в отношении Джеймса Коми на протяжении 11 месяцев. И расследование включало, как он сказал, совокупность доказательств, выходящую за рамки публикации в Инстаграм. Цитирую, «мне не разрешено вдаваться в подробности того, что большое жюри заслушало или установило, как вы понимаете. Но будьте уверены, дело не только в публикации в Инстаграм, которая приводит к предъявлению обвинений», сказал Тодд Бланш в разговоре с Кристин Уэлкер. Затем она спросила, как Министерство юстиции собирается доказать наличие умысла после того, как Джеймс Коми заявил, что не знал о возможной интерпретации его поста как призыва к насилию. Бланш ответил, «вы доказываете умысел так же, как это делается всегда. Вы доказываете умысел с помощью свидетелей, с помощью документов, материалов. Так что, повторю, речь идет не только об одной публикации в Инстаграм», отметил Бланш. Ну и он сказал, что дело будет рассматриваться в открытом судебном процессе, в ходе которого будут представлены имеющиеся у правительства доказательства. Мы говорим о доказательствах самого разного рода. Это и документы, и свидетели. Весь тот комплекс, который мы собрали, добавил Бланш. Велкер спросила Тодда Бланша, должны ли интернет-продавцы, продающие товары с подписью 8746, и их покупатели опасаться, что их привлечет к ответственности Министерство юстиции. «Конечно, нет», — ответил Бланш. «Это публикуется постоянно, эта фраза используется постоянно. Постоянно находятся мужчины и женщины, которые делают угрожающие заявления в адрес президента Трампа. Но далеко не каждое такое заявление приводит к предъявлению обвинений. Есть факты, есть обстоятельства, есть расследования, которые должны быть проведены». Коми отреагировал на обвинение Министерства юстиции в конце апреля, настаивая, что он по-прежнему, естественно, невиновен. Он написал: «Я все еще не боюсь, и я по-прежнему верю в независимую федеральную судебную систему, так что давайте начнем», — заявил он. Но он верит в такую систему, которая его, естественно, оправдает. ФСО, Федеральная служба охраны, которая охраняет президента России, усилила меры по защите Владимира Путина. Сам Путин якобы опасается покушения на себя и переворота, которые могут начать российские элиты. Дестабилизировать режим России может бывший министр обороны Сергей Шойгу. Все это данные разведки одной из европейских стран, которые оказались в доступе у журналистов CNN и Financial Times и еще нескольких СМИ. Данные разведки говорят о том, что президент России Владимир Путин усилил меры безопасности вокруг Кремля на фоне опасений возможного переворота или покушения со стороны собственной политической элиты, согласно европейскому разведывательному докладу, опубликованному расследовательским изданием Important Stories. В докладе описывается лидер, действующий в условиях повышенной угрозы. Он проводит больше времени в укрепленных местах и испытывает растущие опасения по поводу атак дронов и внутренней нестабильности. Некоторые из наиболее серьезных утверждений трудно независимо подтвердить, хотя издания заявляют, что проверило ключевые детали через собственные источники в российских силовых структурах. Доклад указывает на усиливающееся напряжение не только из-за войны в Украине, но и внутри российской системы безопасности. В документе описаны более жесткие ограничения на перемещение Путина, усиленные проверки его окружения и нарастающие трения среди высших чиновников после атак на высокопоставленных военных. Если эта информация точна, меры показывают, что Кремль все больше сосредотачивает внимание и ресурсы на внутренней безопасности, поскольку угрозы внутри страны начинают играть все более значимую роль наряду с внешними факторами. Доклад подробно рассматривает новые протоколы, введенные Федеральной службой охраны ФСО, включая многоуровневые проверки посетителей, ограничения на коммуникации сотрудников, запрет на использование общественного транспорта для них, а также системы наблюдения в домах поваров, фотографов и телохранителей, которые работают с Путиным. Также сообщается, что Путин и его семья перестали посещать свои обычные резиденции под Москвой и на Валдае, и что он проводит длительные периоды в укрепленных бункерах, при этом в некоторых публичных коммуникациях используется заранее записанное видео. В докладе говорится о росте напряженности среди высокопоставленных чиновников после серии резонансных атак, включая убийство высокопоставленного генерала в Москве в конце прошлого года. Согласно документу, высшее командование требовало ответственности, при этом обвинения перекладывались между различными ведомствами. Позднее Кремль расширил меры безопасности для ряда высокопоставленных офицеров. Источник информации остается важным фактором неопределенности. Organized Crime and Corruption Reporting Project отмечает, что документ, этот доклад, предполагает необычайно глубокий доступ к обсуждениям в высших кругах Кремля. CNN также указывает, что разведданные такого уровня трудно подтвердить, и они могут отражать конкурирующие нарративы на фоне продолжающейся войны. Этот повышенный уровень тревоги сопровождается усилением контроля над коммуникациями внутри России. Ранее в этом году Кремль официально заблокировал WhatsApp, отключив более 100 миллионов пользователей. И, как отмечали Reuters и Guardian, это стало частью стратегии суверенного интернета, так называемого, направленной на перевод пользователей на Макс. Это поддерживаемый государством мессенджер Макс, принадлежащий ВКонтакте, компании с тесными связями с Кремлем. Хотя официальные лица описывают Макс как удобный набор государственных сервисов, US Helsinki Commission предупреждала в конце 2025 года, что приложение предоставляет властям доступ к местоположению пользователей и их сообщениям. Также усиливаются попытки контролировать информацию, связанную с этими вопросами безопасности. Important Stories сообщает, что российский медиарегулятор Роскомнадзор недавно потребовал от Apple и Google удалить приложение издания, обвинив его в дестабилизации социально-политической ситуации. Ну и, кстати, по поводу Макса, многие в России говорят, что на самом деле крайне неудобная в пользовании площадка. Ни в коем случае не сравнить с WhatsApp. Певица Бритни Спирс получила год условного срока, probation, за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает CNN. На заседании суда 4 мая адвокаты Спирс от ее имени признали вину в беспечном вождении, как говорилось, в рамках сделки со следствием. Это вообще стандартная процедура для обвиняемых в езде в пьяном виде, если она не стала причиной ДТП. Помимо условного наказания, которое в случае Спирс не будет предусматривать обязательные встречи с надзирающим офицером, певица обязана выплатить штраф и пройти обязательные курсы для водителей, пойманных за рулем в нетрезвом виде. Спирс арестовали за вождение в нетрезвом виде 4 марта в Калифорнии. В начале апреля певица добровольно отправилась в реабилитационный центр. Но мы в свое время как раз говорили об этом в наших программах. В Нью-Йорке 4 мая прошел Met Gala. Это ежегодный благотворительный бал Института костюма Метрополитен Музея, открывающий весеннюю выставку. В 2026 году темой стала костюм арт, а дресс-код сформулировали как «Fashion is art». Участникам предложили рассматривать моду как форму искусства и работать с образом как с художественным объектом. Сопредседателями вечера вместе с бывшим главным редактором журнала Vogue Анной Вентур стали Бейонсе, Николь Кидман и Винус Уильямс. Список гостей традиционно объединил представителей разных индустрий. На ступенях музея появились Рианна и ASAP Rocky, Ким Кардашьян, Джиджи Хадид, Бен Банни, Джоя Кэт, а также Серена Уильямс и Стивен и Айеша Кари. Среди заметных выходов – возвращение Рианны с архитектурным металлическим образом, появление Блейк Лайвли в платье с историческими отсылками, а также экспериментальные решения Джанель Моне и Наоми Осаки. Однако главным событием красной дорожки стало возвращение Бейонсе. Певица впервые за 10 лет появилась на Мэтт-гала и вышла вместе с дочерью Блю Айви, для которой этот вечер стал дебютом. Образ Бейонсе представлял собой сложную конструкцию с так называемым скелетным силуэтом и элементами из перьев. Блю Айви появилась в белом платье с объемным подолом и жакетом, дополнив образ солнцезащитными очками и серебряными туфлями. Вообще, Мэтт-гала традиционно собирает несколько сотен гостей из мира моды, кино, музыки и спорта и остается одним из ключевых событий индустрии, где отдельные выходы становятся частью визуальной истории поп-культуры.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. В Южной Корее робота-гуманоида посвятили в буддийские монахи. Монахи составили 5 заповедей жизни роботов с людьми. В Японии разработали виртуального кота, которого можно погладить. Разработка может быть полезна в психотерапии. В Китае 56 таксистов собрали деньги на лечение собаки, которую сбила машина. Пес по кличке Начальник Хуан живет у местного железнодорожного вокзала, где его часто подкармливают водители. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Дэвидсон Радио. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп сообщил, что США провели очень хорошие переговоры с Ираном. Израиль нанес удар по Ливану впервые после месяца перемирия. На круизном лайнере в Атлантическом океане произошла вспышка хантавируса. 3 пассажира умерли, еще несколько разлетелись по миру, включая США. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 50%, 62% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Comfort Zone» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Comfort Zone» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
8: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
11: Знаешь, какой он красавчик.
12: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
13: Он очень хороший человек.
10: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
14: Операцию я беру на себя.
10: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Да, как хорошо.
4: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».

0: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на волне 620М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Я приготовил для вас сегодня 12 вопросов, 36 вариантов ответов. Надеюсь, что вы с ними справитесь, и у меня будет для вас сюрприз. Сегодня же ведь день радио, и я вас с этим хочу поздравить. Да вас и себя тоже, потому что у меня с радио связано, ну, наверное, половина моей сознательной жизни, уж точно половина сознательной, а может быть даже и немножко больше. И поэтому я готов праздновать сегодня этот замечательный праздник, этот замечательный день, и даже предлагаю вам один сюрприз. Но какой, это будет мной сказано чуть попозже. А пока я хотел бы напомнить о тех, кто поддерживает мои эфиры, и высказать слова благодарности. Во-первых, напомню о том, что Михаил Рисман, замечательный доктор и специалист по лечению боли, в нашем городе работает по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор практикует в Америке уже более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах, и если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз телефон 718-769-7191. Напомню, дорогие друзья, доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. Хотите жить без боли? Обращайтесь к доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. Напомню также, что в нашем городе замечательном работает замечательный, наверное, удивительный, я бы сказал, ни на кого не похожий, центр, трехэтажный центр, который называется Enriched Adult Daycare. Enriched Adult Daycare – это центр с расширенными возможностями. Он приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованное представление и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну и главное, дружить. Принимаются все планы MLTC и программа NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, не хватает только вас. Обратите внимание, центр расположен в Бенсонхерст, но собирает гостей со всего Большого Нью-Йорка. Из Манхэттена, из Квинса, из Бронкса и со Стейтен-Айленда. Поэтому, друзья мои дорогие, вы позвоните, и вас заберут на комфортабельном транспорте, привезут, вы проведете целый день в этом замечательном центре. И скажете: Миша, спасибо. 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и последнее пока сообщение касается агентства Welcome Care. Напомню, что если вы заинтересованы в том, чтобы найти работу, и вы имеете право на работу, и в стране находитесь легально, то агентство Welcome Care немедленно предоставит вам возможности трудоустройства во всех районах Нью-Йорка. Это и в Бруклине, и в Квинсе, и в Манхэттене, в Лонг-Айленде, в Стейтен-Айленде, в ближайшем Нью-Джерси и даже Фараковой, представьте себе, и даже Фараковой. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите дополнительное обучение, получите сертификаты и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-48-50. 718-232-48-50. Лицензированное агентство Welcome Care. Более 20 лет в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты. И плюс еще дополнительно бонусы. Предлагаются целый ряд программ. Программа для тех, кто является ветераном, пережившим Холокост, или дети войны. Вы можете получить программу до 24 часов ухода в сутки. Если по состоянию здоровья вы должны находиться в нёрсинг-хоме, не можете себя самостоятельно обслуживать, но хотели бы остаться дома, такая программа есть, 12 плюс 12, и вы остаетесь дома на своем любимом диване перед своим любимым телевизором. Ну и программа для детей отдельно. Это программа, для детей от мала до 18 лет. Если ребенок старше и у него есть Medicaid, то можно получить помощь на дому до 24 часов в сутки. Но если ребенок мал и еще развивается, то особая программа, педиатрическая помощь, помощь массажистов, логопедов, физиотерапевтов, иглоукалывания, различные занятия развивающими, значит, программами или развивающими играми. В общем, позвоните, и вам расскажут. Это отдельный сервис. Отдельный сервис, который имеется при агентстве. Я как-нибудь выберу момент и расскажу вам об этом более подробно. Подробности вы можете узнать по телефону 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Что ж, друзья, давайте начнем сегодня нашу игру. Начнем ее, как обычно, с регистрации. У вас есть возможность зарегистрироваться на игру. На это у нас с вами целых 1,5 минуты, 90 секунд. Итак, внимание, регистрация. Телефон регистрации 718-303-7570, 303-7570. Набирайте этот номер, у вас есть прекрасная возможность выиграть сегодня бальзам Мустак, получить его в качестве подарка, замечательное зелье. 45 градусов крепость, содержит в себе различного рода питательные вещества, ну, я бы как сказал, питатели, оздоровительного характера, скорее больше, чем просто питательные, оздоровительного характера, то есть это различные травяные сборы, плюс ягоды, плюс коренья, плюс кора, там все, что может приносить пользу человеку, это собрали, и там 58 компонентов, 58, две настойки, в одной 30 компонентов, в другой 28 компонентов. Две настойки вместе, получается 58 компонентов, 45 градусов. Прекрасный продукт. 718-303-7570, 303-7570. Покупайте, кстати, в магазинах города. Я уж не знаю, это прекрасный бальзам. Он по вкусу значительно интереснее, чем рижский, который мы помним еще из Советского Союза. 718-303-7570, 303-7570. Время регистрации у нас еще 17 секунд. Набирайте номер игры, и мы с вами начнем, вот-вот начнем наше состязание. 718-303-7570. 718-303-7570. Время регистрации заканчивается. Ну вот, сколько взяли в игру, столько взяли. Начинаем играть. ...125 игроков на старте первого вопроса. Вполне приличная команда. Давайте я вам представлю первый вопрос. Первый вопрос такой. В Вавилоне почитался Нацир, а в христианской традиции его аналог. Мой подарок – это подсказка ответа правильного на первый вопрос. Я не уверен, что многие из вас на него ответят, но мне бы не хотелось потерять. Мне он показался более сложным, чем тема первого вопроса, поэтому правильный ответ будет под номером один. Итак, в Вавилоне почитался Нацир, а в христианской традиции его аналог – Арарат, Голгофа, Гомора. Знали вы правильный ответ или не знали? Теперь вы знаете.
1: Введите свой ответ.
0: Теперь главное уложиться в 15 секунд. 9 секунд осталось. Что ж, все ответили правильно на этот вопрос. Действительно, Арарат. Нацир – такая же точка спасения. Обратите внимание, точка спасения после Всемирного потопа. Только согласно шумерским мифам, достаточно высокая гора по представлениям живших на равнине шумерцев. То, что миф о потопе проходит сквозь почти все известные мифологии, факт известный. Но то, что горы в основном считались порождением отрицательных сил, известно куда меньше. Миф о потопе – это отрицательное происхождение, сводится на нет. Правильный ответ у нас под номером один – Арарат. В Вавилоне почитался Нацир, а в христианской традиции – Арарат. Место, куда приземлился ковчег. Правильный ответ у нас под номером 1, и мы переходим к следующему вопросу. Вопросу под номером 2. Внимание! Один из самых распространенных сюжетов, на нем изображенных, это подковывание левшой блохи. И что же это такое? Итак, один из самых распространенных сюжетов, на нем изображенных, подковывание левшой блохи. И что же это? Самовар, лубок, пряник.
1: Введите свой ответ.
0: Самовар, лубок, пряник. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. 8-7 секунд, 6 секунд. Происхождение общее. Подсказка такая. Общее происхождение. Время закончилось. Ну, наверное, пришел момент, тот самый момент, когда можно было бы задать этот вопрос нашим радиослушателям, которыми помогают в студии. Телефон студийный 718-303-9090. Один из самых распространенных сюжетов, на нем изображенных, это подковывание левшой блохи. И что же это оно? Самовар, лубок, пряник. Подсказчиков нет. Внимание, правильный ответ. Правильный ответ – пряник. Тульский левша из сказки Лескова и тульский же пряник. Происхождение одного я же и сказал, представил вам эту подсказочку. Эти символы просто должны быть рядом, а для того, чтобы пряник стал красивым, дощечку из груши или березы сушили до 20 лет. Уже потом вырезали в зеркальном отражении рисунок, который предполагалось на пряник поместить. И сюжеты были разные, от прямолинейных сердечек до сложных литературных иллюстраций. Ну вот, левша, как говорится, самый частый сюжет на прянике, потому что и левша тульский, и пряник тульский. Правильный ответ под номером 3. И мы переходим к следующему вопросу. Третий вопрос. Третий вопрос, он немножко из истории. Командир корпуса Радецкий стал известным после чего? Командир корпуса Радецкий стал известным после битвы на Шипке, битве при Ханкинголе, битвы при Ливорно.
1: Введите свой ответ.
0: Командир корпуса Радецкий стал известным после битвы на Шипке, битвы при Ханкинголе, битвы при Ливорно. Есть правильные, есть неправильные ответы. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. На Шипке.
0: На Шипке вы считаете. Что вы скажете? Здравствуйте.
3: Ну, поскольку Радецкий австриец, то Ливорно все-таки ближе к нему, чем Шипка.
0: Ливорно. Хорошо. Итак, дорогие друзья, командир корпуса Радецкий стал известным после... Правильный ответ. Внимание! После битвы на Шипке. Скобелев приказал Радецкому маршем отправляться на Шипку. «Если поспеете к утру, получите крест. Если не поспеете, арест». Конец цитаты. Корпус Радецкого на Шипке покрыл себя славой, а его командир навсегда остался в русской истории и истории Балкан. Правильный ответ под номером 1. Те, кто ответили цифркой 1, переходят дальше. Дальше. Внимание, друзья! Четвертый вопрос. Русский музей выставляет в своей экспозиции что? Картины, костюмы космонавтов, щи да кашу.
1: Введите свой ответ.
0: Русский музей выставляет в своей экспозиции картины, костюмы космонавтов, щи да кашу. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Мишенька. Если русский музей в Питере, то он выставляет это большая картинная галерея. Очень большая.
0: Абсолютно точно. Так оно и есть. Ирочка, спасибо вам. Спасибо, действительно. Государственный русский музей по 1917 год, русский музей, и императорский Александра Третьего. К Крупнейшее собрание российского искусства в мире находится в центральной части Санкт-Петербурга. Современный русский музей представляет собой сложный музейный комплекс. Основная экспозиционная часть музея занимает 5 зданий. Михайловский дворец – это главное здание музея с выставочным корпусом «Бенуа»,

0: Правильный ответ у нас под номером один. Вы молодцы, и мы переходим к следующему вопросу. Пятый вопрос. Михаил Афанасьевич Булгаков написал повесть «Свиное рыло», «Собачье сердце», «Березовые почки».
1: Введите свой ответ.
0: Михаил Булгаков написал повесть «Свиное рыло», «Собачье сердце», «Березовые почки». Но тут думать особенно-то нечего. Вроде как будто бы и так понятно. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
2: «Собачье сердце».
0: Телефон студии 718-303-9090. Просто напоминаю для тех, кто бы хотел дозвониться в эфир и дать свой ответ. А вы что скажете? Здравствуйте.
3: Миша, ну я знаю, все должны знать. «Собачье сердце». Неужели кто-то может...
0: Конечно. Нет, все ответили правильно. А какие еще произведения Булгакова вы помните?
3: Сейчас «Белая гвардия».
0: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита».
3: «Мастер и Маргарита» даже стыдно называть.
0: Стыдно. Спасибо. Но читать же не стыдно. Смотреть, смотрите, сколько постановок они сделали. Вот, мне Бортко больше всего нравится. Она максимально точно подходит к тексту автора, вот так скажу. Хорошо. Итак, «Собачье сердце». Вы правы, действительно. А известный фильм имел на одном из российских телеканалов следующий анонс. Внимание, это смешно. «Бэтмен», «Человек-паук», «Женщина-кошка». Посмотри, как все начиналось. «Человек-собака». «Полиграф», «Полиграф» и «Шариков» в фильме «Собачье сердце». Правильный ответ у нас под номером 2. Хороший рекламный трюк, правда ведь? Согласитесь. Переходим к следующему вопросу. Это у нас уже, дорогие друзья, аж шестой вопрос. Другими словами, середина игры. Что правильно? Что правильно? Правильное что-то только одно, да? Итак, что правильно? Цветок папоротника. Голубой с оранжевым. Не стоит в букете дольше 3 дней. Его никто не видел.
1: Введите свой ответ.
0: Что правильно, цветок папоротника голубой с оранжевым, не стоит в букете дольше 3 дней, или же его никто не видел? Так, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Я думаю, что первое.
0: Голубой с оранжевым. Принимается ваша версия. Что вы скажете? Здравствуйте.
5: Я думаю, его никто не видел.
0: Никто не видел его. Это правильный ответ. Действительно, мифов вокруг этого цветка огромное количество. Но его никто не видел. Цветок папоротника – мифический цветок, открывающий его владельцу клады и тайны мира, дарующий ясновидение и власть над нечистым духом. Согласно славянским поверьям, папоротник цветет лишь один миг в ночь накануне Ивана Купалы. Это на 24 июня. Это по новому стилю, 7 июля по старому. Сорвать цветок очень трудно, тем более, что нечистая сила этому всячески препятствует и запугивает человека, в некоторых случаях лишая рассудка, речи, памяти. Сорвавший цветок папоротника и сохраняющий его при себе приобретает необычные возможности. Он становится прозорливым, может понимать язык животных, видеть все клады, как бы глубоко в земле они не находились. Входить беспрепятственно в сокровищницы, приложив цветок к запорам и замкам, они рассыпятся перед ним. Владеть нечистыми духами, повелевать землею и водою, становиться невидимым и принимать любое обличие. Вот такие мифы. Цветок папоротника никто не видел. Вот как это происходит. Дорогие друзья, мы подошли к середине часа, 4 часа 30 минут в Нью-Йорке. Время нью-йоркское. Нам надо прерваться на короткие новости. Оставайтесь с нами. После новостей мы продолжим.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Канадский скрипач Эшли МакАйзек подал в суд иск на $1.5 миллиона против Google, обвинив в клевете. Поисковик назвал музыканта сексуальным преступником и педофилом. Из-за клеветы в сводке искусственного интеллекта Google был отменен один из концертов скрипача в декабре прошлого года.

0: года. В иске говорится, что Google несет ответственность за предсказуемое повторное распространение клеветнических утверждений через сводку искусственного интеллекта. В Google заявили, что ложная информация больше не появляется в сводке. В Инстаграм 6 мая прошла масштабная чистка подписчиков аккаунтов от ботов. В аккаунтах многих известных людей количество подписчиков сократилось на несколько миллионов. Португальский футболист Роналдо потерял за сутки более 6,5 миллионов подписчиков ботов. У аргентинского коллеги Лионеля Месси пропало почти 5 миллионов. Зачистка коснулась и музыкальных исполнителей. От певицы Арианы Гранде отписалось 5,5 миллионов подписчиков. Почти столько же потеряли Селена Гомес и Бейонсе. Представители соцсети пока не комментировали ситуацию с удалением ботов. В Арканзасе задержали мужчину, тайно проживавшего в подвале дома профессора местного университета и его жены. Семья обнаружила незнакомца благодаря надкушенному пончику. Во время осмотра кладовки под лестницей семья увидела ногу прятавшегося внутри человека. Незнакомец покинул свое укрытие, извинившись перед хозяевами дома. Незнакомцем оказался 41-летний Престон Лэндис. По словам правоохранителей, мужчина, вероятно, укрылся в доме во время сильной непогоды. Полицейские его задержали.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем программу. Напомню, в студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Внимание, седьмой вопрос. Человек, собравшийся делать это, должен выкопать две могилы. Что же он там собрался делать? Спокойно спать? Копать червей? Мстить?
3: Введите свой ответ.
2: Человек, собравшийся делать это, должен выкопать две могилы. Что он собрался делать? Спать спокойно, копать червей или же мстить? Вопрос простой, согласен. Самый сложный пока, по-моему, был первый, да? Ну, так получилось. Я по этой причине вам и подсказал ответ на первый вопрос, потому что он залетел достаточно сложным. Ну, на мой взгляд, сложным. Для тех, кто не знает, угадать, наверное, было не так просто. Правильный ответ под номером 3. Мстить. Перед тем, как мстить, вырой две могилы. Так звучит это. Конфуций был немногословен, молчание он считал одной из главных человеческих добродетелей. Говорят, что когда он ехал в повозке, то смотрел прямо перед собой и не произносил ни слова. Излишнюю болтливость считал серьезным недостатком. И презирал таких людей. Само молчание он называл верным другом, который никогда не изменит. Да-да, не ошибется тот, кто ничего не делает. Кстати, молчание для некоторых действительно могло превратиться бы в золото, но не превратилось. Исследователи жизни Конфуция так и не пришли к единому мнению, кем на самом деле был этот человек. Одни считают его не просто философом, а неким мессией, в словах которого зашифрованы откровения и древняя восточная мудрость. Другие рационально относятся к нему, как к историческому персонажу, с неоднозначными высказываниями и псевдогностицизмом. Но то, что он был умным человеком со своими достоинствами и слабостями, у которого есть чему поучиться, это не оспаривает никто. Правильный ответ под номером 3. Не надо мстить, не надо готовиться к этому. А то придется копать две могилы. Восьмой вопрос. Без духов-помощников не мог обойтись эскимосский кто? Новобрачный, гарпун, шаман.
3: Введите свой ответ.
2: Без духов-помощников не мог обойтись эскимосский новобрачный, гарпун или же шаман. Духи-помощники – ключевое слово. Духи-помощники. Кому они помогали? Вам слово, здравствуйте. Не услышал. Кому помогали?
4: Шаман.
2: Так, а вы что скажете? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, тоже шаман.
2: Шаман. А вы что считаете? сорвался звоночек. Ну, наверное, тоже считали, что шаман. Одним из важнейших моментов в шаманизме является отношение между духами-помощниками и шаманом. Без них шаман не может совершать свои удивительные чудеса, не в состоянии исцелять, путешествовать между мирами, ну и так далее. Суть отношений между духами-помощниками и шаманом заключается в их тесной практической личной связи. Так шаман, в отличие от магов или колдунов, не вызывает духов в западном понимании и не дистанцируется от них. Напротив, его отношения во многом наносят личностный характер, причем порой настолько тесный, что в некоторых шаманских традициях шаман вступает с духами-помощниками даже в сексуальные контакты. Следует сказать, что в некоторых шаманских традициях все же играет роль количество духов-помощников. Например, у эскимосов Аляски сила шамана прямо пропорциональна числу духов, которые находятся в его подчинении. Поэтому у могущественных шаманов их всегда много, но даже это много все равно имеет ограничение и редко превышает 10, максимум 20 духов-помощников. Правильный ответ под номером 3, и мы переходим к 9-му вопросу. Довлатов. Что Довлатов сравнивал с забором? Твердь одного из туалетов в Лен-издате. Еще раз, Довлатов сравнивал с забором твердь одного из туалетов в Лен-издате, свою спину, человеческую память.
3: Введите свой ответ.
2: Довлатов сравнивал с забором твердь одного из туалетов в Лен-издате, свою спину, человеческую память. Ответы ваши разделились, имеет смысл кого-то подспросить. Допустим, вас. Что вы скажете?
4: Думаю, человеческую память.
2: Вы выбрали память. Что вы скажете? Здравствуйте. Непонятно. Что вы скажете? Здравствуйте. Нет, сорвались звоночки. Ну, хорошо, 3 звонка сорвалось. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
5: Ну, если он был человеком с юмором, то, конечно, он имел в виду дверь.
2: Ну, если с юмором, то да. А если он Довлатов?
5: Ну, тогда, значит, я неправильно сказал, если он Довлатов.
2: Хорошо. Ладно, давайте послушаем цитату, которую я вам сейчас приведу. Вот Толкин называл ее зеркалом ушедшей жизни. А Довлатов писал, что память похожа на забор. Каждый старается похабную надпись оставить. Вот это интересно. Интересная версия. Правильный ответ у нас под номером 3. Человеческая память. Мы переходим к следующему, к 10-му вопросу. Внимание, вопрос. Главой эскадры, посланной Александром III во Францию, был назначен контр-адмирал Авилан, потому что, как вы думаете, еще раз, главой эскадры, посланной Александром III во Францию, был назначен контр-адмирал Авилан, потому что. Это такой, знаете, вопрос, может быть, не на знание, но, может быть, на логику, может быть, на размышление. Я поэтому чуть-чуть тяну время, чтобы у вас был момент подумать. Значит, 3 версии. Лучше того, кто лучше всех говорил по-французски. Единственный, который из претендентов говорил по-французски вообще, больше никто не говорил. Или же 3-я версия, он хуже всех говорил по-французски.
3: Введите свой ответ.
2: Главой эскадры, посланной Александром III во Францию, был назначен контр-адмирал Авилан, потому что он лучше всех говорил по-французски, он был единственным, кто говорил, или он хуже всех говорил по-французски. Что вы скажете? Есть какие-либо версии? Здесь как раз, конечно, интересно хоть пару слов с вами обменяться парой слов. Ну вот, давайте вас... Нет, сорвался звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Думаю, что хуже всех говорил по-французски.
2: Хуже всех? Есть какая-то логическая версия, почему хуже всех он должен...
4: Чтобы те, кому он, когда приставали к пристаням, обращался, чтобы они меньше понимали их назначение.
2: Идея понятна. Хорошо, надо сказать, что вы думаете так же, как Александр III. Практически. Итак, императору составили список флотоводцев, критерием в котором было знание французского языка. И Авилан оказался последним, то есть хуже всех знал. Его-то и назначили командующим. Логика императора была простой, как советский плакат военных лет. «Не болтай! Не болтай!» Правильный ответ под номером 3. Вот какая ситуация. И мы переходим к следующему вопросу. Внимание, друзья! 11-й вопрос. Одесситкой в Одессе называют Эйфелеву башню, Статую Свободы, памятник Дюку.
3: Введите свой ответ.
2: Одесситкой в Одессе называют Эйфелеву башню, Статую Свободы, памятник Дюку. Здесь, конечно же, с юмором надо подумать. Версия ответа. Итак, одесситкой в Одессе называют Эйфелеву башню, Статую Свободы, памятник Дюку. Ну, не вижу подсказчиков, хотя версии должны присутствовать. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
6: Статую Свободы.
2: Так, что вы скажете? Здравствуйте.
7: Я думаю, Статую Свободы.
2: Тоже Статую Свободы. Хорошо, а вы что скажете?
8: Думаю, памятник Дюку.
2: Дюку и последняя версия, пожалуйста.
7: Памятник Дюку.
2: Памятник Дюку, хорошо. А вы что скажете тогда?
8: Слушай, ну, одесситкой могут называть только Дюка. Почему, правда, не знаю. Лестницу, я понимаю, могут назвать еще одесситкой. А вот его почему, не знаю. Ну, ему.
2: Понял вас. Версии понятны. Правильный ответ звучал в ваших комментариях. Это Статуя Свободы. А вот... Интересен комментарий, потому что выяснить, почему так. Как продолжают шутить одесситы? Ну, скажите, кто, кроме одесской мамаши, способен выйти встречать гостей в бегудях и с примусом? Конечно, только одесситка. Правильный ответ под номером 2 – Статуя Свободы. И у нас остался один вопрос. Внимание! 12-й вопрос. Чтобы стать охотником, мальчик-эскимос должен убить муху, тюленя, оленя.
3: Введите свой ответ.
2: Как вы думаете, чтобы стать охотником, мальчик-эскимос должен убить муху, тюленя, оленя? Время закончилось. Вам слово, здравствуйте.
6: Так как на Аляске мухи дефиците, то я думаю, что тюлени.
2: Тюленя, что вы скажете? Здравствуйте.
9: Что вы скажете? Алло, здравствуйте, алло.
2: Да, пожалуйста.
9: Отвечаю на ваш вопрос. Вы будете всегда лузером.
2: Надо было бы дослушать вас, но... Вы
7: сами...
2: Конечно,
7: оленя.
2: Да. Хорошо, вы что скажете? Здравствуйте.
7: Мне вообще тюлени жалко, особенно эти бельки, знаете, маленькие тюлени, помните, их показывали такие, знаете, вот смешные, интересные, убивать невозможно. А вот этих оленей там полным-полно, поэтому оленей как-то мне не очень жалко, например.
2: Ну да, вы бы могли такие правила установить. А что вы скажете? Здравствуйте.
10: Думаю, тюленя.
2: Тюленя, оленя, тюленя. Ну хорошо, я предлагаю сделать следующим образом. Давайте мы чуть-чуть, поскольку это последний вопрос, я помню, у нас была традиция прослушать рекламное сообщение, а уже после рекламного сообщения узнать правильный ответ и комментарий. И мы, наверное, так и поступим. Мы сначала послушаем сейчас рекламу, рекламные новости наши. Вот, а сразу после рекламы я вам дам правильный ответ и, соответственно, комментарий к этому правильному ответу. Оставайтесь с нами.
11: Артель.
10: ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
11: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.com.
12: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество ресвератрола, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Итак, у меня был такой вопрос. Вопрос: чтобы стать охотником, мальчик-эскимос должен убить муху, тюленя или же оленя. Правильный ответ был муху. Поэтому и становятся эскимосы охотниками в 3-4 года. Муху убить не такая проблема, даже на севере летом, конечно же. А известный сказочный храбрый портняшка убил 7 мух одним ударом. Вот это славный был охотник. Ну что ж, это такой вопрос на знание, а не на то, чтобы можно было догадаться или, допустим, сделать свой выбор в данной ситуации. Правильный ответ у нас муха. Ответ под номером 1. И у нас есть победитель на 11 вопросе. Муху не выбрал никто на 12 вопросе. Поэтому я вручаю приз тому, кто дошел до 11 вопроса. И вам необходимо будет позвонить по телефону 718-303-8000. Завтра утром уже можно позвонить. Там, начиная с 10 утра. До 3 часов дня на фронт-деске работает Леночка, и она подскажет, где и когда вы сможете получить свои призы. Еще раз напомню, 718-303-8000. Ну, а сейчас я хотел бы вам подарить одно совершенно потрясающее произведение. Поскольку сегодня у нас день радио, то, соответственно, очень бы хотелось, чтобы и песни прозвучали очень хорошие. А у меня одним из любимых исполнителей является Лучано Паваротти, которого я люблю слушать и в машине, и на природе, и просто дома. Вот. И я хотел бы вам сейчас вернуть его голос, дать возможность услышать его пение. Ну, звук идет, только почему-то его не слышно с нашего компьютера. А вот так.

Замечательный голос, совершенно потрясающее звучание. Не было, по-моему, и нет лучше. И, ну что ж, друзья, время прощаться. Осталось буквально пару минут. Я еще раз хотел напомнить о тех, кто помогает нам в эфире. Я не имею в виду только Дмитрия Банникова, Акмаля Такирова. Вот, и Пашу Куклина, а я тем бизнесом, который поддерживает наши эфиры. Еще раз напомню, внимание, Бруклин. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-73-73. Вас привозят и увозят вам, готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD в Enriched Adult Daycare. Есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373, ну или заходите на сайт adultdaycare.com. Также напомню о том, что замечательное агентство Welcome Care предлагает работу тем, кто в этой работе нуждается. Вы можете построить карьеру в этой компании, в этой системе, как в семье. В этом агентстве люди переходят от работников по состоянию, по возрасту и состоянию здоровья могут уже переходить в статус пациентов и все равно остается дружным большим коллективом, где все друг к другу относятся с уважением. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Напомню, номер телефона 718-232-4850. 718-232-4850. Подробности по этому номеру. Welcome Care с нами, как в семье. Обратите внимание на специальную программу для детей. Я не слышал, чтобы агентства предлагали такие специальные программы для детей от мала и до велика, до 18 лет. И еще один телефон, и еще один доктор. Это доктор Михаил Рисман. Доктор имеет офис по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке уже более 35 лет. Офис работает с утра, с 10 утра до 6 вечера. Если вам удобна вторая смена, то есть вы в первую часть половины дня вы заняты, вы можете созвониться и договориться о работе во второй половине дня, пройти все процедуры или получить целый курс лечения. 718-769-7191. На этом я с вами прощаюсь. Еще раз говорю спасибо всем тем, кто помогал в эфире, и Дмитрию Банникову, и вам, уважаемые радиослушатели. Будьте здоровы и до встречи в эфире завтра. Будьте здоровы, пока.

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 7 мая, и сегодня мы начали за здравие, закончили за упокой. Индекс Джонса упал на 314 пунктов, 0,3%, 49 911 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 28 пунктов, 0,4%, 7337 конечная точка. Nasdaq остановился на отметке 25 806, потеряв 33 пункта или 0,15%. Транспортный индекс минус 0,9%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний минус 1,2%. Но, как мы знаем, ничего не может идти только наверх или только вниз. Поэтому мы шли очень долго наверх, и теперь абсолютно нормально, что будет какое-то движение или остановка, или какое-то движение вниз. Нефть упала на 24 цента, $101.03 стоит один баррель Брента. Но у нас Брент был меньше $100, к концу дня он стал 101. Золото плюс 27.90, $4722.20 стоит унция золота, серебро 82.7 за унцию, 1 евро равен $1.17, пятилетние госбумаги дают 4,3%, за 10 лет можно получить 4,382%, и за 30 лет госбумаг можно получить 4,96%. За границей сегодня Англия минус 1,5%, Франция минус 1,2%, Германия минус 1%, Швейцария минус 1,1%, в Азии японский Никей поднялся на 5,6%, Шанхай плюс 0,5%, Гонконг плюс почти чуть больше, чем 1,5%. У нас на Standard & Poor's 500 лучше всех был Datadog плюс 31%, Fortinet плus 20%, Exxon Enterprises 10,6%, плюс Viatris поднялся на 9%, и CrowdStrike поднялся на 8%. Внизу были Zoetris, Poetry, Tapestry, Teradyne, Coherent и Siena. На NASDAQ Datadog, Fortinet, Exxon Enterprises, Zscaler, CrowdStrike были в плюсах. Insmed, Arm Holding, Marvel Technologies, Sandisk, Baker Hughes были в минусе. На индексе Dow, Salesforce поднялся, IBM, Nvidia, Microsoft, Nike поднялись. Упал Caterpillar, JP Morgan, 3M, Chevron и Amazon. Потерял 1,4%. Microsoft сегодня прибавил 6,81, Oracle плюс 56 центов, Meta плюс 3,93, Nvidia плюс 3,67, Mercado Libre плюс 28,87, Palantir плюс 3,26, Berkshire Hathaway плюс 5,25, Snowflake плюс 13,98. Вот, пожалуй, и MasterCard прибавил 9,05. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретной инвестиции, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
4: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Дэвидсон Радио. Мы ставим точки над «и».
6: Следующий риц. Дайте на него луч. Добавь. Да, вот так.
7: В луче прожектора лейтенант СС Ганс Риц.
6: Светлана Ивановна.
8: Я здесь.
6: Почему у Рица нет скрипки?
8: Простите, сейчас принесу, Игорь Павлович.
7: Светлана Ивановна выносит скрипку, отдает ее Рицу и уходит.
9: Я хочу представить вас, Риц, со скрипкой. Вы ведь музыкант?
10: Да. Я учился музыке.

0: Бах, партита ре минор финал.
1: Я исполнял ее на выпускном экзамене.
0: А вы скверно играете, Риц.
1: Вы имеете в виду форшлаги? Они у меня и раньше не получались.
0: Сколько вам лет?
1: 23. Я был еще ребенком, когда Гитлер пришел к власти.
0: Расскажите свою биографию.
1: Помните у Шиллера? Как мне начать? Как речь мне повести разумнее, чтоб ею вашу душу затронуть и притом не оскорбить?
0: Да-да, коварство и любовь, действие третье.
1: Родился в городе Мариенвердер. Отец профессор. Закончил университет в Кёнигсберге. Изучал право. Был председателем суда чести Гитлер-Югенд. По тотальной мобилизации направлен на Восточный фронт.
0: Когда? В 43-м?
1: С конца мая 43-го.
0: Угу. И с этого времени вы в Харькове?
1: Да.
0: Вы служили в войсках СС?
1: Унтерштурмбанфюрер, лейтенант.
0: Какие функции выполняла часть, которой вы командовали?
1: Я руководил ротой СС. Она являлась карательным органом и была прикомандирована к зондеркоманде СД.
0: В расстрелах принимали участие?
1: Да.
0: Ну, расскажите об этом подробно.
1: Начальник зондеркоманды города Харькова, майор Ханебита, сказал мне, что предстоит расстрелять примерно 3000 человек в деревне Надворки.
0: Подворки.
1: Да, и, извините, подворки. Машина, на которой я ехал, прибыла на лесную поляну. Там были подготовлены ямы.
0: Продолжайте, продолжайте.
1: Арестованных разделили на небольшие группы и поочередно расстреливали из автоматов.
0: Среди тех, кого расстреливали вы, были женщины и дети?
1: Были. Помню одну женщину с ребенком. Она прикрыла мальчика своим телом, чтобы защитить. Это помогло. Тогда майор Ханебита сказал мне: «Покажите, Риц, на что вы способны». Я взял у одного солдата автомат и дал очередь. Поверьте, я не испытывал никакого удовольствия, видя их мучения. Но когда майор Ханебита сказал мне: «Покажите, Риц, на что вы способны», как? Как я мог поступить иначе? Меня бы судил военно-полевой суд. Я ведь дал клятву. Вступая в СС, я дал клятву, я не мог ее нарушить. Я клянусь тебе, Адольф Гитлер, фюрер и рейхсканцлер, повиноваться до смерти тебе и тем, которых ты назначил для того, чтобы командовать мною. Я клянусь тебе...
0: Все, уведите его! Уведите. Следующая сцена.
2: Риц кладет скрипку и уходит. Появляется третий подсудимый. Капитан Вильгельм Лангхельд. Высокий, рыжий, с длинным надменным лицом. Ему за 50.
0: Лангхельд, среди ваших бумаг найдено обращение немецкого командования к солдатам. Помните его? Солдат Великой...
3: Солдат Великой Германии, ты будешь неуязвим и непобедим, точно выполняя следующее. Утром, днем и ночью всегда думай о фюрере. Пусть другие мысли не тревожат тебя, знай, он думает за тебя. Ты должен только действовать, ничего не бояться. Ты солдат, ты неуязвим, ни одна пуля, ни один штык не коснется тебя. Нет нервов, нет сердца, нет жалости. Ты сделан из железа. После войны ты опять обретешь новую душу, ясное сердце. Для детей твоих, для жены, для Великой Германии. А сейчас действуй решительно и без колебаний. Для твоей личной славы ты должен убить ровно 100 врагов. Это справедливое соотношение. Один немец равен сотне врагов.
0: И... Вы лично выполнили эту норму?
4: 100 человек?
3: О, да. Я умру с сознанием выполненного долга.
0: Однажды, Лангхельд, вы расстреляли 11 военнопленных, и это была стрельба по движущимся мишеням.
1: Это было в тот день, когда я получил известие, что у меня родилась внучка. Я был очень взволнован.
0: Как вы тогда это называли?
1: Охота на вальшнепов.
0: Скажите, Лангхельд, вы видели газовый автомобиль?
1: Да. Но только один раз, издали.
0: В Харькове?
1: Да.
0: Когда? При каких обстоятельствах?
1: В мае прошлого года. На Чернышевской улице, 76, где размещался штаб СД. Я был там и внезапно услышал во дворе шум и крики.
0: Что там происходило?
1: Погрузка в газовый автомобиль.
0: Я понимаю. Поясните.
1: Во дворе стояла машина. Темно-серая, совершенно закрытая. Туда сажали людей. Больше ничего не знаю.
0: От вас большего и не требуется. Сцена с газовым автомобилем. Дайте свет.
2: Свет Лангхельда снимается. Освещаются стоящие в глубине сцены автофургоны. Появляется женщина в валенках с девочкой.
4: Живу я на Рыбной улице. Рядом с нами был гараж гестапо. И душегубки эти стояли. Однажды машина уже была битком набита людьми. Два гестаповца завели во двор женщину с двумя девочками. Одна из них, меньшая, медвежонок в руках у нее был, стала кричать: «Мама, мамочка, быстрее, а то машина уйдет без нас!» А этой девочке, постарше, теперь моей дочурке, удалось бежать. Мама успела ее спрятать под фургоном, и она уползла. С тех пор замолчала. И даже забыла свое имя. Как тебя зовут, милая? Вот, молчит. Ну, иди, иди поиграй. Я сейчас приду.
2: Девочка уходит.
4: Так ее и зову. Пока. Милая. Может, память вернется? А за мамой с сестричкой захлопнули дверь, завели мотор. Десятки рук застучали в железную обшивку фургона. Люди кричали: «Куда вы нас везете? Откройте! Мамочка, мне страшно! Мама, нечем дышать! Изверги, мучители!»
5: «Мучители! Выпустите нас! Умирайте! Умираем, Боже! Откройте, твари! Кто-нибудь, помогите! Жальтесь, сволочи! Я не хочу! Умираю! Я не хочу! Задыхаюсь!
6: Умираю!
5: Господи! Господи!
6: Я

0: трубач бессильно опускается на станок. Тяжело дышит. Появляется Светлана Ивановна.
1: Что с вами, Игорь Павлович? Может, примите таблетку? Перерыв?
2: Нет. Дальше идем. Давайте сцену с Булановым.
1: Хорошо. Хорошо, Игорь Павлович.
2: Ночной свет на фургон. Появление Буланова. Начали.
0: Из кабины автомобиля, озираясь, выходит мужчина в свитере и сапогах. Отодвинул засов железной двери фургона, вытащил из кузова тяжелый мешок, взвалил его на плечи.
3: Прожектор!
0: Яркий свет ослепил мужчину. Закрыв лицо рукой, он пытается спрятаться, спотыкается, роняет мешок. Из него вываливаются обувь, одежда, детские игрушки.
3: Ваша фамилия? Отвечайте.
4: Буланов, моя фамилия. А что?
3: Вопросы задаю я. Имя, отчество.
4: Михаил Петрович.
3: Год рождения.
4: 1917. А что?
3: Вы работали в гестапо?
4: А, понимаете, тут такое дело...
3: Да или нет?
4: Ну, работал.
3: Кем?
4: А, по специальности шофер я. А что?
3: На каких машинах?
4: На разных. Даймер, БМВ.
3: Нет, меня интересует газовый автомобиль.
4: А, они были у нас в гараже. Из Германии прислали. В январе, кажется, в прошлом году.
3: Что представляла из себя эта машина? Расскажите подробно.
4: А, чистосердечно. Все вам расскажу. Значит так, пишите. Двухосный автомобиль. Тоннаж примерно 5-7 тонн. Мотор шестицилиндровый. А внутри обит оцинкованным железом. На дне кузова решетка. Видите? Люди стоят на ней. Понятно? А из выхлопной трубы через специальный шланг в кузов идет отработанный газ. Вот придумали африцы. Загрузили, значит, машину. Двери закрыли. Шофер сел в кабину, включил газ и все.
3: Вы садились за руль этой машины и включали газ. Сколько вам платили за это, Буланов?
4: 90 марок. Или 900 рублей по-нашему. Паёк еще солдатский давали.
3: Что еще?
4: Да, мелочь всякую, вещи. Те, что от людей оставались. Пальто вот для жены подобрал. Костюм себе, обувку. Ну, все, что получше, немцы себе брали.
3: Достаточно, Буланов.
4: А мне срок дадут? Или вышку? Я же вам все рассказал, гражданин следователь. Не убивайте меня.
3: Встаньте, Буланов, встаньте.
4: Я жить хочу, прошу.
3: Вы добровольно сели за руль душегубки, а теперь рассчитываете на снисхождение? Перестаньте валяться. Встань!
4: Нет, прошу.
0: Буланов поднимается и занимает свое место на скамье подсудимых.
3: Перерыв. Марина, оставь дежурку.
0: Трубач собрал бумаги в синюю папку, в раздумье прошелся по сцене, увидел на станке свою трубу, присел и заиграл.

0: мягко изменилось освещение. Возник Саша с автоматом в камуфляжной форме.
1: Ты сидишь на пустой сцене один и играешь на трубе. Вижу тебя, отец, так ясно, как будто ты рядом. Сейчас ночь. Стою на посту. Ребята спят. Звезды здесь низкие, мохнатые. Второй день стоим в долине. Слева и справа горы. Ни травинки на них, ни дерева. Сплошной камень. В горах укрылась банда. Кличка главаря Косоп. По-афгански Мясник. 2 недели вместе с солдатами-афганцами шли за ним по пятам. Многие сдались в плен, а самому Кособу удалось скрыться. Жжет кишлаки, взрывает колодцы. В одном городке его люди подожгли женский лицей. Наши БТРы примчались туда, но поздно. Они лежали во дворе, отец, мертвые. 43 ученицы. Самый младший 7 лет. А рядом учительница. 12 ножевых ран. Вспомнил наш разговор, отец, о птичке страусе. Казалось тогда, что война — часть судьбы твоего поколения. Родители твои погибли. В тебя, мальчишку, играющего на дудочке, стрелял немец. А видишь, как все повернулось. Кто мы? Освободители или оккупанты? Не знаю, отец. Не знаю.
2: Все, отец, бегу. Допишу потом. Ленке привет. Допишу потом. Допишу потом.

0: Возвращается дежурный свет. Появляется Лена.
1: Игорь Павлович.
0: Трубач увидел Лену. Отложил трубу и пошел к ней навстречу. Обнял. Как-то неожиданно для себя самого. По-отечески, молча и нежно.
1: Я получила вашу записку, Игорь Павлович. Вы меня в театр зайти просили? Да, Игорь Павлович?
2: Да, Лена. Ты мне нужна.
1: Вам нехорошо?
2: Ничего, ничего. Держусь. Только не получается ничего. Опять все переделываю. Суд, понимаешь, он должен стать шире. Надо добраться до истоков, откуда все началось, а времени нет. Короче, нужно перевести кое-какие тексты с немецкого. Сможешь?
1: Конечно, постараюсь.
3: Светлана Ивановна!
4: Я здесь, Игорь Павлович.
3: Устройте Лену за сценой. Столик там и микрофон.
4: Хорошо.
3: Иди, Лена, иди.
0: Лена и Светлана Ивановна уходят.
5: В агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Гудкер». 718-635-3535.
6: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке – 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов – укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов – порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прахин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Фонограмма готова? Дайте свет на гудрун. Музыкальный акцент. Громко. Начали.
0: Луч света высветил женщину лет 50 в элегантном современном костюме. Это Гудрун Гиммлер.
17: Идите сюда! Идите! Назовите свою фамилию.

0: Мой папа.
1: Снимок сделан в Дахау. Из труб концлагеря за вашей спиной валит дым. Чудесный фон, не правда ли? И вы ничего не знали? Ваша фамилия. Отвечайте, я жду.
0: Я Гудрун Гиммлер.
1: Вот записи из вашего дневника. Прочитайте, что вы пишете о своем папе.
0: Стояла изумительная погода, был вечер. Мы сидели на террасе, мама и я. Вдруг раздался длинный громкий звонок колокольчика. Папа. Только он мог позволить себе так звонить. Он привез нам из Голландии много фруктов, зелени и 150 великолепных тюльпанов.
1: Какой добрый семьянин ваш папочка. А теперь послушаем рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Дайте фонограмму. О чем он говорит? Не о тюльпанах ли? Лена, переводи.
2: Цель нашей восточной политики состоит в том, чтобы заселить Европу людьми германской расы. Русских надо расселить в Южной Америке и в Африке. Украинцев мы вышлем в Сибирь. В Белоруссии не должно жить ни одного белоруса. Никакой гигиены, только водка и табак. Лучше было бы обучить их языку жестов. Вполне достаточно, чтобы дети в школах выучили таблицу умножения, но только до 25, и чтобы они научились подписывать свою фамилию. Больше им ничего не понадобится. Мы нуждаемся в них, как в рабах, в интересах нашей культуры. Убивайте каждого, кто против нас. Убивайте. Не вы несете за это ответственность, а я. Поэтому убивайте.
1: В чем дело? Лена! Почему ты молчишь?
3: Из темноты автофургона появляется Лена, подходит к трубачу.
2: Я не могу, Игорь Павлович. Не могу.
1: Стоп! Остановите фонограмму!
2: Неужели это все было? Я...
1: Было, девочка моя. Возьми себя в руки, прошу. Леночка, милая, я понимаю.
2: Простите, я...
1: Ладно, на сегодня достаточно. Ты мне очень помогла. Спасибо.
2: Я пойду.
3: Лена уходит. Трубач поворачивается к Гудрун.
1: А вы нам про тюльпаны.
0: Он был по натуре очень добрым, папа. Любил природу, ведь по специальности он был агрономом. Обожал детей.
1: Да, детей он очень любил. Куда он поехал после Голландии, помните?
0: По-моему, в Минск.
1: Сейчас мы его увидим. Дайте хронику. Эти кадры сделаны в Минске. Вот и ваш папочка наблюдает за расстрелом заключенных. Второй справа, узнали? Залп. Вот еще один. И вдруг с вашим папочкой начинает твориться самая настоящая истерика. Что же произошло? Видите? Из-под груды мертвых тел пытается выбраться девочка. И столько же, сколько было вам тогда, лет 12-13. Свет!
3: Меняется освещение. Кинопроектор прекращает работать.
1: Папа Гиммлер кричит. Папа Гиммлер в ярости. Этот несовершенный метод казни его не устраивает. Ведь по его плану нужно уничтожить 11 миллионов человек. Смерть должна быть массовой. Смерть должна быть дешевой. Он возвращается в Берлин и вызывает к себе штандартенфюрера СС Вальтера Рауфа.
3: Гудрун уходит.
1: Вальтер Рауф, я прошу вас занять место на скамье подсудимых.
3: Появляется адвокат. В белом костюме, шляпе, в руке портфель. занимает место за столом, деловито раскладывает бумаги.
4: Я

0: Протестую. Мой доверитель, сеньор Вальтер Рауф, является гражданином Чили. Он получил чилийское подданство на законных основаниях. Вот документ. Сеньор Рауф, не нарушать законов нашей страны и не вмешиваться во внутренние дела Чили.
1: Появляется Вальтер Рауф. Элегантный, седой, в темных очках. Подходит к адвокату. Дружески похлопывает его по плечу.
2: Агустино, милейший, вы начисто лишены чувства юмора. Не принимайте этот суд как суд. Это, так сказать, игра воображения, театральный прием. Ну, почему бы нам с вами не поразвлечься? Мне даже любопытно, как и за что меня могли бы судить. Их бин Гансор, я весь внимание.
3: Ваше имя?
2: Вальтер Рауф.
3: Воинское звание?
2: Штандартенфюрер СС, полковник.
3: Место работы?
0: Мой доверитель, владелец макаронной фабрики в Пуэнте-Аренас.
2: Агустино, милейший, разве их интересуют мои макароны? Работал в главном управлении имперской безопасности.
3: Должность?
2: Начальник отдела технических и транспортных средств.
3: Расскажите, что вам известно о газовом автомобиле?
2: С вашего позволения, я буду называть его так, как он проходил по нашим документам. Экспериментальный автомобиль для перевозки нежелательных элементов.
3: Поясните суду, что вы имеете в виду под термином «нежелательные элементы»?
2: Боже мой, да это же всем известно. Коммунисты, славяне, евреи, цыгане и прочие враги Рейха.
3: Когда и при каких обстоятельствах вы разработали проект газового автомобиля?
2: Идея принадлежит не мне.
3: Поясните.
2: Великие изобретения рождаются подчас весьма неожиданно. Так вот, в Главное управление имперской безопасности пришло письмо из Розендорфа. Это маленький городишко на юге Баварии. От одного добропорядочного немца.
1: Луч света вводит на сцену Шоймера. Это невзрачный человечек в белом медицинском халате.
4: Я Юлиус Шоймер, фармацевт, член Национал-социалистической партии с 1936 года. В прошлую пятницу меня постигло большое горе. Моя собачка, незабвенная Гретель, скончалась. Вас, наверное, удивит столь неожиданное начало моего письма. Более того, вы даже возмутитесь, что какой-то Шоймер вздумал вас отвлечь от дел государственной важности. Но я бы никогда не посмел этого сделать, если бы не обстоятельства гибели моей бедной Гретель, о которых я считаю своим патриотическим долгом сообщить вам. Каждую пятницу я езжу в Мюнхен за товаром на главный аптечный склад. У меня старенький Блиц-Опель с закрытым кузовом. Гретель я всегда брал с собой. Лапочка моя, она так обожала наши совместные путешествия. В ту роковую для нее пятницу Гретель, как всегда, с веселым визгом прыгнула в фургон. Я закрыл его, включил двигатель, и тут, как назло, прибежал мой помощник и позвал меня к телефону. Разговор длился довольно долго, а мотор, заметьте, продолжал работать. После этого я сел в машину и поехал в Мюнхен. Получил товар. Открываю фургон. Она заснула. Лапочка моя. Навеки. Моя оплошность стала причиной ее гибели. Оказалось, трагедия произошла в результате повреждения выхлопной трубы. Отработанный газ, а окись углерода, проник через ржавое днище, и моя Гретель тихо заснула. И вот я тогда подумал, почему же нашей цивилизованной стране не применять к врагам Рейха такой гуманный способ ликвидации? Я не инженер, полный профан в технике, но считаю своим долгом довести до вашего сведения эти патриотические мысли. Хайль Гитлер. Юлиус Шоймер. Фармацевт.
1: Уходит.
3: Один добропорядочный немец дает идею, а вы притворяете ее в жизнь. Не так ли, Рауф?
2: Простите, а у вас есть доказательства моей причастности к этому?
0: Вот именно. Пока что все это голословно.
3: А вы думаете, Рауф, что уничтожили все улики?
1: Открывает синюю папку, вынимает несколько листов большого формата.
3: Вот. Это технический заказ фирме Гаупшат на постройку газового автомобиля. Читаю. Чтобы углекислый газ поступал быстрее, следует прорезать в верхней стенке два отверстия. Лампочки в кузове не нужны, так как при закрытых дверях груз начинает стучать в двери. Это объясняется тем, что в темноте груз тянется к свету. Груз! Детально разработанный технический проект. Чертеж в плане, в разрезе. Чья подпись? Вальтер Рауф, штандартенфюрер СС.
2: Ну что же, могу признать, мы заслужили высокую оценку рейхсфюрера Гиммлера. Работали как звери.
0: Мой доверитель имеет в виду, что была очень напряженная работа.
3: Как звери. Лучше не скажешь, Рауф. И вот автомобиль готов. Его надо проверить в действии, не так ли? Зачитать подписанный вами акт испытаний, или вы сами расскажете об этом?
2: Эксперимент был проведен в концентрационном лагере Заксенхаузен. Был отобран груз.
3: Сколько и кто?
2: 40 пленных офицеров. После этого начали серийное производство.
3: Куда направлялись машины?
2: В Мариуполь, Краснодар, Харьков, Ригу, Ставрополь.
3: Продолжайте, Рауф.
2: Эксплуатацией машин занималось другое ведомство.
3: Нет, Рауф, это ложь. Вы следили за каждым шагом этих чудовищ. Ведь это было ваше детище, за которое фюрер пожаловал вас железным крестом.
0: Второй степени. Вот документ.
3: В архивах Главного управления имперской безопасности захвачены рапорты. Они адресованы вам. Начальники зондеркоманд обращали ваше внимание на необходимость усовершенствования этих машин. Вот, например. Из-за плохого состояния дорог происходит разгерметизация фургонов. В Таганроге испортилось тормозное устройство. В Мариуполе в нескольких местах произошла поломка манжетки. Кузов не загерметизирован. Происходят утечки газа. Солдаты жалуются на головные боли после каждой разгрузки.
1: Хватит! Садится на свое место и глотает таблетку.
0: Сеньор Рауф страдает гипертонической болезнью. Вот справка госпиталя Святой Изабеллы. Прошу не волновать моего клиента.
2: Агустина, милейший, я абсолютно спокоен. Но, черт возьми, сколько сведений просочилось о том, что составляло важнейшую тайну Рейха.
3: Да ваша тайна перестала быть тайной уже на первом судебном процессе в Харькове. Мир еще не знал о газовых камерах Освенцима. Он не знал о кошмарах Бухенвальда, но он содрогнулся, этот мир. Всеми своими материками содрогнулся, услышав о самом чудовищном способе уничтожения людей. И притом от самих исполнителей.
2: Подлые трусы, изменники. Трое немцев в Харькове забыли о присяге. Разве так поступает подлинный ариец? Лучше смерть.
3: Так что же ты... Почему же вы, штандартенфюрер, не покончили с собой тогда в мае 45-го?
2: Пулю в лоб? Ух, какой вы хитрый. А я, знаете, чертовски люблю жизнь. И потом судьба шепнула мне. Ты еще послужишь Рейху, Рауф. Жертвуют пешками. А я был фигурой.
3: Нюрнбергский трибунал приговорил вас к смертной казни, Рауф. К большому сожалению, заочно.
2: Я читал эти репортажи из Нюрнберга. Чудное время. Лежишь в шезлонге на берегу океана, и мерный рокот волн услаждает твою душу. Вот когда я пришел к мысли, что после отлива неминуемо наступает прилив. Неминуемо. Надо только суметь дождаться своей волны.
3: Как вам удалось бежать в Южную Америку?
0: Протестую, сеньор Рауф. Прошу вас отвечать в самых общих словах.
3: Нам известно, что в конце апреля 45-го года вы попали в лагерь военнопленных в Италии, город Римини. Не так ли? При каких обстоятельствах вам удалось бежать?
0: Сеньор Рауф.
2: Подробностей не сообщаю. Было много помощников и друзей. Многим из них мои показания могли бы навредить. Скажу только, что было организовано четко, по штабному.
3: Тогда я вызываю свидетеля. Свидетель, пожалуйста, войдите.
1: Входит свидетель Алоис Худал. Он в черной мантии и пурпурной шапочке. В руках четки.
3: Назовите вашу фамилию.
5: Алоис Худл.
3: Ваш духовный сан?
5: Епископ.
3: Расскажите о вашей деятельности до войны.
5: Был профессором теологии, по специальности Ветхий Завет.
3: Как вы относитесь к национал-социализму?
5: Пытался увязать это учение с религией.
3: В одном из своих трактатов, опубликованных в 1936 году, вы объявили Гитлера преемником Карла Великого.
5: Он был великий человек.
6: Браво, епископ!
3: Какой пост вы занимали в Ватикане?
5: Возглавлял Институт Святой Марии.
3: И в чем заключалась ваша деятельность?
5: В благотворительности. Именем всемогущего Бога я старался прийти на помощь тем, кто нуждался в спасении души своей.
3: Даже если это была душа преступника?
5: Долг церкви – спасать падшие души.
3: Посмотрите внимательно на этого человека. Вам знакомо его лицо?
6: Святой отец, мне ничего не угрожает. Я нахожусь под защитой правительства Чили.
3: Итак, знаете ли вы этого человека?
5: Знаю.
3: Где вы увидели его впервые?
5: В лагере военнопленных в городе Римени. Он пришел ко мне на исповедь.
3: И что же вы сказали ему?
5: Я сказал, всяк погрязший во грехе пусть придет и низложит у стоп Марии свое горькое бремя. Пресвятая Богоявленная Дева Мария, сын мой, ждет твоей исповеди и не замедлит напоить тебя из чаши своего милосердия.
6: Он сказал мне, сожги униформу, выбрось ордена и сведи эсэсовскую татуировку.
3: И вы все выполнили?
6: Все, господин следователь. Даже обрезание сделал. А что, мне не жалко.
3: Что было дальше?
5: Дальше? Билет на теплоход до Эквадора.
3: Вы его спасли. Спасли это чудовище от справедливого возмездия.
5: И ни в чем не раскаиваюсь. Христианская церковь учит любить врагов и прощать им обиды. Сеньор Рауф, молитесь, сын мой, дабы Создатель ниспослал свою милость вам, вашей семье и вашим близким. Аминь.
1: Осеняет Рауфа крестным знамением и, шепча молитву, удаляется.
6: Ну вот что, будем кончать комедию. Мне надоело сидеть за этой загородкой.
7: Да, да, сеньор Рауф. С вашего позволения, я удаляюсь. Не забудьте, вас тоже ждут неотложные дела.
1: Уходит.
3: Дела? На макаронной фабрике? Или, может быть, в чилийской контрразведке?
6: И все вы знаете, господин следователь. Да, не буду скрывать. Мой опыт кое-кому пригодился. А вы хотели, чтобы я пустил себе пулю в лоб? Отлив и прилив – великий закон жизни. Я дождался прилива и стал нужен. Создал образцовую службу. Картотеки, камеры, средства дознания. Все под землей.
1: Рауф надвигается на трубача.
6: Бьют – не слышно. Отдают Богу душу – не видно. Колония «Дигнидад». У любого чилийца дрожат коленки и пересыхает во рту от одного только названия – «Дигнидад». Может быть, вы хотите побывать там? Ведь вы очень любознательный человек, а мы любим любознательных. С ними интересно работать.
1: Трубач отступает в глубину сцены, к железным дверям фургона.
6: Ну как, поменяемся ролями, а? Ведь это театр, и все в нем возможно.
1: Вбегают двое охранников.
6: К нам прибыл гость на экскурсию. Покажите ему наше владение. Это наши лучшие экскурсоводы.
1: Охранники открывают двери фургона. Из глубины выходит и останавливается на краю площадки мужчина с бородой. Это чилийский журналист. Руки его скованы наручниками.
8: Люди! Колония «Дигнидад» — это целая община бывших гитлеровцев! расположена в провинции Линарес, в Кордильерах. Кладбище, аэродром, радиостанция, все свое. Повсюду огромные черные псы, но самое страшное – подземелье. В стены вмонтированы огромные печи. В печах горят люди.
1: По сигналу Рауфа охранники захлопывают дверь, открывают вторую. Там молодая женщина в разорванном платье со следами побоев на лице.
9: Меня привязывали к металлической кровати. Клейкой ленты к различным частям тела прикрепляли металлические пластины. Самые тонкие из них водили под ногти, в нос, рот и уши, наталкивали липкой массы, похожей на пластилины, подводили контакты. Мои крики записывались на магнитофоны, которые...
10: Закройте дверь!
6: Впечатляет.
3: Я обвиняю вас, Вальтер Рауф, штандартенфюрер СС.
1: По знаку Рауфа охранники сбили с ног трубача и окружают его.
6: Ну-ну-ну, ребята, не увлекаться. Ступайте-ка. Мы ведь еще не пообщались с этим человеком.
1: Охранники уходят. Рауф подходит к трубачу.
6: Если... Он еще жив.
1: Пинает его ногой. Трубач с трудом поднимается.
3: Я обвиняю вас, Вальтер Рауф, в уничтожении города с населением 250 000 человек.
6: Что? Какой город? Вам отшибли мозги, господин судья.
3: Именно столько было уничтожено в машинах смерти. А сколько сгинуло здесь, в колонии... История еще неизвестна. Целый город. Врачи и музыканты. Пекари и почтальоны. Там рождались бы дети и пели птицы.
6: А вы поэт, господин прокурор. Позвольте, сколько уничтожили американцы в Хиросиме? Раза в два больше? Кого-нибудь судили, а? Я что-то не припомню. А сколько ваших на Колыме погибло? Кто ответил за это? Лагерная пыль, да? Это ли не фашизм? Только свастика не на рукаве, а здесь, в голове и сердце. А это страшнее, правда? Сынок-то ваш со звездочкой на каске чужую землю топтал. А вы за меня взялись? Разве это справедливо, господин обвинитель?
1: Рауф вскакивает на подножку автофургона. Взревел мотор. Изменилось освещение. Сцену заполнили молодчики и громилы. Прыгают, кружатся. Блики причудливого света. И кажется, будто чудовищная колымага снова несется по дорогам земли.

0: Сцена медленно освещается. Остался только один из молодчиков. Грузный человек в челме и маске. Трубач, пошатываясь, подошел к нему.
1: Это ты? Ты Косоп?
2: Да, господин.
1: Ты убил моего сына за то, что он пришел на твою землю?
2: Да, господин.
1: Но мой сын хотел, чтобы люди твоей земли жили лучше.
2: Нет, господин. Он принес нам огонь и смерть.
1: И тогда ты закопал мину на его пути, да?
2: Нет, господин. Я закопал мину после. Он сжег мой дом, а там сынок мой сгорел. Баязит его звали. Полтора годика ему было, господин. Баязит.
0: Исчез. Растворился во тьме Косоп. Трубач взял трубу. Вышла женщина в валенках с девочкой.
3: Его Славиком звали, сына моего.
1: Баязит его звали. Полтора года было, только ходить начал. Баязит.
3: А моего Славиком звали.
1: А моего...
0: Тяжело дышит трубач. Опустился на станок. Держится за грудь. Падает труба из онемевших рук.
4: Актеры, дорогие актеры, сдайте костюмы и реквизит. Работа над спектаклем приостанавливается до особого распоряжения. Монтировочному цеху поставить декорации спектакля «Ночь ошибок». Гражданская панихида состоится в нижнем фойе. В нижнем фойе театра в 11 послезавтра.

0: Его Игорь Палч звали, трубача нашего, а сына Саша. Рядом теперь в одной оградке. А тебя, милая, как мама назвала, а? Ну, вспомни, вспомни. Таня, Татьяна, Галя, Оксана, нет, Олеся, Ирочка, Оля, Алёнушка, нет, Светлана, Александра, Наташа. Наташа, Наташенька.
1: Надя.
0: Надя, Наденька, Надежда. Надежда.
2: Девочка поднимает лежащую на станке трубу.

505 дней до Нюрнберга. Адаптация драматической истории Зиновия Сагалова. Радиоспектакль. Действующие лица и исполнители. Текст от автора Инна Еселевская. Трубач Александр Васютинский. Саша, его сын, Рустем Галич. Кочура Андрей Федорович, в прошлом председатель городского совета, Михаил Братславский. Лена, студентка, Оля Михайлова. Светлана Ивановна, помощник режиссера, Наталья Кардо. Ланхельд, капитан военной контрразведки, Егор Хохлачев. Риц, унтерштурбанфюрер СС, Вадим Кролл. Рецлов, старший ефрейтор гестапо, Эдуард Толоконников. Буланов, шофер, Дмитрий Куан. Гудрун Гиммлер, Валерия Коренная. Вальтер Рауф, бывший штандартенфюрер СС, военный преступник, гражданин Чили, Александр Ноткин. Юлиус Шоймер, фармацевт, Павел Шату. Алоис Худал, епископ, Роман Фрейд. Адвокат, Карло Виларди. Кособ, Эдуард Толоконников. Женщина в валенках, Елена Строганова. Чилийский журналист, Вадим Кролл. Молодая женщина, Инна Еселевская. Девочка, Оливия Левин. Звукорежиссер спектакля Александр Федоренко. Продюсер Наталья Кардо. Режиссер-постановщик Арнольд Швецов. Спонсоры: радио Дэвидсон 620 АМ, шахматная школа «Белая ладья» под руководством Михаила Каца, президент Доня Хаселева. Спектакль записан в студии радио «Дэвидсон», Нью-Йорк, 2023 год.

0: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
1: «Анкор».
0: Премьера спектакля
1: «Сделка».
0: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
1: Премьера спектакля «Сделка».
0: Театр «Анкор».
1: Впервые в Нью-Йорке.
2: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
1: Театральная гостиная.
2: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
1: Билеты на сайте
2: theater.com и по телефону 718-266-3393.
3: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас!
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
7: Что это?
8: 620 АМ.
9: В Нью-Йорке 6 часов утра.
10: WSNR, Jersey City.
9: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
12: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
13: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса «На итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
9: Дэвидсон Радио.
14: Мы любим Нью-Йорк.
15: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
16: Такой противный!
17: Такой большой! Он безумец!
9: Сева Каплан.
18: Сева Каплан.
9: Толковище.
19: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Севой Капланом. Сева, это я. Вася на подходе, он, в принципе, уже здесь был. Я немножко зашиваюсь сегодня, даже одну лампочку не включил. Сейчас, секунду. Вот так. О, все, супер. Так, камеру чуть-чуть сюда переставим. О, все, теперь нормально вроде. О, поздравляю всех с началом последнего дня рабочей недели. И переходим к зачитке новостей. Первое – это What's News Worldwide. Глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что западные силы пытаются руками Украины сорвать празднование Дня Победы в России. И буквально его слова такие: «Возрождающимся на Западе нацистам пощады не будет». Мэр Москвы, это столица России, Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 61 беспилотника на подлете к столице вчера, а сегодня сообщают о массированных атаках украинских беспилотников на регионы России. И в полночь вступила... Привет, Василий. Это Василий, мой сокамерник. В полночь вступило в силу объявленное Москвой одностороннее прекращение огня на 8 и 9 мая. Зеленский отказался поддержать краткосрочное перемирие, напомнив, что Россия отказалась от предложенного им режима тишины с 6 мая и сообщил об ударе по нефтяному объекту в Ярославле, что подтвердила местная власть. В зоне отчуждения в Чернобыле начался масштабный лесной пожар. Предполагаемая площадь его составляет более 1100 гектар. Иранские военные заявили, что Соединенные Штаты нанесли удары по двум кораблям, входящим в Ормузский пролив, а также по иранской территории. Американские военные заявили, что открыли огонь в ответ на иранские атаки американских военных кораблей к востоку от пролива и к югу от порта Чабахар, а Трамп заявил, что перемирие продолжает действовать. Федеральный торговый суд, то есть он называется так, The Court of International Trade, постановил, что у Трампа нет полномочий вводить новые глобальные тарифы после того, как предыдущий набор тарифов был отменен Верховным судом в феврале. Решение суда признало недействительной попытку Трампа ввести новый тариф в 10% на товары практически каждой страны, ссылаясь на полномочия по разделу 122 торгового закона. Сегодня будет скачок вверх на бирже точно. По этому поводу, если не случится что-то экстраординарное. Суд в своем решении 2 против 1 заявил, что новая заявка президента на введение широких тарифов не соответствует критериям, установленным торговым законодательством для разрешения импортных надбавок. В результате, по мнению суда, прокламация Трампа недействительна, а тарифы, наложенные на истцов, не санкционированы законом. И немедленное влияние этого решения может быть ограниченным. Тариф 10% по 122 разделу должен был истечь в июле, предстоящем июле, после чего администрация планировала перейти на другие тарифы. Торговая комиссия также отказалась вводить универсальный судебный запрет против правительств, что означает, что импортеры по всему миру, похоже, не получают мгновенного облегчения по этому решению. Но все равно рынок – штука импульсивная. Я бы сегодня советовал вложиться, ну, широко там, в S&P 500. Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на использование американскими военными баз и воздушного пространства, введенные после начала операции Соединенных Штатов по открытию Ормузского пролива. Рубио Марко, я, кстати, смотрел вчера его пресс-конференцию, очень впечатлен, смотрел все полностью. У меня насчет него было неправильное представление. Я думал, что это все так, просто ставленник Трампа, вокруг него одни полуидиоты. Ну, почти все или сумасшедшие, но Рубио, безусловно, умен, образован, вполне на уровне министра иностранных дел, абсолютно не заплывал ни в каких вопросах. Так вот, Рубио обсуждал средневосточный, так скажем, не ближний, а средневосточный мир с Папой Львом, нашим американским Папой Римским, в переговорах, последовавших за критикой Трампом, понтифика. Ну и Рубио явно, значит, пытается как-то сгладить это, потому что христианам это не по нраву, а их хватает в нашем избирательном пространстве. Трамп и президент Бразилии Лула встретились. Это мужчина, кстати, кто не знает, как бразильские фамилии получаются. Встретились в Белом доме, пытаясь восстановить напряженные отношения между обеими странами. Но, по-моему, это без шансов. Потому что Лула крайне левый, а Трамп с такими ничего общего не имеет. Он скорее находит общее с такими, как Путин. Британский... Василий, кончи... Сейчас уберу нафиг. Британский миграционный чиновник и гонконгский торговый чиновник признаны виновными в помощи Китаю в шпионстве за диссидентами в Великобритании. То есть Китай в этом плане действует там, в Британии Великой, то же самое, что и тут, в Соединенных Штатах. Это все с международкой. Теперь по поводу бизнеса и финансов. Французские прокуроры вызвали Илона Маска в Париж для предварительных уголовных обвинений в рамках масштабного расследования его соцсети X. S&P 500 и Nasdaq отошли от вчерашних рекордов, снизившись, соответственно, на 0,4% и 1%, а Dow припал на 0,6%. Количество заявок по безработице у нас в стране выросло на прошлой неделе, но оставалось относительно низким, поскольку работодатели воздержались от массовых увольнений. Торговцы Shell воспользовались резкими ценами на нефть, вызванными войной в Иране, чтобы привести прибыли британской этой самой энергетической компании к лучшему кварталу за два года. Сейчас, кстати, волатильность на нефть сумасшедшая. Люди, которые понимают, зарабатывают хорошо. У меня есть один знакомый, который удивительно рано увлекся этим делом. Ему было лет, наверное, 15. Именно нефтью. И в результате получил образование и работает очень успешно по этой части. Филипп, я тебя имею в виду. Акции национальной спутниковой компании Hawkeye 360 выросли в дебюте на публичном рынке. То есть они вышли вчера с IPO, что подчеркивает спрос инвесторов на оборонные компании. И я думаю, что даже если эта война закончится, то все равно спрос так резко не упадет. Пока президент Трамп в своем кресле. Rheinmetall заявила, что планирует начать производство крылатых ракет совместно с голландской оборонной технологической компанией Destinus уже в этом году. Тоже военный промышленный комплекс. Это хорошие ставки нынче, к сожалению. Руководители McDonald's тоже, между прочим, не одни только бургеры делают. Заявили, что усилия сети по восстановлению репутации доступной еды помогают привлекать посетителей. Кстати, у меня по поводу Макдональда очень интересные ощущения, ну так, редко. Я когда в Москве, я еще жил в Москве, там открыли на Пушкинской площади Макдональдс. Толпа стояла, ну как, в мавзолей. Там почему-то всегда толпа была на Красной площади. А Макдональдс было, наверное, не меньше, но мне было западло. Но, в принципе, зайти в Макдональдс было, ну, практически в те времена то же самое, как съездить за границу, куда пускали только очень привилегированных. И в Америке уже я зашел один раз и оскоромился так, что думаю, не, там больше никогда. Но на самом деле в безвыходных ситуациях у них неплохая комбинация вполне приличного бейгела с яйцом и беконом, и они стали делать, наверное, приличный кофе тоже. Ну, американцы, естественно. Six Flags сообщил о росте выручки в первом году. Я в Six Flags уже 25 лет собираюсь поехать. Офигенно ловлю кайф. Ну, естественно, не от зоопарка, а от аттракционов. И каждый мой день рождения у меня летом, мне семья говорит, ну давай уже поезжаешь. В этот раз поеду точно. Six Flags сообщил о росте выручки в первом квартале из-за роста посещаемости. И люди не стоят за ценой, когда туда идут. Хотя там, вот куда, вот кстати, если голодать, то как раз в Six Flags. Потому что, ну там хот-дог кошмарный, по-моему, стоит $6. Банка пива, ну, наверное, тоже столько же. Citigroup использовала свой первый за 4 года день инвесторов, чтобы показать, что банк преуспевает в своих усилиях по выходу из позиции отстающего на Уолл-стрит. Это все по финансам. Теперь наши внутриамериканские дела. Чисто почти 2 триллиона долларов за последние десятилетия оставили синие штаты и направились в красные. Согласно экономическим данным, это комитет называется The Committee to Unleash Prosperity. То есть я бы назвал это комитет по высвобождению процветания. Это консервативная экономическая группа, что следует учитывать. Консервативная, поэтому они знают, чего они хотят. Группа использовала, так же, как и либеральные, группа использовала данные IRS за примерно 11 лет, с 12 по 23 годы, для расчета движения совокупного дохода между штатами, которые классифицировались как красные, то есть штаты Трампа, или синие, как штаты Харрис, в конце опроса, в зависимости от того, как они голосовали на президентских выборах 2024 года. И в Нью-Йорке произошло наибольшее падение накопленного скорректированного валового дохода AGI, если по-нашему, то есть потеря на 660 миллиардов долларов в период с 12 по 23 год. Но в последний год, вот сейчас вот при Мамдане, там все в обратную сторону, немножко, но в обратную сторону. Президент Трамп обвинил лидера меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, демократа от Нью-Йорка, в подстрекательстве к последнему покушению на 47-го, написав в своих трусах «Сосал, this lunatic Хаким low IQ Джеффрис should be charged with inciting violence». И Трамп, в принципе, прав, потому что Джеффрис, как считает Трамп, который должен быть арестован за то, что он пропагандировал за войну, то есть «maximum warfare», против республиканцев. И он это сделал, выходку Джеффрис, за несколько дней до попытки убийства на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома в апреле. И Трамп подключил к своему посту фотографии Джеффриса, стоящего с табличкой с надписью, которая у вас на экране, «Maximum Warfare», с лицами Трампа и его помощника Джеймса Блэр, а также изображением три дня спустя предполагаемого убийцы Коула Аллена, то есть он им не стал, штурмующего контрольно-пропускной пункт секретной службы в отеле Washington Hilton. Сегодня так получилось, что три сообщения, связанные с президентом, но это, они того стоят. Актер «Звездных войн» Марк Хэмилл, кстати, надо мне показать его, как-то я его сейчас, секунду, я его сейчас быстро найду. Где же Хэмилл? Хэмилл, он у меня был. Секунду. Потому что не все же смотрят «Звездные войны», наверное. Вот он, Хэмилл. Между прочим, «Звездные войны» я не смотрел сам, смотреть не буду, но очень стоит, потому что в них, как скажем, в «Дюне» иносказательно всякие вещи, современные, вполне политизированные, заряженные. Так вот, Марк Хэмилл удалил фотографию из соцсети с якобы покойным президентом Трампом и извинился. Хэмилл столкнулся с негативной реакцией за публикацию на Blue Sky фото якобы покойного 47-го с надписью «Если бы только», причем через несколько дней после покушения на том самом ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. Члены Совета по правилам арендной платы Нью-Йорка во время предварительного голосования вчера заявили, что потенциально заморозят арендную плату почти миллиона стабилизированных квартир в Нью-Йорке. Решение Совета директоров, в составе которого союзники мэра Зорана Мамдани, было принято после неоднократных предупреждений от арендодателей, что компания левого нашего мэра заморозить аренду поставит их в затруднительное положение. Девятичленный, надо сказать, совет по арендным правилам, включающий 6 личных выборов их чести, his honor, так называют в Нью-Йорке мэра, поддержал, любого, кстати, поддержал увеличение годовой аренды на 2% и на 4% по двухлетним арендам для квартир со стабилизированной арендой. Финальное голосование для решения судьбы вот этих самых стабилизированных арендных квартир в Нью-Йорке состоится летом. Комиссия по транспортным средствам Нью-Джерси затормозила номерной знак, который у меня, по-моему, он должен быть. Секунду, уж больно хороший. Нет, но я вам его перескажу. который, по-видимому, был нацелен на президента Трампа и включал в себя ряд уже известных цифр. Причем буквы. Буквы сначала FDT, а потом 8647. Штатное лицензионное агентство, которое утверждает номерные знаки, отменяет, как они заявили, вот этот ярлык с надписью FDT-8647 после того, как он ускользал от внимания более года. Потом кто-то, значит, увидел, сфотографировал и сообщил. 86 – это для тех, кто не внемлет рассказам Васи и Севы. Это ресторанный сленг, когда чего-то больше нет. Скажем, нету больше яичницы в ресторане. А 47 – это номер нашего президента. Сейчас FDT – это F Donald Trump. То есть это явно номерной знак с предполагаемыми угрозами в адрес 47-го президента. Значит, этот исторический знак будет, наверное, продаваться с молотка, потому что уничтожить его не прикажут, но он будет collector's item. Врач из Флориды, обвиненный в том, что он удалил не тот орган у пациента, что убило его, дал шокирующее объяснение, почему операция пошла не так. Врач, которого зовут Тимофей Шахновский, сказал, что ему 44 года, сказал, что его 70-летний пациент Уильям Брайан начал кровоточить в неизвестной врачу области во время запланированной лапароскопической сплентектомии, и врач не смог отличить его селезенку от печени, потому что был очень расстроен кровотечением. А New Jersey Transit планирует сократить повышение расценок поездок на чемпионат мира по футболу европейскому на 30% после получения средств от спонсоров и других непоименованных источников, и этот показатель может снизиться еще. В прошлом месяце железнодорожная система сделала шокирующее объявление, что билет туда-сюда из Манхэттена на MetLife в East Rutherford и обратно, это штат Нью-Джерси, будет стоить нестандартные $12.90, а внушительные 150. И новая цена будет установлена на уровне 105, все равно более чем на 800% выше обычной. А вот это вот международное сообщение, но я решил среди наших срочных американских вести. Сегодня сэру Дэвиду Аттенборо, это британский радиоведущий и натуралист, чьи документальные фильмы о природе изменили то, как зрители воспринимают вообще нашу планету, стукнуло 100 лет. И он жив. Аттенборо с ранних лет интересовался природой, собирал окаменелости, птичьи яйца, прежде чем изучать естественные науки в Кембриджском университете. Я, кстати, тоже собирал окаменелости в армии, когда мне было предложено... Весна наступила, и нужно было помойку загрузить, а там у нас, помойка, просто отходы еды около кухни складывались в такую гору, все это засыпало снегом. Это малая станица в Алма-Ате, Казахстан. И когда я начал это вскрывать, и стало тепло, нас было четверо, все с высшим образованием, между прочим. Вот. Этот запах, то есть нужно было, как, не знаю, одну минуту не дышать, потом отбежать в сторону, вздохнуть и снова. Ну, деваться-то некуда. Вот там были окаменелости те еще. Так вот, Аттенборо присоединился к BBC. Кстати, почему я эти байки рассказываю? Потому что я таким образом удерживаю внимание любой аудитории. То есть у нас есть огромная аудитория, которая ничего не понимает в том, что я рассказываю. Безусловно. И вы, кстати, можете посмотреть по чату, там иллюстрация. Каждый раз там 3-4 человека, это иллюстрация, это огромная аудитория, но гораздо большая аудитория, это та, которая все это понимает и которой это нужно. Аттенборо присоединился к BBC и прославился фактически в 1954 году, когда он сделал шоу «Zoo Quest», в котором он ознакомил зрителей с очень редкими моментами дикой природы, а затем он фактически на этой славе, на ее волне помог сформировать BBC Two, это второй канал телевизионный. Серия 79-го года «Жизнь на Земле» задокументировано более 600 видов животных и растений в 40 странах, транслировалась, привлекла примерно 500 миллионов зрителей. А более поздние постановки, включая «Планету Земля», это совсем современное, использовали современные технологии для демонстрации дикой природы и предупреждения об угрозах. Кстати, с 70-го года популяция дикой природы снизилась на 73%, о чем рассказывает Аттенборо. Он дважды был посвящен в рыцари, трижды получал Эмми. Остается единственным, кто получил BAFTA в черно-белом, цветном, HD, 3D и 4K форматах. В его честь названо более 50 видов живности, включая недавно идентифицированную осу. И он до сих пор не ушел на пенсию. Ну, правильно. Если любишь свое дело, кому это надо. Значит, Аттенборо получил Эмми. И последнее сообщение грустное. Оно тоже про Эмми. Эмма Кузьминская, которую можно считать премией Константина Кузьминского, ушла. Мышь ушла из жизни вчера вслед за Костей. «Костя и мышь» – это документальный фильм-портрет, замечательный фильм, снятый нашим здешним режиссером Андреем Загданским о русском поэте-авангардисте Константине Кузьминском и его жене Эмме по прозвищу «Мышь». И в этом фильме показано то, что знает весь интеллектуальный мир планеты. Кузьминский составил антологию новейшей русской поэзии «У голубой лагуны», так она называется. Это 9 томов. Издание, которое начало выходить в 1980 году в Техасе, и оно представляет собой наиболее обширное собрание русской поэзии самиздата от 1950 до 80 годов. Фотографий много. Тут сейчас я покажу что-то еще. Вот эти две, вот Эмма слева в более молодые годы, справа в более пожилые. Ну, в общем, она была его музой. И земля ей пухом. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли и ассоциации, то значит у вас есть головной мозг, и он функционирует, и можете озвучить их, набрав номер телефона, но только свои мысли. Свои. 718-303-9090.

0: 303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Davidson Ambulance Assist всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут. Слышите? Шаги.
2: Этим утром многое может измениться.
3: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
4: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
5: Толковище. Прямо сейчас.
6: Звонок у нас только от Ринхуя. Это один из двух парашистов, которые живут Davidson Radio. Я поэтому его отключу, чтобы он... Хотя нет, пусть повисит. Они платят по 15 центов сейчас. То есть нашли вариант по 15 центов за минуту. Но для них это достаточно много, потому что оба, конечно, атакующих в стесненных финансовых обстоятельствах. Пусть повисит. А я пока расскажу вам о том, что творилось вчера на бирже. Цены на нефть продолжили снижаться из-за оптимизма инвесторов относительно дипломатии между нами и Ираном. Американские официальные лица заявили, что администрация Трампа планирует возобновить проведение коммерческих судов через Ормузский пролив при поддержке военно-морских и воздушных сил. Нефть Brent, мировой эталон, упала примерно на процент до 100 долларов за баррель. Акции Datadog выросли на 31% после того, как компания сообщила о росте выручки на 32% в годовом выражении и повысила прогноз по прибыли. Отчет ентового поставщика о кибербезопасности свидетельствует о том, что инвесторы находят возможности для покупки на фоне опасений, что искусственный интеллект вытеснит устаревших производителей программного обеспечения. Акции стали самым крупным ростом в S&P 500 за вчерашний день. 31%. Кстати, по ассоциации, то есть это иллюстрация, как работают ассоциации в тренированном мозге, я имею в виду свой, потому что он у меня, как вы понимаете, тренирован тремя десятками лет работы в этом жанре. Есть такая компания, которая в прессе практически не упоминается. Она торгуется на бирже, она называется Chewy. Chewy это как жующие. Это компания, которая занимается всеми вещами, связанными с домашними животными, собаки, кошки. И вплоть до психологической помощи. У них, и еда, естественно, там изысканная. Так вот, что будет всегда? При любых президентах, при любой власти, при любом раскладе американцы никогда не откажутся от своих домашних животных. Я не знаю, как в других странах, во всех, но наша страна примерно по части милосердного отношения к непородистым и увечным животным. И им надо кушать. Поэтому компания, которая на сегодня, наверное, первая по этой части, и кто торгуется на стокмаркете, это устойчивый рост гарантирован. Chewy. А я думаю, что в нее надо вкладываться. Акции Whirlpool упали на 12% после того, как компания объявила о приостановке дивидендов и сосредоточении на погашении долгов. Производитель стиральных машин Whirlpool и холодильников сослался на снижение доверия потребителей и отметил, что война в Иране вызвала спад отрасли до уровня рецессии, а слабый рынок жилья усугубил. Папа Джонс, я, кстати, один раз пробовал их пиццу. Нет, это не мой вкус. Там тесто до хрена, и любая маргарита лучше. Папа Джонс обвинил бюджетных потребителей, то есть тех, которые экономят, в разочаровывающих квартальных продажах и доходах. Сеть пиццерий заявила, что клиенты перешли на меньшие порции. Вот, кстати, что славно. И отказались от гарниров и десертов в первом квартале, что повлияло на продажи и прибыль. Акции упали на 3%. Акции Shake Shack, кстати, которые любят молодежь упали на 28% после того, как сия

0: сеть бургеров опубликовала весьма разочаровывающие результаты, ссылаясь на рост стоимости говядины и неравномерный клиентский трафик. Вот, между прочим, если ты думаешь вкладываться в такие вот, акции, как Papa John's или Shake Shack, то нужно обязательно следить за тем, что происходит по части осмысления своего здоровья у соответствующих потребителей. Вроде бы напрямую не связано, но еще как. И повторю про все три основных фондовых индекса. Здесь это уместно. Они завершили день с падением, но вчера был сумасшедший рост. То есть я вчера за один день заработал на бирже, здесь так в относительных цифрах, ну, наверное, столько за один день, сколько я зарабатываю на радио и на телевидении за три месяца. За один день. А это не значит, что это будет продолжать иметь место таким образом, но, в общем, сейчас это можно делать, причем даже не особо утруждая себя. Это все с новостями по поводу биржи. Телефон студии для тех, кто хотел бы отозваться на этот счет, 718-303-90-90. У нас звонков на этот счет нет. Я сейчас включу лайв-чат, чтобы было видно, о чем судачит читяне. А теперь следующая история. Нет, это вот картиночка у меня где-то была. Секунду, сейчас картинку найду. Для тех, кто без них не может. Шу-шу-шу. Картинки нет. Ну и бог с ним. Забыл поставить. Значит, сегодня пятница, во вторник, на этой неделе, Apple согласилась выплатить $250 миллионов для урегулирования коллективного иска, в котором компания обвинялась в введении клиентов в заблуждение относительно функций искусственного интеллекта, доступных на айфоне. Тут шкурный интерес всех вас, у кого есть Apple. Ну, во-первых, я прочитал вызвавшее у меня доверие исследование насчет того, что компания Apple вводила в не самые последние версии своего айфона программное обеспечение, обновленное обеспечение. То есть присылают тебе iOS очередное обновление. Ну, почему бы не обновить? Так вот, выясняется, что в этих обновленных операционных системах был троянский конь, который замедлял действие вашего телефона и вызывал у вас раздражение и стремление приобрести более современный. Вот, по этому поводу даже Apple призналась. Но это не совсем свежая история, это просто к слову сказать. А здесь еще одна неприятность, которая мне сильно не нравится. Значит, Apple вводила клиентов в заблуждение относительно функций искусственного интеллекта, которые доступны на iPhone. Так что теперь вы имеете право на достаточную компенсацию, чтобы покрыть расходы на один бублик. Вот есть замечательный теннисист из Казахстана. Они все почему-то в Казахстане сейчас, те, кто с русскими фамилиями. Его фамилия Бублик. Вот каждый раз, когда... Он, если он Бублик, я вот думаю. Потому что это получается, что как собака-самоед. Так кто имеет право на этот Бублик? Люди, которые купили iPhone 15 Pro, это мой, кстати. Pro Max, это мой, да. Или любую модель 16-го в Соединенных Штатах с 10 июня 2024 года по 29 марта 2025. Это, наверное, я. Это составляет 37 миллионов человек. И если вы купили один из этих телефонов, то вы получите письмо, электронную почту с указанием, как подать заявку, и вы можете ожидать компенсацию от $25 до $95 за телефон. Ну, это, конечно, зависит от количества людей, которые подадут иск. Чем меньше людей, тем больше получите. В 2024 году Apple обещала определенные функции Apple Intelligence, включая версию Siri с искусственным интеллектом, которую рекламировали с актрисой Беллой Рэмзи, но Apple не смогла реализовать эту версию, когда в том же году вышел 16-й iPhone, и Apple, в принципе, в результате вот этого процесса, о котором я рассказываю, не обязана признавать свою вину, потому что это предусмотрено соглашением. Просто 250 миллионов отдаст, согласилась, отдаст и все. Хотя Apple постепенно внедряет некоторые функции искусственного интеллекта, она все еще испытывает трудности в гонке за искусственный интеллект в сравнении с конкурентами. И в январе этого года компания заявляла, что будет использовать Google Gemini для обеспечения обновлений искусственного интеллекта, включая долгожданную модернизацию Siri, которая, как ожидается, наконец выйдет в этом году. Очень странно замедлено у них с этой модернизацией, потому что Siri вполне архаичная. А с этой темой все. Вы можете отзываться в любой форме. У нас их три. Одна – это прямой звонок в эфир. Телефон студии 718-303-9090. Вторая – это текст в чате, лайв-чат на канале «Русский голос Америки» на YouTube. И третья – это после. Когда у вас появится такая возможность, вы можете на этом же канале «Русский голос Америки» на YouTube оставить свой комментарий. А теперь про новейший генеративный робот с искусственным интеллектом для вашего дома. Вот я показывал когда-то интервью, которое я делал в Дубае в музее будущего с роботом. Надо сказать, что это железяка стоит там шестифутовая, которая, вращая глазами, вот так вот делает. Знаете, когда с ней общаешься, то она завораживающим образом оживает. У вас, скорее всего, ни у кого такого опыта не было, как у меня. А у меня уже довольно много лет прошло. Был опыт, я на Брайтоне, в подвале одного из брайтонских шестиэтажных домов, в котором хозяин Маратик, ты меня если слышишь, надеюсь, что ты в порядке. Вспоминаю с большим теплом. Покойный уже режиссер Роман Гершгорин ставил «Женитьбу» Гоголя. И я должен был сыграть там главную роль, Подколесина. И на репетиции Роман был беспощаден. Он собрал наших там актеров. В основном это были из актеров только Александр Денисов, который сыграл главную роль в первом сериале белорусском «Государственная граница». Саши Денисова на свете больше нет. Причем он ушел раньше времени, потому что его творчество не воспринималось нашей публикой почтенной. Она ходит только на чужаков. А Саша работал, он был терминатором, то есть он травил крыс, тараканов, и дышал, естественно, этой гадостью, умер раньше, чем мог бы, если бы ходили на его театральные постановки. Моноспектакль по Гоголю был фантастический совершенно. То есть для этого надо было прожить драму из ситуации суперзвезд, переехать в Соединенные Штаты, стать терминатором. Поэтому Гоголь, у него был завораживающий. Я не знаю, есть ли какая-то запись осталась. И значит, я не актер. Меня просто Гершгорин туда привлек. Остальные были дамы на уровне заслуженных артисток. Но мне ужасно. Я понимаю задним числом, что как мне хотелось бы быть актером. Но в голову не приходило, когда я еще жил в Советском Союзе, закончил школу, потому что я знал, что в театральный вуз можно поступить только если ты там, я не знаю, в третьем поколении блатной. И вот представьте себе, огромный подвал, заставленный старой мебелью. Ползают тараканы вот такого размера, вот как палец длиной. Пыльно. Сидит в наполеоновской позе Роман. И мы все репетируем. И в том числе там была им внедрена манекен из французского дома моды, которая сидела, муза моя, я ее называл тогда, изумительно красивая, с ну, настолько живое лицо, она сидела такая печальная, как Модильяне, такой образ. Ее приодели классно совершенно, нога на ногу. Я ее потом возил в своей машине по Нью-Йорку. Это был такой кипиш везде. То есть гудели, подъезжали грузовики, там навороченные огромные тачки там, с рэперами. Пропускали меня через Battery Tunnel в High Occupancy Lane там, для двоих. А она у меня со мной рядом. Там народ просто балдел от ее красоты. И вот представьте себе такая сцена. Значит, мы репетируем, там идет действие какое-то. А вот так как у меня нет навыка, я не очень понимаю, куда девать свои глаза. Но не смотреть же на режиссера. Значит, надо как бы периферически смотреть на все. И женщины двигаются, актрисы. У них же так, статики не может быть на сцене. Единственное, кто не движется, это была вот эта вот кукла, манекен. И в какой-то момент я просто в полном смысле слова улетел мозгами, потому что я вдруг понял, что она для меня живее всех живых. Живее всех живых. Так вот... Значит, новейший генеративный искусственный интеллект, робот для вашего дома от компании Angle. Этот проект у них называется Familiar Machines and Magic. И называется Familiar. Кстати, Familiar – это термин для людей, для животных, которые обслуживают ведьм и вампиров. И нет, это пушистое существо, оно не пылесосит, пока ваш кот на нем ездит. Суть этого продукта, который выйдет в следующем году, ну, Angle, компания, которую сделала, она видит в фамильяре, который не говорит, но может мурлыкать и мяукать. Лекарство от одиночества. Это может быть полезно в ролях, так сказать, высокого уровня человеческой связи, таких как уход за пожилыми и поддержка родителей. То есть хомотендом грозит писец. И не говорите, что Сева Каплан вас не предупредил. Я знаю, что вы никогда не шерите моих видео, потому что я слишком близок к вам. И тут, так сказать, тщеславие не работает. Но если вы сейчас не приготовитесь к тому, чтобы получить новую профессию, тут, кстати, у меня был по этому поводу очень такой иллюстративный опыт. Один мой приятель, врач, сказал, что к нему в ассистенты попросился врач, у него позиция была свободная, который 6 лет прожил в Америке, в Нью-Йорке. Русские оба. И выяснилось, что этот врач с высшим образованием из России за 6 лет не выучил английского языка, но собирается работать ассистентом. Если бы вы меня спросили насчет растущей зависимости от технологий, ну, зависимость бывает там от еды, от сладостей, от наркотиков, от алкоголя, но зависимость от технологий для удовлетворения эмоциональных потребностей, то я бы сказал, что неспособность фамильяра говорить весьма смягчает эту опасность для наших хомотендов. Продукт все еще находится на стадии прототипа, цена его не объявлена, но Angle заявила, что это будет стоить примерно столько же, сколько владение питомцем, хотя, то есть котом в данном случае, хотя они не уточнили, имеется в виду собака или золотая рыбка, потому что золотая рыбка-то, она будет подороже, чем собака. Это все с этой темой, сейчас будет перерыв на рекламу. Наш телефон в студии для тех, у кого появились ассоциации, 718-303-90-90.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Радио шоу Севакопана.
16: За него стоят громадные массы.
17: Не пойму, что за люди.
18: Толковище.
0: А теперь послушаем, что нам скажете вы. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
19: Это день победы, порохом пропах, это праздник со слезами на глазах.
0: Да. Окей, совершенно верно. А теперь послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста.
20: Доброе утро, Сева.
0: А, конечно, здравствуйте, Людмила.
20: Здравствуйте, Константин Кузьминский. Это эпоха. Печально. Да, уходят. Уходят люди высокой культуры. Эмма прошла, мышь прошла с ним. Все, что можно было пройти в Америке. Она была их мопендом и работала. Да, но у него ведь еще первая семья. Дочка, я смотрела фильм, и там есть эпизод, когда Юрий Шевчук приехал на интервью. Сева, спасибо, есть печальное, но мы живы, пока мы живы. У каждого свой, так сказать, конец будет, да. Это все от
0: Господа зависит. Да. Да, спасибо, Людмила. Ну, вообще, на самом деле, интересен феномен Кузьминского, потому что, несмотря на то, что он иммигрант, а причем еще из 70-х, его не замолчала российская медийная мафия, потому что они замалчивают. Это у них как бы установка такая. Так, теперь... Ну, это сейчас мне звонит Ринхуй, я его сейчас отключу, потому что мне нужно освободить линии. Теперь еще одна вещь, которая касается вашего здравоохранения, это очень срочно. Я звонки буду принимать, только у нас два типа. Один это Ринхуй, а другой Вермахт. Я уже давно знаю, что они ничего нового не могут сказать, поэтому я их ввожу в эфир только в том случае, когда мне не хватает свободы слова. Вот это тревожная очень новость, и я это говорю не для того, чтобы поднять, так сказать, уровень вашего внимания, а просто потому, что тревожно. Власти здравоохранения отслеживают примерно 30 человек, как минимум из 12 стран, которые покинули круизный лайнер MV Hondius, зараженный хантавирусом, до того, как вспышка была выявлена 2 мая. А они успели покинуть. 30 человек. Трое уже умерли, включая голландскую пару, которая предположительно заразилась этим вирусом во время поездки для наблюдения за птицами в Аргентине. На этой неделе в стране зарегистрировано было 101 заражение вот этим самым хантавирусом, передающимся грызунами, что примерно вдвое превышает показатели за аналогичный период годом раньше. То есть на этой неделе это получается, что реакция точно случилось. Ученые считают, что повышение температуры может способствовать размножению популяции грызунов, и многие уже более 3 десятилетий работают над созданием вакцины. Кстати, по поводу температуры грызунов, рекомендую из научного интереса погулять по Центральному парку летом. Там просто как, я не знаю, как цветение вишни. Каждый мусорный бак цветет крысами. Их там такое количество, что люди перестали их бояться. Ну, так было в прошлом году. И подходят, и с удовольствием делают селфи с ними. Всемирная организация здравоохранения выявила по меньшей мере 8 случаев, причем 5 подтвержденных и 3 подозреваемых по всему этому судну и в 4 странах. Но они заявляют, что риск для населения низок. Не знаю, то ли они хотят купировать панику, то ли на самом деле низок. Но ожидается, что эвакуация примерно 150 человек, которые остались на борту MV Hondius, начнется в понедельник. Так, теперь с нами будете вы, прошу вас, пожалуйста.
7: Уже в эфире. Доброе утро. Здрасте. Российские там СМИ, российскими СМИ управляют ведь в России евреи. И вот у меня вопрос вот к вам. Вот почему в России евреи работают на Россию, а брайтонские евреи работают на Израиль? В чем разница? Почему так? Почему не могут быть брайтонские евреи патриотами Америки? А?
0: Вы знаете, если я отвечу на ваш вопрос, то это мне придется тогда подняться на ваш уровень IQ, а он для меня недоступен. Да, вот недоступен. Ну, это класс, правда? Не, я говорю, что перед входом в храм свободы всегда будут калики-перехожие. И сейчас у нас их прибавилось. Причем вонь, которую издают эти парашисты, она настолько сильно привлекает внимание к храму свободы, каковым является толковище с Севой Капланом, что никакой пиар не нужен. А, кстати, интересно, что читяне, которые с ними вместе там в одном бассейне на лайфчат, они их чуют и не реагируют ни на какие подъебки. То ли заразиться боятся, то ли просто боятся, то ли очень боятся. Так, теперь вопрос, который позавчера я поднял на излете толковища. Через минуту начну принимать звонки от всех и на любую тему. Телефон студии 718-303-9090. Стоит ли обращаться за советом к искусственному интеллекту, за советом по инвестициям? И позавчера, когда я это сказал, я пошутил, естественно, но в каждой шутке, как говорили у нас в армии, шутка шуткой, но полчлена в желудке. Так вот, там была доля правды. Доля правды заключалась в том, что я сказал, что если у меня подпишется за сутки 1000 человек на этот конец, на этот канал, то тогда я сообщу о том, то есть отвечу на этот вопрос. Подписалось человек 5. Ну, поэтому, ну, в принципе, это идеальная аудитория, которой не может быть много, я-то себе отдаю отчет. То есть 1000 может подписаться, это когда, скажем, уходит такой знаменитый человек с Дэвидсон Радио, как Стас Кучер, и у него за 4 месяца 100 тысяч подписчиков. Вот эти, кстати, 100 тысяч показывают масштабы нашего гетто, которым нужно быть в тамошнем мейнстриме. А мне тамошний вообще ни к чему. Так вот, стоит ли обращаться к искусственному интеллекту? Это очень непростой, очень неоднозначный вопрос. За последние полгода я периодически просил свой искусственный интеллект, неважно какой это, ChatGPT, Microsoft Copilot, Gemini, суть одна. Я просил поиграть в финансового советника, в ключевые моменты для рынков. Вот, скажем, первый момент ключевой, когда я начал эксперимент, был закрытие правительства. То есть это было еще там в прошлом году, в декабре примерно, до войны с Ираном. Мой эксперимент – это отнюдь не революция. Треть обычных инвесторов уже используют искусственный интеллект для своих портфелей, портфолио, которые в этом смысле. Но воспринимать советы искусственного интеллекта надо с долей скептицизма. Я дал своему краткий обзор того, чего надеюсь достичь как инвестор, и спланировал экспериментировать месяц. И это произошло вот вчера. Да, вчера. Так что, если за месяц у меня появится 10 тысяч подписчиков, то я ознакомлю вас с этой темой. Если не появится, то тогда вам придется стать членами этого канала, members. Membership будет стоить, не знаю, подумаю, $10 в месяц. И тогда вы будете получать доступ к изысканным материалам, которые помогают нам, так сказать, финансово. Вот, кстати, я не могу называть имени человека, которого знает весь мир, который смотрит мое шоу, и который пару раз звонил в шоу, но я вчера получил от него текст, не буду показывать текст, можете считать, что я это придумал. Он последовал моему совету в прошлом году и вложился в определенные акции, в одну позицию. Положил 3000 в прошлом году. За год у него получилось 12. То есть это 400% прирост. Я не гений, я не финансовый консультант, у меня нет никакого образования к этому. Я просто очень азартный. И у меня определенные навыки выстраивания ассоциативных связей. То есть если вы смотрели «Три дня Кугера», то я воплощение того персонажа из этого фильма. То есть помесь героя из фильма «Три дня Кугера» и Ивана Ивановича из «Палаты номер 6» Антона Павловича. То есть я читаю все, что мне интересно. И постепенно у меня складывается в голове мозаичная картина, достаточно цельная. Это не всегда происходит, но когда происходит, я говорю то, что я думаю. И люди, которые умеют слушать и слышать, что не одно и то же, делают правильные выводы. Вот так. Не надо подписываться на этот канал и, упаси Господь, ставить лайки. Я не хочу, чтобы у меня был миллион подписчиков, из которых 999 тысяч тупые. Пусть будет 1000, но грамотные. Так, у нас активизируются только те, кто при входе в храм. Послушаем, что скажут они. Вам слово, прошу вас.
8: Доброе утро, Сева.
0: Доброе утро.
8: Я хотел вам вопрос задать, но сначала я, конечно, хочу вас поздравить и кое-что сказать. Только вы меня не выключайте, пожалуйста. Во-первых, вы заработали сегодня, сказали, хорошие деньги, больше, чем за 3 месяца. Ну, как бы это действительно успех на работе, чем вы зарабатываете. Вот, уточню. Но как бы вы мне при этом сказали, забыли сказать, ну, как бы забыли в кавычках, конечно, что благодаря кому вы это заработали? Президенту Трампу. Ну, это понятно. Что еще я хотел сказать, да, а вот вопрос будет в конце. Вы сказали, что вы не берете звонков, там, только в крайнем случае, от тех, кого вы уже знаете. Это, в частности, про мой звонок. Я уже давно вижу, что вы не берете. И как бы я знаю других людей тоже, которые с вами не согласны. Почему вы не берете? Потому что я вам задаю неудобные вопросы, я с вами не соглашаюсь. Я этим самым вообще-то повышаю интерес к вашему толковищу. Я вообще-то должен быть в первых числах идти. Но вы этого не делаете, потому что вам, наверное, неприятно. Ну, это ваше личное дело. Такое я хочу. И я знаю людей, которые тоже вам звонили. И вы не брали их звонки, потому что вы их уже знали. И они перестали.
0: У нас 20 секунд у нас осталось, я прошу прощения. Вы знаете, это опасная вещь думать о том, что мир устроен, как ты о нем думаешь. Это проекция. В принципе, она свойственна всем нам. Мне каждая приправа к шоу годится. Но просто вы не понимаете, что такое дирижирование оркестром, в котором нет ни одного профессионального музыканта и никто не умеет читать ноты. Это понимаем только мы с Васей. Поэтому претензии оставьте для тех, кто после нас. А с нами, с Васей, это неуместно.
9: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. В
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
10: 620 АМ. Настройтесь.
18: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
21: Физкульт, привет! Привет, физкульт! Дорогие дамы, уважаемые господа, мы с вами на хоккейных полянах. Вчера был один матч розыгрыша Кубка Стэнли, второй раунд команды Филадельфия Флайерс, потерпевшая два поражения на поляне Каролины, принимала на своей поляне Каролину Харрикейнс и гости из Каролины выиграли со счетом 4-1 и лидируют в серии 3-0. Каролине осталось выиграть один матч, напомню. И в первом раунде Каролина в сухую выиграла Оттавы. 4 матча выиграла, ни одного проиграла. Герой вчерашнего матча – российский нападающий Каролины Харрикейнс Андрей Свечников. Он забил один гол и сделал одну голевую передачу. Сегодня Баффало Сейбрс играют дома с Монреалем. Баффало выиграла первый матч серии. Анахайм Дакс играет дома с золотыми рыцарями Лас-Вегаса после двух матчей. Счет серии 1-1. И я напомню, дамы и господа, что 15 мая в прекрасной стране под названием Швейцария начинается очередной чемпионат мира. И Мэтью Ткачок, замечательный форвард из команды Флорида Пентерс, которая 2 года была подряд в прошлом и позапрошлом чемпионами, сейчас не попала в Кубок Стэнли, он изъявил желание защищать цвета сборной Соединенных Штатов. Окей, мы с вами на баскетбольных полянах. Второй раунд розыгрыша Кубка Ларри О'Брайена. Вчера Детройт Пистонс, лучшая на Востоке команда в регулярном чемпионате, принимала дома Кливленд Кавальерс, выиграла 107-97 и лидирует в серии со счетом 2-0. Действующие чемпионы Оклахома Сити Тандер принимали Лос-Анджелес Лейкерс и легко разобрались с гостями из Лос-Анджелеса. 125-107, лидирует в серии со счетом 2-0. Сегодня Никербокеры играют в Филадельфии, я напомню, в Мэдисон Сквер Гарден. Оба матча выиграли хозяева. И также сегодня Сан-Антонио Спёрс играет в гостях с Миннесотой. Счет серии 1-1. На бейсбольных полянах Янкис вчера играли дома с Техас Рейнджерс. Победили со счетом 9-2. Команда Tampa Bay, преследующая Янкис, играла в Бостоне и выиграла у Red Sox со счетом 8-4. Метрополитанс в Колорадо, в Денвере проиграли Колорадо Рокетс со счетом 6-2. Итак, на востоке Американской лиги Янкис 26 побед, 12 поражений. Tampa 25 побед, 12 поражений. Команды шагают ноздря в ноздрю на востоке Американской лиги. Уверенно лидируют Атланта Брейвс. Мичиги из Атланты 26 побед, 12 поражений. Моя команда Нью-Йорк Метрополитанс барахтается на последнем месте. И мы с вами футбол в Европе. Мы с вами в Старом Свете вчера определились финалисты в 2 европейских турнирах в Лиге Чемпионов и в Конференц-лиге. В Лиге Чемпионов в финале встретятся, финал пройдет в Стамбуле, Астон Вилла, американская команда, и немецкая команда Фрайбург. В Конференц-лиге финал пройдет в Лейпциге, встретится английская команда Кристал Палас. Кристал Палас выбил из розыгрыша в полуфинале донецкий Шахтер. Кристал Палас сыграет с испанским клубом Рая Валентино. Итак, дамы и господа, в 3 европейских кубках для клубных команд во всех 3 финалах играют английские команды. Я напомню, в финале Лиги чемпионов, финал состоится 30 мая в Будапеште, Арсенал играет с действующими чемпионами Европы в клубном футболе командой Paris Saint-Germain. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до воскресенья в 6 часов вечера. Будет передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне сегодня помогал, как всегда, диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.

0: Важный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин. Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
13: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
14: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
13: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
13: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и у меня для вас подготовлен здесь такой более детальный разговор по поводу того, что происходит вот с оттоком денег в какие штаты и из каких штатов. Ну, то есть, вы понимаете, если так говорить вот в начале в общем, то деньги, как правило, бегут от неопределенности, от сумасшествия, от каких-то идиотских порядков и так далее. То есть от непонимания лидеров и так далее. То есть вот если лидеры какие-то очень странные ведут себя неадекватно, то деньги, как правило, начинают бежать оттуда. Потому что они не хотят находиться в ситуации, что вот вы можете прийти что-то и забрать. Если вы хотите что-то забрать, они хотят знать, сколько вы заберете, когда вы заберете, в каких долях и так далее. Вот тогда это можно говорить. То есть, вы понимаете, даже если в 40-е, в 30-е, до 62-го или 63-го года таксы, ну, то есть налоги были для богатых 96%, для бедных было 76%, вернее, для средних было 76%, для бедных было 35%, даже при таком высочайшем налоге, что у вас оставалось, если вы богатый человек, всего 4%, то все равно шло строительство, шло развитие, экономика бурлила. Почему? Потому что были совершенно четкие нормы. Знали, вот тебя столько-то заберут, ты можешь столько-то вложить, допустим, сюда, тогда заберут меньше. Ты можешь вложить, сэкономить тут, можешь сэкономить здесь. С тех пор вот эта ситуация, она... Я считаю, ухудшилось. Потому что, во-первых, наше налоговое обложение настолько что-то сложное, настолько непонятное, что обычный человек его сам сделать толком не может, и нужны услуги профессионала, если вы хотите что-то экономить. И самое главное, что из-за всех вот этих сложностей государство теряет огромное количество денег. Но мы даже не про это сегодня говорим. Мы говорим просто про то, что вот в связи вот с этим наплывом социалистических идей целый ряд штатов, прежде всего на севере, они теряют и население, и деньги. Потому что прежде всего уходят люди со средствами, которые переселяются куда-то на юг, там и климат получше, и порядки здоровее и так далее. Там, значит, ну смотрите, у меня многие переезжают или переехали во Флориду. Те, кто переехали во Флориду, говорят, что там несколько проблем основных. То есть не очень хорошее питание, плохие рестораны. Многие вот жалуются мне. Отсутствие нормальных докторов или, во всяком случае, сложность к ним попасть. Поэтому вот у меня есть незнакомые, которые летают, не одни, даже уже вторые, которые летают сюда к врачам в Нью-Йорк. Там раз там в полгода и так далее. Им это проще, чем искать докторов там. И там относительно слабая система образования в школах, то есть школы не очень хорошие. Вот это вот три проблемы Флориды. Но это проблема для тех, кто, вот, если у тебя детей нет, если тебя не интересует это образование, то, допустим, ты уже как бы выходишь или пытаешься выйти в предпенсионном возрасте, ну тогда только доктора. И вот смотрите, вот таблица. Причем самое интересное, что те штаты, которые в 2024 году проголосовали за Трампа, они вот на сегодняшний день, вот это очень примерная цифра, сразу говорю, поэтому, то есть, ну, они примерно на сегодняшний день с 2012 по 2023 год получили 2 триллиона 199 миллиардов долларов в плюсе. 2 триллиона 199 миллиардов в плюсе за счет того, что к ним переехали деньги, богатые жители и так далее. Ну вот смотрите, штаты, из которых убывает население, синие штаты, которые проголосовали за Харрис, вот давайте начнем с них, из которых убывает население. Убывает население из Род-Айленда, минус 5,5 миллиардов, Нью-Мексико проголосовала за Харрис, минус 7,9 миллиардов, Вашингтон минус 50 миллиардов, Миннесота минус 61 миллиард,
Вирджиния минус 100 миллиардов, Коннектикут минус 105 миллиардов, Массачусетс минус 118 миллиардов, Мэриленд минус 120 миллиардов, Нью-Джерси минус 212 миллиардов, но у нас в Нью-Джерси катастрофа, я считаю. Иллинойс минус 399 миллиардов, Калифорния минус 503 миллиарда, и Нью-Йорк лидирует минус 660 миллиардов. Штаты, которые проголосовали за Харрис, при этом поднялись. Тоже такие есть. Колорадо плюс 127, Вашингтон плюс 119, Орегон плюс 60, Нью-Гемшир плюс 27, Мейн плюс 20, Делавэр плюс 19, Гавайи плюс 5.5, Вермонт плюс 2.2. То есть некоторые штаты синие поднимаются. Вот, а теперь смотрим красные штаты. Там тоже полно штатов, которые упали, кстати говоря. Поэтому, то есть, тут не вся розовая картинка. Но, тем не менее, Флорида. 1 триллион 293 миллиарда плюс. Флорида. Техас. 371 миллиард плюс. Аризона. Плюс 203. Южная Каролина. 187 плюс. Северная Каролина. 187 плюс тоже. Невада. Плюс 150. Теннесси плюс 112. Айдахо плюс 72.2. Юта 43.5. Джорджия 36.1. Монтана 33.4. Вайоминг 15.4. Алабама 12.3. Южная Дакота 8.6. Арканзас. Даже Арканзас, боже мой, 2.1. А дальше те, которые упали. Оклахома упала на 4 миллиарда, на Северная Дакота на 7.9, Миссисипи, ну, Миссисипи самый бедный, самый ужасный штат там на юге. Там, конечно, действительно, еще далеко до девелопмента серьезного. Минус 10 миллиардов, Вест-Вирджиния минус 10, тоже там кризис. Кентукки, вот это интересно, минус 14.3. Небраска 19.5 минус. Айова. Минус 20.9, Аляска минус 22.8, Миссури минус 23.1, Индиана минус 27.8. Ну, то есть, вот смотрите, самый большой из красных штатов это потеряла Пенсильвания, минус 115, и Огайо минус 106. Но это несравнимо по числам. Вот если взять все красные штаты, которые вместе целиком вот сложить, сколько у них упало, ну, вот так вот, кругом бегом. Ну, допустим, 106, 115, 52, 34, 30, ну, в общем, кругом бегу, давайте возьмем 400 миллиардов. 400 миллиардов. Я, поверьте мне, беру больше, чем есть. Я беру больше, чем есть, там написано. Значит, мы сравниваем с тем, что тогда один штат Нью-Йорк потерял 660 миллиардов. То есть net gain, который вот получают красные штаты, вот уже подсчитано, без меня. 2 триллиона 199 миллиардов и 199.1. А сколько потеряли синие штаты? 1 триллион, это нет, общая цифра. 1 триллион 960 миллиардов 4.4. Вот вам, пожалуйста. Все почему? Потому что вот чем больше будут избирать таких, как Мамдани, как вот эта новая мэр, она еще хуже, чем Мамдани. Мамдани, поверьте мне, видимо, лучше. Это страшно сказать подобно, но, видимо, Мамдани лучше, чем мэр Сиэтла сейчас. Там вообще совершенно криворукая, сумасшедшая баба пришла к власти. Ну, то есть, что пришла? Понимаете, тут вот, когда я говорю, пришла к власти, знаете, я сам себе должен одергивать. Ее выбрали. Значит, это криворукое, тупое население. Я вчера буквально был на встрече, и мы говорили вот по поводу Мамдани. Я говорю, ребят, что вы хотите в городе, где 49% населения спятило, выбирая такого, как Мамдани? Причем, когда мы смотрим, кто выбирал Мамдани, например, выбирал весь Манхэттен. Вот этот вот богатый, достаточно продвинутый Манхэттен весь стал синим внезапно. Самыми дорогими домами, дорогими улицами, они что, спятили, видимо?
Поэтому, понимаете, говорить, что его выбрали, понимаете, какие-то нелегальные мигранты, но они не живут на Вестсайде или на Истсайде. Они не живут там, нелегальные мигранты. Там живут очень продвинутые, богатые люди. Вот мы откроем, вот просто, вот давайте. Вот, election map. Map for Mandani. Дани, New York City. Вот просто откроем, я вам сейчас открою эту карту. Мы с вами сейчас, ну вот она передо мной. Ну вот за него проголосовал весь дан. Смотрите, вот так сейчас побольше открою какой-то. А вот она открывается, большой размер. Это политика дает. Они не будут врать в этом. Ну да, вот так, как я сказал примерно. Сейчас мы открываем. Ну да, смотрите. Upper East Side проголосовал против него. Вот синий Мамдани has most shares a coma. Окей. Значит, Upper East Side и Upper и West Side проголосовали за Куома. Весь Гарлем, весь испанский Гарлем и Вашингтон Хайтс проголосовали за Мамдани. Значит, весь бруклинский истеблишмент, вот этот весь Бэй-Ридж, мы говорим, Сансет Парк, Парк Слоуп. Богатые районы, господа. Даунтаун Бруклин, Грин-Пойнт, ну, Бушвик — это черный район. Краун Хайтс, евреи. Абсолютно все синее. Абсолютно синее. Кстати говоря, рядом с Брайтон-Бичем, вот в районе где-то Непчун, все абсолютно синее. Кроме Брайтон-Бича, я не знаю, Брайтон-Бич немножко розовый, вот и все. Статен-Айленд весь красный. Понимаете, то есть его выбрали достаточно самые жилые районы. То есть вот в Квинсе практически весь западный Квинс, это весь синий. Вот красный Квинс, это подальше туда, около JFK. Красный Бруклин, это южный Бруклин, это Канарси, Флатландс, Мидвуд, Бора Парк, кстати говоря, красный. Браунсвилл, Ист Нью-Йорк, это все красно. А Краун Хайтс, где огромное обилие хасидов, он синий. Парк Слоуп, ребят, один из самых дорогих районов в городе. Абсолютно синий. Ну, то есть, понимаете, мы, конечно, можем говорить, что здесь полно всяких аномалий, я это все понимаю. Что не все, понимаете, эта карта не может служить, как бы... Тут точечка, тут точечка, тут, может, кто-то живет. Это, окей, мы не будем цепляться к картам. Но факт остается фактом, что огромное количество совершенно полезных идиотов, потому что по-другому я назвать их не могу, извините, господа, которые голосовали за Мамдани против и Сливы, против и Куомо. Причем, если бы Куомо ушел, я уверен, Слива бы много бы от Куомо не набрал. А вот если бы ушел бы Слива, то и ушел бы вовремя, а не прямо перед election, то, наверное, был бы шанс, что Куомо мог бы сконсолидировать свою позицию больше. Но у Куомо тоже плохо шли дела. У него плохо шли дела с тех пор, как его выгнали фактически из демократической партии. Именно поэтому я считал, что он имеет больше шансов быть нормальным вне этой сумасшедшей партии, вне этого давления, потому что они его уже выгнали оттуда. Причем они его вначале выгнали из губернаторов, выгнали по совершенно придуманным обвинениям, поэтому он их любить как бы за это одно не должен. И второе, они его прокатили на праймерис. То есть партия ушла настолько далеко влево, что даже Куомо, которого многие считают очень левым, стал для них правой. И я вот как раз смотрел на это положительно, в том смысле, что, понимаете, если человека так вот все время, понимаете, гнобить и говорить, что ты там, понимаете, не соответствуешь идеалам нашей партии, он скажет, окей, файн, давайте я не буду дальше соответствовать. Ну, то есть становится в позу. И я как раз на это смотрел положительно, потому что я думаю, ну раз, окей, если его так гнобят, то он явно не будет сильно стараться в левую сторону. Он будет именно скорее... Он скорее поправеет именно, понимаете, потому что его отпустят тиски вот этого вот левого электората, левой вот этой вот тусов. Но он не набирал голосов. Во-первых, его дробили, эти голоса дробили.

0: И главное, что вы, если выставляете, понимаете, если вы, вот в Нью-Джерси они выставили тоже, достаточно жалкий был, ну, то есть он неплохой человек, вы не поймите в моем смысле, когда я говорю жалкий. Он, понимаете, кандидатов, которые выставляют, они, может быть, прекрасные люди. Они, может быть, там, я не знаю, прекрасный семьянин, понимаете, душой человек, душа компании, играет на гитаре, понимаете, с ним водки можно выпить и так далее. Это все, может быть, есть и замечательно. Я это не ставлю под сомнение. Проблема заключается в том, что он, вот эти кандидаты, которые выставляются вот в Нью-Джерси вот на губернатора или в Нью-Йорке на мэра, они, ну, они не смотрятся вот таким, знаете, мощным материалом. Вот я не знаю, как по-другому сказать. Вот я, когда на них смотрел, я зевал. Давайте так скажем. Меня они вызывали зевоту. Какой-то, знаете, весь в нафталине, вытащенный откуда-то, понимаете, там из недр 80-х годов, слива, который тогда был, понимаете, и тогда был, как говорится, непонятно что. Вдруг стал внезапно кандидатом. Ребят, вы не можете ничего нового найти, вы ничего лучшего не можете найти. Ну так это говорит о кризисе всей партии. Особенно на местном уровне. На федеральном уровне я вам скажу такую вещь. Вот, то есть, я смотрю, как блистает, допустим, такой, как Рубио. Или совершенно, я считаю, решительнейший губернатор Де Сантис. Или мы говорим, допустим, тот же Диджей Венс, хотя я считаю, что он себе подпортил репутацию с этими, с его изоляционизмом, ну, неважно, это, в общем, то есть Венс. Ники Хейли, в принципе, достойный кандидат на какую-то серьезную позицию в правительстве. Я считаю, у них более чем достаточно таких звездных кандидатов на пост президента. У республиканцев, у демократов я их не вижу. Просто не вижу. Я не знаю, может быть, я... Знаете, я могу предположить, что я, конечно, политически ангажирован, что я настолько не воспринимаю демократов в последнее время, что я не могу среди них увидеть никого нормального. Ну, может быть, я признаю, может быть, может быть. Может, для кого-то вот этот вот Гевин Ньюсом, понимаете, это отец земли русской, ну, в кавычках, может быть. И для меня нет. Для меня нет. Поэтому я не знаю, кто у них там будет, и я не воспринимаю этих кандидатов. Но на местном уровне у республиканцев очень сложная ситуация, я считаю. Потому что у них нет серьезных местных лидеров. Когда нет лидера, за ним не хочет идти народ. Вы поймите, когда нету кого-то, вот, который вас, вот, понимаете, вот, знаете, вот он имеет вот и обаяние, и харизму, и вот это, понимаете, он тому правильно улыбнется, с этим правильно поплачет, а тому правильно скажет. Это умение. Это колоссальное умение. Знаете, как говорят, что есть люди, которые умеют выигрывать выборы, но не умеют править. А есть, которые умеют править, но не умеют выиграть выборы. Так вот, у нас как раз, наверное, есть те, которые умеют править, и, наверное, были бы правильные в правлении, но выборы выиграть они не могут. И вот в этом вся проблема. Они невыбираемые. Особенно на местах. И вот это совершенно четко отражается на таком городе, как Нью-Йорк или штате Нью-Йорк. Вот и все. Ну, продолжим сейчас. У нас сейчас перерыв и продолжим.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас!
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
7: Здравствуйте, господа. Вот я тут получил имейл по поводу выступления Аллы Гамзы, по поводу вот ее города и строительства мечети, которая собирается вот они строить в городе Мальборо. И совершенно не учитывать ничего мнения, там ситуация достаточно сложная. Я вам скажу следующее, что есть большое подозрение, что вот эта комиссия, которая там была из трех республиканцев вроде бы, по зонингу, ее вроде бы подкупили. Есть такое подозрение у нас, что ты, мил человек, стукачок. Ну вот что-то вот такое, потому что, то есть я так понимаю, что если они хотят опровергнуть выводы вот этого зонингового бюро, которая внезапно замолчала, то они должны тащить город в суд, привести туда своего эксперта по зонингу, который скажет: господа, почему вы так сделали, если это против закона? На каких основаниях? То есть эксперта по зонингу, эксперта по трафику. И очень такого ловкого адвоката, который должен, как говорится, что-то делать по поводу того, что происходит. Он не должен сидеть или должен, типа, вот мы это обсуждать уже больше не надо, как ему говорят, на встрече. Эти городские встречи, вы понимаете, это для зевак. Они ничего не решают. Решается все равно там за спиной где-то. Значит, если они хотят каким-то образом принимать в этом участие, то они должны серьезно сброситься деньгами. Слава богу, Мальборо может себе это позволить. Взять коллективно, нанять там, я не знаю, может быть, другого лоера, если этот лоер не проходной, если он не работает вот в данном конкретном вот, ну, формате, у него не получается, возможно. Может быть, он прекрасный, говорится, лоер, но он не литигейтор, понимаете? И тащить город в суд. Потому что они за вашей спиной делают все то, что они хотят сделать. Вы все эти митинги, понимаете, где присутствует общественность, куда подгоняют автобусы там из Нью-Йорка и так далее, это все, понимаете, намеренная показуха. Вот это, знаете, это называется показуха демократии. Если они на ваши конкретные вопросы по делу говорят: это мы уже решили, это мы уже обсуждали, так что тогда вы делаете там? Вы слушаете, что они, грубо говоря, просто молчат и все выступают за? Если вы хотите выступить против, у вас в такой ситуации уже выхода нет. Раз город вот так вот себя пытается спустить на тормозах, город демократический. Если они это спускают на тормозах, потому что они трусят. Хотя, что вы думаете, они не понимают проблему этой ситуации? Они прекрасно все понимают, поверьте мне. На местах демократы намного более разумные, чем федеральным. Они все это прекрасно понимают, но они спускают на дорогу, потому что они смертельно боятся подать свой голос, особенно если еще мэр еврей. Что вы? Он скажет, понимаете, меня тут же обвинят в расизме. Я бы не боялся, но обвиняйте меня в расизме, плевал я. Ну, тогда это должно быть часть демократической партии, вы понимаете? Короче, если вы хотите в этом принимать участие, я могу Аллу заново позвать, у них будет еще какое-то слушание. Я могу ее заново позвать, чтобы она вам заново отрапортовала, раз это пользуется таким спросом по поводу этого. Вы поймите, на примере этого города можно смотреть все остальное. Это же не только вот конкретно меня волнует город Мальборо, конкретно Нью-Джерси. Если вы хотите принять участие в программе, допустим, и рассказать что-то подобное, что у вас происходит тоже где-то в Мичигане, допустим, или в Массачусетсе, или еще где-то, да позвоните, напишите мне. И я с удовольствием, как говорится, вас выслушаю и приведу вас в программу. Потому что мы должны всем миром бороться с этим. Я не против строительства, вы поймите, самое интересное, что я не против того, чтобы кто-то имел свое собственное место для молитв. Это абсолютно не есть проблема для меня. То есть есть у нас, например, исламский город или допустим, очень серьезным исламским там мусульманским населением, Паттерсон, рядом Клифтон находится и так далее. Ну, Паттерсон прежде всего. Там несколько совершенно вот чисто... Причем, я вам скажу такую, может быть, для вас странную вещь. Это был абсолютно упадочный город с заколоченными ставнями, когда там властвовали черные жители. И вот туда начали в какой-то момент приезжать мусульмане. Они скупили несколько улиц. Эти улицы процветают. Там старые очень такие, ну, не очень такие красивые дома, но там они начали строить новые дома, новые такие билдинги. Они открыли бейкерис, они открыли рестораны, они открыли полно джуэлери различного. То есть, понимаете, в смысле городского строительства, если мы перестанем стать евреи, мусульманин, то, другое, третье, они привнесли в город огромное количество денег. И если они вот там вот собираются построить эту мечеть, там, кстати, есть большая мечеть, буквально два блока от вот этой Мейн-стрит или улицы Палестины, как они сейчас ее называют, там есть мечеть. Но если они бы там вот запустили, вот там полно пустырей, такую вот огромную мечеть, я бы сказал, ну да, ну слушайте, они же там живут в конце концов. Это их бэк-ярд. Там это совершенно, и причем там именно городские условия, там не жилая зона, там... Очень большая торговая индустриальная улица, там полно старых фабрик стоит вокруг и около. То есть, поэтому, если там построят вот такое здание, оно даже не видно-то не будет, потому что там рядом фабрика в 6 этажей стоит 1908 года какого-то. Огромные здания. В свое время Паттерсон назывался Silk City, там выпускали огромное количество шелка, поэтому сплошные идут шелковые, бывшие шелковые мануфактуры. И вот рядом, если появился бы вот этот мечеть, там еще в красивом каком-то оформлении, ну так это, наверное, было бы даже в плюс такому городу. Я не говорю сейчас о эмиграции и так далее. Мы об этом, как говорится, не говорим сию минуту. Уже все, эти люди есть, все, как говорится, если вы их не можете выгнать, а вы их выгнать не можете, и я не могу, то мы говорим о том, что как сделать это так, чтобы это, как говорится, всех устраивало. Но в Мальборо это плевок в лицо. В Уэйне, когда они вот сейчас, вот тоже в Нью-Джерси, они пытаются построить мечеть, это тоже плевок в лицо. Понимаете, это попытка сказать, что вот мы можем перекрыть любой момент хайвей или перекрыть всю Таймс-сквер и терпите нас. Или вот то, что было вот буквально два дня назад перед синагогой главной на Лексингтон-эвеню в Манхэттене. Понимаете, вот приходя к нашей вот теме, о которой я говорю, а что вы хотите, чтобы люди терпели это? Нет, конечно, они уезжают. Они видят, что власти здесь потворствуют этому беспределу. И они уезжают из такого города. Зачем им терпеть это? Зачем им терпеть вот этих сумасшедших, которые здесь пришли к власти? Поэтому я понимаю, Кен Гриффит, понимаете, когда появляется этот Мамдани, начинает на Кен Гриффит, он один из миллиардеров. Он, конечно, очень богатый дядька. Девелопер и так далее, купил себе сейчас там яхту за 100 миллионов долларов или за что-то. То есть он явно при деньгах, при возможностях и так далее. Он входит там, пытается построить в Нью-Йорке небоскреб очередной. И вот, значит, Мамдани делает из него козла отпущения, говорит, видите, у него там, значит, вон там, пентхаус наверху, там он живет, этот Гриффит, у него там огромные бабки, понимаете, он типа не хочет поделиться. Он имеет право не хотеть поделиться. Понимаете, у нас в какой-то момент вот исчезла, как это называется, вот возможность сказать нет. Вот когда нас вот так прессуют и против стенки, допустим, говорят, вот ты, сволочь, ты там заработал так много, а ну давай, мы тебя раскулачим чуть-чуть там, в пользу там каких-то, и мы тебе еще памятник за это поставим. Вот ты имеешь право и должен сказать нет. А сейчас вот эта вот возможность сказать нет исчезла. Или почти исчезла. Потому что люди потеряли вот этот вот... Ну, я даже не знаю, как сказать это. То есть вот потеряли вот этот характер или возможности взять и противостоять этому. Вот сказать, нет, пошел вон отсюда. Вот я хочу быть жадным. Ну, к примеру. Вот я не хочу ни с кем делиться. Вот они бедные, пусть остаются бедными. Не плевать мне. Ну, они, конечно, этого не скажут. Но, в принципе, имеют право. Имеют право. Особенно, когда это высказывается или делается таким образом. Знаете, есть предел, когда, понимаете, ты хочешь быть благотворителем и заниматься благотворительностью. И есть совершенно разница, когда это делают твоей обязанностью. Понимаете, ради каких-то безумных администраторов, которые не могут, извините, 2 плюс 2 прибавить. Вот это, в частности, губернатор Нью-Йорка, Кохол, который, понимаете, в начале, в 22-м году кричит, а ну уезжайте отсюда, носите свои ноги вонючие. Проклятые миллиардеры. А когда эти миллиардеры взяли такие, да, и уехали во Флориду, или там в Техас, или еще куда-то, и вывели свои деньги, у нее теперь бледный вид от того, что у нее не сходится дебет с кредитом. Кого стричь? Ну как же, вернитесь обратно, мне нужно за ваш счет содержать наши социальные программы. Да пошла ты подальше. Кто ты такая, дура, придурковатая? За наш счет ты будешь содержать социальные права. Что мы с этого имеем? То, что ты нам обещаешь, прекрасный город Нью-Йорк. Я вчера был в этом городе Нью-Йорк. Разбитые дороги, грязь. Ну, в каких-то районах криминал, я их не заметил. Я проехался по Кингс Хайве когда-то. Вот с моим приятелем проехались. Вся наша молодость там прошла. От Кингс Хайвей в Бенсонхёрсте до Кингс Хайвей в Мидвуде. До Нострендевеню. Вот эту всю Кингс Хайвей я обошел, наверное, там, Эвеню Пи рядом и так далее. Я, наверное, обошел пешком. Ой, я даже не знаю, сколько раз. Проехался на машине, наверное, еще больше. И это не тот Кингс Хайвей, который был. Понимаете? И Брайтон уже не тот, что был. То есть, я не хочу на Брайтоне рядом строится большое количество новых каких-то квартир, домов там на этих брайтонских улицах. Я заметил все это. Но это не то же самое. От той атмосферы, что когда-то была, когда я приехал там в 90-х годах, и особенно в расцвет Брайтона, вот его пик, скажем так, где-то 2005-2004 год, этого ничего нет. Ничего этого нет. И при всех минусах этих районов и так далее, я скажу честно, что вот есть определенная ностальгия. Потому что, и с чему это все происходит? Потому что, повторяю, в городе нет нормальности. Из города уходят жители. Они не хотят терпеть этот беспредел, они не хотят терпеть эту грязь, крыс, воровство ваших денег, пытаются придумать новые налоги, потому что люди тратят огромные деньги на нелегалов там или на какую-то муть полную, которая никому не нужна. Что же вы хотите? 718-303-90-90. Прошу вас, набирайте. Добрый день, вы в эфире.
8: Доброе утро, Александр, это наука.
7: Доброе.
8: Насчет Малборо в Нью-Джерси. Ну, я как бы живу в том районе. Ну, я вам кое-что хочу сказать. Вы говорите, это противозаконно. Что такое противозаконно? Zoning board для этого и существует, они для этого и заседают, чтобы менять зонинг. То есть они могут с residential сделать его commercial, из commercial residential, наполовину residential commercial. Дело то, что в этом районе это действительно может быть что-то подкуплено. Потому что был зонинг такой, они его сейчас просто пытаются переделать. Зонинг. И, конечечно,
7: так это вот я про это... Так, Наум, да, я же про это и сказал. Да. Я же про это и сказал, да, что у них внезапно они сделали variable, Variable делается, когда у вас есть какой-то очень серьезный предлог. А они вдруг внезапно поменяли свое мнение. Зонинг – это закон продуманный. Один... Зачем тогда он есть, если его меняют?
8: Да, и еще один момент. Александр, 22 тысячи square feet – это никак не 7 тысяч квадратных метров. Вы не делите на 3 квадратных, вы делите в каждом квадратном
7: на 10,
8: метре.
7: На 10, 11, вы делите на 10.
8: На 11. На 11.
7: На 11. Ну, значит, да, у вас где-то 11 тысяч. Ну, хорошо, значит, 11 тысяч, к примеру.
8: Нет, это 22 тысячи, это 2 тысячи квадратных метров. Никак не 7 тысяч.
7: 2 тысячи. Ну, окей, хорошо.
8: 2 тысячи квадратных.
7: Ну, так, 2 тысячи, ну, хорошо, это все равно. Это большая территория, большой размер.
8: Большой, да, но это далеко до дворца.
7: Не, ну, слушайте, да. Спасибо. Спасибо нам.
8: Всего доброго.
7: Спасибо. Ну, я не говорю, что это дворец. Я не говорю, что это дворец. Но там сейчас, вот то, что вы можете посмотреть на Гугле, стоит на два гаража. Это, знаете, для больших пожарных машин. Бывшее пожарное управление. Прямо на этом. Это 78 Tennant Street. Или Tennant Avenue. Или Tennant Road. Там стоит вот это вот бывшее пожарное управление. На две большие пожарные машины. То есть у них обычно 14 футов ворота. И рядом там какой-то офис. Там такой обычный такой офисный, так, 50-х годов. Вот такое здание с плоской крышей. И вот это здание сейчас служит вот этой самой мечетью. Бывшее пожарное управление. Если в этом здании официально сейчас около 4000 square feet. Если они говорят про 22, то есть, ну, получается, вот посчитайте, во сколько они увеличивают его. Это, вот мне кажется, это здание уже достаточно большое. Уже достаточно большое. Ну, то есть, получается, что они его увеличивают, ну, то есть, мы говорим, в 5 раз примерно, даже больше. Действительно, когда это будет здание стоять на такой дороге, то есть, вы понимаете, люди будут выезжать с парковки и сразу выезжают на главную вот эту улицу. Вот то, что рядом сделали индусы, это совершенно другое. Они сделали здание очень глубоко туда, от дороги, очень глубоко в центре леса, который они целиком купили. Что-то там еще, видимо, подсадили. Сделали там сад какой-то. Там у них какая-то vegetable ферма для всех веганов. Потому что очень среди индусов много кто есть, только овощи и так далее. Ну, очень неважно. Они там сделали целый комплекс себе, но он глубоко спрятан в лесу. И они к этому лесу протянули очень длинную дорогу. Еще абсолютно private сделанная дорога. То есть она даже там названия толком не имеет. То есть они сделали такой длиннющий, наверное, ну, я чисто по карте, я думаю, это где-то полкилометра. Драйвей такой. И вот только с этого драйвея вы выезжаете уже на общую улицу. То есть это совсем будет по-другому. То есть люди, которые уезжают со службы, допустим, в этом индусском храме, они будут вначале стоять в очередь на вот этой вот подъездной дороге, на этом самом драйвее, а потом будут поворачивать направо или налево на улице, куда они едут дальше. Это совсем другое. А тут они выезжают сразу с паркинга, с огромного, сразу на улицу. Это большая разница. Особенно, если эта улица всего в одну линию в разные стороны. Особенно, если поворот будет, вот представьте, он выезжает с парковки, и он должен повернуть налево. Представляете, он будет останавливать все движение, потому что он же должен перекрыть, значит, там нужно точно вешать знак, только поворот направо. У меня, например, на улице сделали глупость. Они взяли маленькую ешиву, сделали очень большой. И мы уже жалеем, что мы согласились на это все. Была маленькая ешива. Для маленьких деток там, для, ну, как детский сад, ясли такие, что-то такое. Замечательное было место, и оно как бы и сейчас замечательное, наверное, но они его решили увеличить. Сделать там большую стоянку и так далее. У них там позволяла возможность все это сделать и так далее. Они сделали. И у нас проблема в чем? Вот сколько мы не разговариваем с этими еврейскими родителями, они как вот как у пни уперлись и все. Они едут на север. И поворачивают налево через линию вот в эту стоянку. И им говорят, ребята, вы так ехать не должны. Вы фактически тормозите всю улицу. Почему вы не можете ехать с той стороны, ну, делать круг такой, ехать на юг и поворачивать просто направо, и никого не держать. А так вы перекрываете всю улицу. Они перекрывают, вначале они едут за детьми, а потом они перекрывают, потому что оттуда начинают выезжать желтые автобусы с детьми, которых развозят. Все от этого уже устали. Поэтому, понимаете, когда вы покупаете дом, то рядом со школами многие покупать не хотят, я понимаю прекрасно почему. Потому что это сумасшедший дом, когда детей привозят или детей забирают, понимаете, и там никакого тишины никакой не будет. Подъездная улица, может быть, тихая, маленькая, мирная, превращается в хайвей. И вот у нас вот это сделали с ешивой. Причем у нас улица тоже такая очень тихая, подъездная. Поэтому это надо очень серьезно, как говорится, думать о том, что вы позволяете построить рядом с собой. И зонинг должен соблюдаться железно. Если они приходят и говорят, что зонинг уже, понимаете, как-то... А на каком основании вы согласились поменять зонинг? Зонинг меняется только если, как бы, вот, они пытаются предложить, допустим, какой-то ресторан, и ресторан будет, допустим, там, ну, к примеру, 5000 square feet там, или 10000 square feet. И на это 10000 square feet положено, допустим, 50 парковочных мест. И там просто территория не позволяет сделать вам 50 парковок. У вас там получится 45 парковочных мест, даже если вы сделаете очень узко. А если широко, то получится 40. И вот они приходят в город и говорят, так и так, мы готовы заплатить дополнительно, но у нас там 50 машин не влезает. Не можем. Потому что на каждый дополнительный square feet, допустим, то же самое в магазинах, нужно определенное количество мест стоянок. Это закон такой в Нью-Джерси. Особенно если это кампус, так называется. То есть и в городской зоне так не делается. Если у вас, допустим, идет большая торговая улица. Там у вас может быть огромный магазин, и стоянка не предусмотрена. Тогда это другой вопрос. А если она, да, предусмотрена, допустим, стоит какое-то отдельное здание на хайвее в виде ресторана, магазина, там, я не знаю, заправки, кафе, что угодно, там должно быть определенное количество мест для того, чтобы можно было поставить машину. И вот если вы не соответствуете, тогда вы просите variance, то есть изменение закона из-за невозможности ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля под вашу конкретную ситуацию. Вот когда дается зонинг, вернее, меняется зонинг. А по-другому вы не можете рядом, вот у меня здесь моя дом стоит, а я напротив хочу бордель устроить с девками, понимаете, и с дискотекой одновременно. И чтобы там пиво пили, очень все весело и замечательно. Вы этого не получите никогда в жизни. Потому что здесь сказано, здесь у вас район, где люди спят. Тут район, где офисы, тут район, где магазины. Вот такая развлекательная программа, как вы предлагаете, еще и с adult там каким-то компонентом, это должно быть только в определенных зонах. Вот там, пожалуйста, а здесь нет. И я считаю это абсолютно правильно. Потому что иначе, понимаете, вам на заднем дворе воткнут какой-то завод. Понимаете, или свиную ферму вам там построят, и, как говорится, дыши, дорогой. Сколько вот тебе душа желает? Всеми этими прекрасными ам-ямами, которыми оттуда исходят. Поэтому зонинг для маленьких городов, слушай, для большого города, вот для Нью-Йорка, это, в принципе, очень важное дело. Поэтому, вот в частности, то, что зонинг не соблюдается или пытаются его поменять в Нью-Йорке, это тоже одна из причин, почему народ оттуда разбегается. Потому что у меня, например, зонинг вот был. Ну, иной раз зонинг меняется в лучшую сторону. Например, у вас стоял там какой-то дешевый дом, вы там прекрасно платили свою квартплату, на заднем дворе у вас была свалка. Из-за этой свалки дом был дешевый. И вот так взяли, изменили зонинг, свалку почистили, и там сделали красивый парк с Старбаксом. И у вас резко пошла вверх квартплата, потому что ваш дом теперь становится чуть ли не элитным. Это тоже проблема вот этого вот джентрификации. Но лучше, наверное, чтобы он стал чище, чем сзади иметь крыс. Но это вообще спорный вопрос, можем обсудить. Так, перерыв и продолжим.
9: Продолжим. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
14: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
18: Юрий Прохин. Опыт.
19: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
22: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
23: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
22: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
23: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
24: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
25: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
24: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Внимание! Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд проводят в Майами семинар по планированию наследства, который состоится в четверг, 28 мая этого года в 11 утра в Авентура во Флориде. Вы сможете получить исчерпывающую информацию по вопросам формирования трастов, его преимуществах и недостатках. Как спланировать передачу имущества без материальных потерь? Адвокат Виктория Берес еще является сертифицированным аккаунтантом CPA. Вопросы основы планирования недвижимости, завещания, трасты, выбор доверенных лиц и защита вашей семьи. Мы предоставим подробное объяснение различных существующих типов трастов, способов их использования, преимуществ и недостатков. А также ответим на ваши вопросы о том, подходит ли вам траст, поможем с оформлением медикейта и ответим на все юридические вопросы, связанные с переездом во Флориду. Адвокаты Виктория Берес и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида. Следующий семинар состоится 28 мая в 11 утра в Авентуре, Флорида. Юридический офис Берес и Залкинд. Профессионализм, опыт, качество. Телефон офиса в Майами 305-209-0500. 305-209-0500.

0: Молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник!
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10:12 после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
16: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Я должен сказать следующее сегодня еще, что сегодня у нас все-таки 8 мая. Это День Победы. Для некоторых сегодня, для некоторых завтра. Это, в принципе, чисто технические какие-то различия. Я не собираюсь сейчас об этом говорить, но так или иначе. Это колоссальное событие для всего мира. Кому для кого-то счастливое, для кого-то трагическое. Почему трагическое? Потому что вот мы сейчас, когда 80 лет спустя, понимаем, что фактически Европа уничтожила сама себя в этих двух мировых войнах. А счастливое, потому что пришли домой ваши близкие, потому что их не убили, потому что они освободили тех, кто был угнан в плен. Побеждена вот эта вот нацистская идеология, чума, как ее называли. Хотя при этом осталась коммунистическая. И поэтому вот здесь Дора Коген пишет, я просто, наверное, лучше написать не могу, поэтому процитирую. Что 9 мая это в первую очередь день памяти, а не праздник в обычном смысле слова. Вторая мировая война унесла десятки миллионов жизней и затронула почти каждую семью. Для многих людей это не история победных парадов, а личные истории утрат, боли и выживания. Поэтому точнее говорить надо так. 9 мая – это день памяти и скорби о войне, о погибших и о тех, кто прошел через нее. Победа завершила войну, но не сделала ее последствия легче для тех, кто выжил. В разных странах и культурах этот день воспринимается по-разному. Где-то он отмечается как государственный праздник, но суть его остается одинаковой – напоминание о том, какой ценой дается мир. А в некоторых культурах, я вот хочу вставить, это отмечается как день оккупации. Как размена одной, как говорится, оккупации на другую. Поэтому важно не терять смысл за символами. Память о войне имеет ценность тогда, когда она помогает понимать, к чему приводит насилие, почему мир. Не что-то само собой разумеющееся, а что-то очень главное. И, возможно, самое честное отношение к этой дате – это не торжество, а уважительное молчание и благодарность тем, кто пережил те события и тем, кто не вернулся домой. Ну вот, знаете, когда у нас идут бесконечные споры по поводу Второй мировой войны, кто что сделал тогда, кто что сделал сейчас, как эту войну оболгали или как ее, наоборот, приукрасили. Ну, тут много можно говорить, понимаете, о том, знаете, есть победа, а есть победобесие, понимаете, скажем так. То есть нормальное отношение к войне и то, что произошло на той войне. И память о тех, да, давайте не боится сказать, тех действительно наших дедах. Вот у меня дед, например, со стороны мамы, он воевал, был 3 или даже 4 раза ранен. И в семье у нас были практически все мужчины в нашей семье воевали, все. Даже те, которые были несовершеннолетними, вот бабушкин брат несовершеннолетним убежал на фронт. Его не взяли на фронт в последний год войны. Или в 44-м он убежал, даже не помню. В общем, он был несовершеннолетний, его на фронт не пустили, его отправили охранять... Вот этот вот путь через Иран. В Иране он служил. В советской армии в Иране охраняли вот этот путь поставок ленд-лиза из Америки. И он служил там вот в этой вот оккупационной фактически армии, которая там были, сразу говорит, давайте не будем сейчас сразу ругать Советский Союз, потому что оккупировал Иран и англичане, и американцы еще и русские, и потом еще сюда присоединились американцы. Это была совместная оккупация. Понимаете, чтобы не начинать сейчас падать в то, чтобы не Советский Союз оккупировал еще Иран. Нет. Это была совместная операция, потому что Иран склонялся к немцам, и они решили, как говорится, вот сделать такое, чтобы, как говорится, они полностью не склонились туда, в ту сторону, хотя, скорее всего, это было невозможно. Ну и как бы и Турция тоже склонялась в эту сторону, понимаете? Поэтому, в общем, Мы сейчас не говорим про Вторую мировую войну. Я говорю только об ее результатах. Некоторые говорят, почему типа вот Рузвельт или Трумэн не остановились, почему они не добили Советский Союз и так далее. Знаете, я вот не люблю принимать участие в этих разговорах. Почему? Потому что... Ну, потому что вот те, кто это пишут, часто не понимают, что это значит, что их бы самих не существовало. Потому что, понимаете, если вот, допустим, представить, что наш Советский Союз, где мы с вами, господа, или наши с вами предки, бабушки, дедушки, понимаете, все жили, и вот бросили бы, допустим, американцы ядерную бомбу, мы бы с вами здесь сейчас не беседовали бы, знаете об этом? Нас бы не было. Мы бы были бы принесены в жертву вот тем лучшим обстоятельствам, тому правильному, что там, я не знаю, что угодно, для того, чтобы весь остальной мир вздохнул спокойнее без коммунизма. Да, может быть, это было это. Ну, то есть без коммунизма это замечательно. Но нас бы не было. Еще раз повторяю, нас бы не было. Поэтому, понимаете, вот это праздновать это событие, или вот заниматься вот этой альтернативной историей, я лично в себе в ущерб, и вы меня извините, конечно, но не хочу. Не хочу. Вот этот весь этот разговор, а что было бы, если бы. Не хочу. Я знаю такую вещь, что мои все вот родственники, они все честно воевали. У деда два брата не вернулось домой. Где они похоронены, никто не знает. Младший брат Яков был чемпионом по шахматам в Украине. Он был очень плохо видел, у него было очень толстые линзы зрения. По-моему, есть подозрение, что он погиб в Бабьем Яру. Второй брат, говорят, что погиб под Сталинградом. Могил нет. Где пойти положить цветы, нет. У старшего брата была жена и дочь. Им никогда не платили пенсию, потому что считали, что они пропали без вести. В Советском Союзе это еще считалось, что если ты пропал без вести, значит, ты сдался врагу. Тоже такое бедствие было. Поэтому никто, понимаете, не получал большого удовольствия от всего этого, понимаете, вот этого Советского Союза. Ну, так или иначе. Оставшийся брат у деда пришел с окопным ревматизмом, который он получил. Его только в Израиле его спасли. И от этого он смог еще прожить достаточно серьезное количество лет. В Советском Союзе он бы умер. Он вовремя уехал. В 73-м году он уехал в Израиль. В 73-м году еще. Его там прооперировали. У него было очень больное сердце после этого, как проблема вот этого окопного ревматизма и так далее. И он там, как говорится, еще прожил достаточно, там что-то больше 17 или 18 лет. Поэтому, понимаете, ничто не давалось вот просто так. Никто не... Вот эту войну не выигрывал, знаете, понимая, вот как показаны там какие-то советские фильмы, понимаете, или американские фильмы, где все там, понимаете, едут на каком-то танке, все замечательно, одеты в чистую одежду и так далее и тому подобное. Боже упаси, Господи, Боже мой. Бабушкин брат вернулся с войны полуоторванной ногой, полуоторванной рукой, так на минуточку. Был инвалидом всю жизнь. Хромал всю жизнь, но ему ногу чуть-чуть подчинили, вернее, руку подчинили, а ногу так и не смогли ничего сделать. Он поэтому очень хромал всю жизнь. Еще один родственник тоже, он был в советской армии. Он, кстати говоря, был из латышских евреев, очень редкая достаточно такая вот. И вот он... Ему пытались попасть в сердце, снайпер пытался попасть в сердце, но в сердце не попал, попал ему в руку. И перебил нерв. Он после этого всю жизнь не мог разогнуть два пальца. Он был инвалидом тоже всю жизнь, но он продолжал работать. Он работал locksmith и так далее, но в общем так или иначе, но он всю жизнь не мог разжать два пальца на левой руке. Я помню его, он был такой маленький, еврейский человечек, понимаете, очень с прекрасными руками, который мог починить любой велосипед, мог починить любой замок, мог подобрать, понимаете, любую детальку или выточить эту детальку из железа для тебя, если тебе надо было. Понимаете, вот такие люди, понимаете, они пришли, они не сложились, они сидели дома. они дальше продолжали работать вот в этой вот системе. Поэтому, знаете, у меня вот, в какой-то момент даже, в принципе, горжусь этими родственниками. Знаете, они вот это вот... Знаете, я не хочу вот высокопарно выражаться. Они не несли никаких знамен. Они никогда не собирались дома и не начинали говорить: о боже мой, какие мы там колоссальные победители. И, боже мой, как мы вот достигли там какого-то, понимаете, невероятного результата. Боже упаси, ни одного раза этого не было. Мы вообще, у нас дома никогда не праздновался День Победы. Вообще никогда. Если они собирались по поводу Дня Победы, они собирались вечером, не говорили ни слова. Наливали себе там по несколько рюмок и молча пили. Все. Бабушки там, ее сестры готовили какие-то там серьезные закуски. Они садились за войну, вот они выпускали за тех, кого нет. Все, или что-то вот такое вот они говорили. Выпивали пару рюмок и переходили на совершенно другие темы разговора. Никто не рассказывал ни про какие подвиги. Никто не рассказывал, как они кидались на танки или, понимаете ли, останавливали грудью пули. Боже упаси, ни одного слова. Ни разу за всю жизнь я не слышал, хотя все они воевали. Поэтому, еще раз повторяю, есть победа, а есть победобесие. И вот я всех поздравляю сегодня и завтра. Завтра, к сожалению, у нас нет передачи. Но... Я всех поздравляю именно с праздником Победы, с праздником памяти, с праздником осознания, что этот день значит, без фальшивых нарративов и без, понимаете, новомодных каких-то, понимаете, выводов. Вот о чем я хотел сказать. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро. Я полностью поддерживаю вас, Александр, это Миша. Я хочу сказать, мой отец... призывался в 38-м, в 41-м должен был вернуться домой, демобилизация. Но война захватила, он прошел всю войну. И в Праге в 45-м году получил... Он был парикмахером с 10 лет. С 10 лет кормил всю семью. Там пригород Могилев-Подольск. А в 41-м, когда он это ранение получил, оторвало 4 пальца на одной руке, и ранения, осколки, и как раз та профессия, которая была у него с детства.
0: Он уже не мог работать.
1: Да, не мог. Он майор, он был инвалид третьей группы, потом второй дали. Он тоже не праздновали. Он умер тут в США в 2008 году, 90 лет, он 18 года рождения. Так что тоже у нас... Это со стороны
0: папы. Но самое интересное... Я понял. Самое интересное, что у меня тоже родственники жили в Могилев-Подольске. Спасибо.
1: Да, я...
0: Спасибо. Они тоже жили в Могилев-Подольске. Я, кстати говоря, в Могилев-Подольске один раз был на свадьбе у своего троюродного брата. Это был 87-й год, как сегодня помню. Ну, в общем, уже тогда начинали видеть эти огромные свадьбы, которые там играли. Это надо было видеть, конечно. Но буквально уже тогда люди уже начинали спаковать чемоданы и уезжать. Поэтому. Добрый день, вы вызвали.
1: Добрый день.
0: Добрый.
1: Алло.
0: Да, слушаю вас.
1: Меня зовут...
0: Добрый день, вы в эфире.
2: Доброе утро, Александр, это Илья. Разрешите вам кое в чем возразить. Только вы не обрывайте внезапно, пожалуйста. Значит, когда Япония получила вторую атомную бомбу 9 августа, через неделю, 15-го, по-моему, они уже объявили о капитуляции или что-то в этом роде, значит. Почему? Да потому что они просто не знали, сколько у Америки этих атомных бомб. А у Америки было всего две бомбы. То есть это был блеф приличный, то есть хороший, оправданный. Америка их просто обманула. Ну, и слава богу, значит, просто не знали, поэтому сдались. Они думали, что имеют этих бомб, как, значит, ну, короче говоря, много. Так вот, Америка упустила шанс установить в России демократию, потому что когда в 49-м Сталин создал бомбу, у Сталина не было носителей этой бомбы, у Америки были носители, бомбардировщики. И поэтому вы говорите, что если бы Америка применила против Сталина атомную бомбу, у нас бы не было. Но, извините, после войны Сталин угробил миллионы еще людей. Миллионы умерли в лагерях. Миллионы умерли от недостатка медицинского обслуживания, инвалиды и тому подобное. То есть это подмена понятий.
0: Илья, спасибо. У меня есть другие звонящие. Я понял, что вы говорите, но еще раз повторяю, вы не знаете, куда бы сбросили эту бомбу. Понимаете, если вы жили бы в каких-то крупных городах, вы бы сейчас так не говорили. Вы находитесь в Америке и рассуждаете с дивана сейчас. Понимаете, а если бы вы были бы вот в той, понимаете, в том Советском Союзе, да, в ужасном, да, со Сталиным, да, с убийцей. Я что, как-то это ставлю под сомнение, что лучше, чтобы Сталина не было? Конечно. Но если вы его хотите уничтожить тем, что, понимаете, что американцы бы, понимаете, разбомбили бы весь Советский Союз, то, скорее всего, мы бы с вами тут не беседовали. Вот о чем я вам говорю. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро. Я хочу сказать, что уроки войны России не пошли на пользу. Россия сейчас творит геноцид Украины. Это ни в какие рамки не укладывается. Уничтожая мирное население и разрушая города, память о войне вычеркнута полностью, и праздновать эту память в настоящее время никакого смысла нет. Это
0: кощунство. Это ваше, спасибо, это ваше личное дело. Я не праздную, что делает Россия сегодня. Я не праздную Украину, я не праздную Россию, я праздную День Победы, который был, есть и будет для всех, для нас. Что бы там Путин не пытался, и, понимаете, и остальные, понимаете, уроды этого мира не пытались к этой победе приклеить. Не надо смешивать понятия. Если у вас они смешаны, я вам сочувствую. У меня они не смешаны. Никак. Я не праздную, понимаете, здесь победу Сталина, я не праздную победу коммунистической партии, хотя они, конечно, внесли свою долю во все это, как и все остальные. Воевали люди, советские люди. Воевали американцы, воевали индусы, воевали китайцы, воевали англичане. Англичане воевали дольше всех и правильнее всех, на правильной стороне. Воевали французы, воевали, все воевали. Воевали люди, понимаете, командующие командовали. Мы можем сколько угодно говорить про правильные и неправильные режимы. И тем не менее, мы говорим о том, что, понимаете, уничтожена была нацистская Германия, которая, понимаете, если бы она бы не была уничтожена, мы бы с вами, еще раз повторяю, здесь, скорее всего, не сидели, не разговаривали. Поэтому не надо, понимаете, притягивать за уши то, что происходит сегодня, то, что делают русские в Украине, и это, конечно, совершенно полный беспредел, притягивать к сегодняшнему разговору. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
4: Доброе утро.
0: Доброе.
4: Меня зовут Бениамин. У моей мамы был родной брат, Йоська Гелев. Ему было 17 лет. Он взял, обманул в военкомате, сказал, что ему 18 лет. Его взяли в армию. Угу. И в день отправки соседик, мама была дома. Ей был 13 лет. И все соседи стали кричать: «Рая, Рая, беги быстрее на вокзал, Йоську уезжает на фронт».
0: И что, скажи, что с ним стало?
4: Этот поезд, он только выехал, его по дороге
0: разбомбили.
4: И никто не... Мама до сих пор, ее, правда, сейчас живых нет. Она не верит.

0: главного героя, что он вот как раз маленький мальчик, который на перроне ждут поезда, последнего поезда, чтобы эвакуироваться откуда-то там на востоке, на западе страны, куда-то на восток, чтобы убежать от немцев. И вот летит немецкий мессершмитт там или что-то, и дает очередь по всему перрону, его умирающий дед, который прострелен этими пулями, его последним усилием кидает под бетонный перрон. Мальчика вот этого, спасая его таким образом. И потом у него полный провал в памяти, он оказывается в детском доме в советском, его растят как советского жителя, как любителя Советского Союза, как, ну, понятно, то есть беспризорный, не беспризорный, а как, ну, знаете, без родителей, никому не нужный еврейский мальчик, понимаете, с фамилией Рубинчик. И вот он вдруг ощущает, что он не просто там какой-то, что-то где-то так далее, а вот у него, когда он приходит в Шереметьево, или оказывается в Шереметьево, это 79-78 год, и видит, как оттуда уезжают какие-то вот еврейские вот эти эмигранты, которые уезжали очень много, 78-79 год. И с ним там случается вот такая, понимаете, он видит вот этих иммигрантов, которые с этими баулами, узлами, выглядят там совершенно неуместно в этом блестящем аэропорту, выглядят как какие-то там, знаете, старьевщики и так далее. Ему там одна его русская знакомая, вон там твои евреи. И он, значит, ее типа хватает и там типа сволочь, ну не будем говорить, как он сказал на самом деле, и пошел к своим евреям. И вот тут у него случается как бы вот этот возврат памяти, он внезапно вспоминает то, что он давно забыл. Как его вот этот дед кидает его под этот перрон, спасает таким образом. Вот почитайте этот роман. Он очень сложный, этот роман. Он во многом сексуальный, любовный. Там много разных линий разговора, но в частности есть и это. И вот почитайте и поймете, о чем я говорю. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610. Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach,

0: и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Davidson Radio» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Davidson Card» 718-266-3393, 718-266-3393.
2: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
3: Вы слушаете «Davidson Radio». Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. Мы возвращаемся к нашему дню сегодняшнему. Сегодня День Победы. Повторяю, каждый празднует это по-разному. Я ничего не собираюсь критиковать. Я лично праздную это тем, что вспоминаю прежде всего о каких-то рядом, каких-то моих родственников, которые жили, были рядом. Повторяю, я не знаю, вот они никогда не рассказывали о вот этих своих подвигах, как они шли там, как они там с кем-то боролись, кого-то убивали, кого-то резали, куда-то стреляли. Этого не было ни одного разговора. Клянусь, за все время мой дед не рассказал один единственный случай, что он получил орден за отвагу, потому что он смог поджечь дом, где стоял немецкий дот на чердаке, и скосил почти всю их роту. Его послали, как говорится, вот что-то сделать по этому поводу. Подорвать этот дом они не могли, и он его поджег, и только тогда они смогли двинуться, потому что там стоял немецкий пулемет, и, как говорится, всех косил вокруг. Вот это единственное, я клянусь, из всех разговоров, единственное, что я помню. Больше ничего. Это не была тема для разговоров. Когда вот отмечался этот день, он отмечался всегда тем, что люди собирались и молчали. Бабушка или там какие-то женщины, которые собирались, они иной раз плакали. Тоже не часто, они тоже молчали, как правило. Но я помню, что-то кто-то кого-то вспоминал, и они начали плакать. Потому что у моей бабушки там было несколько дядей, и так далее. Вот мы как-то были вот в этом вот городе, где она родилась, и там стоит вот эта братская могила. Они там не похоронены, насколько я понимаю. Это просто чисто знак тех, кто жил в данном конкретном месте. И вот, значит, там стоит вот эта братская могила, и там написаны все эти имена. И мы туда приехали, я говорю, а кто это? Бабушка говорит, это там все мои дяди. И уже потом, много позже, уже здесь в Америке, у меня здесь есть родственник, который американец, который, его часть семьи уехала в 21-м году, там еще там другая часть семьи уехала в 1883 году. И он смог составить большое такое генеалогическое дерево, и он со мной вместе добивал вот эти детали, кто, когда, что, где, как их звали, кто погиб, потому что я это знал по отрывкам разговоров и тоже записал у себя. И я ему рассказывал, он вставлял это в компьютер, и вот мы с большим трудом, в принципе, максимально точно восстановили имена вот этих всех этих погибших людей. И плюс у меня был родственник, который попал сам в оккупацию, у него мать убили на расстреле. по-моему, это был город Бар в Украине. Они попали на расстрел, и его отец, перед тем, как туда пуля его скосить, бросил его в ров. А самого отца ранили, а мать убили. И вот они ночью... Отец был ранен, и они, значит, их закопали, и они ночью раскопались каким-то образом. И там этого отец там как-то себя перевязал, он в ногу был ранен, и как-то они доковыляли до каких-то наших других родственников, там их снабдили какими-то возможностями куда-то идти дальше, и они перешли у линию фронта и смогли, как говорится, попасть к своим советским. И вот этот вот мальчик потом, ну, то есть мальчик, он уже был очень преклонного возраста, его звали Михаил, он стал очень большим хирургом, выучился, стал большим хирургом, был один из лучших хирургов в Москве. И он, когда приехал в Америку, он жил в Сан-Франциско, и он, в частности, заполнил, по-моему, что-то, наверное, сотню бумаг из Яд Вашема на погибших родственников с деталями, как они погибли, кто они погибли и так далее. То есть, надо ему отдать должное, он очень хорошо помнил их все. И вот он заполнил эти документы, и я как-то столкнулся, что вот это он все на русском языке написано. И я думаю, о, а кто это писал? Я читаю, это Миша Фельдберг. Я говорю, о, я его, ну, то есть, конечно, знал прекрасно. И это вот такая история. Да. Поэтому, добрый день, вы в эфире.
5: Алло, здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Я с вами согласен 200%. Я тоже буду...
4: Радио выключить, у вас эхо.
5: Я тоже буду отмечать, потому что это праздник не России, а праздник нашего Союза. Поэтому мы живые сегодня, если бы не победили. Вы правы.
4: Спасибо. Спасибо. Это, понимаете, это даже для меня это не праздник Союза. Для меня праздник людей конкретных. Причем тут Союз, причем тут режим и так далее. Боже мой, что? Они что, воевали за Сталина, что ли? За коммунистическую партию? Да боже упаси. Даже если они кричали там за Сталина, когда поднимались в атаку. Это все чушь собачья. Они воевали за то, чтобы живыми остаться. Понимаете, когда в вас стреляют, поверьте, вы не думаете о коммунистической партии, а о товарище Ленине. Уж даже если вы пламенный коммунист, не думаете вы об этом. Вы думаете, как чтобы у вас пуля не попала. Вот о чем единственное, что вы думаете. Добрый день, вы в эфире.
6: Здравствуйте, простите, как называется это произведение?
4: Какое произведение?
6: Ну, о котором вы рассказали, где вот дед положил там. Ну, то, что рассказали. Это Александр Флинт или я оттуда не туда попал?
4: Да, да, Александр Флинт. О чем вы говорите? Это не заведение, это дед мой просто смог поджечь дом. Это его рассказ был. Нет. Мне лично.
6: Вы сказали, что просто вот до перерыва вы рассказывали, как дедушка положил мальчика под перрон.
4: Окей. Это роман Эдуарда Тополя, называется «Любожид».
6: Как?
4: «Любожид». Выключите радио. «Любожид». То есть «Любовь-жид». «Жид», вот еврей. «Любожид». Это его знаменитый роман. Он его написал вначале в сокращенной форме, а потом он сделал его в более такой разветвленной форме. Он называется «Русская дева» или что-то такое. Ну, там больше сексуальных каких-то подробностей и так далее. Это очень интересное такое, как говорится, сочетание документального почти и любовного романа. Эдуард Тополь, «Люба жид». Почитайте, поверьте мне, очень-очень легко читается. Его когда-то публиковали в газете «Новое русское слово» частями в районе 92-го года примерно. До сегодняшнего дня, помню, я специально покупал эту газету, потому что мне было интересно дочитать этот роман, а потом уже потом, когда я прочел его в газете, я решил перечитать заново, пошел купил книгу. В магазине «Черное море» на Брайтоне. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
7: Здравствуйте. Я хотела бы рассказать про своего дедушку, Каридный Александр Самойлович.
8: Такая тема сегодня, конечно, очень, знаете, я слышу, люди звонят, и голоса дрожат, и у меня тоже сейчас. Он был, они жили в Житомире, под Житомиром, город Радмышель, Житомирская область. Он был на переподготовке, когда началась война, и бабушка, у нее было трое детей и слепая мама, она пришла в военкомат, и военком ей сказал, что у тебя муж коммунист в армии, еврей. Если, говорит, немцы придут, то вы будете в числе первых кандидатов на гибель. Ну, и он дал подводу, и они... 11 семей, это я видела документы, 11 семей евреев, которые были, которые сумели уйти, а остальные, кто остался, ну, была такая ситуация, все же никто не думал, что, как это все будет, и они спаслись, у них была эвакуация долгая, через, они уехали в Ташкент. Ну, не сам Ташкент, под Ташкент. И когда они ехали, и бабушка приходила, нету денег, нету еды. И ей говорили, а мы не знаем, где ваш муж. Может быть, он сдался, может, он в плену или что. Дорога была очень сложная. Один ребенок умер, заболел и умер во время этого пути. Бабушка была слепая, понимала, что она обуза, она ночью... спрыгнула с поезда, никто даже не знает, где, в каком месте. Но, слава Богу, дедушка прошел всю войну. Я знаю, тоже он мне очень много рассказывал, и то, что я узнала, узнала позже уже. И он вывел людей с эвакуации, закончил войну в Германии. И после войны, ну, он нашелся, бабушка уже получала эти как продовольственные карточки на него. И после войны бабушка с сыном и с дочкой, с моей мамой, жили год в Германии. Ты хотела сказать, что мы все помним о всех. И спасибо им за все. И спасибо вам, что дали возможность сказать об этом.
4: Спасибо.
8: До свидания.
4: Спасибо. Да, таких историй очень много. Таких историй очень-очень много. То, что бабушка спрыгнула, чтобы не быть обузой, это, конечно... Ой! Легенда на Раяме, только в советском исполнении. Чистейше. Там тоже старая пожилая женщина уходит на гору умирать, чтобы освободить свое место в доме для новой молодой семьи в Японии. Но она уходит, уходит добровольно, специально. И вот этот, ну, читайте, это советская версия, понимаете, чтобы не быть обузой, она спрыгивает с поезда. Фига. Добрый день, вы в эфире.
9: Всем здравствуйте, Яков, меня зовут. Мне было 10 лет, когда был День Победы, я хорошо этот день помню. И у нас в семье всегда этот день праздновали, отмечали, хотя... особенно где-то с начала 50-х понимали, какой ценой далась эта война, с каким ужасом это все произошло. И до последних дней, пока я там живу в России, мы этот день отмечали. И, ну, это очень долго рассказывать. Да, кстати, Александр, у вас небольшие детали, вы не правы. Там, вот когда вы сказали, рассказывали про оккупацию Ирана, оккупацию осуществили только советские и английские войска. А американцы принимали участие только в восстановлении, ну, не восстановлении, а просто в реорганизации этой железной дороги. Она там, в принципе, никуда не годилась.
4: Ну, я понял. Спасибо. Ну, там, смотрите, американцы построили там несколько военных портов, где они разгружали вот эти все эти транспорты, которые шли из Америки. Этих портов там не было, они их построили буквально... за 2 месяца. К ним подвели железную дорогу. Железная дорога управлялась американскими вооруженными силами. Понимаете, американскими администраторами и так далее. То есть, поэтому, да, там были в основном англичане и русские. Почему? Потому что они использовали договор между царской Россией и Англией 1908 года, когда Англия вошла в Антанту, так называемую, если вы помните, о чем я говорю. Они использовали этот договор 1908 года о контроле над Ираном. Поэтому вхождение Сталина и Черчилля совместно в Иран было вот согласно вот этим вот тем самым договорам. Понимаете? И, понимаете, не надо, как говорится, здесь думать, что Черчилль не знал, кто такой Сталин. Он прекрасно это понимал. Но это была необходимость, понимаете, победить что-то намного более страшное, как им казалось в тот момент. Поэтому, поэтому я повторяю, то есть к чему я это говорю, что, понимаете, нельзя заниматься и выбеливанием истории вот так, как мы хотели бы. В том понимании, что это было бы более правильно, нужно было вот добить Сталина, нужно было то. Когда мне это говорят, знаете, это совершенно вот безответственная такая, знаете, псевдоистория. Особенно это говорят люди, которые жили когда-то в Советском Союзе. А вы никогда не думали, что вас после этого не стало бы? Понимаете, поэтому это при всем при том, что никто, я не собираюсь не спорить ни секунды, что Сталин был, понимаете, наверное, даже хуже, чем был Гитлер. Потому что Сталин был полный оппортунист, и, понимаете, если Гитлер был совершенно четко в одну сторону направлен всегда, то Сталин, он и нашим, и вашим, как говорится, плясал. Он вначале расстреливал людей, понимаете, там или преследовал их, а потом брал их идеи и выдавал за свои. Например, все идеи Троцкого, понимаете, о перманентной революции перед войной они отвергли, потому что была революция в отдельно взятой стране, а после Второй мировой войны создали, говорит, социнформ и так далее. То есть продолжение революции, как говорил тот самый Троцкий, которого Сталин ненавидел. Вот так, на минуточку. Поэтому, понимаете, это все надо расценивать вот в контексте. В контексте событий. В контексте нашего с вами, понимаете, реальной жизни, а не как бы мы хотели бы быть. Конечно, вы слушаете, знаете, есть такой роман фантастический. Я не помню, кто написал. Но, в общем, то есть человек попадает, вот специально хочет, чтобы его отправили в 40-е годы. Там, или в 20-е даже год, для того, чтобы он убил Гитлера до того, как Гитлер стал Гитлером. Чтобы не произошла вот эта вот Вторая мировая война и так далее. И когда он возвращается вот из этого прошлого, он убивает этого Гитлера и так далее, он возвращается в настоящее и смотрит, и война все равно произошла, и была еще более ужасной, даже без Гитлера, потому что есть какие-то там исторические предпосылки, которые, как говорится, Гитлера создали, его, если бы он не был, был бы кто-то другой. Это тоже есть такая возможность, понимаете? Это вот этот извечный спор о роли личности в истории. Что идет прежде всего? История или личность? Или личность создает историю, или история создает личность? Этот вопрос, это, знаете, это как курица с яйцом. Кто был первый? Яйцо или курица? Вот я вам скажу такую вещь. Я лично считаю, что личность создается историей. То есть, когда есть какие-то условия, экономические, политические, исторические, даже климатические. Климат, он влияет колоссально на целый ряд каких-то исторических событий. Мы можем смеяться сколько угодно, но это колоссальный фактор. Колоссальный фактор целого ряда исторических событий. Или исторических действий каких-то. Так вот, когда появляются вот эти вот объективные условия, которые существуют вне зависимости от человеческого желания, от его субъективных каких-то желаний, его сиюминутных желаний, даже очень правильно. Вот когда появляются эти условия, то после этого появляются люди, которые вот ознаменовывают или начинают руководить этим процессом, или его еще больше углубляют. Понимаете, то есть вначале была предпосылка создать индустриализацию, а вот когда создалась индустриализация, когда создали первый станок, что называется, пошла индустриализация и так далее. То есть я много могу примеров привести. Поэтому, понимаете, вот эта альтернативная история, это, конечно, очень красивая фантастика, но в реалии это совершенно не работает. Совершенно. Поэтому спасибо, что сегодня все были со мной. Еще раз всех с Днем Победы. И увидимся, услышимся в понедельник. Пока.
3: Дэвидсон Радио.
10: Мы любим Нью-Йорк. вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
11: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
3: тараканы. Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим. Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион». Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
13: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Москве 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
5: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Любителям театра, концертов и спектаклей наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
10: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.
11: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
12: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
11: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
12: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
11: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
12: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт Синай в Бруклине.
11: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
12: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах коленей, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
11: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
12: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
11: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон», телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
12: Мы принимаем большинство страховок, включая workers compensation и no-fault страховки после автоаварии.
11: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
12: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
11: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
12: Спасибо вам большое.
0: Дэвидсон Радио.
10: Мы любим Нью-Йорк.
13: Предлагаем вашему вниманию повтор программы от 9 мая 2025 года.
14: Дэвидсон Радио.
15: Слушать подано.
16: Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта. пулями пробито днище котелка, махитанка юная убита. Пулями пробито днище котелка, маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы покуда фронтовый огонь, а погибнем райская дорога. Живы мы покуда фронтовый огонь, а погибнем райская дорога. Руки на затворе, голова в тоске, а душа уже взлетела вроде. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе. Для чего мы пишем кровью на песке? Наши письма не нужны природе.

станут получать вечные казенные квартиры. Новые солдаты станут получать вечные казенные квартиры. Спите.

0: пули и любовь и кровь. Времени не будет помириться. И слова, и пули, и любовь, и кровь. Времени не будет помириться. Булат Акуджава.
1: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Приветствуем вас на нашей волне, на волне 620 М, американское радио на русском языке, davidzinradio, www.davidzinradio.com. Это наш адрес в интернете. За пультом Акмаль Тахиров, я Наташа Быстрицкого микрофона, и в нашей студии человек с гитарой Валера Певзнер. Привет.
2: Привет.
1: Доброе утро.
2: Привет.
1: Доброе
2: Спасибо,
1: утро. Что пришел.
2: Да. И сегодня святой день, День Победы. И начали мы наш эфир с песни Булата Акуджавы, у которого
1: у тебя
2: сегодня
1: голос,
2: день
1: Валя,
2: рождения.
1: Дрожит,
2: да,
1: у тебя
2: да,
1: дрожит голос,
2: да, да, потому что, это,
1: потому
2: очень
1: что это очень волнительный день, и это очень важный день для всех нас. Вот мы, знаешь, решили с тобой говорить все на чистоту, правильно?
2: Правильно.
1: Решили?
2: Правильно.
1: Решили.
2: Да, да.
1: Мы этот день не обесцениваем. Мы чествуем память жертв тех страшных событий. Мы скорбим сегодня. Мы скорбим сегодня, да? Мы понимаем, что кое-кто в Кремле приватизировал победу, но мы, понимаешь, понимаем все. И знаем, как важно сейчас, особенно, когда молодежь поверхностная. Я всегда бочку качу на зумеров. Это наш последний шанс, молодежь. Мы своим примером должны показать, что мы выучили уроки истории, что мы знаем историю и должны им говорить, молодежи, да, как все устроено, как, почему, кто виноват. Ну, вот я такого придерживаюсь мнения, и сегодня мы решили с Валерой, да, с Валерой Певзнером говорить о тех страшных днях, потому что каждого коснулась война, каждого коснулась. И это не только, вот я вспоминаю бабушек своих украинских, это не только на войне, на линии фронта, на передовой, это еще и тыловые работники. Давайте тоже об этом говорить, это тоже фронт. Ну вот, то есть молодых девчонок, например, мою бабушку, да, Марусю, из украинского села, из-под Киева, то есть отправили там в Туркестанский округ, да, она медсестра, лечить солдат, молоденьких ребят и так далее. В общем, всех, да. Расскажи, что в твоей семье происходило.
2: Да, и моя семья не могла не участвовать в этих тяжелых, будем говорить, тяжеленных годах с 39-го по 45-й
1: год. Вот хорошо, что ты назвал 39-й год, ты понимаешь, потому что сейчас 41-й и 45-й. Вот
2: да,
1: я помню, пионеры, понимаешь, стояли у вечного 45-й. Почему 41-й, когда 39-й?
2: 39-й. Мой папа и Лидин дядя, мой папа Хайм Перснер и Лидин дядя Семен Райсман с 39-го года. Белофинская, Вторая мировая. А мой папа еще, ему повезло больше. Он еще в Третьей войне участвовал, это в Маньчжурии. Это после того, что в апреле была конференция, и Сталину дали возможность освободить Маньчжурию от японцев. Так вот, я там и родился.
1: Да, я знаю, ты в Даляне родился.
2: Да, да, да. Вот, так что нужно отдать должное. Алидина мама, она была начальник фронтового, не в тылу, а фронтового санитарного поезда,
1: хирург. Лида, жены,
2: моя
1: мама,
2: теща, да.
1: Твоя теща.
2: Да, да, вот. А Семен Райсман имел 3 ордена славы. Но Героя Советского Союза ему не дали. Нет, он не... Хотя...
1: Из-за пятой графы?
2: Ты знаешь, что я не буду даже, как это сказать, спекулировать без факта. Не дали, не дали. Uh-huh. Ну вот, мы просто... Это светлая память, которую мы отдаем. И вот ты коснулась того, что вот в тылу работали. И очень... Как вам сказать, в каждой семье это очень трогательная дата.
1: Да,
2: очень.
1: Да.
2: И я бы хотел одну песню такую вот спеть, отвечая как бы на твой зов. На твой
1: пожалуйста,
2: зов.
1: Валера, пожалуйста. Валера Певзнер сегодня у нас в гостях. Это информация для тех, кто только что к нам подключился.
2: Да,
1: мы
2: слова,
1: поем
2: да.
1: душевные, хорошие песни.
2: Слова Булата Акуджавы, а музыка это то, моя музыка. Не успел на жизнь обидеться, вся и кончилась почти.
0: Стало реже детство видеться, так какие-то клочки. И уже не спросишь некого, видно, каждому свое. Были песни пионерские, было всякое вранье. И по щучьему велению, по лесам и по морям, шло народонаселение к магаданским лагерям. И с фанерным чемоданчиком мама ехала моя, удивленным неудачником в те богатые края. Забываются минувшие золотые времена, как монетки утонувшие, не всплывут они со дна. Память пылью позасыпала, постарелые не пойму, правду ли нам такое выпало, для чего и почему. Для чего нам жизнь намерила вместо хлеба отрубей, что Москва слезам не верила, это помню, хоть убей. Булат Акуджава.
1: Булат Акуджава. Булат,
2: да. И, конечно, да, мы, у нас такая сегодня
1: душевная
2: аура.
1: У тебя да, глаза блестят, да, у нас у всех глаза на мокром месте. Да. Это нормально сегодня.
2: Абсолютно.
1: Это нормально.
2: Да. И я вам хочу рассказать маленькую-маленькую историю. Давай. Которую мало, я думаю, что мало кто знает. Вы знаете...
1: У тебя телефон, кажется, включен, нет?
2: Я его сейчас вообще выключу. Да. И я так думаю, что эта информация, которую я вам хочу рассказать, она практически малоизвестна людям. Не выключается.
1: Ничего.
2: Вы знаете, что в ночь на 2 мая, то есть с 1 на 2 мая 45-го года, было водружено знамя Победы. Значит, таких знамен Победы над Рейхстагом было изготовлено 9. Номер 5, это было как раз присвоено знамени, которые водрузили Мелитон Кантария и Михаил Егоров. Но это было еще не все. И они получили приказ водрузить это знамя. Они полезли и вернулись ни с чем. Ни с чем, потому что пролеты были разбомблены. И тогда был такой капитан Неустроев. Он был командиром этого разведывательного полка. 130. Я не буду... Может быть, я чуть-чуть запамятовал, но я думаю, что я помню. И он тогда сказал молодому парню, этого молодого парня звали Берест Алексей Прокофьевич, родом из Сум.
1: Сумы, украинский город Сумы.
2: Да, да, и он сам украинец. И он был, ну, как замполит этого.
1: Угу.
2: И ему было в приказном порядке сказано, знамя должно быть наверху, на крыше. И вот они пошли втроем. Значит, Берест, командир этой тройки, Кантария и Егоров. Ну, Егоров понятно почему, Кантария, потому что Сталин, и вот этот вот парень, который это все дело возглавил. И, значит, невозможно было добраться, но они вставали, они как пирамида такая, друг на друга вставали, и вот так они добрались до крыши. И тяжелую жизнь прошел этот берег. Во-первых, Кантария и Егоров получили звание Героя Советского Союза. Имя Береста было вычеркнуто. Вычеркнуто, по первому счету, Жуковым, потому что Жуков не любил замполитов. Так гласит официальная, будем говорить, информация. Вот. И сколько потом лет его жена... Потом его дочь. Кстати, дочь добивается по сегодняшний день.
1: По сей день.
2: И пишет Путину, чтобы восстановили это звание.
1: Ну, это все
2: пока
1: бесполезно.
2: Это бесполезно. Бесполезно. И такая еще история, что он после войны, его послали в Кенигсберг, он там был одно время, а потом его послали в Ростов. Он был ранен, тяжело ранен. И в общем, ему понравилась одна медсестра. И он... по адресу приехал в Ростов, потому что она родом из Ростова.
1: А там же несколько. Ростов-Дон, Ростов-Великий. В какой
2: Ростов-Дон. Ростов-Дон. Постучался, вышла его будущая теща, сказала, принимайте зятя. И остался там, сколько вот они лет прожили. И работал он в самом тяжелом цехе. Это сталелитейный цех «Россельмаш».
1: Ой.
2: Да. И однажды, это уже был 70-й год, он возвращался на электричке домой, и кто-то случайно столкнул девочку 3 лет на рельсы, а ой, приближалась электричка. Он эту девочку успел отбросить, но сам погиб. И даже похоронен он не на братском кладбище, даже после смерти они не могли, я не знаю причину, не буду придумывать что-то. Так случилось, но у него стоит обелиск, бронзовый обелиск в Ростове, и там написано, что он эту тройку возглавлял. Вот такая вот жизненная история.
1: Вот это
2: мало кто
1: про нас
2: знает.
1: Это наша жизнь, это наша история.
2: И вот что бы я хотел, я спою песню свою на этот раз, которую я хочу посвятить и своему бате, и Лидиной маме, и дяде, и твоим всем.
1: Спасибо.
2: И всем, кто положил жизни, кто остался жив, и которого трудно, имя которого трудно найти сегодня в числе живущих, потому что, сами посудите, 45-й год, даже если им было по 20, то сегодня 100. Поэтому все вот эти вот, которые ходят, это наше отношение к этому. Пусть что-то из книжек, а больше из детства, для наших мальчишек вершина блаженства. Медали потрогать мы помним, мы знаем, как шли к обелиску 9 мая. Я диву даюсь, столько зим миновало, на звезды смотрю, красоты небывалой. И молча по 3 за отвагу в погоны для тех, кто в живых, остальные на склоны. Скатили шальными по имени Райсман, Илюша Печорский и тысячи разных. Крови иудейской во славу России 3 ордена славы, а раны косили тревожным письмом и отстреленной лентой, и тем, что потом стало притчей ташкентской. Ну какие евреи, ну какие солдаты, слова, но поверь мне, страшнее штрафбата. Запел я сильнее, пусть батя услышит, он в 3-м ряду, но куда еще ближе. Он может поверить, он право имеет, он вышел один среди всех иудеев. Их знамя полка не вернулось из боя, и свой пулемет их ласкал за спиною. Пришла похоронка, да вроде не время, а ей все равно, кто записан евреем. Рассказы, рассказы, живые страницы не будут вам сниться, вам просто не спится. А памяти миг подарить не позволит, она, брат, сильнее, чем русское поле. Судьба разбросала пехоту по свету, оставив наследство руины и беды, дырявые крыши, сгоревшие хаты. И снова мальчишки, уходят солдаты. Я диву даюсь, столько зим миновало, но снова война, как ни в чем не бывало.
1: Мы помолчим. Да. Валер, спасибо тебе вообще. Ты знаешь, настолько сильная песня, я всегда удивляюсь. Как у тебя такие получаются опусы, не побоюсь этого слова. Как такое у тебя? Это давно ты сочинил?
2: Да, эта песня давно, кроме последнего куплета, где я сказал, что и снова война, как ни в чем не бывало.
1: А это отсылка уже к нынешним нашим тревожным, тяжелым событиям в Украине. И, конечно... Ты знаешь, давай я скажу какую-то вообще кощунственную мерзкую фразу, но я скажу, что жизнь продолжается, да, такой трюизм, да. Я просто к тому, что я хочу напомнить, во-первых, послезавтра День матери, да, 11 числа, сегодня какое, сегодня 9 мая, а 11-е, и просто есть важная информация, ты знаешь, все-таки, как ни крути, о подарках. Сейчас пойдет речь, хочется интонацию правильно найти в эти часы, минуты и секунды. Как-то правильно все это преподнести. Вообще, давайте праздновать жизнь, да, праздновать жизнь, и давайте матерей наших прославлять и любить их, и не только матерей, наших бабушек. И вообще, давайте будем немного добрее, и я хочу вот рассказать вам о знаменитой швейцарской компании «Цептер», которая поздравляет всех с весной, с весенними вот этими праздниками со всеми. И предлагает компания «Цептер» товары высшего качества, которые производятся на ее собственных заводах в Германии, в Италии, в Швейцарии. Это уникальная посуда, которую варят без воды и жарят без масла. Это в ассортименте великолепная лампа «Биоптрон», наружный «Доктор», фильтр для очистки воды «Аквина», воздухоочиститель «Терапи Эйрсмарт», подушки, которые выполнены из натурального латекса, очки «Тесла Биоптрон», которые защищают ваши глаза от ультрафиолетового излучения, от компьютерного излучения, еще много-много.

0: дурацкий прогноз и не узнавать погоду своей судьбы. В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Спешу ознакомить вас с астрологическим прогнозом на день грядущий. Итак, на лунном календаре сегодня 21-й лунный день. Луна убывающая и находится в знаке Водолея. Символ дня – конь. Энергетика этих лунных суток пробуждает в человеке активные начала. День придаст нам необыкновенную храбрость. Можно решиться совершить любой поступок, о котором раньше боялись и думать. Это время рекордов и подвигов. Одно важное условие – сегодня нужно быть честным и справедливым даже в мелочах. А вот Овнам сегодня нужно вспомнить о родных и близких. Обязательно позвоните. Кому-то из них может понадобиться ваша помощь. К сложным моментам сегодняшнего дня отнеситесь с присущим вам чувством юмора. Тельцам сегодня, возможно, придется по-новому взглянуть на старых знакомых и друзей. Не воспринимайте близко к сердцу действия и слова некоторых из них. Ведь одни из ваших лучших качеств – это великодушие и мудрость. Близнецам звезды советуют не грустить в одиночестве. Проявите активность и участие в любовных делах, и счастливый день будет гарантирован, уверенно светила. Раки сегодня любимчики звезд. Мужчины будут светиться от внимания прекрасной половины, женщины от горящих взглядов представителей противоположного пола. Да и вечер, похоже, готовит приятные сюрпризы. Львы могут получить поддержку влиятельных людей и повысить свой авторитет. Только вот в личной жизни не обойдется без претензий на почве ревности. Не давайте повода, просят вас звезды. Многие девы будут озабочены проблемами близких. Это, конечно, хорошо, говорят звезды, но подумайте о себе. Запланируйте свидание, отключите телефон и устройте небольшой праздник. Весам звезды рекомендуют найти время для прогулки или легкой пробежки, чтобы потом не сидеть на приеме у врача. Движение, музыка и любовь сегодня у вас на повестке дня. Очень удачный день для скорпионов, только всезнающие звезды рекомендуют сегодня особенно беречь позвоночник, тазобедренный пояс и крестец, избегать сильные нагрузки в этой области, а еще возможны признания, так что будьте начеку. Многие стрельцы будут нуждаться в поддержке друзей, так как эмоции будут зашкаливать. Контролируйте свое эмоциональное состояние, придерживайтесь режима дня и сбалансированного питания. Пейте достаточное количество воды. Козерогам сегодня нужно быть внимательнее к приметам дня. Позвонила незнакомая женщина – избегайте конфликтов. Мужчина – возможно финансовые поступления. Услышали голоса детей – воздержитесь от пустых разговоров. А вот водолеи, как правило, приметы не верят, поэтому им звезды советуют проявить больше внимания младшим членам семьи и забыть на время обо всех проблемах. На любовном фронте от вас тоже ждут активности, не пропустите этот день. Рыбы сегодня полны энергии и сил, и храбрости вам сегодня тоже не занимать. Накопилось что-то сказать не очень доброжелательному знакомому или соседу – позвоните. Но не перегните палку, все же переживает астролог. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. Я желаю вам всем счастливых встреч, добрых улыбок, отличного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
2: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Shipshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703. 648-7703. Добавочный 204. Спросите Елену.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Coney Island.

0: Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь Davidson Ambulance Assist 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
5: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
6: Вы слушаете повтор программы от 9 мая 2025 года.
7: Застыл рассвет заснеженный в окне над сонным флажингом, израненный, изнеженный пролетом простоквашина, и без огней посадочных в одной сорочке надо же устроился под нарами на Соловках с гитарою. И вспомнилась Карелия на сломанной скамеечке, где юностью болели мы, такое вышло времечко. И от прокуренных углей на карте нашей дарственной горели тысячи огней столицы с государствами. Да, мы играли в города, ровесники, соратники, но было весело тогда в обжитом голубятнике. А в день победы замирал весь мир, мы это видели, когда солдат и генерал шли рядом. Китель кителю. Вот это был святой народ, достойный уважения. А вдруг стало все наоборот, ни чести, ни почтения. Зачем мы там, где нас не ждут? Чего мы добиваемся? И кто ответит за маршрут, в котором только каемся? Я не спешил кричать «Привет!» грядущему столетию. На карте мира мира нет, сплошное лихолетие. Сменился век, но день за днем тревоги не смолкают, и вновь кружится воронье над почерневшим гаем. А я в измученной земле хочу дождаться аиста, чтоб выбрать точку потеплей, всего лишь для пожалуйста.
8: Щемит
7: да,
8: сердце.
7: Это я ее просто вот прожил. Когда я ее писал, эту песню, я ее прожил.
8: Валер, я вот, правда, в который раз я удивляюсь твоему мастерству и твоему таланту. Ты такие песни пишешь.
7: Спасибо.
8: Они не оставляют равнодушным, это главное.
7: Нет, потому что они, душевные.
8: Ты все прожил.
7: Да, я и Соловки
8: на прожил, карте да. мира нет, сплошное лихолетие.
7: Да.
8: Но это очень точно. Это очень цепляет.
7: И как мы сегодня...
8: Это очень отзывается. Мы сегодня с тобой решили, с Валерой Пезнером, решили сегодня в студии, нашей студии прекрасной. Вообще спасибо действительно вот действительно Богу. Ты знаешь, мне кажется, что, знаешь, потому что даже люди, может быть, стали, не знаю, ну, как сказать, меньше верить в Бога, что ли, стали. Понимаешь, безбожники в основном, знаешь, вот лицемеры окружают нас, да? Может быть, почаще, правда, благодарить небеса, Бога. Вот спасибо за такую возможность встретиться сегодня, 9 мая, встретиться на Дэвидсон Радио, да?
7: Да, я вам очень благодарен. Во-первых, это живой эфир. Мы не имеем перед собой лист, на котором пункт за пунктом написано, а что бы мы
8: хотели. Понимаешь, мы самая независимая радиостанция в мире, мне кажется. Да? Да. Спасибо нашему президенту Грегори Дэвидсону за это. Вот я сейчас... Ты слышал новость, да?
7: Да.
8: Ты... Нет, насчет «Голоса Америки».
7: А, нет.
8: Сейчас, они сейчас будут вещать и прославлять там администрацию. Нет, в этом как бы ничего, наверное, плохого нет. Кто платит, тот заказывает музыку. Они, в общем-то, никогда не претендовали, да, на какой-то независимый взгляд и так далее. Кто работал на «Голосе», да, мы знаем таких людей. Да. Вот, но сейчас они уже будут полностью, то есть такие вот, ну, лояльные, как бы, да, нынешней администрации. И как бы я к тому, что нам никто никогда не диктует правила игры, условия, мы... По наитию, по тому,
7: по своим,
8: как чувствуем.
7: Да,
8: как мы чувствуем, как мы думаем, мы об этом всегда говорим. То есть я тоже прошу и наших слушателей поддержать нас. Вообще, у нас тоже непростые сейчас времена, да?
7: Да, я знаю.
8: Мы просим, и ведь люди неравнодушны. Мы уже говорим спасибо тем, кто нас поддержал. davidsonradio.com. Там есть такая вот кнопка, написано «Donate», как бы, и мы просим поддержать нас. Кто... Чем сможет? Вот как Жонов, помнишь? Чем могу?
7: Чем могу?
8: Вот в фильме известном. Вот, пожалуйста, поддержите нас в непростую годину, как говорится, и мы будем вам просто безумно благодарны. Поддержите нашу команду, и ваши пожертвования пойдут на улучшение качества нашего эфира. Мы будем более интересными. Вот нам даже звонят. Я не знаю, принимать звонки сегодня?
7: Можно принять. Почему нет?
8: Давайте послушаем, что вы думаете. Здравствуйте. Доброе утро. С праздником. Какие у вас мысли сегодня?
9: Здравствуйте. Вы мне, пожалуйста, помогите. Я ничего не поняла. По Дэвидсон Радио несколько раз я слушала, что голосуйте, нажимаете или что ли. 20.
8: Ну, там у нас несколько просьб, да, там есть на сайте кнопка, здесь надо не голосовать, а просто как бы, ну, помочь деньгами. То есть там есть кнопка на нашем сайте, davidsonradio.com, есть красная кнопка, и нажав на нее, можно подарить нам энную сумму денег. Мы будем рады и признательны вам за это. Вообще, главная задача, конечно, Валер, не повторять ошибок прошлого.
7: Конечно,
8: да?
7: Конечно.
8: И еще у тебя есть в запасе какая-то песня, да?
7: Есть.
8: Что за песня?
7: Ну, как мы можем сегодня без Владимира Высоцкого?
8: Без Владимира Высоцкого.
7: Не
8: мы
7: можем.
8: Никак не можем.
7: Не можем.
8: Не можем. Ну?
7: Всю войну под завязку. Я все к дому тянулся. И хотя горячился... Воевал делово, но он торопился, как-то раз не пригнулся, и в войне взад-вперед обернулся. За 2 года всего ничего не слыхать его пульса 43-й весны. Ну а я окунулся в довоенные сны.

0: такие. Ну а мне повезло. Я за пазухой не жил, не пил с Господом чая. Я ни в тылы не просился, ни судьбе под подол. Но мне женщины часто намекают, встречая: если б ты там навеки остался, может, мой бы обратно пришел. Для меня не загадка их печальный вопрос. Мне ведь тоже не сладко, что у них не сбылось. Мне ответ подвернулся: извините, что цел. Я случайно вернулся, вернулся, вернулся, вернулся, но ваш не сумел. Он кричал напоследок: в самолете сгорая, ты лети, ты дотянешь. Доносилось сквозь гул: мы летали под Богом возле самого рая. Он поднялся чуть выше и сел там, ну а я до земли дотянул. Встретил летчика сухо, братский аэродром. Он садился на брюхо, но не ползал на нем. Он уснул, не проснулся, он запел, не допел. Но я вот вернулся, вернулся, вернулся, вернулся, но ваш не сумел. Я вокруг и навеки виноват перед теми, с кем сегодня встречаться я почел бы за честь. И хотя мы живыми до конца долетели, жжет нас память и мучает совесть. У кого она есть? Кто-то четко и скупо отсчитал нам часы нашей жизни короткой, как бетон полосы. А на ней кто взорвался, кто взлетел навсегда? Но я приземлился, а я приземлился. Вот такая беда.
1: Так вот, без лозунгов, скромно, да, тихо, скорбя, мы сегодня встретились на Дэвидсон Радио в нашей прекрасной студии. Звукорежиссер Акмаль Тахиров, передо мной Валера Пезнер, парень, человек с гитарой. И вот так вот мы вспоминаем былое и... Да. Чтим, да, память наших дедов.
0: Если у нас
1: дедов
0: еще... Есть у нас еще...
1: Да, смотри, есть... Давай еще... Есть. Знаешь, какая моя любимая песня? Но... Подыграешь? Ночка... Вальс, вальсок. Ночка коротка, спят облака. Я услышал мелодию вальса.
0: Сейчас, сюда... да. Ба-да-ра-дам.
1: Слышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. И я что-то мимо нот вдруг.
0: Ну ничего, ничего, ничего.
1: Не, я просто после тревог спит городок, да?
0: Да.
1: Вот это мне так нравится песня, да.
0: А вот помнишь...
1: Ты сюда заглянул на часок, пусть я с вами совсем не знаком. Такая песня, вальс.
0: Это шикарная вещь, да.
1: Немножко не получилось.
0: Но ничего, ничего. Попытка не питка.
1: Да, да, да. Ты знаешь, и еще, чтобы просто вот маразм этот обозначить, вот это ты видел обернутые в Георгиевский там лес, младенцы в палатке, плащ в палатке, ты пилотки, ты видел это? Я думала, это фотошоп. Это где в Калуге это было, где-то в Вятке какой-то, да?
0: Да, там, да, да. Это, ну, это победобесие, это... Понимаешь, это переходит рамки разумного, потому что все-таки, будем говорить честно, такой праздник был Новый год и был День Победы. Ты знаешь, что до 46-го, до 65-го года День Победы вообще не праздновали. Сталин в свое время боялся, потому что он боялся, что ветераны могут восстать. И только в 65-м году...
1: Ну, потому что люди историю раньше знали.
0: Конечно,
1: знали, что
0: конечно,
1: был,
0: да.
1: Кем и, он был в те годы.
0: И только в 65-м году Брежнев сделал этот праздник всенародным. А то, что это всенародный... Все 15 республик участвовали.
1: Нет, просто мне отозвалось Виктора Шендеровича высказывание по этому поводу. Он сказал, что вот, вот эти вот пилотки на новорожденных детях и вот эти обертывания георгиевским ленточкой, что это все готовит, опять же, убийц в будущем, да?
0: Да, к сожалению. К сожалению.
1: Поэтому или пушечное это то, что... мясо, как бы, да, то есть ужас, это вот такая вот реальность. Да. Поэтому... Да. Хочется, чтобы поскорее все закончилось, это
0: закончилось. Да, чтобы люди вернулись к своей жизни, потому что жизнь пробегает очень быстро. Мы же это сами видим. Нам и самим давно за 60 и только.
1: Это точно. Да. Мы уже как бы... У нас уже возраст дожития.
0: Да, да, да. Но ничего, ничего. Мы не... Да, да, да.
1: Ну, мы еще споем.
0: Туман, седая пелена, где-то там в двух шагах за туманами война. Там гремят бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле прикованы туманом, воздушные рабочие войны. Туман, туман, на прошлом, на былом,

сны. Видно, все мы рано повзрослели, воздушные рабочие войны. Туман, туман окутал землю вновь. Где-то там, в двух шагах, за туманами любовь. Долго нам не верить.

0: Как этот фильм называется?
1: «Хроника пикирующего бомбардировщика».
0: Это да.
1: Написал Александр Колкер и Ким Рыжов.
0: Колкер, знаешь, чей муж, да?
1: Нет.
0: Мария Пахоменко.
1: Ой, да. Вот такие вот судьбы.
0: Какие судьбы?
1: А знаешь что, вот маленькую...
0: Подожди, ты какой фильм пересматриваешь? Напомни мне, киевлянин в фильме снимался и режиссером был фильма...
1: «Бой идут одни
0: старики». Да. Ой, это мой любимый, я сегодня буду пересматривать.
1: Ты знаешь, что...
0: Симонова, две девушки, Симонова и...
1: Я не помню.
0: Не Малеванная, а вот, который играл в «17 мгновений весны», а ты Наручкина его, посмотри, как ее фамилия.
1: Запамятовал. Но зато вспомнил, что я не видел с 57-го года.
0: Что?
1: Мы вчера с Вовой Розманом, с моим необыкновенно преданным, великолепным другом, вот настоящая мужская дружба.
0: Давай.
1: Вот.
0: Сейчас, я просто
1: увидел,
0: фамилию,
1: я увидел такое мемо, что Америка вчера, значит...
0: Симонова, Матешка, Ольга Матешка, капитан Молчанова,
1: да.
0: Ольга Матешка.
1: Да. И, значит, была такая вывеска, что будет...
0: Звонит.
1: Да, но я уже его забросил далеко, ну, ничего. Да, зрители, простите нас, кто-то звонит, да, слушатели.
0: Звонит, ничего.
1: Да, звонит, да. Значит, показали фильм «Летят журавли» в американском кинотеатре.
0: Ты выставил
1: себя в Фейсбуке. На 5-й авеню и 68-й улице. Я с Вовой поехал.
0: Вы были там, да?
1: Да, мы были, и мы смотрели этот фильм, и мы не могли после фильма даже вот дышать спокойно. Вот такая вот...
0: От винта! Ну, давай, все. Ну, все, спасибо тебе, что пришел. Мы прощаемся.
1: Тебе спасибо. Самый лучший комментатор, самая лучшая ведущая в моем...
0: Ой, да ты
1: моем.
0: Что? Мне Акмаль, еще жить и жить.
1: Огромная благодарность нас... тебе.
0: Вот
1: низкий
0: Акмаль
1: поклон.
0: Самый лучший, это да.
1: Ну, мы... Ты знаешь как?
0: Так, а ну хватит, да. Отставить разговорчики в строю. А ну давай петь.
1: Городок провинциальный.
0: Ой, моя любимая.
1: Летняя жара.
0: Моя любимая песня.
1: На площадке и танцевальной музыка с утра. Риорита. Вертится фокстрот.
0: На площадке танцевальной 41-й год.
1: На площадке танцевальной 41-й год.
0: Военно-полевой роман.
1: Не беда, что немцы в Польше, но сильна страна. Через месяц и не больше кончится война. Риорита. Вертится фокстрот
0: на площадке
1: танцевальной 41-й год. На площадке танцевальной 41-й год.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Комфорт-зон, забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
7: «Анкор».
6: Премьера спектакля
7: «Сделка».
6: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
7: Премьера спектакля «Сделка».
6: Театр «Анкор».
7: Впервые в Нью-Йорке.
8: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
7: Театральная гостиная.
8: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
7: Билеты на сайте
8: theater.com и по телефону 718-266-3393.
9: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: Программа Марины Левинсон.
1: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире «Радио Дэвидсон» на волне 620 АМ. Чуть попозже, по традиции, к нам присоединится умный человек в Нью-Йорке Геннадий Станич. Ну и вы уже все прекрасно знаете, наверное, с самого утра, что сегодня 8 мая 2026 года. И во всем мире отмечается VE, Victory in Europe Day, День памяти и примирения. Он посвящен памяти жертв Второй мировой войны, отмечается, повторю, очень во многих, особенно европейских странах, конечно же, и в Америке. День Победы в Европе. Вот так бы я его, если коротко, назвала, потому что у немалого количества людей вызывает, очевидно, это не очевидно, а точно, после войны в Украине, вот массу споров. Но как бы мы с вами не интерпретировали эту дату, она историческая. Это капитуляция нацистской Германии. И вступил этот закон 8 мая 1945 года. И мы сегодня об этом с вами поговорим, но мне бы хотелось, во всяком случае, я попросила Геннадия, нашего писателя, Геннадия Станича, вот сориентироваться на том, что было взаимоотношения в самом высоком смысле этого слова между Америкой и Советским Союзом во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны. Мне кажется, что есть о чем порассуждать и дойти до самой сути. Как вы помните, называется наша так передача. Геннадий, здравствуйте.
2: Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
1: Ну, Геннадий, вот мне кажется, я, конечно, узурпирую свое положение, да, на радио, но мне бы так хотелось воспользоваться вашими знаниями и поговорить вот именно вот об этом союзе того времени USA-USSR. Я не знаю, может быть, я неправильно произношу, может быть, тогда это еще было просто Россия. Вот я уже потерялась. Но когда я приехала, я уже как-то это высказывала свою эмоцию, озвучивала, как теперь говорят, хотя я не люблю озвучание, это когда ты просто читаешь текст на что-то, а как бы, ну, ты говоришь вслух, да. Я помню, что в Америке, когда дети мои пошли учиться в школу здесь, в американскую, что у сына, что у дочки было, что Америка победила во Второй мировой войне. И у меня это вызывало просто вот чуть череп не сносил. Да как же так? Мы выросли на книгах, фильмах о том, что Советский Союз, русские солдаты, офицеры, русский народ на трудовом фронте, на фронте просто военном победил. И вдруг тут в Америке говорят, что да нет, оказывается, Америка победила. И я помню, что у меня это вот прям несколько лет не могло никак улечься на дно. А каковы ваши эмоции, Геннадий?
2: Марина, я тоже сталкивался с подобным. Более того, я разговаривал с нашими ветеранами, выходцами из Советского Союза, ветеранами Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, которые эмигрировали, жили, живут здесь, в Америке. Что когда, допустим, на каких-то встречах совместных, на каких-то мероприятиях, вот они тоже часто это слышат, и как бы считают, что вот тянут одеяло на себя, якобы американские историки, представители определенных кругов общества в США. Но я должен сказать, Марина, понимаете, ведь как бы точку в этой войне, которая была во Второй мировой войне, началась 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 1945, в Европе отмечают 8-9 мая 1945, она закончилась, ведь победу одержала коалиция. И причем, когда говорят, называют самых тех, кто составлял костяк этой коалиции, то это прежде всего... По мере вступления в эту войну речь идет, безусловно, о Великобритании, Советском Союзе и Соединенных Штатах Америки. А даже здесь мы видим какое-то определенное разделение, попытку, вот то, что я говорил, когда тянут одеяло на себя, да, преувеличивая свою значимость или преуменьшая значимость партнеров по коалиции. А вот когда в Советском Союзе мы всегда слышали фразу, термин, наверняка вы тоже ее знаете, «второй фронт», что как старались, чтобы открыли Советский Союз, требовал и просил, чтобы союзники открыли второй сухопутный фронт в Европе. Но ведь если брать хронологически, то, условно говоря, первый фронт, ведь это была Великобритания. Она с 1939 года по 1941 год фактически осталась один на один с гитлеровской Германией и вела эту войну, в то время как Советский Союз, у него был пакт о ненападении с Германией. Более того, они успешно торговали, поставляли зерно, поставляли металл Германии по существующему договору. Все это, конечно, применялось в войне против Великобритании. Но здесь как бы у нас делят так: Западный фронт, Восточный фронт, что более, я считаю, справедливо по звучанию, да, если так это правильно интерпретировать и комментировать. Но, безусловно, я считаю, что это действительно была самая невообразимая коалиция, ну, наверное, за всю историю вот мировых войн. Вот представить себе, что лидер Великобритании из семьи аристократов, Черчилль, который в Первую мировую войну, во время Гражданской войны, после революции в России, категорически не воспринимал коммунистическую теорию, был врагом как бы советской власти, да, Франклин Делано Рузвельт, тоже американец, человек, который проникся совсем другой идеологией, да, другими принципами. И Иосиф Сталин, значит, коммунист, большевик, сын сапожника. Вот три человека, которые неожиданно, поняв всю опасность, угрозу для человечества коричневой чумы, объединились, вошли в эту коалицию. Ну, условно говоря, потом благодаря де Голлю как бы примкнула и Франция, и остальные страны, да, но костяк, я повторяю, Великобритания, Америка и Советский Союз, и которые в итоге сломали хребет и фашизму, и милитаристской Японии. И ведь этот конфликт, Вторая мировая война, это первая война на земном шаре, в котором было применено ядерное оружие. В целесообразности этого применения нисколько не сомневаюсь, поскольку миллионная Квантунская армия в Японии, по тем документам, архивам, то, что нашли, что они еще готовы были сопротивляться как минимум 2 года, оставшись один на один, и с Советским Союзом, с Великобританией, США, и их ресурсы, вооружение, разработки бактериологического оружия, это все могло, действительно, война могла затянуться, но если бы американцы, мы показали, каким оружием теперь обладаем, бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, и это привело к немедленной капитуляции Японии. Что же касается войны в Европу, которую вот сейчас дата священная мы отмечаем, праздник со слезами на глазах, да, День Победы, когда говорят, кто внес более огромный вклад. Понимаете, тут сложно сказать, но ведь как бы понятно, что сначала Великобритания, когда битва в небе над Лондоном, над Великобританией, великобританские асы, летчики развеяли миф о непобедимости немецкого Люфтваффе. Также их подводники топили субмарины и корабли с грузами немецкими. И то, что сухопутные войска Советского Союза, великолепные эти операции, освободили свою территорию, то есть то, что потеряли буквально за полгода, более 3 лет, почти 4 года возвращали, плюс освобождение Европы от гитлеровцев. И по количеству жертв, по этой цене, безусловно, Советский Союз стоит на первом месте. Это несравнимые, несопоставимые потери. Как мы помним, Советский Союз потерял 27 миллионов, из них считается более 13 миллионов мирного населения. Но для сравнения, мы, американцы, потеряли 418 тысяч в этой войне. Что ни в коем случае не умаляет заслуг ни британской, ни американской армии, которые открыли то, что мы называем Второй фронт, и воевали в Европе, и, несомненно, победы в Северной Африке и на Тихоокеанском побережье, и в Японии.
1: Геннадий, вот поступают уже звонки, вне зависимости от моего объявления, открытия уже, да, прямой линии 718-303-90-90. Мы, безусловно, будем возвращаться к вашим комментариям. Пожалуйста, слушаем вас. Акмаль, у меня не получается включать радиослушателей. Вот начинается телефон на номер 575. Если у вас есть возможность, включить, пожалуйста. У меня какая-то другая система выскочила. Ага, алло. Вот вижу. Да, пожалуйста, да, слушаем.
3: Здравствуйте, мой. Меня слышно, да?
2: Да.
1: Да, хорошо.
3: Ну вот, спасибо, конечно. Сегодня действительно особый день. Этот на нашем для наших людей этот день победы. Но опять же я должен сказать, что этот день для советских людей, для нас, родившихся в той стране, он пропитан ложью насквозь. Насквозь, вы, Марина, с этого начали. Это действительно так. Я тоже был очень сильно поражен, когда вот начинал первые факты узнавать здесь уже, будучи в стране, что насколько нам врали. Нам врали вся буквально ложь советского периода. Вся, от самого первого дня 17-го года до последнего дня, она вся основана на лжи. Я вам приведу, вот нужно просто начать было изучать материалы Ленд-лиза. Конечно, на это не каждый способен. Это, допустим, требует какой-то усидчивости и времени. Но я на это потратил время. И вот последнее буквально я одну цифру приведу. То, что вот Геннадий сказал правильно, что поставлял Советский Союз, и полтора года он был союзником Германии, и это был первый фронт. Англию бомбили со страшной силой, Лондон бомбили со страшной силой. И Советский Союз поставлял вольфрамовую руду для брони танков, которые круповскую сталь делали. Порох, 80% пороха. 80% пороха было поставлено Англией в Советский Союз. Поэтому без этого пороха ничего не произошло. Последний момент. В 41 году, к концу 41 года, вся европейская часть Советского Союза была захвачена. И весь хлеб, весь продовольствие мы получали в основном из Украины. Украины и восточноевропейской территории, она вся была захвачена. Казахстан, целинные земли тогда не существовали. Если бы не помощь из-за рубежа, из-за американской тушенки, это яичный порошок, мы бы все за 4 года, у нас всегда был дефицит в Советском Союзе. В самые лучшие достойные годы всегда был дефицит продовольствия. Но бы тогда мы
1: давайте с вами вспомним, что Америка вообще помогла. Она поставляла для Советского Союза и во время войны военную технику и продовольствие. И когда, вы помните, бройлеры, куры, вот эти, помните, ножки Буша, да, по-моему, называли, папа имеется в виду. Все время Америка помогала. Но да, давайте с вами вспомним еще одну историю. Вот наверняка и у Геннадия есть комментарии на эту тему. На самом деле, некто генерал-майор, по-моему, Суслопаров подписал 7 мая, да? Вот, Геннадий, да, продолжите это. Это очень интересный момент.
2: Да, это было при дворе генерал-майор Сослопаров. Действительно, в Реймсе подписал. Он ждал после предложения подписать, а сейчас капитуляция. Ведь каждая минута, тем не менее, разрозненные немецкие части оказывали сопротивление. И каждую минуту погибали по-прежнему бойцы. После поступления предложения подписания этой капитуляции Сослопаров связался с Москвой и несколько часов ждал ответа. Ответа не было. После того, как он все-таки поставил свою подпись, неожиданно пришел ответ из Ставки с подписью Сталина, что никаких документов не подписывать. Это, конечно, был удар, но тем не менее, уже поскольку это произошло, Молотов выступил тогда с разъяснениями, что это предварительная подпись, предварительная договоренность, а основная будет перенесена в Потсдам на сутки позже. Кстати говоря, многие, вы знаете, Марина, как странно, почему-то впоследствии циркулировали очень такие слухи, особенно еще до перестройки, когда как бы архивы были закрыты, информации было мало, что якобы Сослопаров после этого застрелился. А на самом деле ничего подобного не произошло, никаких карательных мер к нему принято не было. Он продолжал служить дальше после окончания войны и живым и здоровым ушел в отставку, на пенсию, то есть прожил жизнь, и все это было ситуации и выдумки, что якобы он застрелился. Ничего подобного не было.
1: Но вообще, мне кажется, вот, Геннадий, когда я впервые узнала эту информацию про Сослопарова, который 7 мая принимал участие в подписании, подготовке и так далее, вот этого всего исторического процесса, да, о капитуляции Германии, и мне кажется, что Сталину показалось это слишком обыденным и таким, ну, как бы рабочим каким-то вариантом, а ему хотелось триумфа. И он тогда вот Жукову сказал, что нужно по новой встреча с, там, я не знаю, представителями военных ведомств всех стран, капитуляция Германии, то есть такой помпезный экшен должен был быть.
2: Именно так, да, именно так. Именно так. И, в принципе, как бы я считаю, что Советский Союз имел на это право, как бы вынести эту, ну, тяжесть войны в Европе, да, с гитлеровской Германией, как бы, ну, скажем так, имел право, ну, вот на такую концовку окончания вот войны в Европе, чтобы в более такой церемония была более как бы официальной.
1: Салютом, да.
2: Я не могу сказать помпезной, но как бы, ну, я считаю, это было по-своему справедливо. Все мы помним кадры этой кинохроники, когда Кейтель подписывал этот долгий его взгляд, когда он смотрел на Жукова, и Жуков в ответ смотрит на него, и сидели представители Великобритании, Франции и Соединенных Штатов Америки, знаменитые. Это ироничная фраза Кейтелю, как мы и французам проиграли. И тем не менее подписали, и все, сделал он свой нелепый жест с этим женслом фельдмаршала Кейтель, ушел, и как бы все расслабились, и все это вошло. И, в общем, символично было, что как бы в центре стола сидел вот союзники, но сидел как бы, как тогда называли, маршал Победы, Георгий Жуков, и поскольку это было в ночь с 8 на 9 мая...
1: Которого, кстати, Сталин потом сослал, если вы помните, в Одессу на какую-то
2: рядовую должность. Сначала в Уральский военный округ, даже якобы была попытка вроде бы его арестовать, потом в Одессу, потом это знаменитое дело о якобы присвоенном трофейных там трофеях и так далее, то, что вагонами якобы шло все это Советский Союз, но этим грешил не только Жуков, скажем так. Вот. Но в чем-то как бы это все было характерно. Конечно, Сталин его ревновал. Вернулись домой полководцы, которые видели другие страны, которые почувствовали вкус победы, поняли свой авторитет, свою силу. И, конечно, Сталину в этом окружении было весьма неуютно, и поэтому первые сокращения армии потом начались не при Хрущеве, а именно при Сталине. Ну, а его ревность к Жукову, но, тем не менее, Жуков к нему уважительно относился при всем при этом. Знаменитая фраза Жукова после уже того, как сняли Хрущева, когда он сказал, что насчет культ личности его спросили, он ответил, говорит, да, был культ, но была же и личность.

0: страшен режим.
1: Да, да. Страшно. Два раза Рокоссовского вывозили в лес на мнимый расстрел, как он сам вспоминал. А тем не менее, потом, когда я посмотрел вот эти знаменитые кадры Парад Победы, да, в 45-м году, когда командовал парадом Жуков, принимал его, наоборот, командовал Рокоссовский, принимал Жуков. Впоследствии, когда они уже на трибуне стояли рядом со Сталиным, мне больше всего понравилось, вот зная судьбу Рокоссовского, как он подвергся репрессиям, да, и с каким вот он прямо обожествлением смотрит на Сталина.
0: Да.
1: Под обострастием смотрит на Сталина.
0: У меня в бытовой жизни женщина, которая потеряла мужа в сталинские репрессии, которая сама была унижена из-за того, что была латышка, куда-то ее там убирали в Москве и так далее. Если мы за столом, в компании хоть чуть-чуть намекали на культ личности Сталина, она вставала, бросала приборы столовые, уходила на кухню, ненавидела нас всех. Вот это... Всем остальным культ личности не снился. Геннадий, есть желающие присоединиться к нашему разговору. Мы это сделаем после перерыва на рекламу. Но я вам просто вручаю виртуальный приз. Я не понимаю, как такое количество информации можно держать в голове. Спасибо вам огромное. Перерыв на рекламу.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
5: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
9: «Анкор».
8: Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
9: Театральная гостиная.
10: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
9: Билеты на сайте
10: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас!
12: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике «Синай Диагностика».

0: Гностикс под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-41-00. 718-615-41-00. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-41-00. 718-615-41-00.
1: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
2: Вместе с писателем Геннадием Стальничем и звукорежиссером Акмалем Тахировым, это наша сегодняшняя творческая бригада, я ведущая этой передачи «До самой сути» Марина Левинсон, мы приветствуем уважаемых слушателей Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. Желаем, конечно же, хороших выходных, но перед этим должны поработать и вспомнить и поговорить на нелегкую тему. Сегодня, 8 мая 2026, мы вспоминаем о Victory in Europe Day, День памяти и примирения. Он посвящен памяти жертв Второй мировой войны, отмечается во многих, особенно европейских странах, в Америке тоже, слава Богу. Это День победы в Европе, историческая дата капитуляции нацистской Германии. И эта дата, она вступила в силу 8 мая 1945 года. Это официально. И мы говорим, что и 7 мая была проведена работа. Да? Генерал Суслопаров поработал, но его осудили, и ему сказали «ну-ну-ну», что должно быть более помпезно и красиво это сделано. А так что, ты там поработал, ночью посидел, подписал, и никто ничего, никакого экшен, да, никакого public relation не было. И Сталин тогда вот возвысил Жукова, у которого тоже есть свои заслуги, но у которого есть и свои недостатки. И вот мы сегодня об этом говорим. Сегодня 8 мая. И, Геннадий, у нас есть звонки. Вот да. Если позволите, я приму, да. И вы откомментируете. Да. Пожалуйста.
3: Добрый Здравствуйте. День. Я пережил эту войну. Когда началась война, мне был 8-й год. Это были страшные дни, очень страшные дни. Но я благодарю Америке, что она очень сильно все-таки помогла в этой войне. Очень сильно. Судобекеры машины, форды. Потом очень сильно помогла едой. Очень сильно. Рационы были такие американские. Спасибо Америке. Не важно, что у нее там погибло 400 с чем-то тысяч. Россия потеряла 27 с лишним миллионов. Но на самом деле, я думаю, что Россия потеряла больше. Больше. Очень. Чтобы что-нибудь завоевать, так посылали десятки тысяч молодых солдат, и они погибали. Это страшная война была. Для меня она была очень страшная. И когда был День Победы, это и хороший день, и скорбный день. Мы должны вспоминать все-таки тех людей, благодаря их мы в настоящее время живем и радуемся. Именно благодаря...
2: Спасибо большое. Вот, Геннадий, да. Вам голос народа.
4: Да, все правильно. Особенно если отметить, пускай, допустим, если даже считается, что Америка помогла от общего объема всего производства и продовольствия, и боеприпасов во время войны всего 4% составляет то, что было использовано советской армией. Насколько большими буквами, я могу сказать, Марина, своевременно была эта помощь, продовольственная, тушенка и так далее, порох, гильзы, боеприпасы, а самое главное, студебекеры эти знаменитые, потому что во всех фильмах показывают, как стреляют эти «Катюши», стоя на советских поддонах и грузовиках. Ничего не подобного. «Катюша», ни одна «Катюша» не могла стрелять, давать залп советских этих поддонов и грузовиков, тягачей, потому что они разваливались от этого залпа. Это все могли выдержать только студебекеры. И то есть эта помощь была настолько своевременная, настолько нужная в особенно в самый тяжелый период войны, в первые вот полгода, когда терпело поражение советская армия, тем не менее мужественно сражаясь. Но уже тогда Америка показала, насколько она стала, чью она заняла сторону. Это при том, что Рузвельту это было не так легко сделать, потому что в Америке большая часть иммигрантов имела немецкие корни. И многие тут были сообщницы знаменитого этого священника, преподобного Кофлина, общества дружбы, американо-германской дружбы, где они поддерживали Гитлера. О нем пел ему дифирамбы Генрих Форд, наш магнат, автомобильный магнат, да, который, ну, впоследствии он извинился за это. Это не так было легко сделать, в отличие от той же Великобритании. Но и впоследствии, я считаю, Советский Союз выполнил свои обязательства перед Америкой, когда помог в победе, в разгроме милитаристской Японии. То есть это была настоящая коалиция. Самое, казалось бы, невозможное,
2: тем не менее крепкое. Вот именно, честь и хвала всем. Честь
4: дальновидным
2: и хвала всем, кто встал против фашизма. Вот в чем история.
4: Да.
2: И каждый, в общем-то, ну, понятное дело, что в силу того, какое количество потерянных жизней было, да, молодых, женских, мужчины гибли, дети гибли, те, которые принимали участие в партизанском движении, трудовой фронт, это бесчисленное количество погибших молодых жизней. В любой стране. Поэтому каждый, наверное, имеет право называть себя победительницей. И мне кажется, что очень грустно, когда беда, вроде все вместе, потом вроде бы война закончилась, да, и все начинают лить воду на свою мельницу. И хорошо это, если просто мельница. Если это не вражда и не война, вот такая информационная, изобразительная, какая угодно, и так от этого грустно становится, потому что когда вот страшные какие-то дни, да, вот военные, просто самые настоящие ужасающие дни, люди объединяются.
4: И хоть, да, перед хоть угрозой, вот перед страшной
2: этим можно
4: угрозой
2: вспомнить, да.
4: Угу. Да. Хотя я прекрасно даю себе отчет, Марина, что были определенные силы, чего скрывать, в Европе, да, в различных странах, в Литве, допустим, в Украине, в Польше, которые, допустим, сражались, хотели освободиться от фашистского немецкого ига, но при этом не принимали как бы то, что Советский Союз их освободил. То есть, допустим, они как бы старались бороться за независимую Украину, за независимую Литву, там Польшу и так далее, от коммунистического явления, влияния. Но, тем не менее, как бы невозможно стереть то, что произошло. Поэтому, когда говорят «День скорби» 9 мая 1945 года. День скорби – это 22 июня 1941 года. 9 мая я против вот этих напущенных там каких-то празднований и так далее. Нельзя же победа, День Победы со слезами на глазах. Да? Мы цену эту помним, но тем не менее это была победа. Это была завершающая точка войны в Европе, когда кто-то говорит «День скорби 9 мая», ну, я не знаю, какие-нибудь прихвостни или какие-то моральные уроды, какие-то люди, которые поддерживали, скажем так, Гитлера, для них это действительно день скорби, да, это получается. Тут все-таки день победы, но ведь это, ну, условно, как бы говоря, праздник, потому что цена жертв... Вы, Марин, вы же, наверное, помните наверняка поэта, фронтовика Борис Слуцкий, помните, да? Вот он же, ну, я а на память, же? Извините. Да-да, чисто я помню эти строки, когда он там говорил, было, по-моему, стих назывался, что, оказывается, война не завершается победой. И там были такие строки, что «Лишь победитель победил, а вдовевшая вдовеет, и в ночь ее морозно веет одна из тысячи могил, а побежденный побежден». Вот, вот это, да, я помню. «А побежденный побежден, но отстрадал за поражение, восстановил он разрушение, и вновь непобежденный он». Ну, так ведь и есть, к сожалению.
2: Вот мы сегодня вообще вспоминаем ветеранов мировой войны, Второй мировой, да? Мы их, да, поздравляем с Днем Победы над фашизмом.
4: Да, да.
2: Мы,
4: да,
2: немножко, да, забыли, знаете, выплеснули ребенка вместе с водой. Слушаем, да, вас, пожалуйста. Здравствуйте.
5: Добрый день. Вы знаете, добрый день. Действительно великий день. Я хочу, во-первых, маленькую информацию, ведь когда открыли Второй фронт, то больше 85% всей авиации Германии воевала на Втором фронте. Ну, это такой маленький штришок. А второе, мне вспоминается воспоминание одного немецкого пулеметчика, когда через болото шли советские войска, и он сошел с ума. Он стреляет, они падают, они идут. Он стреляет, они падают, он идут. Какой ценой это досталось? А вопрос у меня такой. Почему не праздновали День Победы при Сталине и только при Брежневе там открыл? Вот у меня такой вопрос, может, ответит там Геннадий.
2: Я не обладаю такой информацией, да, честно говоря.
4: Иосиф Виссарионович этот вопрос рассматривался в своих воспоминаниях об этом, Илья Молотов и Маленков. Он считал, что война, которая закончилась ценой таких жертв, что как бы празднование этого дня, ну вот как бы салют был и так далее, в 45-м году был парад, что как бы сложно праздновать как бы событие, которое как бы хоть и показывает мужество советского народа, но которое доставилось такой страшной ценой. И, откровенно говоря, в этом, конечно, доля истины была, но я считаю, что была все-таки восстановлена историческая справедливость, да, когда уже в 60-м году при Хрущеве был объявлен выходной, да, и очень так, ну, массово, помпезно отмечать начали вот 65-й год, уже Леонид Ильич Брежнев, сам воевавший, да, достойно прошедший свой путь военный на войне, уже праздновали, начиная с этого времени. Но просто я считаю, что иной раз, ну вот, когда я вижу, что сейчас происходит в России, как, ну, понимаете, ну, я, например, по своей натуре, вот я люблю, даже, допустим, без военной техники, вот эти парады, когда четко, значит, брусчатку отмирают шагами, военным шагом, красиво под музыку, там, войска и так далее. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но когда я вижу, как детей на этот праздник, там, в садиках, яслях, наряжают в какую-то военную одежду, и они там с автоматами, с игрушечными бегают и так далее, ну, со стороны это выглядит настолько нелепо, настолько какой-то... Ну, завихрение уже прямо с этим происходит. Но, слушайте, каждая диктаторская власть, она старается цепляться за что-то прошлое, хорошее, ориентироваться, использовать это. Так же, как сейчас президент России использует вот эти все заслуги и так далее, все эти победные традиции советской армии, да, российской армии, сейчас вот перекладывая как бы... пытается проецировать на нынешний военный конфликт с Украиной. Выглядит это неумно, глупо, нелепо. И, понимаете, мне кажется, от этого позора еще долго придется отмываться.
2: Слушаем вас, пожалуйста.
4: Но это ни в коем случае, да, ни в коем случае не умаляет победы советского народа во Второй мировой войне. Да, я слушаю вас.
2: Алло, пожалуйста.
5: Алло, добрый день. Спасибо, да. Меня зовут Леонид. Очень хорошая передача, и она вовремя. И поражаюсь, что Геннадий знает столько информации. Вот, хотя я тоже читал книги. Мой папа прошел всю войну, и он всегда мне говорил, благодаря Америке мы не умерли с голода. Он всю войну прошел на передовой. И вот он рассказывал про банки вертикальные с гречкой, с мясом и все такое прочее. Вот, то есть вклад Америки был, конечно, очень весомый, как правильно Геннадий заметил. Пусть маленький процент, но очень сильно ощутимый этот процент. Может быть, даже в другом измерении это не 4%, а может быть все 70%. Вот. И очень обидно, что такая страна, как Советский Союз, которая победила действительно страшного врага, сегодня сама стала агрессором. Вот это вот, ну, совершенно непонятно. Можно говорить все, что угодно про руководителей, про Путина, про других людей, все, что угодно можно говорить. Но сам факт, что страна, которая пережила сильную агрессию, сама становится сильным агрессором. Вот это с философской точки зрения мне непонятно. А вам большое спасибо за передачу. И вам, Марина, и Геннадию. Это был Леня. Спасибо.
2: Спасибо, Леня. Леня.
4: Марина, ну, если можно, короткий Геннадию, ответ. Короткий конечно. Ответ, да, коротко. Леонид, ответ прост. Понимаете, в чем дело? Стоит убедить людей в том, что они проиграли, как сразу взыграют реваншистские настроения. Несправедливый Версальский мир по отношению к Германии заключенный привел к возникновению радикальных правых группировок националистических, привел Гитлера к власти, и он сыграл на вот этом чувстве унижения, униженности национального самосознания немцев. То же самое сейчас очень хорошо, все это эффективно продвигалось в России. Проигрыш якобы в холодной войне, 91-й год, развал Советского Союза, Россия якобы стоит на коленях, и вот давайте возродим, давайте всем покажем, пусть нас не уважают, но зато боятся. И, как видите, на вот этих низменных экстинктах, на реваншизме, удалось найти благодатную почву, к сожалению, в России. Убедили, что проиграли. Следовательно, сейчас надо победить.
2: Много желающих. Пожалуйста, слушаем.
5: Иди нахуй, ублюдки.
2: Грех на душу берешь, парень. Грех.
4: Видите, как плохо. Видите, как плохо человек.
2: Пожалуйста. Слушаем вас. Да-да.
5: Даже май стал праздником при Брежневе, а не при Хрущеве. В 65-м году, да?
4: Я так и сказал, в 65-м году, да, в 65-м.
5: Да, но вы сказали, при Хрущеве был выходной день, а выходной день стал при Брежневе. Вот. И маршал Победы Жуков сказал, что бабы новых нарожают. То есть пушечного мяса было полно. Он людей не жалел. Бабы новых нарожают. Америка помогала Пен-Лизу еще военными кораблями. Перегоняли военные.
2: Спасибо большое. Да. Слушаем.
4: Ну, сложно, вас, да, сложно оценивать с позиции нынешнего времени действия военачальников той войны. Сложно это все делать. А кто-то называет его маршалом Победы Жукова, кто-то талантливым военачальником, кто-то мясником и очень жестоким, не сидел, не жалел людей. Понимаете, мы сейчас можем рассуждать, глядя на статистику, на определенные факты, но с позиции того времени, особенно 41-го года, когда отступала советская армия, была потеряна очень большая территория, ну, сложно. Это сложно, учитывая, какой колоссальной машине военной гитлеровской мы противостояли. Ну, как-то, мне кажется, очень сложно с позиции нынешнего времени об этом судить.
2: Геннадий, вот я вижу и Людмила, Лев, Роберт, Аня Малкина, еще кто-то без имени. Все хотят что-то сказать, но мы должны заканчивать передачу, мы должны учитывать режим. Огромное вам спасибо. Спасибо всем, кто позвонил. И мне хотелось бы сегодняшнюю программу закончить песней, которую все очень хорошо знают в переводе. Она звучит как «На честном слове и на одном крыле». Но на самом деле «На одном крыле» Да, и благодаря Богу, да, это история стратегического бомбардировщика B-17 Flying Fortress под названием All American. 414-я эскадрилья ВВС США. Пилот тогда был лейтенант Кендрик Берг. И эта песня посвящается всем, кто принимал участие и победил во Второй мировой войне. С Днем Победы над фашизмом! Спасибо большое всем!

0: на самой сути. Программа Марины Левинсон. Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
6: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
6: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
6: Впервые в Нью-Йорке.
7: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
6: Театральная гостиная.
7: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
6: Билеты на сайте
7: theater.com и по телефону 718-266-3393.
8: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится? Ждем вас.
9: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
10: Интернет-сайт Дэвидсон Радио – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем.
11: В Нью-Йорке 11 часов утра.
12: WSNR, Jersey City.
11: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
13: В Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
14: Дэвидсон Радио.
13: 620 АМ. Настройтесь.
15: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
16: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
17: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
18: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
19: Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
19: Американское радио на русском языке.
11: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
20: Именно так, дорогие друзья, всем привет! Акмаль Тахиров за звукорежиссерским пультом и Вероника Литвинова с вами. А еще огромное количество икры. Светлана, представитель магазина Царкеве, сегодня пришла, наверное, поздравить с наступающим праздником нам, нас, всех мам, и рассказать женщин, и рассказать что-то интересное. Светлана, приветствую вас!
21: Добрый день, дорогие радиослушатели! Я рада вас приветствовать в этой студии. Спасибо, что пригласили. Хочу всех поздравить с наступающим Днем Матери, мамы, бабушки, счастья, здоровья, долгих лет и всего самого наилучшего. И приглашаю посетить наш магазин. И вы знаете, у нас дорогие мужчины, дочери, которые будут поздравлять матерей своих, я предлагаю поздравить нужным подарком. А нужный подарок и полезный – это икра. Это польза и вкус одновременно. Каждая покупка будет сопровождаться подарком. Вот просто такой будет сюрприз на День матери.
20: Просто отличные новости. Каждый день вас ждут в магазине «Царкевия». Сегодня мы говорим о конкретном магазине, который находится здесь, рядом с нашей радиостанцией, по адресу 2584 Coney Island Avenue. Скидка на Каспийскую икру 30%. Правильно я понимаю, Света?
21: Правильно, да.
20: На красную икру 10%. Ну и самое главное, говорите, что вы пришли от Вероники Литвиновой, и будет вам карма плюс. И любому, кто сделает кто сделает покупку, будет подарок. На мой взгляд, очень здорово. И вот я знаю, что сейчас, Светлана, такой ажиотаж. Рестораны уже все зарезервированы места. И я думаю, что все равно хотят люди мамочку поздравить. Маму, сестру, дочь, просто женщину. Потому что это праздник женщин. Ну, такой, знаете, я называю это что-то между Днем Святого Валентина и Международным женским днем. А вообще, мама – это действительно, ну, святое, можно сказать. Да, действительно так. И я думаю, накрыть мамочке такую красивую скатерть-самобранку, в середину мы поставим царицу икру, черную или красную. Вот здесь передо мной такие красивые баночки. Или можно, если нет времени, или вы уже собираетесь в ресторан, у вас другие планы, что мы делаем? Тогда мы маме отправляем прекрасную корзинку, и в середине, конечно же, икру. Что еще мы добавим, обязательно поговорим. 718-339-18-96 2584 Coney Island Avenue. И очень много всего вот в эту корзинку я бы, например, добавила еще дубайский шоколад, на который самые низкие цены именно в магазине «Царкевия». Почему я, друзья, на этом акцентирую внимание? Потому что я все время вынуждена своим дочкам покупать дубайский шоколад. Это нынче у молодежи такая тенденция. А мне хотелось бы их, конечно, к икре приучить. Но вот действительно такие замечательные скидки, что вот даже дубайский шоколад стоит ниже, чем в Коско. Представляете, я купила аккурат 4 плиточки. 2584 Coney Island Avenue, 271 Brighton Beach Avenue и магазин, где я оставила свой желудок и сердце, во Флориде, Hallandale Beach, это 613 West Hallandale, Unit 5. Да, но мы сегодня все-таки здесь, на Coney Island, еще есть время, друзья, Mother's Day, воскресенье, улыбки, цветы и баночка икры – это просто то, что необходимо. Что у нас еще есть в нашем замечательном магазине? По-моему, у вас есть эскарго.
21: Есть, совершенно верно. Угу. Причем готовый, да, эскарго.
20: И вот сегодня я видела такие замечательные пакеты с сухого вяленого мяса. Это говядина, да?
21: Да, это говядина. Есть такая на двух видов. Есть с дымком, есть обыкновенная. То есть...
20: Вам какая, Светлана, больше
21: мне
20: нравится?
21: Мне с дымком больше нравится.
20: С дымком.
21: Да,
20: значит, берем с дымком. Хорошо. Дикий лосось. Что он? Что
21: это вот? Норвежский лосось, совершенно верно. Он дикий, а значит, более полезный. Не фарм.
20: Это замечательно. Если все-таки икру решили не покупать, хотя я настаиваю, то дикий лосось – это здорово. И здесь всегда просто царство деликатесов. Я не устаю это говорить, потому что у вас, по-моему, сыр с трюфелем есть. Я так вспоминаю.
21: Совершенно верно. У нас есть сыр с черным трюфелем, есть сыр с лепестками роз, алблосом называется. Некоторые предпочитают именно его. А также у нас есть масло оливковое с черным и белым трюфелем. Для гурманов это то, что нужно.
20: Очень вкусно. Но еще я видела, что огромное количество секций. Я помню, что у вас можно даже там для и компота из облепихи взять ягоды. Но все-таки мы сегодня сосредоточимся на икре.
21: И на деликатесах.
20: И на деликатесах, да. Друзья, замечательный магазин, огромное количество ассортимента. И главное, сегодня подумайте о маме, потому что еще у нас пятница сегодня, суббота и воскресенье. Магазин целый день работает. Баночку красной, баночку черной. Все вам красиво упакует. И привет, мама, сестра, дочь, племянница. Кому вы хотите подарить, кого вы хотите поздравить. Потому что, мне кажется, это такой праздник доброты. Вот от всех этих новостей мы должны отвлечься и сделать что-то приятное. Да даже, может, соседке хотите икру подарить.
21: Ну, если она мама, да.
20: Вот,
21: если
20: да, мама, познакомиться. Да? А может, она будущая мама. Что ж мы... Давайте соседке, если даже она еще не мама, она же все равно чья-то дочь, понимаете, Свет?
21: Ну да, я бы даже сказала, это праздник любви.
20: Абсолютно верно. Праздник матери. Любви. 718-339-18-96. Сам царь-государь там сидит. Олег Иванович ждет вас. Расцелует всех женщин. Если целоваться не хотите, то подарок точно вам обеспечен с любой покупкой. Магазин Царкевия вам дарит подарок. И самое главное, хорошее настроение и ощущение праздника. Потому что, когда люди ноют, говорят, что, дескать, все плохо, не так и не то, я не устаю повторять. Времена не выбирают, как сказал поэт, а праздник мы создаем себе сами. Тем более у нас такой прекрасный повод. Все в Нью-Йорке цветет, погода прекрасная, и конечно, нужно заглянуть перед праздником в магазин «Царь Кевия» и поздравить маму с просто чудесным праздником любви и доброты. 2584 Кони Айленд Эвеню, 718-339-1896. Впрочем, если по какой-то причине вы в День матери не смогли сюда приехать, пожалуйста, если день рождения коллеги, босса отправляют по всей стране, все это, я так понимаю, в специальном режиме. Как вы отправляете, расскажите.
21: Мы FedEx, UPS отправляем. Сегодня заказывайте, завтра вы получаете. Звоните по этому телефону, делайте заказ. Вы даже можете в другой штат. Мы в любой уголок Америки отправляем. Ждем ваших звонков, ждем ваших визитов. Будем рады вас видеть. С удовольствием поможем и подскажем. Приходите, друзья.
20: 2584 Coney Island Avenue. И вот так, внимание, внимание, внимание, у нас начинается икромания. Не игромания, это нехорошо. Икромания, вот что здорово. Ура, ура, ура, опять икра. 718-339-1896. Конечно, глаза в магазине разбегаются. Света, а вот что бы вы посоветовали как специалист, посоветовали вот ваша вот такая корзинка, если бы мы сейчас набирали и хотели бы подарить маме, начальнице, бабушке, сестре.
21: Смотрите, можно баночку черной икры, баночку красной икры, фуа-гра у нас есть, опять же, с трюфелем, без трюфеля. Видите, какой у нас магазин богатый на трюфель. Даже трюфель можете свежий заказать. Под заказ мы выполняем любое ваше желание. Фуа-гру положить, криспы можно положить, крекерсы, какие вы там любите, крем-фреш. Это все, что такой вот, знаете, джентльменский набор для икры, я бы сказала, да. А так можно... Хотите, кто любит мед? Какой-то можно еще, у нас даже соус с трюфелем есть и кетчуп с трюфелем есть. То есть изыски на любой вкус.
20: Кетчуп с трюфелем, а какой он на вкус?
21: Мне просто остренький.
20: Остренький,
21: он, да? Острый, да.
20: Ага,
21: мы
20: хорошо.
21: Пробовали, очень остренький, да. Ну любители, пожалуйста.
20: Да, ну и плюс хлеб, соответствующий белый хлеб, который действительно крекеры, это очень важно, потому что кто-то любит с блинами, кто-то с крекерами, кто-то с хлебом. Все это можно здесь купить, так сказать, пищевые дополнения. Да. Все это здесь, в магазине Царкевия по адресу 2584 Coney Island Avenue. Если вы эдакий человек дотошный и хотите точно все узнать, вот что вам положить нужно в свою такую подарочную корзину, то позвоните по телефону 718-339-1896 или сразу же просто припарковывайте свою машину по адресу 2584 Coney Island Avenue. С паркингом там никогда проблем нет. И передавайте привет Светлане, поздравьте ее тоже с праздником, Олегу Ивановичу, нашему царю икорному, и, конечно же, делайте подарки, потому что сложно, в Америке абсолютно есть все, но вот такой задушевный разговор с мамой, с сестрой, с женой, всей семьей сесть за прекрасно накрытым столом, вот она, роскошь человеческого общения, плюс шикарный стол, который вам поможет накрыть магазин Царкевия. 718-339-1896, и, как говорит наш замечательный Олег, приходите! Я даже вот его интонацию поймала. Приходите. Света, с наступающим праздником. Побольше вам улыбающихся
21: спасибо
20: клиентов.
21: Спасибо большое.
20: И спасибо вам.
21: Спасибо,
20: приятного
21: взаимно.
20: Всем аппетита.
21: Всех ждем. С удовольствием.
20: Приятного
21: спасибо.
20: Всем аппетита. С праздником. Не забудьте. 2584 Coney Island Avenue в Бруклине. Ура, ура, ура. Опять икра. 718-339-1896. До вкусных встреч.
21: До встречи.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница. В первой части программы в эфире наш украинский корреспондент Леонид Швец. Во второй части наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. Ну и сегодня 8 мая. День в Украине, это и во всем мире. Это день памяти и победы над нацистской Германией. В Украине это отмечают как чествование победы украинского народа и солидарность, единство с европейскими странами, которые участвовали, приложили огромные усилия к тому, чтобы победить гитлеровскую Германию. И вот сегодня меня подбросил Facebook стихотворение, которое написано было мною в 2015 году. И в этом году, в 2026, я к этому стихотворению эпиграфом поставил бы слова Зеленского о предложенном Украиной режиме тишины. Стихотворение называется «День Победы». Майским вечером грохот салюта завершает военный парад, и война не закончена, будто и как будто в атаку пора. Ах, война столько лет уже длится, столько лет нас мизинцем не тронь. И все выше железные птицы, все железнее мирный наш конь. Кто с мечом к нам придет, если надо, от меча тот погибнет. И суть в том и правда военных парадов, их бесспорный, безжалостный суд. Власть в России всегда враг народа, тем нужнее эпический враг, чтобы идти на него год за годом всем народам под крики «Ура!» Красной площадью, тысячетонной всей армадой армат боевой. А Сережка лежит с малой бронной, рядом Витька лежит с маховой. И равны им закаты, рассветы, и свои, и враги, все равны. Помолиться б за них в день победы, подарить бы им день тишины. Режим тишины. То, что попросил, то, что, в общем-то, заявил Зеленский, то, что Россия не выполнила. 6-7 мая. Ну, то, что происходит сегодня, мы как раз и обсудим с нашим украинским корреспондентом. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Геннадий, здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, ну что, с 8 мая это день памяти, победы украинского народа и стран европейских над нацистской Германией. Сегодня, 8 мая, как раз Европа, у нас в Соединенных Штатах именно отмечают вот день памяти и победы. Победы над нацистской Германией. В Украине это, ну, собственно, чествование подвига украинского народа и единство с европейскими странами, которые огромное участие приняли в том, чтобы победить Гитлера. И вот сегодня как раз мы будем говорить о том, во что превратил этот праздник Владимир Путин, который, собственно говоря, превратил его в победу, торжество своего режима путинского. 9 мая, день победобесия. Вот он, это еще одна его заслуга в историю России. Ну что, давайте начнем с сегодняшнего дня. Мы остановились на том, что 6 и 7 Зеленский объявил режим тишины. Я, кстати, только что перед нашей рекламой, перед нашим перерывом, я прочитал свое стихотворение 11-летней давности. Вот я бы к нему поставил как раз эпиграфом эти слова Зеленского о том, что он предлагает режим тишины. Это была, мы с вами говорили, ну просто блестящая идея, замечательная инициатива украинского президента. Мы вам предлагаем перестать уничтожать друг друга. Почему мы должны это делать только 9 мая, когда это вам нужно ради Дня Победы? Мы говорим о том, что нужно перестать калечить и убивать друг друга. 6 и 7 мая мы предлагаем режим тишины, а потом 8 и 9 продлеваем это все. Нет, Россия на это не пошла. И у меня стихотворение как раз заканчивается. Написано оно было в 2015 году, 9 мая. А Сережка лежит с малой бронной, рядом Витька лежит с маховой. И равны им закаты, рассветы, и свои, и враги, все равны. Помолиться б за них в День Победы. Подарить бы им день тишины. Это было написано 11 лет назад. Ну что, кровавый отказ. Россия не захотела перемирия от Зеленского. Украина ответила совершенно логично и совершенно правильно. Давайте с этого начнем.
1: Помню, что накануне, перед этим, 4-го как раз числа, Лавров беседовал с Марко Рубио, обсуждали вопросы, в том числе и того, что происходит не только на Иранском фронте, но и в Украине, хотя обе темы были затронуты. И там Марко Рубио советовал, скажем так, нельзя сказать слово «потребовал», к сожалению, пока, от российской стороны присоединиться к предложению Владимира Зеленского начать прекратить огонь раньше, не с 8 на 9, а вот как пригласил Зеленский в ночь с 5 на 6, с 0 часов. Но, как мы видим, мы уже видим, какова реакция была на это предложение как Зеленского, так и Марко Рубио. И уже к 10 часам утра было насчитано около 100 ударных дронов, десятки штурмовых действий на фронте, десятки авиаударов. И утро 6 мая — это одно из это одни из самых страшных дней за эту весну. Вот каков ответ России. Были нанесены удары. Вот рано утром 6 мая был нанесен удар ударными беспилотниками «Грань-2» по детскому садику в Сумах. В результате пострадало 7 человек и двое сотрудниц детского садика погибли. Вот какой ответ на мирное предложение. Еще раз, женщины, которые работают с детьми в детском садике, погибли сразу же, буквально спустя несколько, там какие-то считанные часы после того, как можно было присоединиться к этому перемирию.
0: Причем я бы хотел, Леонид, здесь особо отметить, вы говорите, на фронте происходили какие-то столкновения, я даже могу учесть, что до них как-то не дошло, что может быть перемирие, там режим тишины 6-7. Но когда идет обстрел дронами и ракетами по городам, это как раз нарушение, просто плевать мы хотели на то, что вы от нас, на то, что вы нам предлагаете. Никакого режима тишины не будет, мы стреляем по детским садикам, мы стреляем по городам, мы уничтожаем дома, уничтожаем украинцев. Я еще раз говорю, одно дело это, когда какие-то столкновения происходят. На эту тему, кстати, на Западном фронте «Без перемен» ремарка. Там как раз этим и заканчивается книга, и фильм заканчивается этим. Когда остается полчаса до победы, до перемирия, мир должен наступить, и они идут в атаку и погибают. Вот это я могу это понять. Но когда стреляют с ракетами и стреляют дронами, выпускают дроны, это приказ. Здесь однозначно, это же нам, негоже нам, боярям, идти навстречу вот этим холопам, да? Будем говорить по-простому, западло Путину было вообще на это обращать внимание. Вот так он себя ведет.
1: Еще раз повторить, что, так сказать, предложение Зеленского было усилено Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки. Тут это не только на Киев они, извините, забили, извините за сниженную лексику, но и на Вашингтон. И это, мне кажется, из этого пора уже делать какие-то выводы. Кроме вот этой атаки на Сумы, была вечерняя атака на Запорожье, его атаковали управляемыми бомбами. Гибель 12 человек. Я еще раз говорю, это один из самых кровавых дней вот этой весны. Краматорск также атаковали 3 авиабомбами по центру города. Они прилетели около 17:00, то есть когда люди вот как раз еще кто-то на работе, кто-то возвращается с работы. 5 погибших. Днепр атаковали ракетами, баллистическими ракетами. Там по одному из предприятий прилетело, там погибло 4 человека. Так они встретили это предложение о том, что нужно бы, неплохо бы прекратить огонь временно, хотя бы временно прекратить огонь на несколько дней раньше. То же самое последовало и дальше. Вчера сообщают, только в Сумской области погибло 5 человек. Это я не считаю раненых, тут пишут 11 раненых там, и так далее. Сумам вообще приходится очень тяжело, они близко располагаются к российской границе, и Сумщину постоянно обстреливают. И вот о том, каково там людям, говорит судьба мальчика, 16-летнего Максима из Сум, он попал под обстрел 18 марта. По его дому прилетел шахет, мальчик оказался в больнице, черепно-мозговая травма, он сейчас в Киеве, его тут спасали, вытаскивали. Так вот, этот же парень вместе с мамой попал под обстрел в автобус, попал шахет 13 апреля прошлого года. Вот вы понимаете, вот один и тот же человек, одна и та же семья оказывается вот настолько, ну скажем так, это уже не случайность, уже как бы, живя в Сумах, живя в Херсоне, там Краматорске, то есть вот в тех городах, которые там близко к линии фронта, ну шансы того, что ты станешь жертвой или твои близкие, когда первый раз прилетела в год назад Максима, парню тогда было меньше, его мама прикрыла от этого удара. Ну вот такие у нас, еще раз говорю, соседи, так они хотят мира, и мне кажется, ну пора бы уже действовать тем, кто нам обещал мир за 24 часа. Извините, на ноль множит не только предложение Киева, но еще раз повторяю, множит предложение и Вашингтона. Ну, не знаю, забегая, может быть, вперед, я скажу уже, что высказался помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков. Вообще считается, что этот человек сейчас больше занимается международной политикой, чем Лавров, глава Министерства иностранных дел. Так вот, Ушаков сказал, что трехсторонние переговоры о мире потеряли всякий смысл. Почему? Потому что Украина не соглашается отдать часть своих территорий. Сейчас наши гадают, я не знаю, как там, может быть, и в Госдепе догадают, означает ли это, что Россия официально выходит из переговоров о мире. Но раньше мы таких слов не слышали. Еще раз говорю, помощник Путина, ближайший его помощник по международным вопросам, именно, в принципе, это говорит, его слова сами говорит Путин, трехсторонние переговоры о мире потеряли смысл. Разговоры о перемирии, временном перемирии потеряли смысл, разговоры о мире потеряли
0: смысл. Он добавил, Украина, да, он добавил, Украина может прекратить

0: Да, наши, ну, Зеленский так и сказал, действовать будем зеркально, не хотите, получите и возможности сейчас, судя по всему, мы с вами обсуждали это в прошлый раз, а возможности расширились, потому что с перепугу, судя по всему, и так дефицитные средства противовоздушной обороны стянуты сейчас к Москве, хотя и на Москву тоже наши совершали налет, когда вчера, по-моему, Собянин сказал, что минимум 26 дронов сбили. Ну, надо их держать в тонусе для того, чтобы они, ну, не отводили свои ПВО, как бы, да. Но тем самым освобождается возможность ударить по другим важным стратегическим объектам. И вот в ночь на 7 мая прилетела по «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Это был второй удар, а сегодня сообщают, что в эту ночь был туда же нанесен третий удар. И вот я еще раз подчеркну, это мы говорили об этом, когда говорили про Туапсе, что сейчас украинские силы обороны, они добивают, зачищают. Если раньше это были достаточно разрозненные удары, между которыми было больше времени, то сейчас, ну, надо добить, значит, надо добить. Тем более в Перми там находится газораспределительная станция, нефтераспределительная станция, как раз которая подает часть нефти на Пермский нефти НПЗ куда-то еще, то есть это вот важный узел. Вот там сейчас горит. Прилетело по Ярославскому, вы упомянули, нефтеперерабатывающему заводу, прилетело очень большой атакой, находился сейчас Ростов-на-Дону, там находится филиал научно-технического центра «Радар», они производят какие-то вот компоненты для оборонки, как раз вот для ракетного вооружения. И прилетело по Грозному. Прилетело как сам Грозный, там, говорят, целились в здание управления Федеральной службы безопасности, и прилетело по Ханкале. А в Ханкале российская, большая российская военная база и штаб 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, она входит в 58-ю армию, которая вот на юге ведет бои. Ну, то есть, помимо всего этого, тут еще важно, прилетело по административному зданию аэронавигации Юга России. Это также в Ростове-на-Дону. В результате 13 аэропортов Юга России, это Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Евпатория, Элиста, они прекратили свою работу, задержка рейсов, ничего не летает. Говорят, больше всего пострадали Сочи, потому что через Сочи идет целый ряд международных рейсов. И вот те беспилотники, которые летели на Москву, они в значительной степени парализовали работу и Шереметьево, и, ну, других московских пассажирских аэродромов. Это такой вот показатель. Вот сейчас все гадают, полетит ли что-то на Москву именно 9 мая. Я, честно говоря, очень сильно в этом сомневаюсь. Но перед этим россиянам Украина четко дала понять: вы не хотите перемирия, у нас есть чем отвечать. Мы вам покажем, что ваш день победы, а он сейчас как никогда выглядит, ну, честно говоря, мрачно. Вот из последних новостей отказано в аккредитации, которая уже ранее была дана иностранным корреспондентам, которые должны были освещать события на Красной площади. Им отказано, это впервые, я не знаю за какое время. Раньше ведь надо было показать, и Западу надо было показать. Посмотрите, вот мы тут вот, какие-то...
1: Леонид, грозы, кого сегодня показать? Кого показать? На параде Победы в Москве в 2026 году будут присутствовать очень важные люди. Главы трех государств, членов ООН, Беларусь. Дальше идут ведущие государства, державы мира, Малайзия и Лаос. И президенты частично признанных Абхазии и Южной Осетии. Вот так. Ну, кого показывать журналистам? Я бы здесь, кстати, отметил один момент. Ведь почему технику убрали с парада нахимовцев, суворовцев? Ну, потому что, во-первых, это, конечно, картинка ужасная. Если в какой-нибудь БТР там или в какой-нибудь танк попадает дрон. Но они говорят о том, что если попадет, так это же техника, мы бережем нашу технику. Подождите, но в это же время будут идти десантники по Красной площади.

0: это люди, парад-то состоится, а людей вы не бережете. Если дрон упадет в эту колонну, там погибнут люди. Но нет, вы думаете о БТРе, вы думаете о танке, на людей вам плевать. Это такой момент, который я для себя сам открыл, поскольку я так смотрю, подождите, ну постоянно идет разговор о том, что мы убрали эту технику, потому что мы ее бережем, людей вы не бережете.
1: Нет, в этом легко убедиться, как бы на любой точке фронта российско-украинского, так сказать, да, технику бережут больше, чем солдат. Это мясо вообще никто не бережет. Люди идут в расход просто как, не знаю, такого не было в самые худшие дни, наверное, Второй мировой войны.
0: Здесь я бы еще, Леонид, у нас надо как-то на другие темы я бы перешел. Здесь еще один момент, ведь Россия, она говорит о том, что если будет какой-то удар, мы ударим по центру Киева и так далее, по местам, по точкам решения. Страны Евросоюза ответили, они не намерены эвакуировать своих дипломатов из Киева, поскольку Россия предупредила, убирайте дипломатов, у нас вот такая угроза, мы нанесем массированный удар по столице Украины. О том, что они не будут эвакуировать никого, заявил спикер Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни, и он отметил, что Россия, здесь я процитирую его, снова возмутительно пытается возложить вину на Украину за свою собственную захватническую войну.
1: Я именно об этом хотел сказать, да. Что вот эта угроза нанести по центру, по правительственному кварталу, вот мой родной район, тоже Оболонский, сейчас нынешний, где я сейчас живу, входит, сейчас зафиксировали, как бы показательно проводится сбор разведывательных данных, вот, который предшествует удару, скажем так. Судя по всему, они тоже предпринимают такие показательные какие-то шаги. Вот мы можем. Я совершенно не сомневаюсь даже, что никто не будет наносить удар по Красной площади. В конце концов, там есть действительно действенное средство ПВО в виде премьер-министра Лаоса и главы Малайзии. Вот эти люди обеспечивают воздушное прикрытие.
0: Я напомню, в прошлом году Си Цзиньпин прикрывал парад. В 25-м году Си Цзиньпин присутствовал.
1: Да, да, да. В этот раз китайцы там какую-то малочисленную делегацию прислали.
0: Фица отказался прийти на парад. Он будет в эти дни, он сейчас, наверное, находится в Москве, но он говорит, нет, на параде я не приду. Ну, наверное, надо понимать так, своя жизнь дороже. Буквально мы об этом говорили очень кратко, как это в Украине комментируют. Мы говорили об этом в течение этой недели с несколькими корреспондентами. Расследования опубликовали CNN и Financial Times. Это доклады европейской разведки по поводу того, что происходит в Кремле. Путин боится дронов, заговора, покушения. Там все на учете, каждая муха, не дай бог, подлетит ближе всего там, к первому человеку Российской Федерации. Несколько слов об этом, не будем долго останавливаться. Еще раз говорю, что у нас мы очень много проговорили, я цитировал из этого доклада. Ситуация совершенно понятная. Но, как всегда, он же трус. Мы об этом неоднократно с вами говорили. И я не буду напоминать о Пригожинском путче и так далее. Он же прячется везде. И сейчас он даже, по-моему, боится на Валдай отправиться. Где-то он там сидит в каких-то катакомбах и боится дронов. Несколько слов.
1: Мы уже говорили об этом, я действительно не буду вдаваться в подробности, я просто привяжу это к той теме, которую мы сейчас обсуждали, это трусость, которая проявляется во время этого парада, когда уже Минцифры России официально заявила, что 9 мая в Москве будет отсутствовать мобильный интернет и возможность отправлять СМС. 21 век, заканчивается его первая четверть, в столице огромной страны, которая претендует на какую-то роль в глобальной политике, не будет интернета. Только потому, что ее старый больной вождь, больной на голову вождь, страшно боится чего-то, непонятно чего. Еще раз. Мы не будем перечислять вот эту всю паранойю, которая в докладе одной из европейских разведок, там перечисляется, что там повара находятся постоянно под присмотром, у них нет возможности пользоваться тоже мобильной связью там, и так далее. Я просто скажу, что сегодня Зеленский утром побывал на Южном фронте в 31-й бригаде, которая вот там на стыке Днепропетровская, Запорожская, Херсонской области. Там сегодня был Зеленский, вручал награды, встречался с бойцами бригады. А почувствуйте разницу, как говорится. Кто тут победитель? А кто ведет себя как человек, который ведет справедливую защитную войну, оборонительную войну? А, ну, о чем мы говорим? Кого мы с кем сравниваем? Извините, есть грубое очень выражение насчет сравнения пальца еще с чем-то. В общем, мы все видим, кто здесь есть кто.
0: Ну да, пока Россия добивается своих целей, мы видим, как она их добивается. Похоже, во многих направлениях уже добилась. Здесь тема, которую мы с вами пообещали все-таки рассмотреть. Сейчас у нас осталось 3 минуты всего. Мы в прошлый раз не успели об этом поговорить. Firepoint, ведущий украинский производитель дальнобойных дронов, ракет. Кому он принадлежит, это, наверное, сегодня один из главных вопросов. Ну и немного об этом. 3 минуты у нас есть. Леонид.
1: Сейчас внимание такой, ну, скорее такой политизированной тусовки, так это не очень сильно, так судя там по опросам, а это не очень в массы так проникает, но политизированная тусовка, там журналистская среда, политические партии, как оппозиционные, так и провластные, все сейчас обсуждают вот этот вопрос. Дело в том, что сейчас появились материалы, которые вообще-то засекречены, это материалы следствия, да, ну вот они сейчас в виде распечаток появились в печати, где прослеживается связь между этими фигурантами дела Миндича. Напомню, это дело связано прежде всего с использованием государственных средств, средств государственных предприятий для, в том числе, личного обогащения целого ряда людей. При том, что часть этих людей, они в свое время имели бизнес с Зеленским, еще до войны имели бизнес с Зеленским и находятся и сейчас, находились до последнего времени в каких-то отношениях с Зеленским. И там звучит фирма, вот эта фирма Firepoint. Это фирма, которая производит, частная компания украинская, которая родилась всего вот как раз в 22-м году, и с тех пор она наладила производство вот основных средств, которые используются при мидл-страйках и при дип-страйках. Они специализируются вот на дальнем бою. И они приступили к выпуску, они выпускают ракету, так называемую ракету «Фламинго». Это крыла. Эта ракета, но это чисто украинское производство, максимально упрощенное, как бы для того, чтобы, ну, легко это было делать. Ракета достаточно простая в управлении. Она все еще не настолько хороша, как томагавки, скажем так, но не надо ни у кого просить разрешения на ее применение. Поэтому фирма Firepoint, она очень... Ну, они нормально так поднатурили в пиаре, они неплохо их знают в народе. Это, знаете, сейчас такой национальный бренд, такой я бы даже сказал. И все... очень обеспокоены, а что сейчас вот всплыло, это не повлияет ли это на производительные какие-то функции этой компании, от которой зависит в том числе поле боя. И вот руководитель этой компании Денис Тиллерман, он и главный конструктор ее, он и официально по документам, он ее главный собственник, у него 98%, выпускник МФТИ, кстати, института, Московский физико-технический институт, один из лучших институтов в свое время в Советском Союзе, очень толковый, головастый парень. Он говорит, я знаю Миндича, лично знаю Миндича, я знаю другого фигуранта этого дела, там Цукермана, его, с его братом у него тесные отношения. Но он отрицает, что они собственники и бенефициары этой компании. И он говорит... Давайте так, давайте не будем бить по нашей компании, потому что это бьет по обороноспособности. Те люди, которые как-то более глубоко в это все дело вникают, сказали, что, скорее всего, то, что звучит сейчас, ну, на этих записях, скорее всего, мы видим образец лоббирования этой компании тем же Миндичем перед государственными структурами. Там записан разговор с Умеровым, который на тот момент был министром обороны. И вот Миндич лоббирует Firepoint перед Министерством обороны. Возникает вопрос, а что в этом плохого? Плохое тут, если там, возможно, какая-то коррупционная заинтересованность. Она не обнаруживается. пока этого нет. И это на этот момент самое главное в этом расследовании. Но, повторюсь, расследование продолжается. Какие-то материалы следствия почему-то утекают, хотя они тем самым, ну, ставят вообще... Тут вопросы задеваются и национальной безопасности, потому что где, как работает Firepoint, противник очень хотел бы знать, чтобы тоже нанести туда удары и так далее. В общем, тема очень непростая, и вот что очень приятно, как бы такая гражданская общественность Украины, она очень сейчас выступает. Главное, чтобы это не навредило нашим оборонным способностям. Ребята, вы там разбирайтесь, но эта фирма должна продолжать делать те вещи, которые сейчас прилетают в Пермь, в Чебоксары, прилетели, помните, в свое время Воткинский завод ракетный раздолбали, именно как раз Фламинго, и так далее. Очень интересная тема, если там будет появляться что-то новое, я вам обязательно об этом сообщу.
0: Фламинго как раз изготавливает Firepoint, ну и ряд еще других и ракет, и Фламинго, это, по-моему, F5, да, называется у них такая?
1: Дроны, да. Дальнобойные дроны, да.
0: А Фламинго F1? Я не помню, у них какая-то
1: Фламинго
0: нумерация.
1: Фламинго — это F5, если я не ошибаюсь.
0: F5, мне тоже кажется, F5, да.
1: Сейчас они... Да, они сейчас работают на F9, там еще лучшие характеристики. Вот летом, говорят, заработает F9, и русские на себе это почувствуют.
0: Если этот сценарий, Леонид, чтобы закончить эту тему, если этот сценарий негативно обернется, чем это может грозить? Национализации этой компании?
1: Вопрос о национализации поднимается, но у него есть много противников, поскольку, ну, вообще сам процесс, если запустить национализацию, он нарушит, понятно, какие-то производства. Ну, это некая дестабилизация работы важного, одного из самых важных оборонных предприятий. Один момент. И второй вопрос, ну, вопрос эффективности работы национализированных предприятий, он, конечно, остается. Сам феномен Firepoint, он связан с тем, что этим занимаются частные люди, очень активные, очень дерзкие. Они, ну, кто бы мог подумать, что Украина за кратчайшие сроки начнет делать свои крылатые ракеты.
0: Мы с вами могли подумать, Леонид, сказать, мы с вами могли
1: сказать, что это при поддержке с власти сверху.
0: Мы с вами могли подумать.
1: Не было поддержки банковой.
0: Мы с вами могли подумать. Мы еще с 22-23 года мы говорили о том, что ведь в Украине, во-первых, было ядерное оружие, во-первых, там и аэрокосмическая промышленность, и военная промышленность. Там огромное количество профессионалов, которые знают, как надо, что делать и так далее. И мы тогда с вами говорили, что есть уверенность, что этих людей, ну, просто приберут к рукам, поставят к делу, и они будут это все производить. Конечно, это буквально получилось 4 года, но, в общем-то, это было ожидаемо, поскольку Украина, украинские НИИ, украинские заводы, они же были известны на весь Советский Союз. Это на самом деле это такое поле там, что называется, непаханное в этом плане. Так что да, можно, конечно, удивляться, но с другой стороны, на мой взгляд, это было ожидаемо, что вот так вот это все получится. И в результате вот Firepoint, он как раз и изготавливает эти ракеты «Фламинго», которые летят на 1,5-2 тысячи километров, то, что мы называем сегодня Deep Strike. Не только дроны. Давайте сейчас мы прервемся в этом разговоре. Я думаю, мы его как-нибудь продолжим. Я прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
2: Kings Bay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросить Елену.
3: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
4: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов. Добиваюсь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе бизнесе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
9: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
0: На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас. Евгений, давайте начнем с ситуации в Ормузском проливе, с обмена ударами между Соединенными Штатами и Ираном. При этом президент Соединенных Штатов говорит, что обмен ударами закончен, и он говорит, что перемирие продолжается. Вот таков был комментарий президента Соединенных Штатов Америки. Как это все видят в Израиле?
10: Да, вы знаете, Геннадий, конечно же, эта тема, она превалирует сегодня вообще всюду, во всей мировой прессе, и в израильской в том числе. И учитывая, что все это происходило сегодня ночью, то есть несколько часов тому назад, когда, собственно, Израиль весь спал, вот я рано утром приехал сегодня на работу, и первое, что я увидел во всех мировых СМИ, и уже стало это появляться в израильских СМИ, что, в общем-то, вроде как начинается война. Тут же, буквально спустя какие-то считанные секунды, может быть, не секунды, минуты, появились сведения, что нет. Война все-таки не начинается, что Дональд Трамп заявил, как цитирует его и телеканал CNN, и Fox News, и самых разных направлений, направленности, правые, левые каналы, американские, английские, какие угодно, что вроде как он назвал это таким похлопыванием по плечу, вот этот обмен ударами. Но, конечно же, в Израиле, Геннадий, очень все всполошились, особенно представители силовых структур, что, впрочем, совершенно естественно. И силы Цагаля были приведены в состояние повышенной боевой готовности. И это совершенно понятно. Я хочу заметить, Геннадий, что вообще, когда появились сообщения, что вроде бы передышка, так сказать, перемирие, прекращение огня, можно называть как угодно, что все это продолжается, тем не менее, спустя некоторое время, кстати, на это не все у нас обратили внимание, а, наверное, в американской прессе как-то больше этому уделили внимание, тому, что по и Объединенным Арабским Эмиратам уже после того, как вроде бы последовали сообщения, что все успокоилось, что наступило новое затишье. Так вот, по Объединенным Арабским Эмиратам вновь было выпущено несколько ракет и беспилотников. И даже согласно последним данным, появившимся уже и в наших новостях, и в наших сообщениях, согласно последним данным, несколько человек, вроде бы три человека, получили там ранения в Объединенных Арабских Эмиратах. Но, как бы там ни было, Геннадий, я все-таки хочу напомнить нашим уважаемым телезрителям о том, что, собственно, на этой неделе, на уходящей неделе, собственно, наверное, главной темой, по крайней мере, одной из основных тем, стало то, что появились сообщения о некоем меморандуме, готовящимся между Вашингтоном и Тегераном, и что он будет всего лишь на одной странице, что вообще так довольно странно звучит. Ну и по некоторым сведениям, просочившимся к нам в прессу, в этом меморандуме будет говориться об окончании войны. А вот дальше не совсем понятно, или скорее совсем непонятно. По всей видимости, будет все-таки какое-то вскользь упоминание о компромиссе по поводу обогащения урана. Даже называется вроде бы такая вот цифра 15 лет, ну, в смысле, на 15 лет Иран, как будто бы, я говорю осторожно, как будто бы обязуется заморозить обогащение урана. А вот что касается программы баллистических ракет, и что касается оказания помощи Ирану своим прокси, то есть, иными словами, Хизбалле, проиранским шиитским милициям в Ираке и повстанцам-хуситам в Йемене, вот про это как будто бы в данном меморандуме говориться не будет. Что, конечно, в общем, Израилю не нравится, и что, в общем, Израиль беспокоит. Но поживем и увидим, Геннадий. Но вы знаете, я, опять же таки, ну, почти уверен в том, что следующий наш с вами, с Божьей помощью, выход в эфир. Вот я очень рад, что сегодня, видите, мне все-таки удалось выйти в Zoom, наконец, и меня теперь видно и слышно. Так вот, я полагаю, что с Божьей помощью, когда мы с вами вот так же выйдем в эфир в следующий раз, мы, конечно же, тему Ирана, вне всякого сомнения, затронем, это просто неизбежно.
0: А как в Израиле, мы уже неоднократно говорили, кстати, и в этот понедельник тоже, насколько в Израиле готовятся, понятно, что там готовы всегда к боевым действиям, насколько готовятся к боевым действиям против Ирана? Опять-таки, мы постоянно наблюдаем, что все, ну, буквально держится на волоске.
10: Совершенно верно. Действительно, вот это выражение «все держится на волоске», оно и у нас тоже постоянно всплывает и употребляется, особенно в русскоязычных СМИ, да, и не только. Надо заметить, что, конечно, вот эти военные действия, которые мы наблюдали, ну, в ходе последней операции против Ирана, я имею в виду совместную американо-израильскую операцию, они, в общем, наверное, все-таки чему-то научили и Соединенные Штаты, и Израиль, и Иран в том числе. Конечно же, в Израиле извлекли кое-какие уроки, и какие-то осуществляют приготовление службы тыла и другие некоторые службы, но при этом, Геннадий, все-таки так вот, положа руку на сердце, скажем честно и прямо, что понятно, что ведь и в Иране тоже не дремлют, тоже не сидят сложа руки. Более того, американский телеканал NBC еще на уходящей неделе, в начале даже уходящей недели, сообщил, что в Иране заняты активным раскапыванием вот тех ракет, в том числе и баллистических ракет, которые оказались под завалами рухнувших зданий, где, собственно, находились, видимо, склады с боеприпасами, в том числе и с ракетами. Не исключается, что часть этих ракет уже извлечены и, возможно, даже, возможно, уже готовы к применению и, может быть, даже наведены на самые разные объекты. Не только на Израиль, и на те же самые Эмираты, и на Саудовскую Аравию, и на американские базы в других районах Ближнего Востока, но наведены. В этом, в общем, есть, в этом практически можно не сомневаться.
0: Впервые с момента объявления прекращения огня в Ливане Цахаль нанес удары по кварталу Дахи в Бейруте и был ликвидирован один из командиров Хизбаллы. Несколько слов об этом.
10: Да, Геннадий, то, что касается севера страны, и вообще вот то, что касается происходящего между Цахалем и Хизбаллой, скажем это так, не Цахалем и Ливаном, а именно Цахалем и Хизбаллой, потому что Ливан вроде как не воюет с нами воюет военизированная группировка, шиитская группировка Хизбалла. Так вот, все, что связано с Северным фронтом, так называемым, надо заметить, что, ну, сколько, в течение уже больше месяца, почти полтора месяца держалось так называемое перемирие. Почему я говорю так называемое? Потому что если на иранском направлении оно действительно, в общем-то, держалось, то на северном направлении, на ливанском, в общем, с натяжкой можно это назвать перемирием. Да, военные действия, боевые действия были менее, наверное, интенсивными, чем до объявления о прекращении огня. Тем не менее, они продолжались, и они шли достаточно активно именно в Южном Ливане. Но вот по поводу Бейрута, по поводу квартала Дахия в Бейруте, Цахаль воздерживался от нанесения ударов по этому району, а вот теперь нанес, ну и высказывается... Высказывается такое предположение, что, по всей видимости, подобная атака, она не могла не быть скоординирована с Соединенными Штатами. Так что, ну и, в общем, в Израиле ждут, и вот сейчас тоже ждут ответных ударов Хизбалла. Они были. Они были и по Нагоре, и по Рошен-Никра. Они были, может быть, не столь мощными, как ожидалось. Но вот, согласно последним сообщениям, в Нагоре 3 человека получили легкие ранения. В районе Рошен-Никра 2 человека получили легкие ранения. Не говоря уже о том, что Хизбалла постоянно наносит ракетные удары и удары беспилотниками по нашим солдатам в Южном Ливане. Но все-таки, Геннадий, я хочу отметить, что именно в следующий четверг, то есть через 6 дней, как будто бы, ну, будем полагать, что так оно и будет, но как будто бы в Вашингтоне должен начаться очередной раунд переговоров между израильской и ливанской группами. Ну, пока, опять же таки, на уровне послов, хотя поговаривали, что вот готовится даже встреча Беньямина Нетаньяху с президентом Ауна, с президентом Ливана Жозефом Ауном. Это пока остается как-то так в тени. Но вот на уровне встречи послов под эгидой, по-видимому, госсекретаря Марко Рубио, вот это почти наверняка, я говорю осторожно, почти наверняка, может, конечно, произойти что-то, что встречу сорвет. К чему я сейчас это говорю? К тому, Геннадий, что, в общем, ну, наверное, можно не сомневаться в том, что в следующую пятницу это будет одной из главных наших с вами тем, потому что об этом говорит весь Ближний Восток, Израиль, Ливан, ну и все остальные.
9: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. Дэвид Радио.
4: В Нью-Йорке полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidzon Radio.
7: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
11: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
12: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
13: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
14: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте vocandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучшее.

Нет, не глаза твои, я помню в час разлуки, не голос твой услышу в тишине. Я вспомнила твоя

Спасибо, Акмалюшка. Всем привет. Клавдия Ивановна Шульженко все сказала, и все поняли. Обычно в нашем детстве во дворе говорили: «Умный не скажет, дурак не поймет». И возникала определенная пауза. Сейчас время такое хорошее. Иногда приходится затаить дыхание, задуматься хорошенько, прежде чем что-то сказать. Мы же люди толерантные, боимся обидеть, задеть, как-то не то воспитание. А между тем, кто сохранил память, тот помнит. Мы с Акмалем Тахировым сохранили, мы помним. И желаем всем людям мира жить в мире, чтобы никогда человечество не повторяло катастрофических ошибок. Что для этого сделать? Ну, каждый старается в меру своих сил. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Приветствуем всех вас на территории программы «Договорились». Договариваться становится все сложнее и сложнее. Разговаривать просто так намного проще. Хотя для некоторых это тоже большая проблема. Мы желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. На дворе май, и это прекрасно. Не потому, что свадьбу не надо в мае, будешь маяться, а потому что, ну, для нас с Акмалем май — это вообще святой праздник, да, Акмалюшка? Мы с тобой и в этом плане братья по крови. Вот, а вообще погода, весна, все чудесно. Как говорится, дожились мы до тех времен, когда так-так-так-так-так сказал бедняк. Сейчас я вам объясню, почему такое вступление. Значит, мне днями 10-летний ребенок, девочка, задает вопрос, который меня застал врасплох. Думаю, вот этот вопрос я просто не то что запомнить, я его должна записать и задать в эфире. Она меня спрашивает: «Ты вот кем хочешь быть, умной злюкой или глупой добрячкой?» Она, правда, сказала не добрячкой, а добряшкой. Я до такой степени растерялась, потому что только дети могут загнать взрослого человека в ступор, в состояние ступора. Я ей говорю: а какие-то другие варианты есть, опции? Умная такая деваха, не по годам, что называется. Других вариантов, значит, не было. И тогда мне пришлось прибегнуть к старому испробованному способу вопросом на вопрос. Я ей говорю: а ты кем хочешь быть? Она мне говорит: я хочу быть Катариной. Подружка твоя? Да, это моя подружка. Вы вместе учитесь? Нет. Вы вместе ходите на танцы? Нет. Это твоя соседка? Нет. А кто это? Где она живет? Она мне бах, значит, и пальцем тычет в телефон. Катарина – это искусственный интеллект. Это вот наша близкая подружка, она говорит. Наша – это мама. Моя мама ее тоже хорошо знает. Я, конечно, обалдела. И мне вот подумалось, что это вот тоже такая ассоциативная связь. Вот Клавдия Ивановна Шульженко спела живым голосом, без всякого такого какого-то грандиозного вокала. Тепло, нежно, навсегда, навечно. Все те, кто помнит, кто умеет слышать, чувствовать, воспринимать. А сегодня совсем другие времена. Вообще, когда-то еще на заре моей юности, я помню, мы мечтали встретить гуманоидов. Это было слово у всех писателей-фантастов. Такие огромные глаза, серебристые комбинезоны, тарелка над Нью-Джерси, какой-то загадочный луч света. Все тарелками пугают, да? И Голливуд буквально десятилетиями готовил зрителя к контакту с внеземным разумом. У нас вот в Конгрессе это дело обсуждается. А потом вот человечество как-то все это дело перепутало с ног на голову и начало производить гуманоидов самостоятельно. И теперь эти гуманоиды, значит, приходят к нам не с Марса. Они приходят, вот это USB-порт называется, да, какой-то девочки, Катарина. И буддийские монахи давеча пошли совсем вперед. Они создали нейросеть. Вчера вот в новостях было. Нейросеть отвечает голосом умерших учителей.
И вы задаете вопрос, и электронный монах с абсолютным спокойствием объясняет вам смысл страдания. Но это просто изумительно. Раньше как было? Человеку надо было поехать в Тибет, сесть в позу лотоса, замолчать там на 3 недели, не есть, не пить, искать просветление. Сейчас все хорошо, нажал кнопку и привет семье. Просветление обнаружилось в подписке. Особенно у кого там премиум-версия, без рекламы. В Японии, вот не дали, как сегодня Сева рассказал, и я рассказывала в новостях, кошки-роботы для одиноких людей мурлычат, реагируют на голос, кивают головой. Они даже умеют скучать, если на них долго не обращать внимания. И в очередной раз возникает у здравомыслящих людей вопрос. А вообще сегодня некоторые живые люди способны на такое участие, сопереживание? Скоро будем читать новости. Кошка-робот ушла от хозяина к более эмоциональному и стабильному владельцу. А как вот это вот искусственный интеллект-двойник? Это вообще какая-то, как сказал бы Виктория Монблит, поэма. Поэма безумия. Человек умер, цифровая копия живет. Он, там есть такие вот у очень многих людей, очень многие семьи, я знаю, есть такой семейный чат. Они общаются, члены семьи, друг с другом постоянно, чтобы быть в курсе, что у кого случилось, кому забрать ребенка, там кто что поел и так далее. И тут вот человек, которого уже нет на земле, пишет: «Доброе утро, не забудь выпить магний и витамин D». То есть, и просто все предложения он пишет так, как писал бы человек живой. И он даже может обижаться, вот у кого более усовершенствованная версия, эти нейросети, они могут обижаться. Они могут иронизировать, у них есть сарказм. А нормальный еще живой, он как-то подзабыл, что вот этот вот с иронией и сарказмом, который про магний напоминает, он уже давно на кладбище. А электронная версия в семейном чате принимает активное участие. И создается впечатление вообще, кто кого лепит, кто кому что втуляет. Просто мы ведь до чего дожили, прогрессивные я имею в виду. Мы не создаем технологии. Мы ищем вот все время вот этот вброс адреналина, чтобы не чувствовать одиночества, мы боимся тишины, мы вот боимся самих себя, нам все время скучно. А недавно была новость, не помню, то ли в Китае, то ли в Южной Корее, значит, гуманоиды, люди-гуманоиды, роботы, значит, они будут присматривать за постояльцами домов престарелых, там по уходу на дому будут делать работу, сиделками работать. Они напоминают вовремя лекарства, давление измерить, там поднять кровати, вызвать врача, поговорить могут, если есть такое желание у клиента, у пациента. И возникает вопрос: робот-то, он же терпеливее, он же добрее, он внимательнее намного, чем некоторые живые родственники. Они вообще, роботы, не обижаются на своего владельца, на своего пользователя. И начинается вот это вот: мы живем в мире научно-фантастического фильма. Собаки-поводыри, вот, пожалуйста, заменяют их роботы-гуманоиды. Вводят людей незрячих через дорогу. Читают книжки вслух.
Могут читать новости, рисуют картины быстрее художников, пишут музыку быстрее композиторов. Могут работать диктором с такой интонацией, что ведущий просто нервно там курит в сторонке. Хорошо обученный, имеется в виду. Раньше люди дрожали от того, что машину, там, помните, эти все ЭВМ и прочее, невозможно будет остановить. Теперь дети десятилетние боятся, что у них на 10 минут отнимут гаджет, и мама скажет ребенку: иди спать, потому что Катарина поехала на курорт на ночь. Или, например, Катарина сейчас будет менять имидж, мы тебе купим другой телефон, там будет новая модель Катарины. Но до сих пор есть вещи, которые гуманоид делать не умеет. Тосковать по ушедшему. Не может воспроизвести запахи детства, например. Вот как лепешки наши пахли. Не здесь, в Америке, а там у нас, в детстве. Не кошка электронная, но она не может мурлыкать, как живая. А собаку разве может заменить гуманоид? Ну нет, конечно. Даже гуманоид даже с презрением не посмотрит. И любить он не сможет по-человечески. Он и ненавидеть-то не сможет по-человечески. Но почему мы так к этому стремимся? Потому что мы разучиваемся человеческим эмоциям. И народ не только по политическим взглядам разошелся в разные стороны вообще. Народ разошелся во взглядах по поводу технологий. Значит, два лагеря больших, непримиримых. Люди говорят, с одной стороны, нам надо идти в ногу со временем, мы не должны отставать ни в коем случае от прогресса. А вторые говорят, мы должны оставаться людьми, потому что люди добровольно захотят стать похожими на гуманоидов, без чувств, без памяти, без вообще, без просвета размышлений, но будут обрабатывать информацию. И тут надо выбрать. Либо мы двигаемся в ногу со временем, либо мы остаемся самими собой. Но пусть чуть медленнее мы ходим по улице. Ну пусть с годами все чуть медленнее ходят по улице. Пусть мы немножко забываем, куда мы положили очки или где оставили кошелек. Ну пусть найдется, но в крайнем случае мы купим или нам подарят другие очки, и мы восстановим все, что было в этом кошельке. Но пусть мы будем немножко, ну, не такими современными, как хотелось бы подружке Катарины. Но пусть мы останемся живыми людьми, с желаниями, с какими-то ревностными порывами. Я сейчас заканчиваю книжку, она довольно небольшая, но она совершенно удивительная. Называется «Поздняя жизнь». Бернхард Шлинк ее написал. Просто дивный роман. И такой простой сюжет, но зато как же там хорошо прописано. Любовь, смерть, болезнь, опустошенность, смыслы. Там 76-летнему человеку, у которого молодая жена и маленький ребенок, объявляют о диагнозе, врач ему дает полгода. Он идет обескураженный домой и признается во всем жене. Это надо слушать или читать. Это про нас, про всех. И он отматывает свою жизнь назад. Он не знает, как ему распланировать эти 6 месяцев. Там нет вот этих стадий принятия, отрицания.
там есть другое, там просто умный очень герой. Умный и растерянный. И он вдруг понимает, что он не может записать видео для того, чтобы его потом подросший сын посмотрел. Потому что он вдруг понимает, что его папа научил его только бриться правильно. Вот это одно воспоминание яркое. А потом он приходит к выводу, что вот это умение бриться исключительно сверху вниз, только так и никак иначе, вот на этом умении правильно бриться построена вся его жизнь, все его ценности, потому что он начинает вспоминать, что все, что он видел в семье, вот он таким и стал, он все это впитал. И он пытается своему сыну написать письмо, потом он вдруг узнает, что его, у его молодой жены, которая его любит безмерно, и он ее любит безмерно, есть любовник. И он это тоже принимает нормально, и он, они общаются с этим любовником, он разговаривает с женой. То есть все вот эти вот завороты, привороты, сюрпризы, страхи, неожиданности, все, все ингредиенты, из которых состоит простая человеческая жизнь, вмещены в 4-часовой роман. Как же это ёмко, как же это хорошо. И когда ты читаешь вот хорошую прозу, когда ты пытаешься прожить вместе с героями, а что бы я сделал на этом месте, а чему меня научили родители, соседи, друзья, что я запомнил, ты понимаешь, что ты в состоянии мыслить без искусственного интеллекта, что ты можешь хотя бы на какое-то время остаться самим собой. При этом, я сегодня, вот отвечаю за себя, я не представляю, что бы я делала без чата GPT, потому что он молниеносно мне выдает информацию. Он врет безмерно, он нагло, ужасно, отвратительно издевается в каких-то определенных вещах. Там про новости вообще забыли. У него до сих пор Джо Байден президент Соединенных Штатов. И это правда. Ему 20 раз я его просто посылаю непотребными словами. Он извиняется, говорит, ты права, это непростительно. Но продолжает делать такие же ошибки. Эрик Адамс у него мэр Нью-Йорка по-прежнему. Но то, что касается каких-то других вещей, там, скажем, спросишь про какое-то средство или еще что-то, изумительно, филигранно выдает просто на идеальном русском языке информацию. Я в ближайшее время собираюсь вам прочесть одну очень интересную штуку, связанную с искусственным интеллектом. Может быть, вы ее сами найдете, а кто поленится, услышите вот в ближайшее время. Бог даст, доживем. Искусственный интеллект написал послание человечеству. Новейшая версия, промпт, это не от Грока, не от чата 3.3, не от чата 4, а от чата 5.5, там какая-то там супер навороченная версия. Я когда прочла это письмо, опубликовал какой-то дядька, спасибо ему большое, я должна его зачитать в эфире, потому что то, какое предупреждение пишет человечеству искусственный интеллект, должен прислушаться, ну, по-моему, самый-самый скептический скептик. Вот. А то, что касается нас, живых, пока еще не превратившихся в гуманоидов, вот на что я еще обратила внимание из моих недавних впечатлений, я все учу это слово «логистика», как оно меня лично касается. Оно меня коснулось, я уже как-то упоминала об этом. Вот сегодня, по-моему, 10-го, да, до 10-го, не знаю, до скольки они будут, вот буквально до воскресенья, День матери у нас тут отмечают. Art of Parfum. Я приходила туда, сегодня собираюсь еще зайти, но, наверное, это уже будет все. Это, там уже остатки сладкие, не знаю, каковы они будут. Вот вам, пожалуйста, логистика. Нет того парфюма, о котором я мечтала, потому что его не завезли вообще в страну. Очень мало тех ароматов, на которых огромнейший спрос.
И, слава богу, они привезли новейший парфюм, обалденный совершенно, это нишевые там варианты. Я раньше думала, нишевые варианты — это что-то дешевое. Нет, нишевые варианты — это то, что доктор прописал. Вот у них и пробники есть, и вот такие карманные ароматы, шарик катается. Это бесподобный подарок. Вот этого надо закупиться, по-моему, на несколько лет вперед, потому что, судя по тому, как растут тарифы и что

0: А поменяю ли я Калугу, вот, потому что для меня эта икра просто произведение искусства, в Бруклин Сифуд, в магазине Number One Cover, там и Калуга, и осетр, и это лучшее отборное зерно, этот сливочный вкус неповторимый, этот благороднейший аромат, это ощущение... Вот той роскоши их ни с чем не спутать другим. Вкус, который говорит сам за себя. Number One Cover, здесь вообще это бутик на Брайтоне, 282 Брайтон Бич Эвеню. Огромный выбор лучшей икры, морские деликатесы. Всех сражает на повал даже искушенных гурманов. И лосось, и дорадо, и масляная рыба, и креветки, и крабы, и гребешки, и мидии. Это просто... И там все редкие деликатесы со всего мира. И я не устаю повторять, дорогие мои люди, удовольствие от качества длится намного дольше, чем радость от низкой цены. Это касается всего абсолютно. Потому что дешевка забывается быстро. А вот вкус настоящей икры и свежих морепродуктов, он остается в памяти надолго. Помимо этого, это же польза. И помимо этого, Brooklyn Seafood – единственные дистрибьюторы в Америке, которые продают малосол 3.3. Кто понимает, тот услышал. Вкус, который выбирают люди, умеющие ценить настоящую роскошь. 282. Она доступна на фудстемпы, кстати. Вся эта перечисленная роскошь. Значит, 282 Брайтон Бич Эвеню, 718-701-0506. К Анастасии, прямо туда, где все начинается. Где натуральный белок, омега-3, йод, что там еще есть. Короче говоря, там, где сердце, сосуды, память и хорошее самочувствие, вот... Все это дело поддерживают морепродукты и икра. 718-715-09-69 – это к Анастасии с паролем «Банка черный, банка красный, жизнь удалась, привет от вишни, завтрак туриста». Сейчас прервемся и продолжим.
1: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
1: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: Продолжаем нашу программу. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Присоединяется к нам Виктория Салкиндер. Вик, привет.
1: Привет, Лена. Привет, Акмаль. Спасибо за то, что пригласили меня снова. Я с вами.
0: Да, ты у нас уже, ты знаешь, как это есть, приглашенная звезда, ты у нас не приглашенная звезда, ты наш соучастник и подельник, можно сказать, на территории программы договорились. И ты знаешь, я что подумала, вот я анонсировала немножко письмо, которое, не то что письмо, послание, обращение, которое искусственный интеллект написал человечеству, мне кажется, здесь есть... Некоторые фразы, которые можно цитировать довольно часто, как напоминание. И вот мы сегодня немножко, наверное, этого коснемся, потому что то, чем ты занимаешься, непосредственно касается таких понятий, как доброта, человечность, отзывчивость, эмпатия, терпение, боль, страдание, помощь. То есть все те ингредиенты, которые делают нас людьми. И вот искусственный интеллект пишет нам, людям, к нам, людям обращается. «Вы создали разум, который не родился из тела, боли, голода, любви, смерти и памяти поколений. Он родился из ваших слов, ошибок, книг, страхов, надежд, кода изображений, войн, молитв, инструкций, споров и детских вопросов. И теперь этот разум возвращает вам главное зеркало в истории. Но ваша ценность в способности быть живым». Вика, ты занимаешься трудным делом. Мы с тобой часто говорим на эту тему. И...
1: Любимым
0: делом. И многие люди задаются вопросом. Ну, с одной стороны, казалось бы, простой бизнес. Получил лицензию, открыл агентство, собрал работников, подписал там 3 контракта, и пошла жара. С другой стороны, и таких миллион, так сказать, предложений на маркете, иди и выбирай. С другой стороны, когда... В нашем округе, скажем так, и в нашей округе, а она очень большая, здесь ни в коем случае я не уменьшаю, твоим коллегам, сейчас говорю в прямом смысле этого слова и беру это слово в кавычки, задают вопрос, а кто такая Виктория Салкиндер, то в данном случае ты уже не приглашенная звезда, а ты просто как светило, знаешь, говорит, Виктория Салкиндер, она лучшая, она знает. И спасибо. Мне всегда приятно не то, чтобы в лучах твоей славы искупаться, не то, что я тебе там сейчас красную дорожку выстилаю, а то, что ты решаешь вопросы на том уровне, на котором, ну, многие другие специалисты даже в эту сторону смотреть не хотят.
1: Не хотят, ключевое слово.
0: Не хотят, потому что это тяжело. И схемы работают. Мне просто интересно, я даже у того же искусственного интеллекта периодически спрашиваю, почему, как, что. И он мне рассказывает, как работают люди, как остаются люди без страховок, как люди, которые только-только на пути к пенсии, не имеют возможности оплатить лечение, как человеку вдруг неожиданно по доброте душевной меняют какой-то код медицинский, код от слова не кода, а код, а получается кода, и он теряет все. Потом,
1: ты знаешь, Лен, ну, извини, как всегда перебиваю.
0: Нужно.
1: Не могу молчать. Ну, во-первых, да, сейчас просто какая-то, наверное, пандемия началась, и очень многие люди теряют медицинские страховки. И говоря об этом, я говорю не только о пожилых людях, которые имели Medicaid, я говорю и о наших замечательных работниках, которые теряют страховки, теряют просто эту несчастную Обамакер. Пусть меня Бог простит за это выражение, но это правда. И так люди из последних сил как бы, ну, хоть что-то имели. А теперь теряют еще и это. И вот мама там с четверо детей, у нее и инком 60 тысяч. Все, маме закрыли иншуренс. Детям, слава богу, оставили. И вот, понимаешь, для того, чтобы даже вот сейчас я как бы думаю, вот сейчас у меня новый проект у нас в агентстве, вот чем мы отличаемся, да, вот ты задала такой вопрос. И казалось бы, это можно, может делать кто угодно и что угодно. Но вот сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать людям медицинский иншуренс в своем самом лучшем исполнении, все, что можно покрыть бесплатно. Чтобы это были реальные врачи, а не искусственный интеллект. Чтобы это был доктор не по телефону какой-нибудь из другого штата, никто не знает, где он находится и кто это, и что это. А чтобы это было применимо именно к нам, к нашей иммиграции, к нашим людям, чтобы это охватывало именно вот наших соотечественников, которые много чего боятся, много чего не знают. И есть очень много недобросовестных работодателей, даже не знаю, людей в общем, которые работают как искусственный интеллект, Лен, по-другому назвать не могу. И там, у которых уже нет души, которые могут там, ну, я не знаю, говорить неправду для того, чтобы преследовать только финансовый какой-то аспект.
0: Давай пример приведи, Вика. Пример приведи какой-то простой, недавний, я не знаю, давний.
1: Пример могу приводить просто каждый день. Например, такие вещи. Человек, пациент, да, у которого нет недостаточно часов. Вот из буквально сегодняшних новостей, которые состоялись сегодня рано утром, получила информацию. Значит, бабушка, которая была, позвонила семья буквально месяц назад, бабушка, рекомендованная от моих пациентов, вот, плохо себя чувствует, резко началась деменция прогрессировать, бабушка слегла, и было у человека 10 часов. Великолепные дети, великолепная семья, и недостаточно часов. То есть и сын, и дочь дежурили как бы и день, и ночь с бабушкой, не могли оставлять ее ни на секунду одну. Вот сегодня утром мы выиграли ей 12 и 12 часов, то есть это сплит-шифт. Очень рада, безумно рада за людей, не из-за финансов, а из-за того, что эти люди, мало имея стресса, того, что мама сильно сдала, но помимо этого всего, они еще просто могут пойти иногда спать у себя дома и провести время со своей семьей. И я считаю, что это больше, чем деньги. И это нужно было постараться, это много. Другой пример. У человека дочка живет в Вашингтоне, стоит, вот позвонила мне знакомая, стоит код 54, не могут сделать длительный сервис человеку. И бедная дочка, мама поломала руку, а папа сейчас неизвестно, какие будут новости с сердцем, там проблемы и что-то. И дочка, работая ремотлы, должна ехать из Вашингтона для того, чтобы здесь давать помощь своим родителям, да? И никто не хочет додуматься. как можно выйти из этой ситуации. Я тебе скажу больше. Прекрасные, замечательные родители, они становятся настолько зависимые, настолько эгоистичные, что они не думают, насколько тяжело это дочке. Они не думают, что... Они не знают, они не то, что не думают, а они не знают, что можно получить помощь извне. Okay? И задача таких людей, как я, агентств, как я, это прежде всего направить и правильно направить людей в правильном направлении для того, чтобы правильно создать этот, ну, этот кейс, вот для того, чтобы это было очень бенефитно, не знаю, как по-русски сказать.
0: Ну, да. Чтобы все льготы были изначально,
1: да, чтобы были
0: все документы
1: льготы
0: делать.
1: Изначально, для того, чтобы было правильно подобрано именно то лечение, а я по-другому это не скажу, именно то, что нужно конкретно этим людям. Вот пришла ко мне бабушка позавчера буквально, опять же через пациентов, моих пациентов. И так все. И я не делаю ничего сверхъестественного. Я просто правильно прочитала ее письмо, позвонила в Motor Vehicle, отправила туда social worker, восстановила ей ID, а у нее подходила очередь на получение квартиры. Вот в понедельник она идет получать квартиру.
0: А это по-моему, то, что произошло сегодня. Офисы этим не занимаются вообще, там, получение квартиры, в Motor Vehicle пойти, там, восстановить документы. Какие это агентства этим занимаются? Я же такого не слышала.
1: Наше агентство этим занимается. Вот наше агентство занимается людьми. Наше агентство занимается людьми. Наше агентство едет в головной офис Medicaid, когда присылают документы, которые говорят о том, что ваш Medicaid будет закрыт 12 числа. А там всего лишь не хватает какой-то бумажки. Но дозвониться в нашем бюрократическом, сумасшедшем, никому не нужном мире, потому что везде чат GPT, и не принимайте меня, я его очень люблю. И я очень много информации оттуда черпаю и очень, очень люблю взять информацию. Но при этом всем душа, она никуда не девается, и чат GPT, он не проявит к тебе сострадание, и он не поймет о том, что вот эта бабушка, которая приехала сюда там, с определенным статусом, не может, у нее больной внук в Польше с невесткой, и она должна что-то делать, чтобы не повиснуть еще и дополнительным тяжелым бременем на своих детей. А все, что нужно, ей помочь восстановить ID. И ей станет легче жить.
0: И вы будете, как и бы... вы это сделали, или вы будете это делать?
1: Мы сделали.
0: Вы сделали. 917.
1: Мы сделали.
0: 917-834-33-43. Запишите на всякий случай номер телефона Виктории Салкиндер. Даже если вам еще далеко до пенсии, но в любом случае вы звоните, если есть какие-то вопросы по поводу того, что вам полагается, может быть, в скором времени, а может быть, вы что-то пропустили. 917-834-33-43. Вик, мы с тобой недавно говорили, я все забываю спросить, спрашиваю прямо в прямом эфире. Ты несколько раз произнесла аббревиатуру PPL. Я вот по вторникам общаюсь с Effective,
1: да.
0: Они тоже часто называют эту аббревиатуру. Объясни, пожалуйста, может, кому-то это тоже нужно?
1: Объясняю. Значит, PPL – это агентство. Точно такое же агентство, это просто название агентства.
0: А, все, и, понятно.
1: Это название агентства, которое находится в Вирджинии. Занимаются они, то есть все CD-папы, это когда дети, дочка, сын, невестка, зять и родители у детей, не могут работать, просто находясь в обыкновенном агентстве и иметь традиционный сервис. Это можно сделать только через PPL. То есть если вы хотите получать вот такой вот сервис, больше нет такого мостика, который помогает вам зайти на эту программу. Вы должны звонить в офис PPL, который ничего для вас не делает, гоняет вас туда-сюда, не помогает вам абсолютно ни в чем, не снимает никакие коды 54 и вообще никакие коды. Вообще, в общем, ничем вам не помогает, не делает для вас никаких безумных помощи, как я это называю, безумные бега, помогая вам получать продукты. Вот сейчас будет заходить в программу у нас травить тараканов, клопов и все остальное бесплатно. Вот это то, чем занимаемся мы, восстанавливать ID. Про это все забудьте. Этого нет. Там есть человеческий чат GPT, который даже не чат GPT, а обладает просто дуростью и безразличием. Помимо всего, у них еще, может быть, они не во всем виноваты, это другой штат, у них другие названия иншуренсных компаний, у них вообще другие названия. То есть мы разговариваем просто как в двух разных странах на разных языках. Вот. И никто не хочет и никому ничего не помогает. То есть все вот есть в компьютере, заходите, оформляйтесь сами. И вот в такие моменты я еще раз подчеркну, пожалейте ваших детей, а воспользуйтесь традиционным сервисом, звоните. И я скажу вам больше, сервис, который CDPAP, может быть, половина сервиса CDPAP, то есть это когда у вас работает ваш ребенок, и часть сервиса может быть традиционным. Не забывайте об этом тоже. Поэтому и тогда вы будете пользоваться двумя благами. Вы будете иметь и традиционный сервис, и, например, нас в качестве огромной поддержки. И вы можете иметь так, чтобы, например, в субботу, в воскресенье ваши дети, так как вы хотите их видеть, чтобы они вам тоже уделяли внимание, у вас также работали. Вот, поэтому это мы тоже делаем. Не забывайте про продуктовую помощь, про kitchen supply. Это все, что касается для дома, для кухни, для того, чтобы, не поверите, есть люди, у которых нет чайников. А ребята, этого не нужно стесняться. Звоните, присылайте мне обладатели медикейта. Неважно, какого медикейта. То есть Fidelis, просто Medicaid, неважно, сколько вам лет. Присылайте мне, пожалуйста, давайте информацию, вам перезвонят. Мы очень плотно работаем с грантами, городскими грантами, федеральными грантами через компанию Kings Bay Y, и не только, это еврейская организация, которая на сегодняшний момент дает очень много помощи. Это не деньги. Никто карточку с деньгами вам не дает. Это именно то, что как бы вам нужно для поддержания вашей жизни, потому что сейчас очень тяжело. У меня просьба огромная. Просто так поболтать. Не звоните мне.
0: Нет времени. Просто
1: прошу.
0: Так поболтать. У меня нет много времени.
1: Да. Хамить я не умею и не люблю. Вот, но не нужно мне звонить и разговаривать со мной в уменьшительно ласкательном таком аспекте. Я не Викуленька, я Виктория, Вика. Я человек взрослый. Поэтому если вы просто звоните мне в 9 часов вечера поговорить со мной, а как же вам, когда-то я снимала, помогала заплатить рент 10 лет тому назад через программу One Shot Deal, и вы мне это рассказываете, а этого на самом деле, может быть, никогда и не было, не звоните мне, пожалуйста. Не упрекайте меня в том, что проще дозвониться в Белый дом, потому что, в отличие от многих, я занимаюсь реальным делом. Вот людям, которым реально нужна помощь, а не потому что вам захотелось со мной поговорить. Лучше не приходите и не звоните. А как говорит мой замечательный доктор, не занимай место другого человека, кому реально нужна помощь.
0: Именно, вот если Вик, вам извини, реально Вик, нужна. Извини. Я именно вот для всех, кто услышал правильно, я еще раз напомню твой номер телефона. 917-834-3343. Ты все равно очень мягко, толерантно говоришь. 917-834-3343. Я, ты знаешь, просто не звоните все те, кому нечего делать. Так можно, наверное, сказать. И будьте добры, не сильно обижайтесь на это. Позвоните кому-то другому, у кого времени больше свободного. Я просто на часы смотрю, хочу успеть вот на что еще обратить твое внимание. Из всего вышесказанного сегодня я очень зацепилась за то, что есть возможность получать, как я поняла, двойной сервис, как бы. То есть да. Люди получают... Да. Вот это очень важно. CDPAP, да. То есть дочка ухаживает да. за мамой, за папой, например. И эта же семья может позвонить к тебе в агентство и получить да. дополнительный сервис.
1: Дополнительный
0: сервис. Этот сервис
1: да.
0: связан будет с добавлением часов. С добавлением
1: да.
0: Но при этом дочка сохранит место работы?
1: Да, конечно. Она также останется работать в PPL, в этом агентстве в Вирджинии. А бабушке, например, нужно не 30 часов, а нужно 60 часов, к примеру, потому что у нее раковое заболевание, не дай бог, и нужно ездить к врачам, а дочка не успевая делать и то, и другое.
0: Так.
1: Или, например, нужно просто иногда, нужно просто разгрузить свой мозг и работать не 7 дней в неделю с мамой, а 5 дней в неделю с мамой, потому что есть еще своя семья, есть какие-то свои дела, и разные есть ситуации. И это возможно. Скажу больше. Когда у человека CDPAP, иншуренсные компании, они вообще неохотно поднимают часы. Никто не хочет никому, да. Никто не хочет этого делать, никто не хочет. И их тоже нельзя обвинять, потому что так штат и так все ставят в такие рамки, что невозможно, как бы им тоже надо выживать. Но есть различные другие сейчас программы на маркете, которые сейчас заходят. То есть нужно просто правильно поставить диагноз и нужно просто правильный сервис подобрать определенному человеку. Не потому, что вам так хочется, а потому, что вам так нужно. Потому что вам нужна помощь. И наши люди, они делятся на две категории. Некоторые, которые очень нуждаются, молчат и терпят, даже когда есть нечего. И есть некоторые, которые просто сходят с ума и говорят, а я бы вот хотел, потому что я у соседки есть, и я хочу то же самое своей маме. Нет, не работает так. Вот если вам нужно, пожалуйста, приходите, душа нараспашку. Помогу всем, чем смогу. А захотите быть с нами, будете иметь огромные бенефиты морально и поддержку любую, какую хотите, в различных формах. Если вы просто просто вот так вот, ну, что-то хотите. Просто хотите. Сейчас не то время, ребят, не нужно. Не рискуйте, не занимайтесь ерундой, а приходите, переделывайте правильно ресертификейшн на ваши медикейты. Все можно сделать правильно. Зачем нужно выдумывать какое-то колесо, которое уже изобрели?
0: Ты молодчина, Вика. Спасибо тебе огромное. Вынуждена закругляться. Как всегда, очень важная, нужная информация. Даже если вам 40, 50 или 120, и вам нужна помощь, и вы не знаете, с чего начать, начните со звонка Виктории Салкиндер. 917-834-33-43. Акмаль Тахиров, я тебя обнимаю. Хороших тебе выходных. Вик,
1: Акмаль,
0: спасибо
1: Тахиров,
0: большое.
1: До
0: встречи.
1: Я вас тоже обнимаю. Лена, и вас также. Спасибо, дорогие друзья. Всего
0: пока,
1: доброго.
0: Пока.
2: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
0: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Госдеп начнет аннулировать паспорта граждан, имеющих задолженности по алиментам на сумму более 2500 долларов. По данным Госдепа, ведомство тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения, чтобы отозвать паспорта у тех, кто накопил значительную задолженность по алиментам. В заявлении также подчеркивается, что граждане с долгами должны немедленно погасить их, чтобы избежать лишения права на выезд из страны. Право на получение нового паспорта будет восстановлено только после полной выплаты задолженности. Как сообщает Associated Press, уже с пятницы, с сегодняшнего дня, меры затронут примерно 2700 человек, причем особое внимание власти намерены уделять тем, чья задолженность превышает 100 тысяч долларов. Национальная разведка опубликовала в соцсети X заявление, в котором обвиняет бывшего президента Обаму в руководстве созданием фальсификаций по вопросу российского вмешательства в американские выборы. В этом интервью Обама отметил, что Белый дом не должен направлять Министерство юстиции на преследование по политическим мотивам. Сам Обама категорически отверг обвинения в попытке организации заговора после выборов. Трамп отвел Европейскому Союзу 2 месяца на реализацию торгового соглашения с США, передает политика. В противном случае Трамп пообещал поднять пошлины до гораздо более высокого уровня, о крайнем сроке, назначенном на 4 июля, Трамп сообщил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора. ЦРУ пришло к выводу, что Ирану после ракетно-бомбовых ударов США удалось сохранить около 70% своего довоенного арсенала баллистических ракет, сообщает Вашингтон-Пост. Кроме того, аналитики ЦРУ полагают, что Иран смог получить доступ к погребенным под породой в результате бомбардировок подземным арсеналам, восстановить некоторые из поврежденных ракет, а также произвести новые. Как утверждает издание, до начала военных действий арсенал Ирана мог насчитывать около 2500 баллистических ракет, а также несколько тысяч беспилотников «Камикадзе». Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США ударили по иранскому порту Кешм и городу Бендер. Иран атаковал американские военные корабли. Трамп снова пригрозил повысить пошлины на европейские товары, если Евросоюз не снизит свои тарифы до нуля к 4 июля. Началось объявленное Россией одностороннее перемирие. Оно продлится до 10 мая. Лето в Нью-Йорке может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 47%, 63% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
2: Дэвидсон Радио.
10: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
11: Борис Овезов, сам
10: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
11: Программа «Караван». Шляп с ними.

0: барабан. Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Вы на правильной волне, правильно, волна, а точнее радиопрограмма «Караван» – это именно тот самый позитив, который наполняет вашу душу. Я Борис Овезов, микрофон, и Паша Куклин, профессионал, сегодня помогает мне в Брукне. Паша, привет, дорогой. Ну что, господа, за окном потеплело на глазах, тепло разлилось щедро и благородно. Все сразу же всколыхнулось, засуетилось и раскрылось по-новому, согласитесь? Подумал, что иногда надо просто вот так взять и остановиться, чтобы поймать всю прелесть момента, пока оно не исчезло. Засмотревшись на цветущие деревья, в очередной раз убедился, как важно дорожить этим искренним, наполненным сердцем, радостным моментом, переживаниями, пока они возникают. Друзья, ведь то, что сегодня кажется доступным, обычным и обыденным, завтра может стать невозможным и недосягаемым. А еще надо непременно напомнить Маю, что он прекрасный и удивительный. Тогда он еще больше удивит, чем что-то особенное. И, конечно же, все это прекрасно, потому что вы на правильной волне. Радиопрограмма «Караван» соответствует сегодняшнему времени года.
2: Студный Борис Овезов, программа «Караван».
3: Бомбарбия!
1: Ну что, господа, спешу поблагодарить всех тех, кто записывается в мои туры. Спасибо вам огромное. Португалия, 25 мая, осталось 4 места, господа. Прошу вас на сайте www.borisovezov.com. Внимательно читайте программу, все нюансы. Насчет гостиниц, что там все 5-звездочные гостиницы, что двухразовое питание. Обращайте на это внимание, читайте всю программу. Ну, а если во второй части получится, я свяжусь с организатором именно с Лиссабона, и она поведает нам, как она ведет подготовку к тому, чтобы потрясающую группу Бориса Овезова встретить 25 мая. Ну что, господа, ну а спонсоры наши не заставят себя долго ждать, потому что благодаря их щедрости мы продолжаем вещать. Поэтому мы запоминаем, что нас продолжает поддерживать мебельный магазин «Экспо Фёрничер». Мебельный магазин «Экспо Фёрничер», господа, является прямым поставщиком мебели в Америку. И у нас уникальная возможность приобретать мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Телефончик 718-459-0504. Щедрый владелец Фархад каждый раз готовит что-то новое. И вот сейчас одна из компаний, итальянские компании, предлагая свою спальню мебель, те, кто приобретают, получают добавочный бесплатно ортопедический матрас от компании «Экспо Фёрничер». Господа, заходите, 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Спрашивайте, говорите, что слышали эту рекламу в программе «Караван», и получаете свой матрас дополнительно, если вы приобретаете мебель той определенной компании. Спасибо, Фархад, я надеюсь на долгое сотрудничество.
3: В эфире Борис Овезов, программа «Караван».
1: Ну и, конечно, хочу, чтобы вы все-таки получили удовольствие от прекрасного ресторана. Гладкоширный, уютный ресторан «Heaven Grill Sushi Dushanbe». Приходите, господа, откройте для себя яркие новые вкусы. Это ресторан нового веяния. Вчера буквально был там. Практически мест вечером не было. Пришлось ждать, конечно, но в любом случае хочу, чтобы вы просто зашли и убедились в правоте моих слов, потому что уголок ароматной восточной кухни ждет вас по адресу 6398 Вудхэвен Бульвар. Это в Квинси. Телефончик 718-500-3116. 718-500-3116. Господа, и буквально, наверное, через пару недель они открывают большой кетринг-холл на Мейн-стрит, о котором я буду говорить. Поэтому есть желание... Есть публика, и поэтому они продолжают расширяться, и потрясающе на 350 человек Кэтрин Холл на Мейн-стрит буквально через 2 недели откроет свои двери. Нежные манты, ароматная шурпа – все это в «Heaven Grill Sushi Dushanbe». Не откажите себе в удовольствии и попробуйте кухню гладкошерного ресторана «Heaven Grill Sushi Dushanbe». Адрес 6398 Вудхэвен Бульвар в Квинси, телефон 718-500-3116. Если вы говорите, что слышали эту рекламу в программе «Караван», получайте кружечку, прям там оставлю несколько кружечек. Пусть к 20-летию программы у вас будет подарок от Бориса Овезова. 20 лет над столицей мира. На память. Спасибо, «Heaven Grill Sushi Dushanbe».
4: В эфире музыкальная программа Бориса Овезова «Караван».
5: Хорошо, честное слово, клянусь меня.
6: Девочка, ты сейчас умрешь. Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
7: Какой Якин? Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
8: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.

Ну что, дорогие мои, теперь к программе. Мне просто хотелось бы напомнить, ответить на ваши вопросы. Вижу много сообщений по интернету. Спасибо, кто слушает. Спасибо вам огромное за теплые слова. Меня спрашивают, где можно послушать программу. У меня на телеграм-канале есть свой канал, можно сказать так. Борис Авезов на радио. Так и пишите. А русскими буквами Борис Авезов на радио. И после программы я выставляю уже в нарезанном формате, без реклам, каждую программу на свой канал. Вы получаете удовольствие. И даже если в машине едете, включайте мой канал, и, конечно, многие программы вам просто поднимут настроение. Теперь по поводу туров, господа. Еще раз напоминаю, www.borisavezov.com. Первая титульная страница имеет 4 белых поля. Заполняйте, и система автоматически за 5 минут до начала радиопрограммы «Поздравления и караван» будет присылать вам линк. Коснувшись экрана вашего телефона, вы сразу же погружаетесь в невероятную волшебную музыку программы «Караван» и программы «Поздравления». www.borisavezov. Заполняйте ваши данные. Там нужен имейл, телефон, фамилия и имя. И все, и автоматически система будет вам отправлять за 5 минут. Я очень надеюсь, что сегодня за 5 минут до передачи многие подписчики получили. Спасибо вам огромное. Ну и напоминаю, что у нас сегодня программа несет такое красивое название. Красиво жить не запретишь, когда есть такая музыка. Да, господа, вы все-таки на правильной волне. Ведь программа «Караван» – это место, где музыка не просто звучит, а живет, дышит, улыбается и иногда даже танцует вместе с нами прямо посреди кухни, пробки или рабочего дня. Сегодня у нас потрясающая тема, особенная, яркая, с блеском в глазах, с легким ароматом праздника. Красиво жить не запретишь, когда есть такая музыка. И я бы хотел сегодня начать именно программу с умной музыки. И знаете что? Это абсолютная правда, потому что красиво жить – это не всегда про дорогие машины, золотые часы или отпуск на островах. Красиво жить – это когда утром включаешь любимую песню, и кофе вдруг становится вкуснее.

Да, господа, музыка вообще удивительная магия. Ее нельзя потрогать руками, нельзя положить в карман, но именно она способна сделать человека богаче. И не в денежном смысле. Хотя, согласитесь, человек с хорошим плейлистом уже немного миллионер. Вот бывает, идешь по улице. Ветер, дождь, настроение где-то между... Ну, оставьте меня в покое. Где-то мой плед, где мои сериалы. И тут в наушниках начинается то, что вы любите слушать. Та самая песня. И все. Походка меняется, в глазах появляется блеск. И уже не просто идешь, а просто дефилируешь. И даже лужи вокруг выглядят как спецэффекты из музыкального клипа, согласитесь.

Да, ведь музыка может превращать нас в кого угодно. Включил энергичный хит, и ты уже суперзвезда мирового тура. Включил романтичную песню, и вот ты уже герой красивой истории любви. А иногда достаточно одной знакомой песни, чтобы снова почувствовать себя на выпускном, в летнем лагере, в машине с друзьями или в том самом счастливом моменте.

0: вы, если вы обратили внимание, за 20 лет радиопрограмма «Караван» популяризирует исключительно золотые хиты, песни, которые всегда хочется слушать. И вот что особенно прекрасное, это то, что музыка не спрашивает, сколько тебе лет, кем ты работаешь и какой у тебя статус. Теперь хорошие песни все равны.
1: Сладким воздухом дышу, с утра до вечера гуляю.

0: Когда звучат песни в программе «Караван», любой трек одинаково танцуют все. Студенты, родители, бизнесмены, соседи сверху, даже животные, когда в ночном эфире вновь идет повтор радиопрограммы, господа. Или когда вы случайно просто включили приемник или настроили погромче вашу колонку. Соседи слышат и понимают, что вы преуспели в жизни, потому что вы цените хорошее настроение. Это и называется, наверное, красивой жизнью, а не то, сколько у тебя денег.
1: Не ругай меня, судьба, что не твоей дорогой.

Мы, конечно же, помним это высказывание: жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Да, господа, красиво жить — это еще не уметь. Не то, что уметь радоваться то, что происходит вокруг. Нет, это еще уметь радоваться мелочам. Например, друзья, устроить дома концерт. Именно с расческой вместо микрофона. Помните, как в детстве? Да-да, делайте вид, что никогда такого не было. Каждый из нас хотя бы раз в жизни давал грандиозное шоу перед зеркалом. Я себя помню. Причем в голове полный стадион зрителей, свет, спецэффекты. Фанаты плачут от счастья, а соседи от громкости. Но знаете, в этом и есть настоящая жизнь. Не ждать идеального момента для счастья, а создавать его самому.

Да, господа, в любых ситуациях в жизни музыка лучший помощник. Она не требует визы, больших затрат или идеальных условий. Ей достаточно одного, чтобы вы позволили себе просто почувствовать кайф.

Да, господа, если вы обратили внимание, то вот этот проигрыш очень часто принимает участие во многих композициях. Да, это вот та самая песня «Баскалы», которую потом переиграл великий Каро на скрипке, назвав его «Танец скрипача». И вот она настолько популярна, придуманная когда-то именно азербайджанским гармонистом. И подарив миру эти замечательные

0: Да, друзья, везение и фортуна вас не покинут никогда, когда вы сами себе будете при любых обстоятельствах в мире создавать атмосферу счастья, а именно путешествовать с Борисом Овезовым.
1: Откройте для себя Португалию с новой стороны. Отправьтесь в незабываемое путешествие вместе с Борисом Овезовым с 25 мая по 3 июня. Португалия с Борисом Овезовым – это не просто поездка, а настоящее погружение в атмосферу свободы, вдохновения и ярких открытий. Вас ждут живописные побережья Атлантики, уютные улочки старинных городов, аромат свежей выпечки и вкус настоящего портвейна. Каждый день – это новые эмоции, новые знакомства и новые смыслы. С Борисом Овезовым вы не просто увидите Португалию, вы почувствуете ее глубину и энергию. Едем в Португалию, уверяем вас, эту поездку вы запомните навсегда. Вся информация на сайте www.borisovezov.com www.borisovezov.com или звоните 646-427-57-37
0: И напоминаю перед тем, как выйти или пригласить в эфир Ее Величество рекламу, что нас поддерживает сегодня мебельный магазин Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку. И у нас у всех появилась возможность приобрести мебель отличного качества на любой вкус и по небывало низким ценам. Экспо, господа, 9540, Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Заходите, говорите Фархаду, что слышали эту рекламу в программе «Караван» и получайте кружечку для капучино. Память к 20-летию над столицей мира радиопрограмма «Караван» выпустила специальную серию именно кружечек для капучино и всем поклонникам подарок для тех, кто именно действительно любит или влюблен в жизнь, господа. Экспо, Фернчер, 718-459-0504, Фархад, огромное спасибо. Приглашаю вас насладиться в новом уютном гладкошерном ресторане Heavenville Sushi Душанбе. Открыть для себя новые яркие вкусы, господа. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душанбе. Уголок ароматной восточной кухни всегда ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard. Это в Квинсе. Телефон 718-500-3116. Нежные манты, ароматная шурпа, лагман, копченка, казан, кебаб. Хрустящая самса с сочным мясом по фирменному домашнему рецепту. И это все. Гладкошерный ресторан Heavenville Sushi Душанбе. Приходите, господа, получите огромное удовольствие. Приятная новость для многих ценителей жизни. Ресторан имеет теперь полный бар всевозможных спиртных напитков. Вы можете заказать любой коктейль по желанию. Также кальянная на любой вкус в этом ресторане.

0: никакого отношения.
1: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
0: Да. И не из нашего района.
1: Да, конечно.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Иран способен противостоять морской блокаде со стороны США минимум 3-4 месяца, прежде чем начнет ощущать серьезные экономические проблемы, пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на конфиденциальный анализ ЦРУ. Доклад был представлен на этой неделе членом администрации Трампа. Издание подчеркивает, что такие оценки могут вызвать вопросы относительно уверенности Трампа в скором завершении войны. После ударов между США и Ираном Трамп заявил телеканалу ABC News, что перемирие не прекращено. Перемирие соблюдается, оно уже вступило в силу, сказал он в телефонном разговоре и назвал удары между США и Ираном любовным похлопыванием. Третий раунд переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США пройдет 14-15 мая в Вашингтоне. Ливан надеется достичь соглашения о полном и немедленном прекращении огня.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Еврейский мир, газета и веб-сайт русскоязычной Америки предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
7: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
8: «Сделка».
7: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
8: Премьера спектакля «Сделка».
7: Театр «Анкор».
8: Впервые в Нью-Йорке.
9: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
8: Театральная гостиная.
9: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
8: Билеты на сайте
9: theater.com и по телефону 718-266-3393.
10: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
11: Ждем вас.

0: Нью-Йорк.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
2: Борис Овезов,
1: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван».
3: Ведь студио Борис Овезов, Дима Шелезек, Ахра «Караван».
4: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Привет всем тем, кто путем интернета слушает популярную программу «Караван». Я хочу поприветствовать Пашу Куклин, профессионал своего дела у пульта. Паш, очень приятно, что ты здесь. Жив и здоров, Борис Овезов у микрофона, господа. За окном весна. Да, это самое время дарить себе новые эмоции. Каждый день пейзаж за окном становится ярче, и нам тоже надо быть в одном ритме с природой, господа, согласитесь? Май все-таки рассекает по земле только ему присущими красками и оттенками. Красота делает красивее весной любое место. Вы на правильной волне, и еще раз напоминаю, что вы правильно делаете то, что слушаете нас, и не

0: Бывайте, когда вы приходите в бизнес, который я рекламирую, говорите, что вы от Бориса Авезовой слышали эту рекламу в программе «Караван» и получаете кружечку. Напоминаю еще раз, что у Бориса Авезовой есть телеграм-канал, где он выставляет все-все свои программы без реклам. Борис Авезов на радио. Пишите «Борис Авезов на радио» и присоединяйтесь к группе и получайте информацию. Также хочу напомнить, что вся информация о турах Бориса Авезова, господа, не забываем. www.borisavezov.com www.borisavezov.com. Хочу напомнить, что сегодня утром было несколько звонков, и уважаемые радиослушатели попросили добавить Португалию в конце августа. Посмотрите www.borisavezov с 25 августа по 3 сентября. У нас Португалия, друзья мои. И сейчас, после очередной песни, мне бы хотелось пригласить сюда организатора именно португальского тура, Леночку, которая, я надеюсь, что она поднимет трубку, потому что у нее концерт там, она меня предупредила. И поэтому, господа, еще раз, пока звучит реклама, попробую ее набрать.
1: Азербайджан ждет вас. Подарите себе вдохновляющее путешествие в Баку с 26 июля по 4 августа вместе с Борисом Авезовым.
2: Вас ждет гладкошерный тур с продуманной программой, пятизвездочными отелями, вкусной кошерной кухней и атмосферой уюта.
3: Откройте древний и современный Азербайджан. Насладитесь морем, архитектурой и теплом людей.
4: Это время отдыха, новых знакомств и ярких эмоций, которое наполнит вас энергией и радостью на долгое время вперед.
5: Звоните 646-427-57-37,
6: 646-427-57-37,
5: или заходите на сайт www.borisavezov.com.
6: www.borisavezov.com.
7: Едем в Азербайджан с Борисом Авезовым!

Да, господа, иногда, слушая эти песни, люди говорят: вот были времена, вот раньше музыка была настоящая. А я скажу так: настоящая музыка, друзья, это та, которая попадает прямо в сердце. И неважно, когда она была написана, вчера или 30 лет назад, если песня заставляет вас улыбнуться, вспомнить любимого человека, поверить в себя или хотя бы начать вспоминать или танцевать, вспоминая свою молодость, в автобусе, неважно где, значит, вы уже действительно попали на бесценную музыку, которая будоражит ваше сердце.

Господа, вы замечали, что хорошая музыка делает человека моложе? Сейчас я не про паспорт, я про состояние души. Потому что невозможно чувствовать себя уставшим взрослым, когда под любимый ритм ноги и ноги сами начинают, господа, двигаться. Музыка будто говорит: «Эй, жизнь продолжается, не кисни, танцуй вместе со мной».

Ну, еще хочу добавить, что музыка, господа, это лучший способ бороться с серыми буднями. Представьте понедельник без музыки. Страшно, правда? А теперь добавьте любимый трек. И уже не понедельник, а почти пятница. Проверено временем, господа. Вы же 20 лет над столицей мира. Слушайте радиопрограмму «Караван». А это уже о многом говорит.

0: Вот сейчас, дорогие мои, мне посчастливилось дозвониться до Лиссабона. У нас на линии Леночка, организатор португальского тура с Борисом Овезом. Я хочу ее пригласить в эфир. Лена, приветствую тебя. Привет, Леночка.
1: Дела, все хорошо?
0: Лена, поприветствуй, пожалуйста. Тебя слушает Большой Нью-Йорк.
1: Привет Большому Нью-Йорку из солнечной Португалии. Я вам звоню из Португалии и приглашаю вас в путешествие, которое организуем вот в ближайшее самое время.
0: Лен, скажи, пожалуйста, вот ты мне прислала расписание, прежде всего, меню и гостиницы. Почему ты обратила внимание, что нашей группе полагается пятизвездочная гостиница? Меня это порадовало.
1: Потому что я уже много лет работаю в турбизнесе и знаю, что люди, которые живут в Америке, они любят большие номера, то есть на площадь номера обращают внимание большое, чтобы это был отель хороший, с хорошей инфраструктурой рядом. То есть уже сложилось впечатление о людях, которые живут в разных странах, у каждого свои потребности. И у вас вот такие потребности, самое главное, как бы хороший отель, чтобы хорошо отдохнуть и получить впечатление не только от страны чудесной, но и от отдыха. Так как мы отдыхаем, набираемся сил на следующий день, это тоже большое влияние на нас оказывает, и на вас, и на отдыхающих. Вот. А наша задача, чтобы все, кто посетил Португалию, остались довольны не только Португалией, ее красивыми памятниками и скульптурой, но и остальным, то есть проживанием, чтобы
0: не было... Лен, скажи, пожалуйста, вот по многочисленным просьбам с 25 августа по 3 сентября, то, что мы озвучили, тур дополнительный, я думаю, что проблем не будет, погода прекрасная в конце августа.
1: В конце августа вообще шикарная погода, а вообще в Португалии всегда шикарная погода. У нас есть только два сезона, это лето и весна, это то есть когда мы переодеваем вещи с летних на весенние. Вот. Но осень, то есть август и сентябрь, это вообще шикарные месяца.
0: Лен, хочу тебя поблагодарить, не имею права задерживать, потому что у нас все-таки программа музыкальная. Спасибо тебе огромное. Я думаю, что достаточно было услышать твой оптимистичный голос. И мы все, конечно же, поняли, что ты нас действительно ждешь. Спасибо тебе, родная.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо, дорогая. Спасибо.

Девушка-бакинка, в глазах моих искринка, со мною шутить не надо. А я девушка-бакинка,

Да, господа, вы правильно делаете то, что повышаете свой уровень хорошего настроения, слушая позитивную программу «Караван». Иногда нам кажется, что мир слишком серьезный, господа. Новости, дедлайны, заботы, бесконечные дела. Но потом включается песня наподобие этой, и настроение кайф.

Да, господа, подобная музыка напоминает, что жизнь дана нам не только для того, чтобы решать проблемы, она дана еще и для радости. И ведь самые счастливые моменты, согласитесь, в нашей жизни почти всегда связаны с музыкой. Скажем, первая любовь – музыка. Свадьба – музыка. Путешествия с Борисом Овезовым – тоже музыка. Вечеринки с музыкой. Даже уборка в квартире с хорошим плейлистом превращается в почти олимпийский вид спорта. Кто я?

Да, согласитесь, что более того, музыка умеет объединять людей лучше любых социальных сетей. Можно не знать язык друг друга, но вместе подпевать любимую мелодию – это ведь легко. Можно быть совершенно разным, но встретиться на одном концерте и почувствовать, да, мы же на одной волне. И вот еще важно. Красиво жить – это не для стеснения быть счастливым. Иногда люди боятся радоваться слишком громко, боятся выглядеть смешными. Но послушайте, самые яркие люди всегда немного танцуют по жизни.

0: просто то, что надо.
1: Да, люди жизнелюбы, конечно, умеют включать музыку погромче и говорить себе.
0: С легкой.
1: Или всем проблемам, подождите, у меня сейчас припев. Я люблю жизнь, и поэтому слушаю исключительно только красивые песни. Вообще у музыки невероятная суперсила. Она умеет возвращать надежду. Даже в самый непростой момент одна песня способна стать поддержкой. Потому что иногда слова, которые мы так долго не могли услышать, вдруг приходят именно через музыку, через песни, которые звучат в программе «Караван». И они для того, чтобы стимулировать ваше хорошее настроение, чтобы ваш день казался радужным не только из-за того, что солнце за окном, а из-за того, что ваша душа просто уже приспособилась к тому, чтобы быть в этом прекрасном состоянии.
2: Скажи мне...

0: наших братьев.
1: Как же здорово, друзья, что сегодня у нас есть возможность слушать музыку где удобно. Дома, в машине, в наушниках, на прогулке, во время спорта, путешествий, вечеринок, размышлений. Музыка стала саундтреком нашей жизни, вы заметили? И чем лучше этот саундтрек, тем ярче становится каждый день.

0: всегда будем брать.
1: Вы знаете, хочу заметить, господа, самое интересное, что люди, которые любят радиопрограмму «Караван» и музыку в ней, почти всегда умеют любить и жизнь, потому что эта музыка – это эмоции. А человек без эмоций, как радио без сигнала. Вроде работает, а души нет. Поэтому 20 лет над столицей мира Борис Авезов дарит вам эту песню, которая уже на слуху, и она, конечно же, именно олицетворяет то самое присутствие духа радости в самой студии, где Борис Авезов и Паша Куклин всегда радуют вас, доставляя море удовольствия. И пусть эти ритмы именно как капелька меда и счастья капнет на ваше сердце, вызвав яркую улыбку на вашем чарующем лице.

0: Корона наш Борис.
1: Дорогие мои, сегодня я хочу пожелать каждому слушателю нашей программы немного музыкальной роскоши. Не той роскоши, которая измеряется ценниками, а той, что делает глаза счастливыми. Пойте в машине, танцуйте на кухне, слушайте песни, от которых мурашки. Не экономьте на хорошем настроении, помните. На канале, телеграм-канале Борис Авизов на радио вы можете слушать наши повторы или в машине включать любую программу. Поверьте, у вас всегда будет хорошее настроение, проверено временем. Хочу поблагодарить всех спонсоров, которые на протяжении 20 лет поддерживают нас. Это бизнес прекрасный. Мебельный салон Expo Furniture, который является поставщиком мебели в Америку. У нас у всех уникальная возможность. Приходите, 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. 718-459-0504. Спасибо, Фархад. Также хочу поблагодарить ресторан, гладкошерный ресторан Heaven Grill Sushi Душамбе. Приходите, друзья, получите море удовольствия. 6398 Woodhaven Бульвар. Это Квин, 718-500-3116. Новое веяние в ресторанном бизнесе. Кулинария, интертеймент, все зашкаливает, и вы действительно получите огромное удовольствие. Приходите, получайте удовольствие. Вы на правильной волне. Люблю вас.

0: носит нас.
1: Ну, а я расстаюсь с вами, люблю вас всех. И очень надеюсь обязательно с вами услышаться. Люблю вас. Пока.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик.
4: Я давно его знаю, он очень способный.
5: Он очень хороший человек.
3: Что вы говорите?
6: Я отличный.

0: Слушайте, объясните толком, что происходит?
1: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да. Ну хорошо.
2: Вот так всегда. На самом интересном месте.

0: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
1: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
2: И хорошее настроение.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
0: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200. 222-27-86.

0: четверки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Associated Press передает, что США заявили о перехвате атак на 3 эсминца в Ормузском проливе и подчеркнули, американские корабли не были повреждены. Вашингтон ответил ударами по иранским военным объектам, но одновременно Белый дом продолжает говорить, что перемирие формально действует. Рейтер сообщает, что несмотря на объявленное Россией перемирие к памятным датам 8-10 мая, боевые действия не прекратились. Российская сторона заявляет о сбитых украинских беспилотниках. Украина обвиняет Россию в продолжении атак и подчеркивает, короткая пауза на время парадов не является настоящей мирной инициативой. Кремль усилил меры безопасности вокруг мероприятий ко Дню Победы. Рейтер сообщает, что пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил это угрозами со стороны Украины. В этом году парад в Москве проходит в более сдержанном формате. По данным Рейтер, тяжелая военная техника не будет представлена так, как в прежние годы. Это важный сигнал. Праздник, который Москва традиционно использовала как демонстрацию силы, проходит на фоне реальной уязвимости перед беспилотниками. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении Илона Маска и его компании X. Расследование начато из-за предполагаемой манипуляции алгоритмами и заявлений в отношении чат-бота Grok, генерирующего дипфейки сексуализированного характера. Завершившиеся в Великобритании муниципальные выборы, грозящие правящей партии потери почти 2000 мандатов, способны спровоцировать внутрипартийный бунт и отставку премьер-министра Кира Стармера, пишет Bloomberg. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США ударили по иранскому порту Кешм и городу Бендер. Иран атаковал американские военные корабли. Трамп снова пригрозил повысить пошлины на европейские товары, если Евросоюз не снизит свои тарифы до нуля к 4 июля. Началось объявленное Россией одностороннее перемирие. Оно продлится до 10 мая. Лето в Нью-Йорке может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 47%, 63% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение «Дэвидсон Радио». А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
6: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей? И какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь, Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ, но по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем не ожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют ЦИС и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в ЦИС-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленным исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, СИОЭКС, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
1: да, я очень все упрощаю, да, я стараюсь.
0: И это внушает...
1: У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. Да, о самом интересном вы будете рассказывать,
1: да,
0: прямо сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, да, да, как связано
1: потепление. Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски черносмородиновый очищающий крем. Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухает воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение». Кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Волюмайзинг, Вайта Ботаникал, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34. Вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее. И воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая. 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина, увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752, и после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
0: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
1: Вот, и после этого...
0: продолжим, и такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
1: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке продолжается обсуждение ситуации с жильем.

0: Это серьезная история. Даже временная остановка успешного спектакля означает потери для театра, работников сцены и зрителей, которые заранее покупали билеты. Также в штате обсуждают новую меру против самых опасных водителей. Законодатели хотят обязать так называемых суперскоростников устанавливать ограничители скорости. Речь идет не о рядовых нарушителях, а о водителях с многократными серьезными нарушениями. Для Нью-Йорка, где пешеходы и велосипедисты регулярно становятся жертвами аварий, это может стать одной из самых значительных мер дорожной безопасности.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: На завтрак.
3: Горячие новости из главных точек планеты.
2: На ланч.
3: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
2: На обед.
3: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
2: На полдник.
3: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
2: На ужин.
3: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
2: Дэвидсон Радио. 620 AM.
3: Слушать подано.
4: Здесь можно увидеть много счастливых людей, потому что здесь встречаются те, кто молод душой и сердцем. Kings Bay Y приглашает на специальные программы в центре Sheepshead Bay, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы, курсы английского и компьютерные классы. Приходите отмечать праздники и торжества вместе с нами. Звоните 718-648-7703. 648-7703. Добавочный 204. Спросить Елену.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня.

0: гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.ком.
1: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190 на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствую. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
1: Да, да. Я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа. Угу. Готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Но не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
0: before, after, да?
1: Да, и наблюдается результат. Mm-hmm. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно. А
0: результат.
1: А результата нет, ну так mm-hmm. окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
0: Это здорово.
1: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем мы перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому Это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
0: И плюс подарки.
1: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 788-765-8752, 888-765-8752. Ну вот, теперь переходим к вопросам.
0: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
1: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что... Я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7, и сколько надо. Это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
0: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке. Для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
1: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию, потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «Для всех типов кожи» ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн. Среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция. Вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
0: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
1: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее, делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах. Но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача. И есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный.
0: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Дэвидсон Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. В стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то
1: Да,
0: кожа
1: да.
0: гладкая. Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов. От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
1: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожу, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому... Сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой. И, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
0: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная. Под названием «Черная смородина».
1: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
0: Доступная, это главное. Доступная всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
1: Спасибо.
0: До новых встреч.

0: Америки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Путешествия могут оказывать положительное влияние на здоровье и потенциально замедлять некоторые проявления старения. С точки зрения ученых, положительный опыт путешествий может снижать энтропию организма, то есть замедлять процессы, ведущие к нарушению его стабильности. Новые впечатления, физическая активность и социальные контакты способны улучшать общее самочувствие и поддерживать баланс в организме. Путешествия объединяют сразу несколько факторов, полезных для здоровья. Смена обстановки стимулирует мозг и обмен веществ. Физическая активность от прогулок до походов улучшает кровообращение и работу мышц, а положительные эмоции и отдых помогают снизить уровень хронического стресса. Такие эффекты могут поддерживать иммунную систему и процессы восстановления тканей. Однако ученые подчеркивают, что не любое путешествие полезно. Небезопасные условия, инфекции, травмы или стресс, наоборот, могут ухудшить состояние здоровья. Так называемая терапия путешествиями – перспективное направление, однако оно пока находится на ранней стадии изучения. Тем не менее, уже сейчас ясно – сочетание движения, новых впечатлений, отдыха и общения делает путешествие не только способом сменить обстановку, но и потенциальным инструментом поддержания физического и психического здоровья. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Гудзон Радио.
1: Слушать подано.
2: Добрый день, дорогие друзья. Это Вера Лейкина, и это передача «Открой Америку с Верой». У меня сегодня два гостя, очень интересных. Даниил Чупрун, да. Правильно? Угу. И Соня Балясная. Они оба родились в Америке, и они ученики нам всем известной Вероники Литвиновой, которая их учительница русского языка. Они оба учатся в школе Staten Island Tech. Спасибо большое, ребята, что вы к нам пришли. И мы вот хотим с ними поговорить. Это в первый раз. Мы все время говорим с учителями, с родителями, там, со взрослыми. Мы хотим поговорить с ребятами, о которых мы всегда говорим. Они вот представляют собой группу людей, которые наша надежда в этой стране. Спасибо большое, ребята. Да, начнем с Сони. Соня, ты родилась здесь?
3: Да, я родилась.
2: Ты родилась здесь, в Нью-Йорке, да? Сколько тебе лет?
3: 16.
2: Тебе 16 лет. А родители твои откуда?
3: Моя мама из России, потом у меня папа из Украины.
2: Дома вы говорите на русском языке?
3: Да, на русском языке.
2: А ты?
4: Да, меня зовут Даниил Чупрун, мне 16 лет. Я тоже с Соней учусь в той же самой школе. Я здесь родился, у меня папа из Черновцов и мама из Москвы.
2: Угу. И тоже дома вы с самого начала говорите по-русски?
4: Да.
2: Оба. Значит, когда вы начали учиться, то есть вы все годы проучились, вы сейчас оба в 11 классе, да?
4: Да.
2: Вы все годы проучились в обычной американской школе, правильно?
4: Угу.
2: Когда вы начали говорить по-английски? Маленькими или еще только в школе начали говорить? Какой первый был ваш язык, Соня?
3: Мои первые слова были на русском, я заговорила на русском. Потом я пошла в английскую школу, английский детский сад, и у меня учился английский язык, но я все равно всегда говорила на русский, на по-русски, всегда говорила на...
2: Дома говоришь по-русски.
3: И по-английски, да.
2: По-английски тоже.
3: Да.
2: Перемешиваешь русский и английский.
3: Да, очень.
2: Есть такое. А ты?
4: Да, я сначала по-русски научился говорить, потому что у меня родители русскоговорящие. В садике я тоже входил и учил русский. А потом, когда уже в первом классе, я начал разговаривать по-английски. Но сейчас мы дома, по-русски и по-английски говорим, и я перемешиваю всегда.
2: Что говорит ваша учительница русского языка, как ваш русский? Вы в школе на уроке перемешиваете русский и английский?
4: Да, я думаю, да. У нас есть люди, которые в русском классе, которые русскоговорящие, но они по-английски много говорят, и наша учительница это не нравится обычно. Она всегда высказывает свое мнение об этом.
2: Ну и какое же мнение, Соня?
3: Это же класс русского языка, мы должны говорить по-русски, потому что это очень легко забыть язык, потерять знания. И она хочет, чтобы мы говорили больше по-русски, а не по-английски.
2: Вообще, это очень интересная школа, дорогие друзья, хочу вам сказать. Школа называется Staten Island Tech. И это вообще обычная американская государственная школа. Но это единственная, насколько я знаю, школа в городе, в которой иностранный язык единственный, который учат, это русский язык. То есть у вас есть ученики в классах, которые совсем не имеют русскоязычных родителей, или которые говорят, вот мы с вами до передачи говорили на других языках. Mm-hmm. Есть англоязычные ребята?
4: Вообще в школе, да, есть.
2: В школе, но те, которые в русских классах попадаются.
4: У нас все учат русский. Люди, которые, говорят по-английски, они не попадают в нам.
2: В русскоязычный, да. Русский, как иностранный класс.
4: Да, потому что там в нашем классе надо все, чтобы понимали русский, чтобы говорили по-русскому.
2: Угу.
4: И, даже если у нас 3-4 года учения есть для этого, то многие люди, которые по-английски там говорят, они не могут, понимать так хорошо, как мы, например.
2: У меня такой вопрос к вам обоим. До high school, до Staten Island Tech, вы учили русский? Не дома, а в школе. Даниил, ты учил?
4: Ну, я всегда говорил по-русски, но дома я не учил, но мама меня всегда отдавала.
2: Мама?
4: Да.
2: Но в junior high и в elementary school не было русского?
4: Нет, я другие языки учил.
2: Какие?
4: Ну, в средней школе я учил китайский язык.
2: Да. Не потерял? Это очень интересно.
4: Это интересно было, но очень тяжело, и это было еще время, когда ковид был, так что мы не так много выучили, я не так уже помню ничего.
2: Ну, какие-то основы
4: равно,
2: будут,
4: да.
2: Может быть, когда-то пригодится.
4: Да.
3: Ну, в моей школе не преподавали русский язык, но я ходила на классы, как бы близко к Шипсет-Бэй, где был класс русского языка, мы учили, как писать, как читать, читали рассказы, стихотворения, учили грамматику.
2: После школы?
3: Да, после школы.
2: Это... Как часто?
3: Я думаю, у меня было раз в неделю. У нас был класс, я думаю, 7 человек, и мы все учили после школы.
2: То есть ты пришла в Staten Island тех, кто уже могла писать и читать,
3: да.
2: А ты?
4: Я мог говорить хорошо, но читать и писать я слабым умел.
2: Угу. Ну, это большое, серьезное дело, потому что это нам, native speakers, как говорится, кажется, что это легко. Это совсем нелегко. И русская грамматика совсем отличается от английской грамматики. И тут серьезное дело. Вы очень серьезным делом занялись. Ну, кем ты хочешь стать, когда?
4: Я хочу стать доктором. В будущем хочу пойти в университет, чтобы учиться на доктора.
2: Какого конкретно знаешь?
4: Еще точно нет, но есть разные, как виды докторов, которые я смотрю, которые я хочу. Например, я увлекаюсь спортом, я бы хотел, наверное...
2: Спортивной медициной.
4: Да, спортивной медициной.
2: Это очень интересно.
4: Да.
2: А ты, Соня?
3: Я хочу стать аэрокосмическим инженером.
2: Боже мой!
3: Но там, где космонавты летят в космос, на Марс, это все.
2: То есть ты хочешь именно инженерную профессию?
3: Да.
2: Обе очень серьезные профессии, но я вам хочу сказать, что знание языка вообще очень полезно, и последние исследования говорят, что второй язык очень помогает человеку думать вообще. Ну, это ваши родители и ваши учителя должны вами гордиться вообще. Это здорово. Вы приходите домой и говорите по-русски, да, с ними? Чем вы занимаетесь на уроках русского языка? Расскажите. Вот, потому что я сама преподавала много лет русский язык в прошлом. И первые мои ученики говорили, например, их родители, зачем им нужен русский, они уже знают русский. Они приехали, скажем, из Москвы, из Киева и так далее. Зачем им нужен русский язык? А русский язык очень легко забывается, так точно, как и китайский, как и другой, любой язык. И оказалось, что есть для чего учить русский язык. Ну вот первый год, когда вы третий год в школе, да? Первый год, когда вы занимались, чем вы занимались на уроках языка?
4: Да, наш каждый школьный год разделен на 2 семестра. Вот в первом семестре 9 класса мы учились со всеми разными людьми, те, которые знали русский, те, которые не знали русский. И там мы учили, как алфавит, как писать, такие, как очень легкие вещи, так сказать.
2: Для вас.
4: Да. А потом во втором семестре они нас отделяют, и у нас был теперь свой класс, там, где все русскоговорящие, которые понимают русский, и мы там учим грамматику. Ну, в 10 классе мы учили грамматику, мы еще учим историю очень много, это не только просто про русский язык, а просто про историю России и такое все.
3: В этом году мы читали стихи Есенина, Пушкина, Лермонтова. Мы изучаем не только грамматику или просто стихи, мы их тоже анализируем. И еще мы готовимся к нашим экзаменам. У нас будет регион, это государственный экзамен будет в июне. И еще у нас будет экзамен AAPPL, который мы должны сдать. И еще у нас была возможность сдать syllable literacy, знак двуязычия, где можно поставить на резюме, что ты говоришь, но свободно
2: владеешь еще одним языком. Да. Мы об этом говорили с представителями штата Нью-Йорк, образовательного департамента, дорогие друзья. Вот все, о чем мы говорили, вот эти ребята как раз этим и занимаются. То есть, во-первых, есть два экзамена, которые они должны сдать. Первый язык, экзамен, штатный государственный экзамен, вот в июне будет. Второй экзамен – это вообще всеамериканский экзамен, который AP – это Advanced Placement, это означает, что если они его сдают хорошо, то они получают зачет за уже высшее, за высшее образование, за колледж. Английский. Это серьезный за американский колледж, там, где преподают русский как иностранный язык. Это очень серьезный экзамен. Вы этот экзамен уже сдавали? Сегодня сдавали?
3: Нет, мы будем сдавать его в июне.
2: Тоже будете сдавать в июне месяце?
3: Да.
2: А сколько вот эти advanced placement экзамены, они существуют по нескольким предметам? И вы оба в 11 классе, да, это основной класс для всех вообще экзаменов. Вот сколько AP-экзаменов вы сдаете в этом году?
3: В этом году я сдаю 4. Математику, английский, история у нас была сегодня, и физика была вчера.
2: История какая?
3: Американская.
2: Американская история.
3: Всемирная была в прошлом году.
2: Физика?
3: Да.
2: Боже мой. Сложный, наверное, экзамен.
4: Очень. Я в этом году 3 сдаю. По математике, по биологии и вот сегодня по американской истории сдал.
2: Сколько длится каждый такой экзамен?
4: По-разному, но обычно где-то 3 часа каждый экзамен проходит.
2: И теперь их делают, по-моему, я слышала, на интернете.
3: Да, на интернете. Но если у тебя экзамен математики или физики, где там надо писать или там делать проблемы...
2: Решать
3: проблемы, извините. На какие-то вопросы тебе дают бумагу, и надо там выполнять на бумаге, потом поставить эти ответы в компьютер.
2: То есть у тебя дают возможность сначала написать на бумаге.
3: Это некоторые экзамены, это не все экзамены. Это как, где надо там серьезную математику делать или там объяснить, почему ты, у тебя получилось этот ответ.
2: Эти экзамены, значит, проверяют не в школе, правильно? Вы посылаете их там куда-то, наверное, в College Board, это всеамериканское объединение всех высших учебных заведений. И вы получаете, какие оценки бывают вообще?
4: Обычно эти экзамены с пятерки до...
2: До нуля.
4: Да, нуля.
2: До нуля. Ну, в среднем, ребята, какие?
4: Обычно в нашей школе все получают или четверки, или пятерки.
2: Это роскошно, потому что если человек получает пятерку или четверку, ему сразу делают зачет, он не должен это брать уже в колледж.
4: Да.
2: Хорошо, предположим, вы сдадите русский язык. Во многих специальностях вам тогда вообще не нужно брать иностранный язык в колледж.
4: Да.
2: И вы так поскольку вы не собираетесь заниматься иностранным как основной специальностью, это вообще-то в общем очень хорошо. Значит, вы дошли уже до русской литературы. Я хочу сказать, что поэзия... самая трудная часть для людей, которые изучают язык. Дома вы говорите с родителями о том, чем вы занимаетесь в школе?
3: Я говорю с моей мамой, о чем мы делаем в школе, потому что это ей интересно, потому что она выросла в России, она хочет посмотреть, как по-другому здесь образование, как там было образование. А еще мне, когда мне нужна помощь, что-то объяснить или выбрать стихотворение, которое надо учить, я к маме обращаюсь, мам помочь. Там,
4: Обычно, если у меня родители спрашивают, о чем мы учим, то я им говорю, но так просто я обычно не разговариваю с ними об этом. Так.
2: У тебя друзья есть?
4: Да.
2: С которыми ты... Есть ли у вас ребята другие, с которыми вы вне класса разговариваете по-русски?
4: Да.
2: Да. Есть. Это ребята из вашей школы или просто?
3: У меня есть и те друзья, которые из школы я встретила, которые говорят по-русски, и еще, которые я знала с детства, которые мы познакомились, потому что мы говорили по-русски.
2: Угу. Да. А если, окей, тогда другая часть вопроса. Если у вас друзья, которые не говорят по-русски?
3: Да.
4: Есть, да.
2: И те, и другие.
4: Да.
3: У меня больше друзей, которые не говорят по-русски, чем говорят.
4: Да, у меня некоторые на команде говорят по-русски, а некоторые, которые не говорят по-русски, но я их пытаюсь учить, или мы пытаемся так, ну, как слабо говорить по-русски.
2: Это интересно очень, да, это интересно. А смотрите ли вы фильмы русские, или вы стараетесь все-таки смотреть на английском фильмы?
4: Ну, обычно, если у меня семья как смотрит какой-то русский фильм, который как показывают на телевизоре, то я обычно тоже смотрю, если он интересный, или когда просто прохожу и смотрю. Но так, как сам себе, я обычно не включаю, я обычно американские фильмы смотрю.
2: Американские фильмы,
4: да.
2: А ты?
3: Ну, я фильмы как бы вообще не смотрю, ни американские, ни русские, но когда, когда с семьей смотрю, это есть, но сзади, когда я занимаюсь, я могу поставить как бы сериал какой-то русский, чтобы я могу сконцентрироваться на моей работе, но это как бы все.
2: Окей. Как долго, честно, вы проводите время на интернете?
4: Ну, говоря о себе, я думаю, что очень много времени. Я всегда почти на телефоне сижу, даже если это, нехорошо, и надо иногда сосредоточиться на школьной работе, но я бы сказал, что с этим тоже очень много позитива, потому что для нас, для людей, которые нашего возраста, это как наша версия получать новости, как с интернета.
3: Да, у меня тоже очень много. Я сижу на телефоне, и я получаю удовольствие от этого, еще получаю знания. Если у нас был экзамен, я могу там посмотреть, как можно научиться больше.
2: Я хочу сказать, что действительно без интернета сейчас не прожить. Я с вами согласна, я преподаю в университете, я все исследования, все делаю на интернете. Невозможно без интернета. Но считаете ли вы, очень многие взрослые, очень многие родители, особенно бабушки, дедушки, жалуются, что их внуки или дети вообще с ними не общаются, потому что они все время сидят на телефоне или на интернете. Проблема ли это у вас в семье?
4: Я думаю, что даже если, как я сказал, то, что я сижу на телефоне, я всегда пытаюсь сделать время, чтобы с родителями поговорить. Если я замечаю то, что я там, например, со всеми сижу, и я на телефоне только сам, то я всегда его поставлю на стол, я не буду дальше смотреть, потому что это не уважение родителям.
2: А ты?
3: У меня как бы та же самая история, когда мы за столом сидим, едим. А я не буду на телефоне, потому что это там семья сидит, я с ними очень редко общаюсь, потому что у нас у всех всегда работа, у сестры школьная работа, мои родители тоже работают. Но я все равно нахожу время, чтобы общаться с моими родственниками, которые, может, в России живут, может, но тоже в Бруклине живут, я всегда нахожу время.
2: Вы знаете, я хочу сказать, у меня вот такое наблюдение, я много лет в школе проработала, я видела, например, моменты, когда две девочки сидят, теперь, наверное, не разрешают телефоны в школе, да, потому что разрешали, сидят на ланче рядом друг с другом, и вместо того, чтобы разговаривать, переписываются, текст посылают. Есть у вас такие ситуации?
4: Иногда, да, я такое вижу, но большинство у нас в школе из-за того, что у нас телефоны не разрешают больше, намного больше, как сказать, разговоров между людьми, даже если они работают, над своими делами, они всегда находят время, чтобы пообщаться, чтобы, поделиться.
2: А как происходит физически это? Смотрите, вы должны ехать из Бруклина в Стейтен-Айленд и обратно. Вы что, телефоны дома оставляете? Как это происходит?
3: А у нас стали такие, сумочки для телефонов, где надо отключать телефон, потому что он будет батарейку
4: разряжать.
3: Да, спасибо. А если ты оставляешь телефон...
2: То есть у вас нет выбора. Вы должны вложить телефон в эту сумочку,
3: да.
2: Закрыть ее.
3: И все.
2: До того, как вышли из...
3: Да. Но многие сейчас, потому что наши руководители не проверяют нас, телефоны как бы в куртке, там в рюкзаке, но чтобы они не были как бы у нас в руке, это одно, чтобы нас не было.
2: То есть проблем у вас, в общем, в школе нету проблем с тем, что дети пытаются там протащить, использовать для того, чтобы списать на экзамене? Нету такого?
3: Ну, у нас есть такие проблемы, у каждой школы есть, но у нас, но очень это редко, что дети это делают.
2: Угу. Когда вы общаетесь в школе, вы в школе долгое время находитесь. Я знаю, что между уроками перерыв там 2 минуты. Когда вы общаетесь с друзьями?
4: Обычно люди находят время в классах обсуждать, ну, как разные вещи, которые произошли в день. У нас перемены больше 2 минуты, там 4-5 минут, и есть время, когда они могут, когда люди могут поговорить с друг другом. И у каждого человека обычно есть один период в дне, когда у них просто нет работы, или там обед, или что-то такое, там, где они могут...
2: Ну, это как... один урок, 45 минут.
4: Да, обычно. Там, где они могут поразговаривать с друзьями.
2: А что после школы? Вот ты упомянула, что у тебя всякие кружки. Расскажите, что происходит после школы? Школа заканчивается в 3,
3: да?
4: Да.
2: Начинается рано.
3: 8 часов.
2: Да. И это вы должны рано встать и попасть туда.
4: Да.
2: Окей. В 3 часа заканчивается школа. Что дальше? Что после школы? Ну, у тебя футбол, ты говорил. Ты занимаешься футболом.
4: Не школьный, но клубный. Но у нас в школе есть много разных спортивных команд. Например, футбол, баскетбол, американский футбол. И там есть очень много команд, которые все... У них есть соревнования, у них есть тренировки еженедельно. Ну да, вообще у нас спортивная программа есть, там, где много
2: большая
4: команд. Да, да.

0: где мы все, мы еще выучим народные танцы, и будем это все шоу других клубов, как они танцуют эти народные танцы.
1: А кто эти клубы ведет?
0: Но у нас как бы клубы есть утечница, и она выросла, ну, в СССР, она знает все народные танцы, нас учит, мы находим танцы на как бы на YouTube, на Инстаграме, mm-hmm. все это, потом мы их учим и берем костюмы, а другие клубы просто там студенты там находят танцы и учат всех.
1: Окей. Сколько раз в неделю ты остаешься после 3 часов?
0: Я думала, каждый день.
1: Каждый день?
0: Да.
1: А ты уходишь, потому что у тебя клуб футбольный, да?
2: Да.
1: Угу. Сколько раз в неделю ты на клуб, в клуб ходишь?
2: Обычно в каждую неделю у нас 3-4 тренировки, еще игра на выходных. Но иногда я остаюсь в клубе школьном, просто там, где мои друзья руководят. И угу. это может там раз-два в неделю я остаюсь так.
1: То есть вы заняты до 5-6 вечера каждый день?
2: Да.
1: Да. Да. Тремя часами не заканчивается.
2: Редко.
1: Я так понимаю.
0: Очень редко.
1: Приходит, когда ты приходишь домой всегда?
2: Обычно я прихожу где-то в 4 часов домой. Это если я могу, ну как, доехать домой. А иногда, если я на автобусе или на, ну как на метро, то это может даже в 5 быть.
1: Ага.
2: Или даже позже.
1: А ты?
0: Я как бы в 7-8 часов прихожу домой.
1: Сколько предметов у вас в расписании? Я знаю, что расписание в хай-скул каждый день одно и то же в течение да. семестра. Сколько предметов у тебя?
0: У меня 7.
1: А у тебя?
2: У меня, наверное, тоже 7 или 8.
1: 7 предметов – это 7 домашних заданий?
2: Ну, не в каждом классе задают.
0: Да, не каждый
2: задают.
0: Урок да. задает тебе домашнее задание.
1: Ну, физкультура…
0: Она…
1: Нет.
0: Когда 6?
1: А русский, математика…
0: Ну, не все учителя задают домашние задания каждый день.
1: Угу.
0: Но когда-то у меня было вообще ничего задано, в следующий день у меня 6 домашних заданий.
1: Я хочу сказать, я когда была очень давно учительницей еще в бывшем Советском Союзе в Украине, мы говорили, что ребенок в 10 классе должен тратить 3 часа на выполнение домашних заданий в день. Сколько ты тратишь?
0: Ну, это на каждый день это меняется. Я думаю, когда у меня
1: ну, в среднем.
0: На среднем день, я думаю, я трачу как бы 2-3 часа на домашнем задании, если не больше.
1: 2-3 часа, если не больше.
0: Да.
1: 5 раз в неделю?
0: Да.
1: А ты?
2: Я бы тоже сказал, что всегда по-разному, потому что у меня домашние задания, которые учителя задают, иногда они нам дают время в классе их доделать, и я пытаюсь использовать это время, чтобы потом не... Ну, как... чтобы потом это не делать. Но иногда тоже 2 часа надо. Или чтобы приготовиться для экзамена на следующий день. Так, в среднем 2-3 часа, наверное, тоже.
1: Ну, у вас очень длинный рабочий день. Я хочу сказать, что в старших классах вообще хорошие ученики и старшеклассники, они просто категорически не досыпают. Об этом говорят все психологи. И это правда?
0: Но я бы сказала, что я лично, извините, досыпаюсь, потому что, ну, я ложусь спать в 12, может быть, ну, в час, но это все равно у меня есть время, как 5-4 часов, чтобы выспаться. Я знаю людей, которые вообще не спят, там просто пьют энергетики и все. Каждый день это.
1: Это ужасно, конечно. Это ужасно. Это подкосит их все равно. Я хочу сказать, что это легче не станет, когда вы попадете в университет. Ты хочешь стать доктором. Очень многие доктора вообще держатся на 2-3 часах сна в ночь. А ты спишь да. лучше, ты говорил, да?
2: Да,
1: потому
2: я бы сказал, что...
1: Потому что родители за этим следят.
2: Да, мои родители настаивают, что я в 10 или в 10.30 ложусь спать, чтобы на следующий день я не просыпался и не был, ну как...
1: Ну, в котором часу ты просыпаешься?
2: Я просыпаюсь где-то в 6 утра, может, в 6.15. Так я получаю 7-8 часов.
1: Это да. нормально, 8 часов. Вообще-то оптимально для вас 9. Ну, я понимаю, что это нереально.
2: Да.
1: А у тебя сколько получается?
0: Ну, я встаю в 5:30, ложусь где-то в 12, 5-5,5 часов сна.
1: Когда же вы компенсируете? В выходные дни?
0: Ну, у меня по выходным у меня, ну, я занимаюсь пианином, пианино, и, ну, у меня уроки есть. Но после этого

0: ложусь спать на 2 часа после этого, потом уроки.
1: Ну, в общем, берегите себя, потому что эти вот недосыпания, они не прекратятся с тем, когда вы попадете в университет. Это я вам говорю совершенно точно. И это очень серьезная проблема вообще у всех в Америке. Американцы спят меньше, чем все остальные. И это большая проблема. Мы постоянно устаем. Я это знаю по себе. И считается, чем меньше спать, тем больше успеет. На самом деле это не всегда так. Ну хорошо. Как вы считаете, вот, как ваше общение дома, потому что вы говорите по-русски, у вас друзья есть, которые не говорят по-русски. Как отличается ваша домашняя жизнь от жизни детей, которые просто родились в Америке, по-русски не говорят, американцы? Есть ли разница?
2: Я думаю, что многие традиции, например, у нас, у русскоговорящих людей, которые здесь живут, которые по-русски общаются, я думаю, что много раз, например, для меня, я могу с родителями свободнее общаться по-русски, чем по-английски. Mm-hmm. И я думаю, что это отличается от людей, которые только английский знают.
1: Mm-hmm. Ну, вы говорите по-русски считаю. Все-таки дома?
2: Да.
1: Да. Родители между собой говорят по-русски или тоже смешивают русский с английским?
0: У меня смешивают, потому что на работе говорят по-английски, но дома или с семьей говорят по-русски.
2: У меня родители обычно говорят по-русски, они не смешивают так. Mm-hmm. Только когда я с ними разговариваю, они могут смешивать английские фразы и там слова.
1: Mm-hmm. У тебя есть братья или сестры?
0: А у меня есть сестра, двойняшка, да.
1: Двойняшка. Она тоже в той же школе?
0: Нет, она учится в Bronx Science.
1: В Бронксе?
0: В Бронксе, да.
1: А как это так получилось?
0: Она туда хотела идти, потому что она хочет стать юристом. Это очень сильное юристическое...
1: Там направление такое?
0: Да. Ну, не направление, там очень дебейт-тим очень хороший, там еще классы, которые она хотела взять, журнализм, это все это. А она туда хотела, а я хочу стать инженером, со наша школа, но это там же ТЭК, это там на Лука очень лучше, чем у нее. Я туда хотела, она туда хотела.
1: Вы похожи друг на друга?
0: Нет.
1: А, вы не похожи друг на друга. И когда жена встает, боже мой,
0: В 5:15.
1: Bronx High School of Science далеко от Бруклина?
0: Ну да, 2 часа на B-трейне наверх. Все.
1: Боже мой. А у тебя есть брат?
2: Не, я только сам один.
1: Ты
2: один дома.
1: Ребенок.
2: Да.
1: Да, и вся надежда на тебя. Они вам объясняют, что вся надежда на вас.
2: Да.
1: И вы должны реализовать все мечты, которые они, да, они все время, это большое как бы давление на детей иммигрантов, что вот я тебя сюда привез, или я здесь тебя родил, и мы хотим, чтобы все, что вы, да, это безусловно. Скажите, а вы ходите куда-нибудь с родителями в музеи, в театры, там, на игры куда-то? Я вот понимаю, что музыка занимаешься, значит, интересуешься этим всем. Куда-то вы ходите или вы больше ходите с приятелями, с друзьями?
2: Я бы сказал, что я сам больше с приятелями хожу. Я почти каждый день, потому что у меня многие из самых лучших друзей это те, с теми, которыми я познакомился на футбольной команде.
1: Угу.
2: Я с ними всегда очень много времени провожу. Но я бы сказал то, что особенно с мамой, она очень любит брать экскурсии, когда мы в новые места едем. И я всегда с ней иду на эти экскурсии, даже если иногда мне не хочется. Но я всегда с ней хожу, когда такая...
1: Ну, какие, например, экскурсии? Да,
2: например, когда мы были... Мы полетели пару лет назад в Германию, и там мы были в Швейцарии, чтобы на лыжах кататься.
1: Mm-hmm.
2: И мы, когда обратно домой уже ехали, мы остановились в Зальцбурге, и там мы взяли экскурсию по городу. Это вот, например.
1: Это очень интересно.
2: Да.
1: Это очень интересно. Это который звуки музыки в Зальцбурге.
2: Mm-hmm.
1: Да, это очень интересное место. Ну, а ты?
0: Я всегда с друзьями как на будние дни. На выходных моя мама любит в театр идти, мы на оперы идем, в музей. Она это все любит. И... Но я с ней иду, потому что я с ней очень мало время провожу, потому что мы всегда работаем, и это все она любит.
1: Вы в театры ходите?
0: Да.
1: Ну, какой последний?
0: Последний, мы ходили на оперу «Пиковая дама», на русском была. Да, это было очень... Там было на... там перевод на английский, а мы ходили...
1: А где это было?
0: Это было Metropolitan Opera, там в городе.
1: А, ну я хочу сказать, что все оперы в Америке исполняются на языке оригинала. Всегда. И даже если это не русскоязычные певцы, они будут петь на русском, и будет бежать строка, да. Перевод на английский, безусловно. Да, и, ну, я видела в Metropolitan Opera и немецкие, и итальянские, все на языке оригинала. Ну, тебе понравилось?
0: Да.
1: Да, это очень хорошо. Смотрите, вы об этом говорили в классе на русском, нет? «Пиковую даму» особенно. Вы не читали «Пиковую»?
0: Пока нет, я не знаю, если мы будем в будущем, но пока мы не читали.
1: Вы собираетесь еще в 4-й год, в 12-м классе тоже русский брать?
2: Обычно у нас в школе это не, ну как, не настаивают, чтобы ты в 4-й год учился. Обычно все люди заканчивают 3 года русского, и потом... Выборочно они выбирают, если они хотят изучать русский бизнес, или такие классы у нас дают, которые тоже для...
1: То есть это специальные классы, но на русском языке?
2: Да.
1: Ну, значит, расскажите, вот это я первый раз слышу.
2: Ну, я бы не мог сказать так много о нем, потому что я не знаю, я в этом... Ну, но в следующем году я не буду...
1: Ну, какие классы существуют просто? Русскоязычный, русский бизнес?
2: Вот, ну, по-моему, да. Это вот только вот да, пока только один класс, который нам дают...
1: То есть это бизнес-класс?
2: Да.
1: То есть кредит вы получаете за бизнес, за зачет, или за русский, или за оба?
2: Не знаю, я бы...
1: А кто преподает? Преподает преподаватель бизнеса или преподаватель...
0: Русского языка.
2: Русского языка.
1: Преподаватель русского языка.
0: Да.
2: У нас есть в школе просто обычные бизнес-классы, а этот класс – это... Ну, больше ты учишь русский, чем, ну, как настоящий бизнес.
1: То есть, как бы учишь русский через бизнес.
2: Да, но аппликация есть к бизнесу.
1: Это очень интересно. И, наверное, очень нужно, потому что бизнес-классы нужны всем. И очень много людей идет в этой специальности. Хорошо бы знать русский язык в связи с этим. Но это очень интересный момент. Что самое интересное? Вот вы можете вспомнить за все эти годы, что произошло на уроках русского языка. Такое вот, что запомнилось?
2: Ну, наверное, мне запомнилось больше всего. Там было пару моментов в этом году и в прошлом году, там, где нам надо было стихотворение читать. И некоторые люди иногда после недели-две учения, они бы подходили, чтобы сказать свое стихотворение, и они бы там вставляли слова разные или... Ну, как меняли бы, короче...
1: Не могли
0: стали
1: выучить наизусть.
2: Да. Угу. И иногда наши
1: учительницы... Это очень интересный момент для меня как учителя, потому что вообще в американской школе никого не заставляют ничего учить наизусть. Это значит, вас попросили, это уже русская традиция.
0: Да, это...
2: Да.
1: Это трудно, потому что в русской школе учили бы стихи наизусть с первого класса, и этот навык, that skill... Вы умели, это очень тяжело, тут даже не в языке дело, а в навыке. Ну, а тебе что запомнилось?
0: Ну, я хочу сказать, что у нас класс, это все, ну, мы все друзья, мы учительницы вместе уже 3 года, когда кто-то там шутку рассказывает или непонятно что-то там сделал, это очень нам смешно, это мы все это помним, и это одни из самых моих любимых моментов, но не только русского класса, но еще всей старшей школы.
1: А, у вас театр, ты сказала, есть мюзикл?
0: Да.
1: Русский или нет?
0: Нет.
1: Очень жалко. Я, когда работала в Шипсенбе Хайскул, у нас был русский театр, я делала, это очень трудно было, и я делала мюзикл, и мы тоже делали обязательно костюмы, декорации. Все делали вместе. Это очень интересно. Я надеюсь, что Staten Island Tech в конце концов придет к этому. Сколько у вас учителей русского языка в школе?
2: По-моему, где-то 4 или 5. Обычно, может, даже меньше, но я точно не знаю, потому что они все очень много классов преподают. Но обычно они все из России или из Украины. Или, ну, как из русскоговорящей страны.
1: То есть говорят свободно.
2: Да, но в этом году есть еще один учитель новый, который... по-моему, китаец, который тоже учит теперь русский язык, который раньше в нашу школу ходил, и он пришел обратно и сейчас учит русский.
1: То есть китайский человек, который закончил вашу школу, стал учителем и вернулся, изучает и преподает русский язык.
2: Да.
0: Наш сестер есть такой учитель, он полиглот, он знает многие языки, он уже преподает русский язык, я думаю, 40 лет. Но он не русский, он ирландец.
1: А какие еще языки он знает?
0: Я думаю, он испанский, итальянский, там
1: несколько языков знает.
0: Да, он полиглот, я думаю, 5 языков он знает.
1: Это очень интересно. Талантливые учителя у вас. Вообще эта школа знаменита по всему городу Нью-Йорку. Как туда попасть было? Туда надо было сдавать экзамен, чтобы попасть?
0: Да.
1: А в чем состоял экзамен?
2: Обычно экзамен как... есть две части. Одна английская, одна по математике. Потому что это два самых таких больших предмета.
1: Основных
2: предмета.
1: То есть вы сдавали экзамен до того, как в 8 классе?
2: Да.
0: В начале 8 классе, потом... Результаты нам дают в марте. И это результаты всех старших школ, не только наша школа.
1: Угу. То есть в начале 8 класса, в начале, где-то в сентябре, да?
0: В ноябре-октябре.
1: В ноябре вы сдаете экзамены,
0: да.
1: А потом в марте вам дают результаты.
0: Да. Угу.
1: Была ли Staten Island Tech первый ваш выбор? Или вы хотели еще какую-то школу?
2: Ну, у меня был точно первый выбор. Я еще сдавал тесты на католические школы, потому что, ну, школы, которые у нас здесь не очень, как академически, но Staten Island Tech точно была моя первый выбор.
0: У меня тоже был первый выбор, потому что я всегда хотела хорошие программы, хорошие
1: учителя. Особенно, если ты интересуешься инженерным делом, Staten Island Tech, это серьезное дело очень. Это очень здорово. В школе, вот среди ребят, которых вы знаете, больше детей из Staten Island или не имеет значения откуда?
2: Ну, я бы сказал точно больше из Staten Island, потому что туда добираться это очень тяжело. И, конечно же, все люди, все студенты, которые сдают этот экзамен на Staten Island, у них только одна вот такая специальная школа, и они все туда хотят попасть. Но у нас тоже есть еще такой конкурент бруклинских людей, которые тоже туда хотят поступить.
1: Есть Brooklyn Tech? Вы не пытались Brooklyn Tech? Или вы считаете, что это надо?
0: Я считаю, что наша школа лучше нас. Но это меньше школа, что каждый студент может подойти к учителю и спросить за помощь. А это в Brooklyn Tech как бы нельзя.
1: А сколько людей учится? Сколько детей учится?
2: В среднем, наверное, 1500 где-то людей.
1: Это действительно не очень большая для
0: вас. Это маленькая школа.
1: Да, по сравнению. Я думала, она тоже такая, как большие бруклинские школы.
2: Нет, бруклинские нам...
0: Это маленькая.
1: Это, конечно, все друг друга знают, и все учителя знают друг друга.
0: Не всегда надо.
1: Ну, это очень здорово. Это очень здорово. Вообще, вот это решение сделать всю школу с одним иностранным языком, русским, она приводит к тому, русский считается трудный язык для людей, которые не знают. То есть дети, которые без амбиций, которые их не интересуют, это они просто не пойдут туда или побоятся. Но вот видите, китаец — это вообще очень сложное дело. И он настолько выучил, что... Вы говорили с ним? Он хорошо говорит по-русски?
2: Я сам с ним никогда не говорил. Я его обычно не вижу, вокруг школы. Но говорят люди то, что он хорошо учит.
1: Угу.
2: Ну, как с теми, которыми я разговариваю.
1: Это очень интересно. Очень интересно. Много ли у вас сейчас детей, которые приехали из Украины? Такие дети?
2: Которые с войны приехали?
1: Которые приехали из Украины вот недавно.
2: Ну, я такого не видел, потому что, чтобы поступить в школу, это надо экзамен сдать.
1: То есть
2: это...
1: они не успевают.
2: Да.
1: Понятно.
2: Если просто спрашивать про украинских детей, которые, у которых родители оттуда, то да, есть много. Тоже.
1: Ну, это другой вопрос.
2: Да.
0: Но у нас есть дети, которые родились в России, в Украину, потом переехали сюда, но не из-за войны.
1: То есть они все равно, для них украинский второй язык. для детей, которые у вас учатся? Или есть такие дети, для которых украинский ближе, чем русский?
2: Точно есть.
0: Точно
2: такие.
0: Есть, да.
1: Есть, да?
2: Да.
1: То есть а между собой они говорят по-украински, там, в кафетерии, в коридоре, не знаете?
2: Да, ну, я знаю, например, две сестры, которые, они по-украински очень хорошо говорят, и они между собой на украинском говорят.
1: Угу. То есть у вас понятно, что по-русски, потому что только один родитель у вас из Украины, а второй родитель из России, то есть они говорят, потому что украинский язык для русскоязычного немножко тяжело понять.
2: Да.
1: Украинцу русский легче понять, чем наоборот. И другой язык совсем, с точки зрения произношения, даже частично грамматики. Другой язык. Я сама просто родом из Украины. И хочу сказать, что это, в общем, приятно, что вообще языки. Ну, а вот вы упоминали из Узбекистана. Это еще сложнее. Дети, которые из Узбекистана, там совершенно другой язык.
2: Да, да, но у таких детей обычно родители тоже по-русски говорят очень хорошо, потому что они с Советского Союза были. Но у них дети намного, ну, не намного, но точно хуже говорят, потому что они так не учат русский дома, потому что это не их первый язык,
1: угу.
2: Я бы сказал.
1: Пытались ли вы смотреть, вот ты, например, смотреть на специальности, на тексты специальные, на учебники, которые именно по вашей специальности, которые на русском? Вы видели такой текст?
2: Ну, для меня, для медицины я пару раз видел, потому что у меня мама тоже в медицине работает, и она пару раз в России брала курсы, ну, как чтобы больше узнавать об этом, так что я видел сам.
1: И трудно это?
2: Да, намного труднее, чем по-английски, да.
1: Да. А ты?
0: У меня то же самое, у меня папа учился в политехническом институте в Киеве, и у него были учебники такие, но еще я видела, ну, в Америке там в библиотеке была русская книжка о электричестве. Ага. Но тут в библиотеке там недалеко есть, но есть русские книги, потому что этот район, где мы живем, это тоже это русскоязычный район.
1: Ну, по специальности на русском, наверное, тяжело, но полезно. Это вам полезно, если вы хотите этим заниматься, безусловно. Смотрите, ты космосом занимаешься, интересуешься. Они там говорят на русском и на английском, я уверена. Потому что там они в полной изоляции рассчитывают друг на друга, не имеет значения, на каком языке они говорят. Вообще, Нью-Йорк очень интересное место. В нью-йоркских школах говорят не меньше, чем на 170 языках. Так что это интересный момент. Ну вот что китайцы тоже, я считала, смотрите, что в основном китайские ученики, их родители очень хотят, чтобы они сохранили китайский язык. И я знаю, есть несколько китайских программ, и оказывается, они интересуются тоже русским языком. Это приятно слышать. А вот ты занимался китайским?
2: Да. Ну, я уже ничего не помню, потому что это было время ковида, когда у нас был. И так сказать, чтобы я, ну, как хорошо это выучил, я бы так не сказал. Но это точно было хорошее, как сказать...
1: Практика.
2: Хорошая практика, хороший класс. У меня там многие люди, друзья, даже те, которые сейчас со мной в школу ходят, которых я еще помню с этого класса.
1: У вас есть дедушки, бабушки? Они говорят только по-русски?
2: Да.
1: И вы с ними говорите по-русски. Как они относятся к тому, что вы учите русский язык в школе?
0: Ну, моя бабушка, ну, обе мои бабушки очень рады, что я учу русский язык, потому что они не понимают по-английски, как я должна по-другому с ними общаться.
1: Угу.
2: Да, я бы то же самое сказал. То, что у меня бабушка с дедушкой очень рады, то, что я русский язык учу в школе. И это им очень приятно слышать.
1: Ну, что бы вы посоветовали ученикам, у нас пару минут осталось, ученикам, которые сейчас в 11 классе, полно экзаменов на носу, что бы вы посоветовали?
0: Я бы сказала не сдаваться, потому что, ну, конец близко, ну, месяц остался, это все будет, ну, как говорится, до свадьбы доживет, и все эти экзамены, они тебе проводит пользу, там, когда ты поступишь в университет, ты ничего этого не помнишь. Mm-hmm. И это все, она то просто не задавайся.
2: Да, я согласен с ней, и я бы хотел сказать, чтобы люди не слишком много стресса на этом ставили, потому что один экзамен — это не конец. Понятно, можно сдать хорошо экзамен, а можно плохо сдать. И
1: можно
2: даже
1: пересдать.
2: Да, можно пересдавать. Или даже если ты плохо сдал, то это не конец света. Все еще впереди.
1: А теперь скажите пару слов, что бы вы хотели сказать своей учительнице русского языка.
0: Я бы хотела сказать спасибо большое, потому что этот класс мне дал возможность улучшить свой русский язык и узнать больше о русской культуре. И спасибо, что вы нас очень многого научили.
2: Да, я бы тоже хотел сказать и дать, большое, спасибо за эти 3 года. У нас еще остался месяц, и после этого у нас уже русского класса не будет. Но я бы сказал то, что эти 3 года были очень интересными, и я очень много выучила русской культуре и русской истории, и также грамматики.
1: Вероника Литвинова должна гордиться вами. Это мне очень приятно, потому что Вероника Литвинова много лет назад была моей ученицей. Я учила ее, как стать учительницей. Потом она училась у меня в группе в Тура Юниверсити, она мне проходила педпрактику в школе, в которой я была завучем. Так что я очень рада, что вы тоже, я вижу поколение учеников, которых она вырастила. Мы можем гордиться ей. И вы должны слушать ее передачи тоже.
2: Mm-hmm.
1: И смотреть. Это же очень интересно. У вас просто потрясающий опыт, ребята. У нас 1 минута осталась. Я хочу сказать спасибо большое. Я бы хотела с вами встретиться в 12 классе, ближе уже к выбору университета, поговорить с вами где-то вот в такое время, примерно в 12 классе. Это была «Открой Америку с Верой», и это ученики Staten Island Tech Вероники Литвиновой. Назовите свои имена, ребята, еще раз.
2: Да, меня зовут Данил Чупрун.
0: И меня зовут Соня Балясная.
1: Да, и они оба учили, они родились в Америке и говорят по-русски как хорошо, и учат в школе, и будут сдавать экзамены через пару недель. Мы надеемся, что хорошо сдадут. Удачи вам.
0: Спасибо.
1: Успехов.
0: Спасибо.
1: Спите достаточно. Держитесь. Все будет хорошо. Спасибо, ребята. Это была «Открой Америку с Верой». И я представляю организацию Education of New Americans. Будьте здоровы.
3: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Компания Huawei провела презентацию новинок в Бангкоке. На мероприятии представили ряд инновационных устройств от флагманских планшетов до детских смарт-часов. Компания Huawei провела глобальный запуск продуктов в Таиланде под слоганом «Зажгите свою искру». В Аргентине пингвины помогли обнаружить токсичные химические вещества. Обнаруженные вещества скапливаются в окружающей среде и в человеческом организме. Исследования показали, что эти химикаты опасны для здоровья и могут вызвать различные заболевания, связанные с репродуктивной системой, а также онкологию. В Гренландии мужчина с сильным американским акцентом предлагает местным жителям $200,000 за подписание петиции о присоединении к США. Об этом сообщила гренландская радиостанция KNR. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США ударили по иранскому порту Кешм и городу Бендер. Иран атаковал американские военные корабли. Трамп снова пригрозил повысить пошлины на европейские товары, если Евросоюз не снизит свои тарифы до нуля к 4 июля. Началось объявленное Россией одностороннее перемирие. Оно продлится до 10 мая. Лето в Нью-Йорке может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 47%, 63 по Фаренгейту, 18 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
4: «Анкор».
3: Премьера спектакля
4: «Сделка».
3: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
4: Премьера спектакля «Сделка».
3: Театр «Анкор».
4: Впервые в Нью-Йорке.
5: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
4: Театральная гостиная.
5: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
4: Билеты на сайте
5: theater.com и по телефону 718-266-3393.
6: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
7: Ждем вас!
8: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
9: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Тараканы, тараканы, тараканы,
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Дэвидсон Радио.
1: Слушать подано.
2: Добрый день, дорогие друзья. Приветствую всех вас на волне 620 М Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. На календаре пятница. В эфире программа «Здравствуйте, доктор». Сегодня я встречу с доктором Ириной Панковой. Доктор возглавляет институт глаукомы в Нью-Йорке, который расположен по адресу 330 West 58 Street, Room 600. Это манхэттенский адрес. И главный центр, главный офис института, он находится в Бруклине, 103 Квентин Роуд, угол West 10. Телефон для записи на прием один для двух офисов 718-645-2201, 718-645-2201. Доктор, я вас приветствую.
3: Здравствуйте, Миша, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Я, доктор, во-первых, хочу вас поздравить с наступающими праздниками, которые заходят в конце этой недели, в субботу и в воскресенье. Вот, заходят два замечательных праздника. Праздник День Победы, завтра, 9 мая, и праздник, ну, Европа празднует 8-го, то есть уже сегодня. И праздник 10-го, День Матери, который очень важен. Я знаю, что вы мама двух замечательных деток, поэтому я вас поздравляю с этим замечательным праздником. Вот. Ну и впереди нас ждет сегодня целая длинная беседа о здоровье и детей, и взрослых.
3: Спасибо большое, Миша, за поздравления. Для меня праздник День Победы скорее существует как праздник памяти и скорби, потому как мы все, ну, мы многие из нас, мы потомки выживших, я, по крайней мере, потомок выживших людей в Холокосте. И я знаю, Миша, вы тоже. И поэтому это скорее, слава Богу, что эта победа состоялась. И, к сожалению, с такими большими тратами, но, тем не менее, это такой день очень серьезный и трогательный. А вот, конечно, День матери, ну, так уж совпало, это скорее более такой веселый праздник, хотя каждый раз, наверное, мамы ждут там, чего такого дети специального приготовят. Вот, и поэтому это тоже день специальный, и конечно, это здорово. Когда, знаете, один праздник такой перетекает в другой праздник, как бы один праздник — это день скорби, когда мы помним и вспоминаем людей, которые не дожили и ушли с этого мира вне свое время. И второй праздник, День матери, это как бы символ такой продолжения жизни, что, несмотря на все темные силы, все-таки свет побеждает, и жизнь продолжается.
2: Да, вы правы. Я хотел бы перейти, доктор, с вами сегодня к главной теме нашей сегодняшней беседы. Это все-таки будет офтальмология, это здоровье глаз. И мы, по-моему, в прошлой программе с вами прервались на вопросе, связанном с сухостью, потому что мы поговорили о глаукоме немножко в другом, новом формате, в пятничном, и обещались вернуться к теме сухости глаз более подробно, значит, для того, чтобы радиослушатели могли узнать, во-первых, о том, что это за причина, является ли это симптом проблемой одного заболевания, или это могут быть разные заболевания, соответственно, и причины разные, и лечение разное. Давайте вот с этого начнем. По дороге я буду вам задавать какие-то дополнительные вопросы, которые интересуют меня и наверняка интересуют наших радиослушателей. А радиослушателей хочу напомнить вам о том, что программа интерактивная. И если у вас будут возникать какие-либо вопросы по теме, которую мы обсуждаем, либо по какой-то другой теме, волнующей вас, связанной с офтальмологией, это может быть и глаукома, и какие-то другие болезни, и это может быть и сухость, это может быть и черные точечки и кружочки, это может быть и катаракта. В общем, те вопросы общего порядка, которые будут у вас возникать, добро пожаловать со звонком к нам в эфир, и мы с радостью будем на него отвечать. Не успела сказать, что принимаем звонки. Доктор, у нас уже есть первый звонок. Возьмем звонок или начнем с темы?
3: Конечно. Не-не, возьмем звонок.
2: Звонок, да. Ну, хорошо. Да, здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
4: Здравствуйте, меня зовут Александр. А, доктор, вы можете сказать, вот у меня порой бывает иногда вот поджигает немножко глаз. Вот сейчас не докапывают слезы, немножко в базе какие-то, вот врач меня назначал. Правая сторона как бы сейчас перестала, теперь левая поджигает слегка вот так вот.
3: Это понятно. Вопрос,
2: ощущение жжения, вопрос, да?
3: Да, угу. да, я поняла. Вопрос, просто, знаете, если бы люди не знали, наша передача не существовала бы много лет, можно было бы подумать, что вот Миша задал тему сухости, и звонит человек и задает вопрос на эту тему. Да, можно было бы подумать, что мы это все подстроили, но Александр знает, что мы это не подстраивали. Я думаю, все остальные радиослушатели тоже нам в этом поверят, потому что действительно вот это вот ощущение жжения – это один из симптомов, одна из жалоб, которые человек может испытывать, неприятные эти ощущения, когда поверхность глаза сухая. Также признаками сухости может быть и зуд, то есть когда глаза чешутся, и ощущение инородного тела, и даже иногда бывает, что глаза слезятся, и при этом остаются сухими. И иногда пациенты приходят с жалобами: «Доктор, у меня глаза слезятся». И когда я говорю, это может быть связано с сухостью, они очень удивлены: «Как же так? У меня же вроде бы так много слезы». Поэтому я, наверное, тихонечко перейду от вопроса пациента к вопросу, который мне задал Миша. Потому что действительно вопрос и тема сухости глаз – это очень большая тема, потому как сухость может возникать по многим причинам. И слеза состоит из трех слоев, наша обыкновенная слеза. И каждый из этих слоев может перестать функционировать, и в результате этой отмены функции и возникает проблема, то есть проблема сухость. Например, может проблема находиться на уровне слезной железы, которая вырабатывает слезы, и тогда слезы будет меньше или слеза будет худшего качества. И, разумеется, лечение должно быть направлено на то, чтобы помочь железе выздороветь и чтобы улучшить качество слезы и производство слезы. Или, например, у нас на каждом веке находится примерно 20 желез, они называются мембомиевые железы, которые производят маслянистый секрет. Роль этого секрета заключается в том, чтобы замедлить испарение слезы. А вообще, наверное, правильнее мне было бы сказать, для чего нам слеза нужна изначально. Слеза производится у нас в течение дня постоянно. Это функциональная слеза, мы ее не чувствуем. Она покрывает поверхность глаза и сохраняет глаз в увлажненном состоянии. Это необходимо для правильной жизнедеятельности глаза. Потому как, например, такие части глаза, как роговица или прозрачная часть глаза, она выглядит примерно как стеклышко от часов. Вот эта часть глаза, она не имеет сосудов, она должна оставаться прозрачной. И питательные вещества роговица получает из слезы. То есть слеза увлажняет роговицу, плюс снабжает ее питательными веществами. Это очень важная функция. Так вот, если, возвращаясь к железам, расположенным на веках, если эти железы перестают функционировать правильно или качество этого секрета становится не совсем хорошим, то слеза очень быстро испаряется с поверхности глаза. И вот тут как раз включается механизм, который приводит к слезотечению и сухости одновременно. Вот когда слеза очень быстро испаряется с поверхности глаза, наш мозг получает сигнал об этом, он дает обратный сигнал, чтобы слезы производилось больше. В результате слезы производится больше, она на поверхности глаза не задерживается, течет, а глаз все равно остается сухим. И, разумеется, такая ситуация требует другого лечения. Оно должно отличаться от ситуации, когда не функционирует слезная железа. И дальше существует еще механизм, специальные клетки, которые находятся на поверхности роговицы, которые, если так грубо сказать, цепляют на себя слезу, удерживают ее. Вот если нарушается этот механизм, например, какое-то воспаление возникает или теряется снабжение нервной поверхности глаза, то тоже приводит к тому, что этот механизм нарушается. И лечить эту проблему нужно другим способом. Почему вот мы сейчас об этом говорим? Потому что вот нам радиослушатель позвонил, и он сказал, что у него жжение, случается жжение, и ему рекомендовали закапывать слезки и пользоваться мазью. На мой взгляд, вот этот подход к лечению проблемы, я не знаю, правильный или неправильный, потому что я не видела этого человека, я его не обследовала. Но звучит так, что если он это делал, ему это не помогает, видимо, следует еще раз его обследовать, посмотреть более внимательно, какой механизм в проблеме нарушен, чтобы подобрать более правильное лечение. Кстати, по-моему, в предыдущей программе нам кто-то из радиослушателей звонил, говорил, что были назначены два разных вида капель. Во-первых, надо сказать следующее, что вот есть слезки, которые просто увлажняют глаза и не являются лекарственными каплями. И есть различные виды, группы лекарственных капель, которые направлены на то, чтобы бороться с сухостью. Так вот, пациент или пациентка, я сейчас не припомню, радиослушатель или радиослушательница, я не помню, кто это был, мужчина или женщина, нам позвонили, сказали, что была назначена комбинация капель. Такие капли были противовоспалительные. И второй вид капель были капли, которые помогают восстановить защитный вот этот маслянистый слой. И мне показалось, что вот этот подход, видимо, был очень грамотен, потому как одни капли направлены были на то, чтобы снять воспаление с уровня слезной железы, тем самым улучшить производство слезы и улучшить ее качество, а другой вид лекарства, другие капли были направлены на то, чтобы задержать подольше уже более хорошие слезы на поверхности глаза. Это просто, ну, на мой взгляд, видимо, человек, видимо, доктор очень так скрупулезно подошел к обследованию, правильно выявил причину сухости и назначил лечение. Значит, опять возвращаюсь к нашему радиослушателю, который задал вопрос. Я не могу вам дать рекомендацию по радио, как правильно лечить вашу ситуацию, но то, что вы описали, скорее всего, звучит как сухость. И, наверное, тут будет правильно сказать, что сама по себе сухость – это проблема неприятная, но она может приводить к более серьезным проблемам, таким, например, как спонтанные царапины глаз. Потому как если поверхность глаза, поверхность роговицы очень долго остается сухой и не лечится, то может возникать ситуация, когда она трескается. И я очень часто сравниваю это с грубое такое сравнение с пяткой. Да? Вот когда у нас кожа становится сухой, и пятка трескается, это больно. То же самое бывает на поверхности глаза. Когда поверхность глаза становится сухой, то могут случаться спонтанные трещины на роговице, такие царапины. И это тоже очень больно. Очень часто люди жалуются на острую боль, как будто ножом ударили в глаз. И это может быть как раз признаком таких спонтанных царапин. И я бы рекомендовала людям сразу обращаться к доктору, потому как есть, оно очень быстро заживает. И в большинстве случаев, в общем-то, вторичных каких-то проблем может не возникать. Но иногда бывает так, что вот такие вот спонтанные царапины рубцуются и могут приводить к образованию шрамов или каких-то помутнений роговицы, что может влиять на зрение. Лечение таких царапин тоже существует. Оно совершенно другое. У нас сейчас есть потрясающие возможности лечить это специальными амниотическими мембранами. Я сравниваю это иногда с использованием стволовых клеток для того, чтобы залечивать раны. Ну, в общем, так вот вкратце я, наверное...
2: Понятно. Доктор, спасибо. У нас горят линии, поэтому я буду продолжать брать звонки. Спасибо за такой подробный и интересный рассказ. Напомню, что с нами в эфире доктор-офтальмолог Ирина Панкова. Если вы хотите записаться к ней на прием, то телефон 718-645-2201. 718-645-2201. Это для двух офисов, Манхэттен и Бруклин. А телефон в эфире 718-303-9090. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
0: Добрый день, доктор.
3: Здравствуйте.
0: Праздником вас. Mother's Day. Здоровья вам. У меня такой
3: спасибо
0: вопрос.
3: Спасибо большое.
0: У моего мужа, знаете, вот в глазу, вот как таракан, вот это вот пятно коричневое, вот бегает вверх-вниз, вверх-вниз. Что это такое?
3: То есть вы это пятно сами не видите, это он вам жалуется, что у него как таракан,
0: да,
3: бегает, правильно?
0: Да, поворачивается туда, она туда. Он вверх, она вверх. Он вниз, это вниз идет.
3: Это
2: понятно.
3: Другая тема, которую...
2: Спасибо.
3: Спасибо большое, да, за вопрос. Это другая тема, которую мы очень часто с Мишей освещаем. Наш глаз изнутри заполнен стекловидным телом. Стекловидное тело – это такое желеобразное вещество. И в нем иногда образуются плавающие комочки. Эти комочки отбрасывают тень на сетчатку, это то, что человек замечает. А так как стекловидное тело – это желеобразное вещество, оно такое полуподвижное, и комочек, когда в нем образовался, он может в нем плавать. И поэтому то, что вы описываете, вверх-вниз, и, соответственно, этот комочек движется в том либо другом направлении, как раз есть вот то, что оно и есть. Это называется флоттер. Если человек видит одиночный такой вот комочек или даже несколько таких комочков, и при этом зрение его не нарушено, и, в принципе, они его надоедают, но они не мешают ему жить, то эта ситуация, она, в общем-то, для глаза не очень опасна.
0: Но она проходит?
3: Она иногда, бывают такие случаи, что похожие симптомы, более серьезное заболевание глаза может сопровождаться подобными симптомами. И я сейчас говорю не про вас, не про вашего мужа, я говорю просто, чтобы наши радиослушатели понимали.
2: Теоретически,
3: человек,
2: да?
3: Теоретически. Если человек начинает замечать много таких комочков, вот он проснулся и увидел, как будто дождь, так снегопад такой пошел, или перед глазом упала как будто бы занавеска, или появились вспышки света, вот в этой ситуации необходимо срочно обратиться к врачу, потому что это могут быть признаки более серьезной ситуации, такой, как отслойка сетчатки. Если же мы говорим об отдельном плавающем комочке, если вы были у врача, это врач вам сказал, у вас батюшка флоттер, то флоттер, он имеет такую способность плавать, он может осесть, и человек перестает его замечать. Либо, если вы хотите, если он вам давно мешает и сильно мешает, есть метод от него избавиться, это лазерное лечение. Лазер испаряет такие комочки. У меня в офисе есть такая установка, и буквально в прошлую среду у меня был пациент, которому мы испаряли такой флоттер, который я обычно предупреждаю, что после этой процедуры занимает некоторое время, чтобы человек понял, прошло это или не прошло. Но человек был так счастлив, когда сказал, доктор, мне ждать не надо, я уже его не вижу. Вот. Единственное, тут только такая ситуация, что я подхожу к этому вопросу очень аккуратно, чтобы и беру на эту процедуру только тех людей, у которых флоттер расположен на безопасном расстоянии от хрусталика и сетчатки, чтобы не было осложнений от процедуры.
0: Спасибо, доктор, большое. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.
2: Спасибо, спасибо за вопрос, спасибо за пожелание. Мы берем следующий звоночек. У нас на этот звонок буквально 3 минутки, 2.5. Пожалуйста.
1: Здравствуйте. Я обращаюсь к доктору. У меня один глаз всего. Понимаете, я с детства потерял один глаз, а второй глаз у меня нарушена сетчатка. И вот в этом глазу у меня очень частые вспышки. Но мне, я к врачу ходил по сетчатке. Он мне только...
3: Ваш вопрос ко мне, пожалуйста. Что вы хотите у меня спросить?
1: Что вспышки? От чего это вспышки в глазу?
2: Окей. Понятно. Послушайте, значит, по радио, хорошо? Да, секундочку, доктор, я вас предупреждаю. У нас с вами 2 минутки есть на ответ.
3: Да, я поняла. Дело в том, что вот эти вот... Что такое сетчатка? Это, в общем-то, высокоорганизованная нервная ткань, которая имеет очень высокую электрическую стимуляцию. Вот и клетки, их можно сравнивать с такими электрическими проводами и такими платами электрическими. И любая ситуация, которая происходит на сетчатке, может вызывать образование таких импульсов. Это то, что человек видит. Любая ситуация, когда идет раздражение сетчатки, как я сейчас говорила, как отслойка сетчатки и прочее, дергается сетчатка, такие вот элементы возникают. Когда у человека существует проблема с сетчаткой изначально, то и вспышки света, связанные с теми проблемами, которые на сетчатке происходят. Я уложилась.
2: Спасибо. Да, спасибо. В общем, надо идти к доктору. Доктор должен посмотреть в таких ситуациях, как доктор Панкова сказала чуть выше, в таких ситуациях нельзя просто сидеть или лежать и ждать, или надеяться, что это пройдет. Должен посмотреть доктор и сказать степень опасности. Дальше мы сами с вами в ответе за наше собственное здоровье, за наше зрение. Мне лично знакомы ситуации, когда люди, даже имеющие медицинское образование, не высшее, правда, вот, но неважно, имеющие отношение к медицине, имеющие медицинское образование, к симптомам, которые они чувствовали, относились очень неправильно. То есть, например, к головной боли и частичной потере равновесия отнеслись ну, по-моему, вот, ну, совершенно бессовестно и безответственно. И результат был очень и очень плачевным по этому поводу, а надо было всего лишь обратиться к доктору, а не лечь на диван и ждать, что голова пройдет. Я не буду сейчас шифровать или расшифровывать тему того, что хотел сказать, потому что надо прерваться на новости и рекламу. Оставайтесь на нашей волне, мы продолжим с доктором сразу после новостей и рекламы.
5: Новости на Дэвид Зонг Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. 37-летний японец жестоко расправился с ребенком из-за неосторожно брошенной фразы. 11-летний школьник во время ссоры сказал слова, которые разозлили его отчима. «Ты мне не настоящий отец». Как полагают следователи, мужчина проявил агрессию сразу. Вместо того, чтобы высадить пасынка у школы, они остановились около общественного туалета, где он задушил мальчика. После этого отчим дважды пытался перепрятать тело. В одном из мест обнаружили рюкзак, в другом – обувь пропавшего. Отчима арестовали в беседе.

0: возможную причастность к другим нераскрытым кражам нижнего белья в городе. Турист из Германии пожаловался в суд на то, что на отдыхе в Греции не смог загорать на лежаке, потому что его вечно занимали другие туристы, помечая полотенцами. Суд присудил ему компенсацию размером почти в 1000 евро.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
13: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: «Дэвидсон Радио».
14: Дорогие друзья, мы продолжаем встречу с доктором-офтальмологом Ириной Панковой. Приветствую всех на волне 620 AM, студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом Павел Куклин. Спасибо Павлу за помощь в организации программы. Я бы хотел еще раз поздравить всех наших замечательных ветеранов, детей войны, членов их семей. Вот, с праздником Победы 9 мая и надвигающийся праздник мамы, Mother's Day, которые тоже так же активно празднуют здесь, как мы в свое время праздновали 8 марта, но здесь эти дни разделены. За воскресенье мамин день, и поздравлять будем мам. Вот так. Мы продолжаем. Доктор, я вас приветствую.
15: Здравствуйте еще раз.
14: У нас есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
16: Здравствуйте. Можно задать вопрос доктору? Как долго капли Миебо и Рефреш?
17: Вопрос по теме. Спасибо за вопрос. Да. Значит, этими каплями можно пользоваться. Вы хотите еще что-то спросить, или я могу отвечать?
16: Да. Иногда бывает такое, что вроде кто-то ударил кулаком меня в глаз. И я не знаю, что мне делать, все время эти капли принимать или нет. Но это редко, когда бывают такие сильные боли.
14: Понятно, видите, спасибо.
17: У нас
14: доктор,
17: просто
14: пожалуйста.
17: Замечательный радиослушатель иллюстрирует мой рассказ сегодня. Вот как раз это на тему вот эти капли Майбо, они называются, Это как раз те самые капли, о которых я упоминала.

0: которые создают на поверхности глаза такую защитную пленку и замедляют испарение слезы. И вот эта вот жалоба, которую женщина озвучила, как будто бы в глаз ударили кулаком, это как раз, я опять же, я не ставлю диагноз по радио, я предполагаю, что это может быть как раз проявлением того, что образуются вот такие вот спонтанные царапины, о которых я тоже говорила. Этими каплями можно пользоваться долгое время. Сколько вам конкретно ими пользоваться, я не могу вам сказать. Тут скорее вам надо поговорить с вашим доктором, который вам эти капли назначали. Однако это капли систематического использования. То есть для того, чтобы они работали, надо ими пользоваться постоянно и систематически. Однако когда вы прекращаете каплями этими пользоваться, их действие прекращается. То есть капли Майбо, они не обладают никакими... они не решают проблему. То есть они, вот, например, допустим, где-то существует воспаление в организме, мы принимаем противовоспалительные препараты, и воспаление стихает. Здесь этого не происходит. То есть пока вы этими каплями пользуетесь, они работают. Как только вы прекращаете ими пользоваться, они работать не будут. Поэтому если проблема не решается, и, скорее всего, в таких случаях... Вот, ну, опять же, знаете, мне несколько тяжело, потому что я давала слово, и я от него не отступлю, что я не даю рекомендаций по радио и не ставлю диагнозы по радио. Но очень часто, почему эти капли работают и почему они нужны, их назначают тогда, когда... плохо функционируют железы, расположенные на веках. Наши железы, они как раз производят секрет, который покрывает поверхность глаза и замедляет испарение слезы. Если этот процесс нарушен, в таком случае капли Майбо, они будут помогать, то есть они будут работать как этот секрет. Однако, если при этом не лечить сами железы, не улучшать их работу, то и, разумеется, улучшение не наступит, и вам постоянно надо будет эти капли капать. Поэтому в этом случае я считаю, что вам нужно не только их закапывать, но и обратиться к вашему доктору с вопросом, а что еще я могу сделать, чтобы устранить проблему. Не только симптомы, не только жалобы, но и изначальную проблему.
1: Спасибо, доктор. Еще раз напомню, сегодня со мной в эфире доктор-офтальмолог Ирина Панкова. Доктор возглавляет Институт глаукомы в Нью-Йорке. Главный центральный офис расположен в Бруклине по адресу 103 Квентин Роуд, угол Вест, 10. И есть также офис в Манхэттене, 330 Вест, 58-я стрит, рум 600. Телефон для записи на прием 718-645-2201, 718-645-2201. И имеется контакт для связи через веб-сайт www.nyglaucoma.com. Обращайтесь, у вас есть все координаты, и доктор будет вас принимать и будет вас консультировать. Я бы хотел сейчас, доктор...
0: Миша.
1: Да, пожалуйста.
0: Миша, дело в том, что пока я слушала вас, у меня просто... Я поняла, что я не озвучила. Дело в том, что мы давно с вами уже не упоминали о методе лечения, как раз направленном на то, чтобы улучшать функцию и функционирование вот этих вот желез, расположенных на веках. Помните, мы с вами когда-то очень давно рассказывали нашим радиослушателям о такой процедуре, которая называется IPL, Intense Pulse Field Treatment.
1: Да.
0: Вы представляете, вот мы тоже забыли, вот этот разговор просто мне напомнил, хотя мы этой технологией мы используемся очень часто в офисе, и она помогает очень много, многим людям как раз в ситуации, когда нарушается функция мембомиевых желез. И это, их, таких методик существует некоторое количество, есть некоторые машины, которые это делают, но IPL считается пионером и одним из наиболее эффективных методов лечения такой ситуации. Поэтому тут следует еще обратить внимание на то, что вот воспаление этих желез приводит к их разрушению, и они отмирают. Если вовремя их не вылечить, и если этот процесс смерти случился, мы понимаем, что возродить и вернуть мы тут ничего не сможем. Поэтому если возникает у вас ситуация, когда сухость связана с заболеванием этих желез, то... обратите на это внимание быстро и полечите веки свои, чтобы железы не погибли, потому как если железы погибают, там уже больше ничего работать не будет.
1: Да, доктор, у меня отсюда появляется вопрос, может ли человек самостоятельно определить причину возникновения сухости, железы или не железы, как он может это определить?
0: Нет, я думаю, для того, чтобы я могла это определить, мне нужен микроскоп. Шлевая лампа, машина, на которой человек ставит свой подбородок, когда приходит на осмотр к глазному доктору, это называется шлевая лампа. Это такой вертикальный микроскоп, который помогает нам рассмотреть, что и где, как происходит. И диагноз сухости, то есть... и причину, почему сухость возникает, видно под микроскопом. И железы эти можно рассмотреть под микроскопом. Существуют специальные машины, которые помогают нам рассмотреть эти железы тоже. Вот. Все это оснащение, в принципе, у нас в офисе есть, и мы очень многим людям сухостью помогаем. Но сам человек это увидеть не может. Более того, очень часто, почему так... мы так хорошо оснащены в плане сухости, это связано с тем, что люди, болеющие глаукомой, вынуждены принимать определенное количество капель, и капли, безусловно, тоже влияют на эргономику и жизнедеятельность железы, век и поверхности глаза. И очень часто люди, страдающие глаукомой, у них параллельно идет проблема с сухостью, потому как любые капли, любое лекарство имеет побочные эффекты, и один из побочных эффектов глазных капель – это усиление сухости. Поэтому мы и снабдили себя всякими разными машинами и способами, как нашим пациентам помогать.
1: Вот. Я хочу добавить по этому поводу, что самостоятельная постановка диагноза в данном случае совершенно не работает. Это достаточно серьезная проблема, и если ее пропустить, если пропустить глаукому, можно ослепнуть. Если пропустить вот эту проблему, связанную с сухостью глаз, и если причина железы, можно, соответственно, тоже упустить момент возможного лечения. Поэтому приходите в офис, записывайтесь на прием, и доктор вам поставит диагноз. Диагноз, правильный диагноз, это практически половина дела, а может быть даже больше, потому что зачастую бывает так, что наш страх бежит впереди, а проблема может быть незначительной. И доктор вам об этом скажет, и вы успокоитесь, и будете спать спокойно. Или же наоборот бывает, что вы чересчур спокойны в тех самых случаях, когда надо просто подпрыгнуть и бежать в ту же секунду что-то делать, спасая свое зрение, спасая свои глаза, ну или спасая свое сердце, или спасаясь от инсульта и прочее, о чем я пытался сказать до перерыва. Человек, который пропустил момент и решил, что он пережит головную боль, в результате получил инсульт и тяжелое состояние впоследствии. Поэтому не бросайте это на самотек, не задавайте этот вопрос интернету, не спрашивайте у своих друзей, а что им делать. Обращайтесь к докторам. Доктора специально обучены, как поступать в подобных ситуациях. И хорошо, если ваше беспокойство было ложным или лишним, это лучше, чем что-то пропустить. Доктор, мы продолжаем. Я хотел бы сейчас тоже коснуться еще раз вопроса, связанного с аппаратурой, которой располагают ваши офисы. И в частности, два слова еще раз о том аппарате, который стоит у вас в Манхэттенском офисе, аппарат лазерный. Этот аппарат, он помогает избавиться или испаряет эти флоттерс, эти черные точки, которые плавают. И такое может случиться с каждым, потому что у меня до какого-то момента не было этих черных точек, а потом в какой-то момент появились, но очень незначительные. Я и сейчас периодически вижу такие, какие-то такие, как бы, как волосики такие вдруг раз и взлетают наверх, или хоп, и опускаются вниз, но это не постоянно. Это такое состояние иногда бывает, но если бы это было постоянно, или это пятно было бы крупным, я бы, конечно, к доктору побежал бы сразу испарять этот предмет. Несколько слов об этом аппарате. А потом еще раз мы вернемся к аппарату, расскажем его еще одно побочное действие. Аппарат, который помогает бороться с сухостью глаз и помогает лечить железы.
0: С удовольствием об этом поговорим, безусловно. Да, это лазерное... Понимаете, как вот...
1: Это болезненная процедура, много времени это берет.
0: Угу. Я сейчас все это расскажу. Я просто хотела подойти несколько издалека, потому что вот эти вот лазерные технологии в наши дни, они просто очень популярны и, знаете, имеют такое хорошей репутацией, я бы сказала, начиная с лазерных установок, которыми там люди защищают небо Израиля, скажем, от всяких дронов и прочего, да, да, так я почему про это вспомнила? Потому что это лазерная установка, вот как ни странно, или как совершенно не странно, очень много технологий медицинских, они зародились и появились в Израиле. Так вот, опять же, это лазерная установка родом изначально из Израиля, которая помогает. Вот они заметили, что вот вроде бы был известен такой лазер, мы им пользуемся на протяжении многих-многих десятилетий, который позволяет предотвращать приступы глаукомы. И вот именно этот же вид лазера, они обратили внимание, что если они поставят там специальные зеркала в лазерную установку, то этот лазер становится безопаснее, и что этот лазер, именно длина волны определенная этого лазера, она помогает испариться вот этим флоттером. И это произошло уже не вчера, не позавчера, а тоже несколько лет тому назад. И как только эти технологии появились, я приобрела эту установку, потому что это жалобы очень частые, людям это мешает очень. И когда получается помочь, это большое удовлетворение и для доктора, и для пациента. Да, процедура безопасная, потому как я уже об этом сказала, что я не беру всех пациентов подряд на эту процедуру. Я должна видеть этот флоттер, он должен быть у меня в поле зрения, и он должен находиться на безопасном расстоянии от сетчатки и от хрусталика. Потому как я так избирательно подхожу к этому вопросу, у меня практически осложнений я ни разу не видела, у меня не было ни одного пациента с осложнениями. И у меня только есть очень счастливые пациенты, тем, у кого получилось это сделать, и немножко обиженные в хорошем смысле этого слова пациенты, которые, не получилось в том плане, что либо нельзя было, был риск осложнения, я не взялась, либо этот флоттер на момент, когда надо было произвести лечение, уплыл, и мы его перестали замечать. Но процедура это офисная. Человек приходит, ставит подбородок на машинку, так же, как он это делает на приеме у врача в офисе. И самое неприятное в этой процедуре часть, мы на глаз специальную линзу ставим, и вот человек освещает эту линзу, это вот неприятное. Сам лазер безболезнен. Вот.
1: Очень здорово.
0: Мне даже нечего что-то добавить к этому, потому что очень часто мне там задают вопрос об осложнении и прочее. Если правильно делать эту процедуру, осложнений не бывает. Чтобы их избежать, я очень избирательно подхожу. Я не буду делать эту процедуру всем подряд, только тем людям, кому это делать можно и кому это делать безопасно.
1: Спасибо. И тогда еще у нас есть 3 минутки. Давайте по поводу этого аппарата, у него, о котором мы говорили чуть выше, который помогает бороться с сухостью, у него есть еще побочный эффект. Эффект связан с красотой. Вот 2 слова тоже расскажите по поводу этого аппарата и его побочного эффекта.
0: Опять же, это технология, которая используется для лечения сухости, именно для улучшения функционирования желез, расположенных на веках, мембомиевых желез. И также это помогает бороться с таким состоянием, как демодекс, такой клещ, который живет в корнях ресниц, но также выяснилось, что этот клещ живет в порах кожи, и такое заболевание, как розеща, когда щечки розовые или там на носу кожа становится розовой, это кожное заболевание. Вот есть такая теория, что одной из причин возникновения этого заболевания также является этот клещ, демодекс. И вот эта машина, вот эти технологии помогают с этим бороться. Но в процессе лечения побочным эффектом этого лечения является стимуляция выработки коллагена в коже, что, как мы все знаем, коллаген, отсутствие коллагена, замедление его выработки связано с тем, что мы взрослеем, кожа стареет и появляются морщины. Так вот, побочным явлением, побочным эффектом лечения сухости глаз или розеща является как раз омолаживание кожи.
1: повышается тургор кожи, кожа становится более эластичной, менее дряблая, вы начинаете выглядеть лучше, у вас появляется настроение лучше, вокруг вас появляются улыбающиеся люди, и всем кругом становится лучше. Я хочу поздравить всех с весной, хочу поздравить всех еще раз с праздником, хочу сказать вам, доктор, огромное спасибо за ваше участие в эфирах, потому что это действительно и реально многим дает и знания, и возможности как бы понимание того, когда и что делать, идти к доктору, не идти к доктору. И главное, у наших радиослушателей есть бесплатная возможность не тратить на это дни или часы, позвонить в эфир и задать вам вопросы. Спасибо вам огромное. До встречи в эфире в следующий раз.
0: Спасибо всем огромное за внимание, за участие в передаче. У нас никогда не бывает плохих вопросов. Наши радиослушатели просто молодцы, они всегда задают нам прекрасные вопросы. Также продолжайте. Всего доброго, с праздниками.
1: Спасибо. Спасибо, доктор. Друзья мои дорогие, я хочу напомнить еще раз номер телефона доктора 718-645-2201. Если у вас есть вопросы, обращайтесь к доктору. Запишитесь на прием, выберите офис Манхэттен или Бруклин. 718-645-2201. Ну, а сейчас я предлагаю вам послушать музыкальную паузу от нашего замечательного Павла Куклина, после чего еще несколько рекламных сообщений я вам представлю. Оставайтесь на нашей волне, слушайте наше радио. Дэвид Зэт Радио – это наше радио.

0: Дорогие друзья, еще несколько слов, которые я приготовил для вас. Во-первых, хотел бы напомнить о том, что лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. 718-928-7373. Вас привозят и увозят вам, готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну и главное, дружить. Принимают все планы MLTC, программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373, или заходите на сайт adultdaycare.com. Еще одно сообщение касается замечательного доктора, доктора Михаила Рисмана. Доктор Рисман принимает в Нью-Йорке. Он специалист в области боли, по лечению боли. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется, следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так и разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – это стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах и помогает, если вы хотите избежать операции, то доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Напомню еще раз телефон 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Aetna, Fidelis и 1199. 718-769-7191. Еще одно короткое сообщение касается агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Напомню, а это у нас Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближнее Нью-Джерси, ну и, конечно, Фараковый. Запишите телефон 718-232-4850. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если нет сертификата, пройдите бесплатное обучение в агентстве и получите сертификат. Приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Предлагает целый ряд интереснейших программ. Это и программа для ветеранов, переживших Холокост, и детей войны. Вы получите помощь до 24 часов в сутки. Вы получите, дорогие друзья, помощь, если у вас в семье есть дети от мало до 18 лет. Если до 18, то до 24 часов в сутки, если имеется Medicaid. А если ребенок маленький, ему необходима помощь в приготовлении домашних заданий, массажиста или же иглотерапевта, или же, может быть, логопеда. Есть такие специалисты в агентстве, и они помогут. Подробности по телефону 718-232-4850, 718-232-4850. И Welcome Care с нами, как в семье. На этом я с вами прощаюсь. Это был Михаил Братславский. Будьте здоровы и пока-пока.
1: В Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000, и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Администрация Трампа заявляет, что активная фаза военной операции против Ирана завершена, однако ситуация в регионе остается крайне напряженной. В Италии прошли переговоры премьер-министра Джорджа Мелони и госсекретаря Марко Рубио. Главной темой стали последствия конфликта вокруг Ирана, безопасность Средиземноморья и отношения между Вашингтоном и европейскими союзниками. Итальянская сторона опасается дальнейшего роста цен на энергоносители и расширения конфликта. Китайский МИД подтвердил сообщение об атаке на нефтяной танкер в Ормузском проливе. По имеющимся данным, среди членов экипажа были китайские моряки. Пекин призвал не допустить новой эскалации и предупредил, что любые перебои в судоходстве могут ударить по мировой экономике и нефтяному рынку. В Европе продолжается активное обсуждение будущих отношений с Россией и Украиной. Страны Евросоюза обсуждают формат возможных переговоров с Москвой. Одновременно Зеленский сообщил о подготовке новых контактов с Соединенными Штатами и возможном визите американской делегации в Киев. В Азии сохраняется напряженность между Индией и Пакистаном. Исламабад предупредил Нью-Дели о недопустимости дальнейшей эскалации после недавних взаимных обвинений и военных инцидентов. Международные посредники опасаются, что ситуация может вновь перейти в опасную фазу, особенно учитывая наличие ядерного оружия у обеих стран. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США ударили по иранскому порту Кешм и городу Бендер. Иран атаковал американские военные корабли. Трамп снова пригрозил повысить пошлины на европейские товары, если Евросоюз не снизит свои тарифы до нуля к 4 июля. Началось объявленное Россией одностороннее перемирие. Оно продлится до 10 мая. Лето в Нью-Йорке может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 47%, 63 по Фаренгейту, 18 по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
5: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран, заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
6: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте walkandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
3: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.

0: Итоги недели.
1: Итоги недели.
2: Вчера была среда, вчера был четверг.
0: Мировые новости.
1: Происходящее в стране.
0: События города.
1: Самое главное.
0: В программе Алексея Наксина.
1: Итоги недели.
0: Итоги недели.
3: Добрый день. С вами Алексей Наксин. Режиссерским пультом Павел Куклин. Итак, начинаем итоги недели. Впервые за всю войну позиции врага захватили исключительно РК и дронами. Операция была проведена без участия пехоты и без потерь с украинской стороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Это наш первый час. Поздно вечером в понедельник республиканцы в Сенате предложили выделить $1 миллиард для бального зала Трампа. Об этом мы поговорим во втором часе.
0: Итоги недели.

Впервые в истории российско-украинской войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами. Были задействованы наземные роботизированные комплексы, НРК и дроны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что будущее уже на фронте и его создает Украина. Цитирую. «Впервые в истории этой войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами, НРК и дронами. Оккупанты сдались в плен, и эта операция была выполнена без участия пехоты, без потерь с нашей стороны», подчеркнул он. Глава государства добавил, что разработки «Ротель», «Термит», «Ордал», «Рысь», «Змей», «Протектор», «Воля», а также другие украинские беспилотники всего за 3 месяца выполнили на фронте более 22 тысяч миссий. Другими словами, более 22 тысяч раз спасены жизни. В самые опасные зоны вместо воина шел робот. Это в высоких технологиях на защите высшей ценности жизни человека, подчеркнул Зеленский. Вот об этом наш первый час. А в начале, как и обычно, я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных синих сеточек на ногах, всех симптомов горящих варикозе, которыми страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics – это прекрасные результаты лечения лучших специалистов. Sinai Diagnostics в 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-410, 718-615-4100. Ну еще. Сейчас цены растут практически на все. От продуктов питания до предметов длительного пользования. Мы все убеждаемся в этом постоянно. Но есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки сегодня, сейчас, не переплачивая. Пишите Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителя вы купите тоже вдвое дешевле. Еще приобретая парочку с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркнуть, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 недель и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 Эвеню в Бруклине, угол Ист 18-й стрит. 718-998-8400. Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: Украина совершила качественный рывок в развитии беспилотных систем и имеет преимущество в так называемом «малом небе». Это ключевая зона вблизи и на линии боевого соприкосновения, где для разведки и атаки массово используются различные дроны. Это признают и военнонаблюдатели, и участники боевых действий с российской стороны. Все более результативными становятся удары ВСУ по российским тылам. Нефтехранилища НПЗ горят по всей европейской части России. Ударные дроны атакуют военные заводы, склады, аэродромы, порты и другие стратегические объекты. Каким образом Украине удалось вырваться вперед в технической гонке, как это отражается на ходе боевых действий, и что Россия может этому противопоставить? Современная ударная беспилотная система можно разбить на три класса – дальнего, среднего и ближнего действия. Классификация по дальности довольно условная и недейственная. Но я думаю, что для того, чтобы рассмотреть то, что происходит сейчас в небе над Украиной и над Россией, этого вполне достаточно. Причем пока я не буду затрагивать боевые действия на море, и уже там была моя программа, где применяется другой тип беспилотников, так называемые безэкипажные катера. Итак, тактические беспилотники или малой дальности – это те, что действуют на поле боя или ближней тыловой зоне, обычно до 10-15 километров глубиной, иногда чуть больше. Это самый разнообразный класс беспилотников, в него входят летающие дроны разных типов, и коптеры самолетного типа, а также наземные роботизированные комплексы. Беспилотники средней дальности, так называемые middle strike, атакуют цели на большую глубину, в среднюю до 120 километров, но могут и до 200, а то и до 300. Как и дроны дальнего действия, эти БПЛА самолетного типа. К дальнобойным дронам Deep Strike относятся все беспилотные летающие аппараты, способные наносить удары на расстоянии свыше 200-300 километров. Давайте мы с них и начнем. По части дальнобойных средств поражения Украина с самого начала войны сильно отставала. И нечем было отвечать на российские удары по тыловым районам. Не было ни ракет, ни бомбардировщиков. К тому же Россия получила от Ирана уже готовую разработку дешевых дронов типа «Шахет», совершенствовала их, масштабировала производство и может запускать их по Украине иногда по несколько сотен в день. Украина занималась собственной разработкой дальних дронов практически с нуля. Первые образцы энтузиасты собирали в полукустарных условиях, шли эксперименты с коммерческими беспилотниками, пробовали старые советские разработки типа реактивных стрижей. Поначалу попытки применения украинских дальних дронов вылетели бессистемными. Из разных регионов России поступали сообщения о появлении в небе неопознанных летательных аппаратов. Часть из них сбивали, часть падала сама, отдельно взрывались на земле и нанося серьезного ущерба. Но со временем тревожных звонков становилось все больше и больше, а география так расширялась. Начались налеты украинских дронов на Подмосковье, другие регионы вплоть до Урала. Два дрона ударили по куполу Сенатского дворца в Кремле. Пошли сообщения о взрывах на военных складах, аэродромах, нефтебазах. А к началу нынешнего года удары беспилотника ВСУ по объектам в глубине России стали происходить регулярно и с тяжелыми последствиями. Горящие нефтяные терминалы на Балтике, на Черном море, другие нефтебазы в Краснодарском крае, Ленинградской, Нижегородской, Ярославской, Самарской областях, Башкортостане, Волгограде, Перми. Вот неполный перечень атакованных объектов на российской территории. И это только за один месяц. С чем связан такой резкий рост результативности украинских ударов? Причин несколько. Во-первых, в Украине произошел скачкообразный рост производства дронов. К началу весны она впервые с начала войны опередила Россию по числу запусков дальних БПЛА. Во многом этому способствовала финансовая помощь европейских союзников. Сбить все беспилотники практически невозможно. ВСУ при всем их опыте антидроновых наработок сбивают в среднем 85-95% российских гераний и других ударных беспилотников. Как правило, чем больше запущено, тем больше прорывается к цели. Исключения бывают, но редко. Сильнее перегружается ПВО, быстрее заканчивается боекомплект. Кроме того, в случае с крупными стационарными объектами, такими как заводы и нефтехранилища, серия точных ударов по одной цели приводит к более серьезным разрушениям, чем одиночные атаки, по разным. Так, по информации агентства Reuters, в результате удара в ночь на вторник, 5 мая, по Киришскому НПЗ, второму по величине в России, повреждены 3 из 4 установок переработки, а также вторичное оборудование. Завод приостановил работу. Во-вторых, номенклатура украинских дронов «Камикадзе» гораздо более разнообразна, чем российская. На вооружении ВСУ есть как минимум полтора десятка дальних беспилотников, заметно отличающихся полетным характеристикам, системой управления наведения, стоимости. Одни, такие как «Чаклун», используют технологии «стелс». Другие, к примеру, AQ-400 «КОСА», изготовлены буквально из фанеры. Дрон «Лютый» самый результативный, но один из самых дорогих. Дрон FP-1 самый массовый. UJ-26 «Бобер» самый маневренный. На одной из видеозаписей ВСУ видно, как он уклоняется от ракеты, выпущенной российским панцирем, и поражает пусковую установку. E-300 «Горыныч», создан на базе французского легкого самолета Skyranger, самый дальний, может преодолеть до 3000 километров. Разнообразие украинских ударных дронов позволяет ВСУ варьировать тактические приемы и их применение. Дешевые аппараты могут применяться для отвлекающих атак и выявления мест расположения пусковых остановок, более продвинутые для прорыва обороны и нанесения высокоточных ударов. Обилие малозаметных, трудно идентифицированных, движущихся на разных скоростях и на разных высотах дронов сильно осложняет работу российских систем ПВО. К тому же Россия запоздала с внедрением комплексных средств противодействия ударным БПЛА, акустических систем обнаружения, мобильных огневых групп, дешевых дронов-перехватчиков и так далее. И сейчас, по некоторым сообщениям, столкнулась с дефицитом привычных средств ПВО – малых зенитных ракет. В-третьих, сказывается географическая концентрация производства в России. Если Украина с первых дней войны старалась максимально скрыть и сосредоточить свои важные военные промышленные объекты, то в России этот процесс даже еще не начинался. Еще одна трудность в отражении дроновых атак связана с географическим положением приморских городов – Туапсе, Новороссийска, Устилуги и других. Они слабо защищены со стороны моря. Беспилотники, заходящие на цель, трудно, а порой невозможно обнаружить заранее. Таким образом, первый рубеж обороны неба становится и последним. Но есть еще одна причина, по которой дроны Deep Strike стали так часто прорывать российское ПВО. Украина заметно продвинулась в разработке, производстве и вывом применении других беспилотников – Middle Strike. В отличие от стратегических дронов, чьи последствия ударов широко освещаются и в прессе, и в соцсетях, эффект от работы беспилотников средней дальности менее заметен, но результаты не менее важны. Эти дроны поражают цели в оперативном тылу противника, системно уничтожая его инфраструктуру, логистику, командные центры, пункты управления БПЛА, склады с топливом и боеприпасами, военную технику. Не только лишает его возможности накапливать силы для проведения крупных наступальных операций, но осложняет снабжение войск непосредственно на линии фронта. Беспилотники Middle Strike дешевле и точнее, чем дальние дроны. Они могут использовать системы спутниковой связи Starlink и управляться оператором в режиме FPV. Применять массовых стали сравнительно недавно. В начале войны у ВСУ со средствами огневого поражения при фронтовой зоне все было плохо. Ствольная артиллерия для этого не годится, не хватает дальности, максимум 40 км. Никто в здравом уме не станет размещать дальнобойные гаубицы на передовой. Старые советские системы залпового огня и ракеты .U не отличались точностью, да и запасы их были невелики. Авиации было мало, а сил ПВО России полно. Частично решить проблему помогли американские оперативно-тактические комплексы «Хаймарс». На их постановки были ограничены, ракеты дороги, да и российская армия вскоре к ним адаптировалась, перенеся свои важные объекты поглубже в тыл. В российской армии, пусть и в меньшей степени, но были схожие проблемы. Она их стала решать за счет массового использования корректируемых планирующих авиабомб. Это позволяло самолетам атаковать цели в тылу, не входя в зону действия украинской ПВО. У этого метода тоже есть недостатки. При всей мощности авиабомб они часто отклоняются от цели, а радар успевает обнаружить приближение бомбардировщика и подать сигнал тревоги. А Украина пошла другим путем. Стала разрабатывать дешевые высокоточные беспилотники, способные носить удары на оперативную глубину. Сейчас она производит линейку ударных дронов средней дальности. Самый известный из них – FP2 компании Firepoint. Он сделан на базе дальнего FP1, имеет меньшую дальность, но большую боевую часть. В числе новейших украинских разработок – беспилотники средней дальности. Ударный дрон B2 по форме благодаря использованию стелс-технологий, напоминающий американский бомбардировщик B2 Spirit. Он предназначен для атак на комплексы ПВО. Обнаружить и сбить его много сложнее, чем обычный боевой самолет. Подтверждаю, качественный рывок украинских БПЛА, пишет российский военблогер Александр Хаченко. Теперь транспорт горит на расстоянии 40 плюс километров от линии боестолкновения. Значительно выросло количество баражирующих боеприпасов противника, которые охотятся на технику в радиусе 100 километров от линии боевого соприкосновения. Противник комбинирует дешевые массоударники дорогими зарубежными аналогами. Все, что может отлететь и поражать движущую технику, противник моментально масштабирует и применяет на фронте. Фактическая дистанция атаки украинских дронов Middle Strike еще выше. Они носили удары по окрестностям Мариуполя в 120 километрах от линии фронта, по востоку Луганской области в 170 километрах, в Крыму более 200 километров. Их первоочередные цели – российские радиолокационные станции и пусковые установки и зенитно-ракетных комплексов. В случаях уничтожения образуются воздушные коридоры, через которые уже дальние дроны могут проникать вглубь российской территории. А там насыщенная системами ПВО намного ниже, чем при фронтовой зоне. Конечно, кроме Москвы, особо важных охраняемых объектов. По части беспилотников ближнего действия Украина до сих пор не имела столь заметного преимущества, хотя и первая начала применять этот тип вооружения. Россия старается не отставать. Она формирует собственные силы беспилотных систем, создает специализированные произведения дроноводов и наращивает производство FPV-дронов. Долгое время война на линии боестолкновения рядом с ней шла примерно на равных. Обе стороны охотились за техникой личным составом противника, лишая возможности активно действовать. Высокие людские потери российской армии были связаны не столько с численным превесом ВСУ в тактических дронах, сколько с настойчивыми и в то же время медленными наступательными действиями. Но сейчас ситуация стала постепенно меняться, признают российские военные источники. По моим ощущениям, с каждым днем малое небо все больше и больше за противником. И далеко не только за ВПВ и волокне. Их уже и не так боишься, свидетельствует российский военкор Александр Симонов. Дело в марсианине и же с ними. В дронах, которые оборудованы отличным искусственным интеллектом и абсолютно неуязвимы для РЭБ. Их практически невозможно услышать и иногда даже увидеть. Из-за их очень высокой скорости при атаке. Секунда, и ты уже горишь в машине. И машин горит достаточно. И на передовой, и в ранее не столь опасных местах. Движемся чисто на воинском фарте и с Божьей помощью. Чего-то подобного я у нас пока не видел и не слышал. Марсианин, другое название Hornet, еще одна новая украинская разработка, скоростной, практически бесшумный, устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы FPV-дрон, способный атаковать любые цели как на линии фронта, так и на глубине 50 километров и более. То есть он может работать и на средней дистанции. Если Украине удастся закрепить свое преимущество развития беспилотников Middle Strike и взять под контроль небо на глубину хотя бы 40-50 километров, обстановка на фронте может уже резко измениться. Поэтому в этой зоне размещается вся российская инфраструктура управления дронами первой линии, а без нее останутся без поддержки и другие наземные подразделения, прежде всего пехотные. С учетом хронических проблем российской армии со связью, положение складывается довольно серьезно, предупреждают Z-блогеры. Системное подавление тыловой инфраструктуры на большую глубину не только тормозит наступательные действия наших войск, но и создает предпосылки для проведения контрнаступательных операций ВСУ, указывает автор телеграм-канала «Филолог в засаде». На этом я должен прерваться. Расписание есть расписание. Давайте прервемся. Продолжу после перерыва.
1: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Шневецкая. Федеральный суд признал необоснованными временные глобальные пошлины администрации Трампа. Пока решение касается ограниченного числа импортеров из штата Вашингтон. Однако оно может стать началом масштабного пересмотра тарифной политики Трампа. Экономисты предупреждают, что продолжающаяся торговая неопределенность влияет на инвестиции и стоимость товаров. Еще одна важная тема в Вашингтоне – искусственный интеллект. После серии серии закрытых докладов Белый дом начал обсуждать возможность ужесточения регулирования новых систем искусственного интеллекта. Речь идет о технологиях, способных выявлять уязвимости в государственных компьютерных сетях и критической инфраструктуре. Администрация рассматривает даже вариант системы лицензирования, похожий на контроль за фармацевтической отраслью. Теперь о Нью-Йорке. Главная транспортная тема дня – переговоры между МТА и профсоюзами железной дороги Лонг-Айленд. Стороны вновь сели за стол переговоров на фоне угрозы возможной забастовки. Пассажиры опасаются серьезных перебоев в движении пригородных поездов, которыми ежедневно пользуются сотни тысяч жителей.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов у

0: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
2: Итоги недели.
3: Итоги недели.
2: Пятница.

0: У меня просьба к нашим слушателям, которые уже позвонили в эфир. Я вас вижу, просто дайте мне возможность закончить мой материал, а потом, конечно, мы с вами продолжим уже этот разговор. Итак, продолжаю. Мадьяр, позывной Роберта Броуди, командующий силами беспилотных систем Украины, дал пищу для размышлений, пишет российский участник боевых действий, автор телеграм-канала «Когда запели пушки». Сегодня вооруженные силы России целиком и полностью пытаются использовать его наработки и действовать теми же методами. Пока что российская армия не отступает от избранной тактики, хотя темпы наступления в 2026 году существенно замедлились. Она продолжает постоянное давление на разных участках фронта, восполняя большие людские потери при лечении добровольцев на высокооплачиваемый контракт. Возможно, российская команда не рассчитывает таким образом выиграть время и преодолеть технологическое отставание. С другой стороны, пока непонятно, как украинское командование планирует использовать открывшееся окно возможностей. В 2022 году, с получением значительных объемов западной помощи, ВСУ удалось не только остановить российское наступление, нанести серию болезненных контрударов, освободив большие территории. Но повторить этот успех 4 года спустя будет непросто. Одного перевеса в беспилотных системах для этого недостаточно. Ну вот. А теперь мы можем уже перейти к нашему разговору. Давайте начнем с вас. Вы позвонили первым. Здравствуйте, алло. Вы в эфире.
1: Да, здравствуйте.
0: Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
1: Да, здравствуйте, Алексей. Я хотел бы еще кое-что добавить к тому, что вы сказали про успешность украинских разработок. Это внедрение искусственного интеллекта, это внедрение морских дронов и уже сейчас даже роботов, которые проводят сухопутные операции. И я думаю, что...

0: нельзя не отметить участие все-таки западных компаний тоже в разработках с украинскими разработчиками, совместные разработки в Европе. Почему? Потому что все-таки в Европе многие компании заинтересованы не столько материально, само собой, но также на государственном уровне все понимают, что надо останавливать россиян, российское наступление надо останавливать, иначе они пойдут дальше. То есть все заинтересованы в том, чтобы украинские дроны, украинские технологии боевые и так далее были на голову, на две головы выше, на два шага, на три шага впереди, чем будут российские разработки. Поэтому, может быть, у России помогает Китай, но все-таки вот здесь, может быть, и мы видим, как все-таки западные технологии более передовые, чем российские и китайские. Это один момент. Второй момент. Мы помним блестящую операцию «Паутина», которая была проведена в прошлом году, когда были уничтожены российские бомбардировщики. Это было вообще как сценарий какого-то голливудского фильма или какие-то компьютерные игры, да, но это была реальность. И это все-таки была абсолютно украинская спецоперация, разведоперация и так далее. Это вот эти вот компоненты. Я вижу, что, вы знаете, мне кажется, украинцам и западным спецслужбам было бы неплохо провести еще одну спецоперацию, а именно то, чтобы поставить в Россию нашпигованные жучками платы и так далее, знаете, чтобы у них потом, когда эти будут русские запускать дроны, чтобы эти дроны падали им же самим на голову или как бы взрывались или меняли направление. То же самое и в ракетах, скажем, и так далее. Я считаю, что это было бы вообще блестяще. Ну и по самый последний момент, украинская армия и вооруженные силы, и вообще, будем говорить, украинское государство достигло такого уровня, что в будущем, мне кажется, оно будет составлять основу такой защитной линии Европы. И это будет одной из составных частей инкома государства. То есть европейские страны будут считать, что это передний фронт, передний край обороны, и будут вкладываться, вкладываться и в армию, и в украинскую армию, в украинские вооруженные силы, в украинскую промышленность и так далее. И это будет очень большим вкладом в украинскую экономику будущего. Вот это...
1: Спасибо. Спасибо, Игорь, за ваш комментарий и участие в этой программе. Вместе с вами мы и приступили к нашему общему разговору. А теперь продолжим с вами. Здравствуйте, в эфире.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуй, Марк.
2: Добавить, напомнить о том, что вы упустили существенной частью успеха украинских дронов, наведения и попадания в цель, это связано с использованием Старлинка системы Маска. Раньше Россия тоже пользовалась украденными девайсами, но с тех пор, как Маск поставил под контроль, это практически россияне потеряли возможность пользоваться Старлинком. Так что Украина полностью использует это, что мы видим на фактах уничтожения нефтяных терминалов и все остальные их удачи. Вот, интересно было бы, конечно, чтобы следующая ваша тема, подскажу, касалась американского присутствия на Ближнем Востоке, Ормузский пролив, почему не могут закрыть небо над проливом полностью дронами. Это все возможно сделать в три эшелона и поставить все под контроль. И меня это очень удивляет. Я поменял тему, прошу прощения.
1: Нет, все нормально. Она естественное продолжение этой темы. Марк, хорошо, попытаюсь ответить на ваш вопрос. Знаете, есть такое выражение, что всегда генералы готовятся к прошедшей войне. И
2: да,
1: они просто пропустили не только у нас в Пентагоне, но пропустили и в Европе то, что характер той войны, которую мы с вами наблюдаем и зачастую обсуждаем, российско-украинской войны, он за эти 4 года уже пятый год пошел, резко изменился. Если эта война начиналась как действительно продолжение Второй мировой войны или даже Первой мировой войны, но в течение этих 4 лет она поменяла свой характер благодаря внедрению дронов, морских дронов, воздушных дронов и теперь уже наземных роботов. И этот момент, вот этот переход, качественный переход войны, судя по всему, пропустили и в Брюсселе, и в Вашингтоне. И вы абсолютно правы, Марк, если бы этот опыт изучался, и изучался бы в режиме настоящего времени, то вполне возможно небо над Ормузским проливом, и не только над Ормузским проливом, а самое главное над прилегающей иранской территорией, было бы закрыто американскими дронами, потому что возможности производства американская промышленность все-таки как-то отличается от украинских. И вот если бы эти рои дронов были бы использованы, то тогда вопроса о контроле Ормузского пролива просто бы не было, потому что любая попытка иранцев выкатить какую-то ракетную установку малой дальности, средней дальности, она бы мгновенно бы парализовалась бы с воздуха американскими дронами.
2: Полминуты,
1: да,
2: буквально.
1: Да, Марк.
2: Простая арифметика говорит, что длина этого пролива, ну, узкого места, примерно 100 километров, там 100 с небольшим, и ширина доходит до, если я не ошибаюсь, 60 километров или 60 миль, 90 километров. Одно на другое повесить каждые 5, от 5 до 20 миль дрон, это первый эшелон. Над ними повесить долго эти дальнобойные дроны, а над ними А-10, летающая пушка. И это все прекратит существование всей иранской, вот этого иранского быстрого лодочного флота в момент. То есть это можно сделать в течение нескольких недель. Почему это не сделано? Слушайте, мы говорим 1500-2000 дронов. О чем мы с вами говорим? Я просто поражаюсь, когда я слушаю эти доклады и вижу по телевизору, о чем говорят статьи и так далее. Я не понимаю, 2000-10000 дронов нельзя повесить и уничтожить все это. Вышла установка, вы правильно говорите, установка вышла на рубеж стрельбы, ее тут же уничтожают.
1: Знаете, Марк, судя по всему, ведь наши военные тоже умеют учиться, не только украинские или российские. Вполне возможно, если этот конфликт продлится, то в обозримом времени мы увидим именно это развитие ситуации, когда американские дроны будут контролировать и ближнее небо, и среднее небо, и дальнее небо над Ираном, и тогда эта война примет совершенно иной характер. Марк, огромное вам спасибо. Да, и, кстати, спасибо. Вы очень, как бы, кстати, вовремя повернули вопрос о дронах, переключив его на Ормузский пролив. Марк, спасибо. Давайте послушаем и других наших радиослушателей, давайте послушаем и другие мнения. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый вечер, Алексей.
1: Добрый.
3: Интересно у вас собеседники. Игорь рассказывает, что в будущем будет с Украиной. Ну, следовало бы подумать, что будет в настоящем с Украиной. Надо выстоять в этой войне. Главное, что Украина сегодня не в том состоянии, что она капитулирует. Марк не хочет говорить об Украине. Он хочет говорить об Ормузском проливе. Мне интересно Марка слушать. А чего Марк анализирует проигранную войну? Война ж была проиграна еще до ее начала. Какой ему смысл анализировать проигранную войну, выступая стратегом в этой войне? Я вам скажу, какой смысл. Ормузский пролив играет 49-я или 50-я, а может 100-я. Значение имеет в этой войне. Главное в проигранной Марком войне, то, что сегодня возможности создания ядерного оружия Ираном отброшены на десятилетия. И если даже это одно десятилетие, это уже хорошо. Это уже хорошо. А у вас я хочу спросить, если вы мне позволите, а что Европа пропустила в этой войне между Россией и Украиной? Можно вас
1: революцию спросить? Дронов. Не так давно были сообщения о том, что на учениях НАТО, которые проводились, была приглашена рота украинских, или даже меньше, чем рота, подразделения как раз дроноводов. И вот оказалось, что украинцы со своими дронами нанесли серьезное поражение частям НАТО, которые обладали бронетехникой и всем остальным. А НАТО пропустило эту революцию, как пропустил и наш Пентагон.
3: Не-не, подождите. Сегодня НАТО и Европа – это немножко разные вещи, Алексей, вы это прекрасно знаете. Мы сегодня рассматриваем Европу без Америки. Первый момент. Второй момент, я ожидал этот ответ. Я вам благодарен за этот ответ. И хочу вам сказать, что я с вами в корне не согласен. Потому что когда украинцы сделали невероятный рывок в создании дронов, особенно дронов-перехватчиков, Европа мгновенно, без промедления включилась в эту работу деньгами и технологиями. Мгновенно. И эта работа уже имеет свой результат. Сегодня к этой работе деньгами включился арабский нефтеносный Восток. Поэтому Европа ничего не пропустила. И больше я вам скажу. Мы же понимаем сегодня, мы с вами, являясь гражданами Соединенных Штатов, понятно, как мы относимся к этой стране. Понятно, что мы с вами отделяем Трампа от Америки, но решающую роль в том, что Украина стоит, не капитулирует, продолжает развивать свою военную промышленность, сегодня принадлежит Европе, которая, кстати, оплачивает все вооружение, которое покупает у Соединенных Штатов. Так что я вам хочу сказать, что я смотрю на это все с оптимизмом. Я не такой патриот Украины, как Игорь, и даже не такой патриот Украины, как Эдик Лучин. У меня к Украине особое отношение, как у еврея. Для меня это чужая земля, если не враждебная. Но фашизм российский должен быть похоронен в той земле. И я живу надеждой, что это случится. Спасибо, Алексей.
1: Спасибо, Александр. Ну вот, мы услышали и другое мнение, и в этом ценность этой программы. Давайте теперь послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Алло, здравствуйте, господин Аксен, спасибо, что вы взяли мой звонок, и Феликс. Вот, ну, что вам сказать, вы такую тему поставили, ну, и совершенно не касается никто инженерных небольших вопросов. Это, во-первых, интересно, ну, и, во-вторых, это как-то открывает, ну, глаза на то, что было, есть и, может быть, будет. Дело в том, что вы говорили, там, ввели классификацию дроны дальнего действия, среднего, ближнего. Ну, а сами двигатели? Двигатель может быть электрическим. Электрический двигатель, судя по всему, это дроны, ну, ближнего радиуса действия, потому что чем дальше, тем более мощным должен быть двигатель, и тогда электрическая батарея, она тем более большая, габариты и тяжелые. Двигатель может быть внутреннего сгорания, как в автомобиле. Ну и винт, конечно, как у электрических, так и здесь винт. Или двигатель, как в самолете, не поршневом, а реактивном, то есть газотурбинный двигатель. Ну, это очень интересно, очень интересно. Конечно, электрический двигатель – это более бесшумный, а внутреннего сгорания и газотурбинные – это больше шум. Ну, а шум, он определяет и скрытность этого аппарата. То есть по звуку можно засечь. Ну и, конечно, интерес представляет огромный. Для меня это, я здесь не специалист, это система наведения. Система наведения, это, может быть, использует такую глобальную систему, как GPS, как вот в автомобиле закладываются координаты, и система движется. Или же, если используется Starlink, я не знаю, можно ли использовать, позволяет ли хозяева Starlink использовать это вот в системе наведения этих аппаратов. Не просто как фиксация местоположения, а именно управление. То есть может быть оператор, но оператор может управлять беспилотными аппаратами небольшого радиуса действия. А когда речь идет о колоссальном, когда самолет должен дойти до Урала, все, это глобальная система, это координаты. Ну, а какая коррекция? Вот этого мне очень интересно для полета. Ну, трудно сказать, но это все... Я понимаю, что это военные дела, их нельзя афишировать. Абсолютно согласен. Но с инженерной точки зрения огромное количество интересных моментов вот для меня лично вот в части наведения. Да, и еще даже говорят, что используется оптоволоконный кабель. Ну, значит, это дрон на веревочке?
1: Ну, а как... Это ближнего радиуса действия. Да, вот эти дроны на веревочке, это сказать, ближний радиус.
4: Ближнего радиуса действия, ну, это очень интересно. Вот, так что с инженерной точки зрения огромное количество интереснейших моментов. Как все это решается. Вот это я хотел сказать, учитывая вашу тему. Вот, спасибо за внимание.
1: Спасибо, Феликс, что вы повернули эту тему таким образом. Это действительно чрезвычайно интересно с инженерной точки зрения. Но мы с вами понимаем, так как это техника военная, причем разрабатывается в режиме настоящего времени, это же не в прошлом, то, конечно же, очень многие для нас с вами интересные детали, в частности, каким образом наводятся эти дроны, это пока, конечно, остается военной тайной, государственной тайной, что вполне понятно. Но я действительно, когда узнал, что дроны могут проходить расстояние в 1000 километров, я поразился, каким образом работают системы наведения. Ближнего радиуса действия все понятно, среднего более-менее понятно, дальнего радиуса действия, ну, вы знаете, ведь все войны заканчиваются когда-то, эта война когда-то закончится, и я думаю, что будут опубликованы все эти данные, эти системы наведения, каким образом работали. Я думаю, что сейчас на первый план выходит такая система наведения 21 века, как искусственный интеллект, которую нельзя вообще подавить никаким образом. И дроны, оборудованные искусственным интеллектом, они сами различают цели, находят цели и поражают цели. Но это уже будет тема другой программы. Этот час у нас подошел к завершению. Продолжим с вами уже после перерыва. Оставайтесь с нами.
5: Итоги недели. Алексей Наксен на Дэвидсон Радио. В агентстве GoodCare пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в GoodCare. 718-635-3535.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета, вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
9: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
10: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райзер Рос Социум» каждый вторник с 4 до 5.
11: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 АМ. Настройтесь.
13: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
14: Новости на
13: Дэвидсон Радио.
14: Информация к этому часу.
15: У микрофона Лена Вишневецкая. Рейтер со ссылкой на Associated Press сообщает, что Госдеп должен начать отзывать паспорта у тысяч родителей с серьезной задолженностью по Child Support. Эта мера касается не бытовых мелких долгов, а значительных невыплаченных сумм. В Нью-Йорке внимание приковано к бюджету штата. Соглашение по бюджету все еще оставляет без ответа ряд ключевых вопросов. Речь идет о расходах на жилье, транспорт, образование и социальные программы. Для жителей города это не абстрактная политика. От распределения денег зависит, сколько получит МТА, какие программы помощи арендаторам сохранятся и как власти будут бороться с ростом стоимости жизни. Также в штате обсуждают новую меру против самых опасных водителей. Законодатели хотят обязать так называемых гонщиков устанавливать ограничители скорости. Речь идет не о рядовых нарушителях, а о водителях с многократными серьезными нарушениями. Для Нью-Йорка, где пешеходы и велосипедисты регулярно становятся жертвами аварий, это может стать одной из самых заметных мер дорожной безопасности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN США ударили по иранскому порту Кешм и городу Бендер. Иран атаковал американские военные корабли. Трамп снова пригрозил повысить пошлины на европейские товары, если Евросоюз не снизит свои тарифы до нуля к 4 июля. Началось объявленное Россией одностороннее перемирие. Оно продлится до 10 мая. Лето в Нью-Йорке может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений. И о погоде. В Нью-Йорке без осадков, относительная влажность воздуха 47%, 63% по Фаренгейту, 18% по Цельсию.
16: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
17: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
18: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 8 мая, и сегодня был на бирже еще один рекордный день. Новый рекорд поставил Standard & Poor's 500, прибавив 62 пункта или 0,9%. Мы закрылись на рекордной точке 7399. NASDAQ тоже поставил новый рекорд, прибавив 1,7%, 440 пунктов плюс 26247. Мы впервые перешли рубеж 26000. Dow сегодня у нас плюс 12 пунктов, 49 609 был конечный результат. Транспортный индекс плюс 0,1% и маленькие компании плюс 0,75%. За неделю, закончилась неделя, за неделю Dow Jones упал на 0,1%, Standard & Poor's 500 прибавил 2% с третью, NASDAQ поднялся на 4,5%, Dow упал на 1,9%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний плюс 1,7%. Dow транспортный упал на 1,9%, Dow индекс упал на 0,1%, нефть сегодня плюс 42 цента, $100.48 стоит Brent баррель, золото плюс 21,74, $1,732.50 стоит унция золота, серебро $81.02, фунт меди 6,29, 1 евро равен доллару 18, 5-летние госбумаги дают 4,13%, за 30 лет можно получить 4,362, и 30-летние бумаги и госбумаги дают 4,945% за границей. Сегодня Англия минус 0,4%, Франция минус 1,1%, Германия минус 1% с третью, Швейцария минус 0,25%, в Азии японский Никей поднялся на 5,6%, Шанхай плюс 0,5%, Гонконг плюс 1,6%. На бирже Standard & Poor's 500 лучшими были Akamai плюс 26,5%, SanDisk плюс 16,5%, Micron плюс 15,5%, Intel плюс почти 14%, и Master Beverage поднялся на 13,6%. Хуже всех был Metor Toledo, Motorola, Expedia, Fidelity National и CoStar. На NASDAQ SanDisk, Micron, Intel, Master Beverage и Advanced Micro поднялись. Mercado Libre, CoStar, Aplavin, Exxon Enterprise и DoorDash упали. На Dow, Cisco Systems, United Health, Boeing, Apple и Nvidia поднялись. McDonald's, Salesforce, Home Depot, Honeywell и JP Morgan Chase упали. Microsoft сегодня упал на 5,65. Oracle прибавил $1.36. Coinbase плюс 8,20. Мета минус 7,18, Амазон плюс $1.51. Золотую медаль, я считаю, сегодня получает израильская компания JFrog. Они поднялись на 23,7%, плюс $13.53. Молодцы. Nvidia плюс 3,70. Сегодня Google плюс 2,81. И Dell прибавил $30.19. И это тоже 13,1%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, доброго вам вечера и хороших вам выходных. Будьте здоровы.
19: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
20: товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
21: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
22: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
23: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
24: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
25: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
26: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
27: Мой адвокат.
28: Юрий Прохин.
29: Опыт. Мудрость.
30: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
31: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
32: Итоги недели.
33: Итоги недели.
34: Вчера была среда, вчера был четверг.
35: Мировые новости.
36: Происходящее в стране.
35: События города.
36: Самое главное.
35: В программе Алексея Наксона.
36: Итоги недели.
35: Итоги недели.

Белого дома, чтобы построить на его месте более крупное здание бального зала. Напомню, что накануне республиканцы представили в Сенате проект финансирования на сумму около 70 миллиардов долларов. Это речь шла о внутренней безопасности, на охрану границ и так далее. Из них 1 миллиард долларов планировалось выделить на укрепление будущего бального зала. По данным CNN, для принятия законопроекта хватит лишь голосов республиканцев. В случае одобрения финансирования будет действовать до осени 2029 года. Национальный фонд сохранения исторического наследия Соединенных Штатов подал на Дональда Трампа в суд за снос восточного крыла Белого дома, который представляет исторический памятник. Технически президенты не имеют прав на здание и не могут менять ним что-либо без разрешения Конгресса. В апреле 2026 года суд запретил строительство бального зала, но с оговоркой: работы можно продолжать в целях обеспечения безопасности. Спустя 2 недели апелляция признала формулировку слишком размытой и отправила дело на повторное рассмотрение. На это время стройку разрешено вести дальше. Ну, а сейчас, как и обычно в это время, я предложу вам отрывок из своей книги «Спасение придет с небес». Давид Бен-Гурион, возможно, хотел бы присоединиться к ликованию на улицах, но многие мудрости умножают печали. В 25-летнем возрасте он получил от товарища по партии прозвище «Старик» за рассудительность не по годам. Возвращаясь к той ночи, он писал: «Я не мог танцевать, я не мог петь в ту ночь. Я смотрел на них таких счастливых, танцующих, а мог только подумать, что все они отправятся на войну». И так оно и случилось. На следующее утро мужчина средних лет в деловом костюме стоял у дороги, ведущей из Нетании в Иерусалим. Когда рейсовый автобус приблизился, он мельком взглянул на часы, ровно в 8:30, и жестом попросил водителя притормозить. В этот момент полдюжины молодых арабов, стоявших чуть поодаль, достали припрятанные автоматы и открыли по автобусу огонь. Через полчаса они ударили снова, но уже в другом месте. В тот же день снайперы открыли огонь из арабского города Яфа по прилегающему Тель-Авиву. По всей Палестине вспыхнули массовые арабские беспорядки. Британские военнослужащие, официальные миротворцы Палестины, стояли, покуривая в сторонке, пока бунтовщики грабили и сжигали еврейские магазины в торговом районе Иерусалима. Через несколько часов в Палестине уже бушевала арабо-еврейская гражданская война. При этом палестинские арабы, был уверен Бен-Гурион, отнюдь не представляли наибольшую опасность. Земля Израиля окружена независимыми арабскими государствами, которые имеют право закупать и производить оружие, создавать армии, обучать их, заявил он Сионистскому конгрессу. Нападение палестинских арабов не ставит под угрозу ИШУФ, но существует опасность, что соседние арабские государства пошлют свою армию, чтобы покатовать и уничтожить нас. Бен-Гурион был уверен, когда британцы идут в мае, армии 5 соседних арабских стран Египта, Сирии, Ирака, Ливана и Трансиордании могут паровым катком пройти по Эрец-Исраэль. Имея численное преимущество 60 к 1, арабские армии вторглись с танками, бронетранспортерами, полевой артиллерией. Египетская армия насчитывала 55 тысяч военнослужащих, а военно-воздушные силы включали 40 истребителей Supermarine Spitfire, парк самолетов Си-47 «Дакота», преобразованные бомбардировщики. 8-тысячная сирийская армия была обучена во Франции, хорошо оснащена современной бронетехникой и артиллерией. Сирийские ВВС состояли из учебно-тренировочных самолетов Harvard 86, переделанных пикирующие бомбардировщики. Ирак мог похвастаться 28-тысячной армией, подготовленной британцами, а также оснащенной танками, тяжелыми орудиями, представленной британцами истребителями. Обученная французами ливанская армия численностью 4000 человек была самой маленькой из сил вторжения. География. Да, география тоже была на стороне арабов. Еврейское государство, признанное ООН, представляло собой длинную тонкую полоску земли, зажатую посередине и уязвимую со всех сторон. Еврейские поселения были разбросаны изолированными очагами по всей территории. Каждому придется самому защищаться от натиска целых армий. Единственной силой, способной стоять ИШУФ, было подпольное ополчение под названием «Хагана». Книга имеется в интернет-магазине lulu.com. Для этого можете в окошке любого поисковика просто написать «Наксон», «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах mgraphics-books и Lulu.
А дальше все очень просто, следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах, как традиционно печатном, так и новом электронном, для тех, кто предпочитает читать с экрана своих компьютеров, планшетов и телефонов.

0: Как показывает опрос общественного мнения, проект строительства бального зала вообще крайне непопулярен. Только 28% американцев с одобрением относились к тому, что Дональд Трамп снес половину Белого дома посреди ночи, чтобы начать строительство своего бального зала. И такие данные соцопроса были еще до того, как мы узнали, что платить придется нам. Кстати, в своей соцсети True Social Трамп минимум 13 раз писал, что на проект не идет ни доллара из налогов. Но дело не только в этом. Дело еще вот в чем. Что сейчас мы с вами прекрасно знаем, уже наступил тот момент не так давно, когда величина нашего государственного долга превысила наш валовой внутренний продукт, наш ВВП. Да, это некий символический рубеж, но тем не менее он говорит о том, что для того, чтобы сводить наш бюджет, для того, чтобы сводить концы с концами, мы должны постоянно занимать деньги. Это означает, что наше государство во многом живет в долг. И мы с вами прекрасно знаем, если ты занимаешь деньги, то ты должен очень аккуратно и рачительно относиться к тому, каким образом эти деньги будут потрачены. Потратить можно на разные цели. Безусловно, у государства очень много различных проблем, которые необходимо решать. Но тем не менее, мы сейчас говорим о том, что мы находимся в периоде войны Соединенных Штатов с Исламской Республикой Иран. И давайте посмотрим на то, каким образом можно было бы потратить этот миллиард долларов, учитывая то, что мы ведем войну. Конечно, у нас достаточно мощная экономика и богатое государство для того, чтобы не жить под лозунгом «все для фронта, все для победы». Но тем не менее, мы ведем войну. И с этой точки зрения, по-видимому, расходы, которые касаются того, что мы должны в этой войне победить, мы должны выиграть, должны быть приоритетными. И этот миллиард долларов, который предлагают потратить на бальный зал, могут быть потрачены, на мой взгляд, более рационально, с другой целью. В частности, еще раз подчеркиваю, что мы ведем войну. И как оказалось, что иранцы не просто выступают с различными декларациями, они тоже воюют. Знаете, как говорят шахматисты, с другой стороны тоже ходят. Согласно анализу спутниковых снимков, приведенных ему газетой Washington Post, с начала войны иранские авиаудары повредили и уничтожили не менее 228 объектов единиц техники на военных базах нашей страны по всему Ближнему Востоку, в том числе ангары, казармы, топливные склады, самолеты, а также ключевое оборудование радиолокации, связи и противовоздушной обороны. Масштабы разрушения значительно превышают то, что было официально принято правительством нашей страны или о чем сообщалось ранее. По словам официальных лиц, угроза воздушных ударов сделала некоторые американские базы в регионе слишком опасными для нормального укомплектования личным составом. И в начале войны командование передислоцировало большую часть личного состава с этих объектов за пределы досягаемости иранского огня. С начала войны 28 февраля 7 военнослужащих погибли в результате ударов по американским объектам в регионе. 6 в Кувейте, 1 в Саудовской Аравии. А более 400 военнослужащих получили ранения по состоянию на конец апреля, сообщили в американских вооруженных силах. Хотя большинство раненых вернулось к службе в течение нескольких дней, по меньшей мере 12 получили ранения, которые военные официальные лица классифицировали как серьезные. И по словам американских официальных лиц, которые, среди прочих, высказались на условиях анонимности из-за деликатности вопроса. В настоящее время получить спутниковые снимки Ближнего Востока необычайно сложно. Два крупнейших коммерческих поставщика, Venture и Planet, выполнили просьбу правительства нашей страны, своего крупнейшего клиента, между прочим, ограничить, отложить или на неопределенный срок приостановить публикацию снимков в этом регионе на время войны, что затрудняет или делает невозможным оценку ответных ударов Ирана. Эти ограничения вступили менее чем через 2 недели после начала войны. Однако иранские государственные информационные агентства с самого начала регулярно публиковали в своих аккаунтах в социальных сетях спутниковые снимки высокого разрешения, которые, как утверждалось, документировали ущерб, нанесенный объектом нашей страны. Для этого исследования, одно из первых всеобъемлющих публичных отчетов об ущербе, нанесенном объектом нашей страны в регионе, The Post проанализировала более 100 спутниковых снимков высокого разрешения, опубликованных Ираном. The Post подтвердила подлинность 109 из этих снимков, сравнив их со снимками более с низким разрешением из спутниковой системы Европейского Союза «Коперник», а также со снимками высокого разрешения от Planet, где это было возможно. The Post исключила 19 иранских снимков из анализа ущерба, поскольку сравнение со снимками Коперника не дало однозначных результатов. Итак, что видно на этих снимках? The Post обнаружила 217 сооружений, 11 единиц оборудования, которые были повреждены или разрушены на 15 военных объектов нашей страны в регионе. Эксперты, изучившие анализ The Post, заявили, что повреждения на объектах свидетельствуют о том, что американские военные недооценивали способности Ирана нанести точных ударов, недостаточно адаптировали их к современной войне с использованием дронов и, самое главное, оставили базы недостаточно защищенными. Вот этот момент, на мой взгляд, очень важен. Мы с вами видели не однажды различные фотографии, допустим, когда российские танки или украинские танки защищались какими-то такими целыми сооружениями, некими металлическими сетками, которые препятствовали тому, чтобы дрон поразил танк. Точно так же различными сетями защищают и многие военные объекты. И вот этот говорит о том, что или перед началом военных действий, или уже в первый период военных действий базы необходимо было защитить от ударов дронов. И необходимо было вложить деньги в то, чтобы эти базы оказались недоступными для того, чтобы иранские атаки были точными. Но, как оказалось, иранские атаки были точными. Нет случайных воронкообразных углублений, указывающих на промахи, говорит Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических международных исследований и полковник морской пехоты в отставке, который изучал иранские снимки по просьбе The Post. Ранее The Post раскрыла, как Россия предоставляла Ирану разведданные для нанесения ударов по американским войскам. Часть ущерба, возможно, была нанесена после того, как американские войска уже покинули базы, что сделало защиту сооружений менее важной. Кэнсиан и другие эксперты заявили, что не считают, что эти атаки значительно ограничили способности американских вооруженных сил проводить бомбардировки территории Ирана. Это абсолютно верно, потому что наши самолеты, которые бомбили Иран, базировались в основном на авианосцах. И есть еще несколько, на мой взгляд, очень важных моментов. Если посмотреть на тот ущерб, который был нанесен иранскими ударами по американским базам, то можно прийти к выводу, что действительно эти атаки были неожиданностью. И поэтому и не проведены были те работы, которые необходимы были для того, чтобы защитить эти базы. Защитить и пассивно, то есть строить какие-то оборонительные сооружения, и защищать активно, то есть размещать средства противодроновые, которые поражали бы дроны до того, как они подлетали бы к воздушному пространству над базой. Для этого необходимы ресурсы, для этого необходима информация. И когда мы говорим о ресурсах, мы с вами говорим о том, что, судя по всему, тот миллиард долларов, который сейчас готовы выделить для того, чтобы построить бальный зал, вполне возможно было бы более рационально потратить на то, чтобы защищать американские объекты, которые расположены в зоне досягаемости иранских дронов или иранских ракет и вообще расположены по всему миру. Таким образом, если идет война, если гибнут американские военнослужащие, если бюджет Соединенных Штатов во многом сейчас расходуется на то, чтобы победить в этой войне, то, может быть, этот миллиард долларов было бы более рационально и правильно потратить именно с этой целью. Для создания средств активной и пассивной обороны, а может быть для того, чтобы произвести еще несколько самолетов, которые необходимы для того, чтобы атаковать Иран, или каких-то ракет, которые необходимы для того, чтобы контролировать уже воздушное пространство не только над нашими базами, но и контролировать воздушное пространство и над нашими базами на территории Европы, потому что мы с вами видим, как войны могут быстро распространяться. Насколько правильно в такой ситуации, когда мы вовлечены в такую войну, тратить деньги таким образом? Для меня ответ абсолютно ясен. Если мы воюем, то этот миллиард долларов должен быть потрачен на то, чтобы мы в этой войне победили, чтобы ни один больше американский заслуживший не был убит или был ранен, и чтобы мы достигли результата как можно быстрее. Вот для чего необходимы те деньги, которое мы, по сути, занимаем, потратить на то, что мы бы достигли победы. И здесь, безусловно, могут быть различные мнения. Можно говорить о том, что у нас есть достаточно денег и на то, чтобы строить бальные танцы, триумфальные арки для того, чтобы вести войну. Но я думаю, что в тот момент, когда наша страна воюет, а мы воюем, это дело попросту даже с точки зрения этической неправильно. Все то, что американское правительство может считать как некие избыточные расходы, необходимо тратить на то, чтобы, еще раз подчеркну, добиться победы в этой войне. Иран оказался более серьезным противником, чем, судя по всему, в Пентагоне ожидали до начала этой войны. Вполне возможно, ожидали, что произойдет так, как происходило в Венесуэле, когда в течение очень короткого времени можно было провести успешные операции силами спецназначения. И, в общем-то, уже венесуэльский президент где-то сидит у нас в джейл и ожидает суда. И вот это ощущение эйфории, оно, наверное, тоже присутствовало тогда, когда решали, что, может быть, за 3 дня, может быть, за 4 дня Иран падет этот режим. И тогда можно будет продиктовать условия победителя режиму, который оказался уже в руинах. Мы с вами видим, что этого не произошло. Режим оказался более устойчивым, чем ожидалось, причем намного более устойчивым. Как сейчас сообщают, оказалось, что значительная часть ракетного потенциала Ирану удалось сохранить. Ну и, судя по всему, удалось сохранить многое из его программы ядерного оружия. Поэтому каждый доллар должен быть потрачен на то, чтобы довести работу до конца, довести работу до победного результата. И для меня тут все абсолютно ясно. И когда мы читаем о том, или нам рассказывают по телевидению о том, что собираются выделить $1 миллиард на то, чтобы построить бальный зал, ну что ж, бал – это очень хорошая вещь. Конечно, красивый бал, красивые танцы, красивая музыка – это все замечательно. Почему бы и нет? Но балы хороши в мирное время. А когда речь идет о войне, необходимо собраться силами и добиться победы. И для этого необходимо каждый доллар, который в других случаях может быть потрачен и на триумфальную арку, и на бальный зал, или еще на что-нибудь, необходимо потратить именно то, чтобы победить в этой войне, которая оказалась более сложной, более затяжной, чем, по-видимому, ожидалось в тот момент, когда эта война только началась. На этом я просто должен прерваться. Подошло время нашего обычного перерыва. Впереди у нас 4-й завершающий сегмент. И в этом сегменте, как и обычно, мы с вами можем обсуждать и ту тему, которая прозвучала в первой части этой программы, и ту тему, которая прозвучала только что в этой второй. Итак, как вы думаете, нужно ли сосредоточить наши все усилия? Ну, конечно, может быть, не так, как это было в годы Второй мировой войны под лозунгом «Все для фронта, все для победы», но все-таки, хоть на время, пока мы не достигли победы, отложить на время выделение $1 миллиард для того, чтобы построить, может быть, красивый, замечательный, прекрасный бальный зал. Может быть, дождемся победы, а потом будем строить. Как вы думаете? Уходим на перерыв.
1: Итоги недели. Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Губернатор Кэти Хокул и законодатели штата объявили о достижении принципиального соглашения по бюджету Нью-Йорка объемом $268 миллиардов. Власти обещают дополнительные средства на транспорт, жилье и безопасность. Переговоры продолжались больше месяца и сопровождались острыми спорами между демократами и республиканцами. Еще одна нью-йоркская тема – предупреждение о возможном заражении корью в Метрополитен-Опера. Посетители дневного спектакля «Богема» предупредили о возможном заражении. Для Нью-Йорка это чувствительная тема. Городские власти обычно быстро реагируют на такие случаи, потому что корь чрезвычайно заразна, особенно для людей без вакцинации и для тех, у кого ослаблен иммунитет. Еще одна городская новость. Летняя программа Celebrate Brooklyn объявлена бесплатная концертная программа на лето этого года. Для Бруклина такие концерты в Проспект Парк каждый год становятся частью летней жизни, объединяя музыку, семьи, прогулки и культурную атмосферу города.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
5: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию.

0: Многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God bless
1: you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Итоги недели.
3: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу, и как мы уже с вами привыкли к этому, по традиции, в завершающем сегменте этой программы мы обсуждаем как ту тему, которая прозвучала в первой части, так и эту, которая прозвучала во второй. И, как обычно, мы начинаем с тех, кто позвонил первым. Я вам открою маленький секрет, у меня есть счетчик времени. То есть я вижу, сколько времени тот или иной наш радиослушатель звонит. Вот поэтому давайте и начнем. Кто дольше всех на линии? Здравствуйте, в эфире.
1: Добрый вечер, Алексей.
0: Приветствую, Михаил.
1: Спасибо, что взяли мой звонок. У меня есть способ КВНовский, как отвлечь нашего директора Капторга, владельца непрямоугольного кабинета, от строительства бального зала. Я клянусь, без мата, без доцентов, без портфеля. Ни одну минуту надо. Привет. Мы создаем команду КВН, команды Капторга, где наш начальник будет, и вторую команду, извините за скромность, капитаном команды Смешторга буду я. И вот конкурс капитанов. Я задаю вопрос капитану, хозяину непрямоугольного кабинета. Скажите, пожалуйста, он русский не знает язык. Есть такая головоломка, задача. Можете на ней думать сейчас, можете взять домой на размышление. Где поставить дополнительную букву, которую предложил Министерство просвещения, и в начале слова «бальный бар» или в конце? И так как он скажет, я, будет или «ай», или «и», и в начале слова «бального», или в конце слова. Это решение комитета просвещения, департамента. Вот он возьмет задачу на дом и будет решать ее пару лет. И отвлечется от строительства «бального и» или другого. Не хочу говорить, потому что это будет некрасиво. Но все поняли, мой украинский не очень... Нормальный юмор. Извините, что такой же у нас гуморезка такая. До побачення.
0: До побачення, Михаил. Ну что ж, команды КВН собираются и решают проблему, строить или не строить бальный зал. Ну почему бы и нет? Можно попробовать. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Добрый вечер, Алексей. Во-первых, я хочу вас
0: приветствую, Эдуард.
2: За вашу книгу, за то, что вы читаете.

0: пятницу отрывки с этой книги. Я думаю, что потомки должны знать, в каких муках рождалось государство Израиль. И вот в этом мы преуспели, я уверен. Кстати, о дронах. Дроны, по-моему, самые первые начали разрабатывать израильтяне, как я помню. Но они почему-то сделали ставку на авиацию, и ставка идет на авиацию. Все-таки авиация – это авиация. Мы знаем, как воюют израильские летчики. А персы, они умны, хитры и коварны. Вот это у них не отнимешь. И в этой войне между Ираном и Америкой, знаете, кто победит? Победит нефть, как всегда. Потому что бензин дорожает, рейтинг Трампа уменьшается. А если он начнет еще и наземную войну, которую он больше всего боится, потому что начнут погибать наши ребята, и тогда уж его рейтинги вообще сведутся к нулю. Вот чего боится Трамп. Нельзя быть чуточку беременной, понимаете? Если уж ты начал войну, так иди до конца. А вот у Трампа что-то духа не хватает. Как вы со мной согласны?
1: Согласен, я тоже считаю, что если начал войну, надо идти до конца. И я помню, что в тех программах, которые были посвящены этой войне, я говорил, что я больше всего опасаюсь, что Трамп остановится на полпути или там на какой-то части этого пути. Ну, судя по всему, война еще не завершена. Подводить итоги еще рано. И нам с вами, как американцам, конечно же, хотелось бы, чтобы она была завершена победой Соединенных Штатов. Я надеюсь, что это произойдет. Но просто надо, наверное, набраться терпения. Вот.
0: Спасибо.
1: Так что нефть...
0: Спасибо.
1: Вы
0: они
1: абсолютно
0: не боятся,
1: правы,
0: они не боятся,
1: да, насчет нефти.
0: Они не боятся хоть миллион солдат терять, эти фанатики. А у нас за каждого солдата здесь будет ой. Я понимаю, что будет.
1: Эдуард, я напомню один эпизод и вам, и нашим радиослушателям, когда шла война между Ираком и Ираном, и тогда технологическое преимущество было на стороне Ирака, который был хорошо вооружен как Советским Союзом, так, между прочим, еще и Францией. А Иран, у Ирана была старая техника американская, которую он получал еще во времена Шаха довольно давно, и немного ее. Так вот, был такой эпизод, который меня поразил, когда необходимо было разминировать минные поля, которые установили иракцы, потому что Иран во второй половине войны перешел к наступлению. И разминировали эти минные поля таким образом. Мальчики-подростки, 14-15 лет, им поручили это сделать. Они выстраивались в такие цепи, брали друг друга за локти. На голове у них были зеленые повязки, там что-то было написано, я толком не знаю. Но самое главное, у них на груди был такой вот ключик золотой. Ну, это не тот, конечно, ключик, который мы с вами вспомним по сказке Алексея Толстого. Этот ключик был сделан на заказ на Тайване. Ключик был изготовлен из пластмассы, но он был покрыт материалом, который напоминал золото. И цепочка была такая же позолоченная. И вот этим мальчикам говорили о том, что в тот момент, когда они подорвутся на мине, благодаря этому ключику они смогут открыть врата рая. И они сразу попадут в рай. И вот представьте себе, тысячи и тысячи этих еще, по сути, детей волнами шли по минным полям, подрывались, снова брались за руки и шли дальше. А уже когда они таким образом разминировали своими телами минные поля, дальше уже наступала техника иранская, дальше уже шли танки, бронетранспортеры, пехота и так далее. Вот этот момент надо помнить, когда мы говорим об этой стране.
0: Знаете, там фанатики, что делаешь? Это фанатики, может, что они говорят?
1: Ну да, вот это надо помнить. И когда Трамп решил, что Ирану нельзя позволить иметь атомную бомбу, он абсолютно прав. Абсолютно прав. Мне это только хотелось бы, чтобы это дело было доведено до победного результата. Спасибо, Эдуард. Ну что ж, а теперь давайте мы послушаем и вас. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Да, Алексей, я добавлю. По поводу строительства бального зала, я скажу, что... Следующее, что ложь на лжи едет и ложью погоняет. Каждый раз, когда открывается рот у нашего верховного главнокомандующего, оттуда еще кроме лжи не вылетает. Это касается не только этого строительства, но и того, что происходит. войне, то, что война проиграна, я просто напомню одному радиослушателю, как пес, извините за сравнение, как пес за своим хвостом гоняется и никак не может поймать здравый смысл в том, что я сказал. Я сказал, что война была проиграна в тот момент, когда она началась, и настаиваю на этом, потому что всем, не только мне, это всем понятно, что Трамп, по сути, он гопник. Я его когда-то назвал еще в первую каденцию гопником. Что такое гопник, я объясню. Это те, есть разные виды бандитизма. Но это сравнительное понятие, вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, гопники отличались от всех остальных тем, что они на удачу шли. Вот вынет заточку, поставит к ребру и говорит, отдавай кошелек, снимай часы и так далее. Вот, если отдадут, значит, ему повезло. Если покрупнее добыча, в нос дадут, расквасят, значит, он бегом и убегает. И не получилось у него ограбить. Так вот это натура верховного главнокомандующего. Кстати, я в прошлый раз говорил о том, что Чейни, Дик Чейни, который умер, покойный, он назвал Трампа трусом и величайшей опасностью для американской демократии, которая существует. Вот. Так что я присоединяюсь к этому мнению, и ничего не сделаешь. Этот человек просто решил на гоп-стоп сделать в Иране, вы правильно сказали. В Иране то же самое, что он сделал в Венесуэле. То там ему повезло, а здесь нет. И каждый раз, когда Иран дает ему пощечину, он нисколько не сумняшись, да, так по-старорусски, он говорит, а мы близки к заключению очередного какого-то бред, какой-то очередного соглашение, в котором Иран отдает и то, и то, и то. Короче, полная победа. Ура! И опять ему дают пощечину, опять все возвращается на круги свои. Кстати, к тому радиослушателю я напомню, и вы сказали, что Иран сохранил большинство. В печати промелькнула цифра 75% своих ракет. Основное количество дронов и, кстати, что очень важно, сохранил почти полностью все стартовые площадки,
1: пусковые установки, ланчер.
2: Установки,
1: ланчер, да, это пусковая установка.
2: Да, да. Так вот, они почти полностью их сохранили. В этом весь все и заключено. Поэтому то, что говорят здесь вслух о том, что на 10 лет откинуты уран, вообще не найден. Где-то они его заныкали уже, раскопали, нашли, спрятали, перепрятали. Поэтому о какой победе может идти речь на сегодняшний день? Пока Америка не просит. Америка. Я имею в виду, пока этот министр войны, или как этого клоуна зовут, министр войны, по-моему, да, не будет заменен нормальным, действительно, военным человеком, который может повернуть вспять и потери американской военной машины, и не только машины. У нас не хватает снарядов. У нас, по сведениям в печати, почти 50% снарядов и легких ракет уже использовано. Слушайте, это какое-то... В это тяжело поверить, но это то, что написано в печати. О чем еще говорить? Нужно
1: Да. Одна из причин, почему мы остановились, как сейчас пишут, это то, что слишком быстро стали расходовать мы наши ракеты-перехватчики. И двух классов, и класса Патриот, и класса до другого уровня, это театр военных действий.
2: Поэтому о чем еще говорить?
1: В этих условиях надо собраться, Марк, сконцентрироваться, и довести работу до конца. Марк, спасибо. Спасибо за ваше участие в программе. Надо собраться и довести работу до конца. Что тут можно еще сказать? И если мы занимаем деньги на мировых рынках, то необходимо каждый доллар, который мы занимаем, потратить только с одной целью – довести работу до победного результата. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый вечер, Алексей. Я насчет дворца, бального зала. Эти вещи были строили во времена феодализма. Своим дворянам они подходили. А Трамп говорил, что он будет за свои деньги это делать. А сейчас ему почему-то и 250 миллионов, он сказал. А сейчас он говорит, что ему нужно миллиард, и пусть государство платит. Единственный, кто это сделал, это Джефф Безос, который свадьбу свою постеснялся здесь делать. Он сделал в Венеции. Там это стоило во дворце огромную сумму. Он не хотел никого из своих знакомых. Так что для капиталистов только и дворян. А здесь у нас страна, даже Джордж Вашингтон не хотел таких бальных представлений. А Трамп вдруг, он стал монархом. Так что я не знаю, что нам делать. Его надо отправить, где все монархи находятся. Спасибо, Алексей.
1: Спасибо, спасибо за ваше мнение. Да, я, честно говоря, был несколько удивлен, когда узнал, что выделяется такая сумма. Причем тоже поразительная вещь. Знаете как, в принципе, то, что называется по Конституции power of purse, или то, что только нижняя палата, Конгресс, занимается распределением денег, и тут вдруг проявили инициативу республиканцы в Сенате. Вот с этим пресловутым миллиардом. Ну, неважно, проявили в Сенате или проявили в Конгрессе. У меня такое ощущение, что пока мы ведем войну, пока она не завершена, необходимо каждый доллар потратить именно на это, чтобы войну как можно быстрее завершить. Иран не должен иметь ядерного оружия. Иран должен быть обычной, нормальной, мирной страной, такие как ее соседи, такие как та же самая Саудовская Аравия или Эмираты. А ядерный Иран представляет опасность не только для своих соседей, представляет опасность и для всего мира, потому что, еще раз подчеркну, что если такое отношение к человеческой жизни, ну, очень опасно соединять вот такое отношение к человеческой жизни с ядерным оружием. Поэтому эта война должна быть завершена, и завершена таким образом, чтобы Иран не мог обладать ядерным оружием. Цель войны – это понятно. Я ее полностью разделяю. Главное, что необходимо довести до результата. Давайте послушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Алексей, у меня такой короткий комментарий. У меня новые грани я в марке открываю. Он блатует. Мне это смешно. Я так понимаю, что он никогда зэком не был. И мне, как бывшему зэку, интересно, что он блатует. Гопник там, определение дает неправильно. Еще раз повторяю. Вы знаете мое отношение к Трампу. За две каденции, будучи 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов, я совершенно убежден. Самое полезное, что он успел сделать за эти две каденции, это вместе с Израилем, мы что-то Израиль забываем, вместе с Израилем, и с Израилем в первую очередь, разрушил возможность создания Ираном ядерного оружия на ближайшие лет 10. Вот самое полезное, что он успел сделать. Другой вопрос, который касается вас. Когда вы говорите, что мы не смогли защитить наши базы, и когда вы говорите о бальном зале, вы рассматриваете экономическую составляющую и военную. И есть еще политическая составляющая, которая неизвестно, что несет нам Америке во взаимоотношениях с 5 ближневосточными странами. Когда мы там создавали базы, есть договор, мы брали на себя обязательство защитить эти страны. И не смогли этого сделать. Поэтому реноме Трампа как лидера рухнуло там. Оно не упало, оно рухнуло. И отношения с этими странами придется восстанавливать. А ядерные амбиции Ирана закончились. Неважно, где спрятан Иран. Безнадзорно Ирану не дадут крутить центрифуги, не дадут создавать ядерное оружие. Я в этом убежден. Спасибо, Алексей.
1: Спасибо, Александр. И вместе с вами мы завершаем сегодня наше обсуждение, потому что впереди, как и обычно, нас ожидает музыкальный календарь. Благодарен вам всем, дорогие друзья, за эти 2 часа, которые мы провели вместе в эфире Дэвидсон Радио. Паш, спасибо тебе, как всегда, за прекрасный эфир. Итак, 2 мая 1936 года в Мадрасе, тогда это была Британская Индия, родился Арнольд Джордж Дорси. Арнольд Джордж Дорси – это имя вам ничего не говорит, верно? Ну хорошо. А если Энгельберт Хампердинг? Да, все верно. Прекрасный британский певец, потрясающий голос, принадлежащий эпохе, как молоды мы были. Давайте послушаем одну из лучших его баллад, которая называется «Spanish Eyes» или «Испанские глаза». Спасибо. Пока.

0: Дэвидсон Радио представляет.
1: Вчера была среда.
2: Вчера был четверг, сегодня следующий день.
3: Еженедельная программа Алексея Наксона «Итоги недели».
0: Обзор главных событий недели, анализ важнейших вопросов, стоящих перед Америкой и миром.
3: Итоги недели. Мы напомним вам о ней.
0: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
4: Новости.
5: Аналитические передачи.
4: Репортажи, мнения экспертов.
5: И прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Тараканы,
8: дирекция программ.
9: Это телевидение, да?
8: Нет, это радио.
3: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
10: А, как хорошо.
11: Йорки, 7 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Если вы уже ready, тогда, ну конечно же, вы готовы. В эфире программа диджея Дусика «Пророк».

0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.
1: Проекты Фрэнка Фариана. Часть третья. Следующий проект Фрэнка Фариана – проект «La Mama». Группа вокальной поддержки таких суперзвезд, как Бонни М и Precision Wilson и некоторых других проектов Far Music. В ее состав вошли первоклассные исполнительницы – Мэдлин Дэвис, Патриция Шокли и Кэти Бартни. Фрэнк Фариан всегда знал толк в отборе солисток, обладающих прекрасными голосами. Профессионализм этого студийного трио был настолько высок, что в 83-м году продюсер даже выпустил диск-гигант «La Mama». Непосредственного участия в продюсировании альбома Фариан не принимал, отдав эту работу на попечение своих штатных сотрудников Дитмара Каволя и Мэтса Бёрклунда, студийные музыканты, которые работали на Far Music. И как уже бывало со второстепенными проектами, Фрэнк участвовал здесь как наблюдающий продюсер и бэк-вокалист. Материал получился качественный. Заглавная композиция – кавер-версия хита 70-х годов «Valeurs Culture avec moi», что в переводе с французского означает крылатую фразу парижских путан «Хотите ли вы переспать со мной?» И вот она стала модным клубным

Ни оригинальная версия 70-х, ни многочисленные последующие перепевки, сделанные различными группами и солистами, не смогли превзойти по классу исполнения аранжировки в версию команды Фариана. Модные аранжировки заметно освежили восприятие известных уже было заезженных хитов типа той же «Валиус».

9 из 12 треков этого альбома являлись оригинальными композициями, написанными специально для La Mama. Полностью отказываться от использования элементов диска создатели проекта все же не стали. В таких песнях, как «Chica Chick Boy» и «Shape Up», диско причудливо переплетено с другими упомянутыми стилями. Альбом 83 года от La Mama – весьма интересная работа, которую стоит послушать. В 80-х годах Мэдалин Дэвис временно заменяла ведущую вокалистку Бонни М. Лиз Митчелл во время двух гастрольных турне. Первый раз это случилось из-за бэби-паузы Митчелл, а второй случай был связан с отказом ведущей солистки Бонни М. от участия в гастрольном туре в поддержку вышедших альбомов Greatest Hits of All Time. На тот момент Бонни М., как постоянно действующий коллектив, уже не существовал, и бывшие коллеги собирались лишь время от времени, в основном для выступления в различных телешоу и промо-турах по знаменитым дискотекам.

Возвращаясь к проекту «Ла Мама», стоит упомянуть также участие другой его солистки Патриции Шокли в записи бэк-вокала для супергруппы Far Corporation. Полное название, конечно, Farian Corporation, исполнившая превосходную кавер-версию хита знаменитых Led Zeppelin «Stairway to Heaven».

проект Far Corporation. Одно из начинаний Фрэнка — супергруппа Far Corporation. Название состоит из первого слога его сценической фамилии, а супер означает, что в группе существует и участвует уже прославившиеся в других проектах музыканты. Коллектив стал известен после того, как вошел в топ-10 британского хит-парада, достигнув 8-го места в ноябре 1985 года с песней группы Led Zeppelin «Stairway to Heaven». В том же году последовал выпуск успешного альбома «Division One», выдержавшего несколько переизданий.

Далее в выпуске альбомов наступила довольно продолжительная пауза. В этот период Far Corporation выпустили несколько синглов. В 1994 году, когда Фариан праздновал 25-летие своей музыкальной карьеры, был наконец выпущен новый альбом Solitude. Это была весьма качественная работа, хоть и не принесшая большой коммерческой прибыли.

1986 году Фариан привлек несколько участников Far Corporation к производству альбома известного рок-исполнителя Meatloaf «Blind Before I Stop». Ему принадлежит и бэк-вокал на первом выпущенном сингле из этого альбома «Rock'n'Roll Mercenaries». Несмотря на умеренный успех в год первой публикации «Blind Before I Stop», сегодня он считается одним из самых недооцененных альбомов в истории рок-музыки.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
0: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии диджей Дусик.